0: Удивительные люди.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущий Светлана Воронина. Сегодня у меня в гостях Азат Абрамов из Германии, кандидат исторических наук, переводчик.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Родился я в городе Баку. Первые 6 лет я проучился в Бакинской школе-интернате. Потом 5 лет в Москве, школа-интернат номер 1. Вот. Затем вернулся в Баку. Закончил исторический факультет Бакинского университета. 3 года работы в школе учителем истории. 3 года в аспирантуре, кандидатская диссертация. Это был музей истории Азербайджана. Там же работа в музее и до отъезда в Германию.
1: Что вспоминается? Какие самые яркие, может быть, необычные воспоминания из детства? Да, связанные с Баку, Каспийским морем чудесным. Что из той поры вам вспоминается сейчас?
2: Ну, общение с друзьями. У меня там друг детства, с которым мы выросли. Я его спустя много лет нашел. Поездки за город, на пляж, купание в Каспийском море, жаркое лето, фрукты, овощи, теплые воспоминания о школьных друзьях в Баку. Класс такой у нас был интернациональный.

0: Я потерял зрение, когда мне было примерно 6-6,5 лет. Конечно, меня немножко повозили. Я вот был где-то в году 69-м в Москве в институте Гельмгольца. Один, не то два месяца вот, на обследовании. Потом меня возили в Одессу. Врачи сказали, что сделать ничего невозможно. Надо отдать спецшколу для слепых слабовидящих детей. В бакинской школе особенно так у меня не проявились интересы. Мои интересы больше проявились уже, когда я в московскую школу перешел. Иностранный язык, английский, история, литература. Ну, одноклассники, одноклассницы меня приняли, в общем-то, неплохо, потому что мне стали помогать, подтягивать меня по английскому, по алгебре, геометрии. Как говорится, взяли меня на буксир. Все-таки немножко я отставал, тем более в Баку. Там был иностранный немецкий, в Москве был иностранный английский. Ну вот, и у меня были пробелы, конечно, в этой области. Как бы в юности мне не хотелось стать адвокатом. Я даже нашел такого незрячего адвоката. Я не знаю, даже сейчас он жив, не жив. Анатолий Степанов такой был. Вот. Я очень хотел стать адвокатом. Но так сложилось, что не получилось. Я поступил на исторический факультет в Баку. Я увлекался, интересовался биографией Карла Маркса и отчасти Ленина тоже. Как-то я по-детски, может, воспринимал, что вот адвокат – это защитник несправедливо осужденных людей. Такая романтика была. За год до моего поступления был принят указ, что дети из семей, у которых родители принадлежат к интеллигенции такой прослойки, да, вот у меня к тому времени папа был сотрудником научно-исследовательского института, и я попадал в эту прослойку. К семье вот народной интеллигенции. И, соответственно, я не мог попасть. А принимали детей из рабоче-крестьянских семей, скажем так. Борьба с коррупцией, вот что-то такого типа, да, вот было. Ну, в Москве мне родители как-то сказали, что я не смогу, потому что там надо быть самостоятельным, это общежитие, все такое прочее. У нас там не было ни родных, ни близких, ни знакомых. Так, я был в интернате все-таки, а уже учиться в университете, это надо было, конечно, более самостоятельным.
1: По окончании школы вы вернулись в Баку.
0: Совершенно верно.
1: Почему вот такая тяга к науке и желание вот дальше связать свою жизнь именно с такой научной работой?
0: Ну, это тоже было влияние моего отца. Он мне много рассказывал об истории Азербайджана. Говорил, что он сам хотел поступить на исторический факультет, так как я вот увлекся историей Древнего Востока, потом историей Азербайджана. Заинтересовала экономическая сторона истории Азербайджана, развитие нефтяно-промышленности. Я участвовал, например, в студенческой конференции с докладом по нефтяным монополиям. Тема такая – «Совет съездов бакинских нефтепромышленников». Представительная организация нефтяных королей России. Как раз к столетию вот я выступил с таким докладом. В конце 19 века уже тогда было слово такое. Я использовал источники, и там говорили об олигархах. Были такие олигархи в нефтяной промышленности. И вот они создали свой орган в Баку. И вот один историк такой, которого я тоже использовал, он называл их тогда нефтяными королями России. Вот. И я потом написал курсовую работу на эту тему, потом написал дипломную работу о создании высших форм монополии в нефтяной промышленности. Потом мне, конечно, хотелось написать диссертацию про одном известном в Азербайджане капиталисте, нефтепромышленнике, меценате, что он свой капитал использовал для того, чтобы построить в Баку школу, больницу, театр, важные объекты, да, культурные. И такой был Тагиев. Вот я хотел о нем диссертацию написать, но мне этого не позволили. Я потом пошел на компромисс и написал диссертацию уже на другую тему.
1: Не позволили, потому что в советское время писать диссертацию о богатых как-то не принято было, да?
0: Ну, это уже была перестройка, но так как я попал в музей истории Азербайджана, директором этого музея была внучка одного из 26 бакинских комиссаров, такая была Азизбекова. Вот. И она сказала, что если вы хотите, чтобы я была, то берите только советский период. Ну, а я был всегда скрытым диссидентом. Я тогда про себя решил, что, ну, хорошо, если советский период, тогда только 20-е годы НЭП. Но она сказала, хорошо, берите НЭП. И тогда, в общем, я советовался с историками, и, в общем, мне посоветовали тогда взять тему развития кустарной промышленности. В условиях перестройки рассказать о том, что было в годы НЭПа, в 21-29 год, этот накопленный опыт применить уже в начале 90-х годов 20 века. Потому что я в то время писал, да, диссертацию. Конец 89-го по 92-й год был период для того, чтобы я смог написать диссертацию.
1: А работа в музее была уже позже?
0: Да. Я там не был ни экскурсоводом, я там ничего не делал, я только был научным сотрудником, младшим научным сотрудником. И уже в 94-м году я выбрал новую тему. Я начал собирать материалы уже по докторской диссертации. Вот. И я несколько лет этим занимался, пока не вышел на человека, который написал в свое время диссертацию, которая называлась «Промышленность и пролетариат в Азербайджане», да, вот в конце 19-го, начало 20-го века. Вот. А у меня тема была немножко другая, но вот просил его, чтобы он мне дал список использованных источников. Потому что у него был автореферат ДСП, это то есть для служебного пользования, не было доступа. А в открытом доступе была его книга, а его книга была написана на азербайджанском языке, которым я не владел настолько. Ну, то есть я знаю, но не на таком уровне, да, чтобы взять книгу и сидеть его. Несколько лет вот этим занимался, а потом, так как он мне отказал в помощи, я тогда это забросил и уже к этому не возвращался.
1: В итоге вы защитились по какой теме?
0: Кандидатскую диссертацию я защитил по теме развития промысловой кооперации в Азербайджане в годы НЭПа 1121-1129.

0: Пресловутая студенческая жизнь, она была у вас? Или вы вот предпочитали одиночество, книги?
1: Конечно, у меня вот друг детства, мы с ним иногда ходили. Тогда только появлялись такие вот и бары, там вот дискотеки. Ну, на дискотеку мы не ходили, а мы так ходили в свободные вечера попить вина там или что-то такое, там такие легкие напитки. Ну, слегка так, чуть-чуть. Ходили, конечно, в свободное время в кино, в театры. После университета я приходил домой, немножко отдыхал, а потом ко мне приходили люди, которые частым образом мне читали книги по зрячему, да, обычные книги. Я, соответственно, записывал, готовился к семинарам, так я писал курсовые работы, писал дипломную работу, рефераты.
0: Азат, вы закончили аспирантуру. Вы в будущем себя видели в преподавании, да, или чего хотелось?
1: Хотелось заниматься научной деятельностью дальше. Преподавателем особенно нет. Я немножко проработал в школе 3 года до аспирантуры. Как-то педагогическая деятельность меня не особенно привлекала. Честно говоря, не очень складывалось. Сначала я был учителем в выпускном классе, потом у меня с этим классом не сложились отношения, и я стал работать уже в младших классах, 5-й, 6-й, 7-й. Это первый год. Второй год я работал половина в русском секторе, половина в азербайджанском секторе. А третий год я уже работал полностью в азербайджанском секторе. Это связано с тем, что русский сектор для детей, которые из русскоговорящих семей, вот, азербайджанцы и другие национальности. А азербайджанский сектор – это только для детей из азербайджанязычных семей, которые в основном жили в сельской местности, где говорят исключительно на азербайджанском языке, и там, как и раньше, так и до сих пор русским языком не владеют. В русском секторе там в основном были дети слабовидящие, которые стали злоупотреблять зрением, да, скажем так, да. Выходили из класса, один там, например, мальчик гулял по партам, задевал девочек, там такие вещи были, да, вот, крайности уже, да. Не удавалось справиться с классом. А в азербайджанском секторе были классы для слабовидящих и были классы для незрячих. И тогда я решил попробовать, и вот у меня получилось, но это в самом, опять же, в младших классах. 4-й, 5-й классы. 6-й, 7-й уже немножко было посложнее, но 4-й, 5-й класс я там преподавал историю на азербайджанском языке. Ну, то есть уровень азербайджанского там не такой был высокий. Ну, я попробовал во 2-м году своей работы, у меня получилось, и в 3-й год я уже только был в этом секторе. Помню, что я даже взял художественную литературу на азербайджанском языке, слушал я, чтобы немножко глубже изучить этот язык. Как вот для молодого специалиста нужно было поработать 3 года по специальности, и только тогда можно было поступать в аспирантуру. Но у меня, конечно, была, как говорится, в голове мечта, вот такая идея, чтобы вот пойти в науку, написать диссертацию и дальше заниматься научной деятельностью. Ну вот, мне это удалось.
0: В аспирантуру поступили легко?
1: Нет, это, по-моему, отдельная история для еще одной передачи. Был большой конкурс, место было одно для моего сокурсника. Он туда попал, потом, в общем, были определенные переговоры, и удалось добиться, в общем, мне дополнительного места. Ну, сказали, что если я сдам все экзамены и все такое прочее, так как на естественной науке там был недобор, там были места, остались свободные, и вот свободное это вакантное место передали в гуманитарное отделение Академии наук, музей. Удалось договориться с директором. Попал в аспирантуру, сдал кандидатские минимумы. Это нужно было 2 экзамена сдать. Там по английскому, по философии надо было написать реферат.
0: По окончании аспирантуры вы, Азат, 3 года проработали в музее Азербайджана. Но в 1999 году у вас появился шанс приехать в Германию. И вы данным шансом воспользовались. Вот давайте об этом поговорим. Чем был вызван такой шаг?
1: У нас были сложные экономические положения. Зарплата была уже на тот момент маленькая в музее истории, да, где я работал. Моя бывшая жена не работала. Отцу очень сложно было помогать.

Рассказ Азада Абрамова об акинском периоде жизни хочется завершить песней. Она называется «Эзис Дост» – «Дорогому другу». Ее написал композитор Тофик Кулиев. Поется в ней о счастливом детстве, о верной дружбе и о первой любви, прошедшей как сон. Ведь первая любовь – как река, в которую не войти дважды. Разобраться с текстом песни, вникнуть в тонкости и красоты азербайджанского языка мне помогли гость сегодняшней передачи Азад Абрамов и его ученик по бакинской школе-интернату Заур Эфендиев, который проживает в горном селении Ахты в Дагестане. Огромное вам спасибо за помощь и поддержку, дорогие друзья. Звучит песня «Эзис Дост» «Дорогому другу».

0: продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях Азат Абрамов из Германии. Итак, Азат, вы переезжаете в Германию, и вот приходится начинать жизнь в новой стране. Вот давайте вспомним первые дни, месяцы, как это было, как все начиналось для вас на новой родине.
1: Мы приехали в город Нюрнберг. Нас поселили в освободившиеся корпуса известной фирмы «Грюндик». Там нужно было подписывать всякие документы, проходить определенные моменты. Было распределение. Спустя буквально 3 дня нам повезло, что мы попали в Мюнхен, так как некоторых распределяли в маленькие города. Нам, городским жителям, все-таки из города Баку, конечно, привычнее было бы попасть в большой город. Попали в столицу Баварии. Начались такие, как я бы сказал, был такой сериал хождения по мукам. То есть надо было открывать счет в банке, делать медицинскую страховку, пройти прописку в главном городском управлении прописки. Ну, вот здесь есть такой режим, да, прописки. Так как у меня были знания очень слабые немецкого языка, я мог считать до 20, знал 3-4 слова, так как в Баку был немецкий, очень такой слабый уровень. А в Москве был английский, в университете английский. В общем, все это было только английское. И, короче, было так, что мы ходили, обращались к чиновникам по-английски. Они нас понимали, но отвечали упорно по-немецки. Так как это было уже давно, где-то в 99-м году, да, помню, нам удалось открыть счет в банке. Вот, там была одна сотрудница, и я с ней общался по-английски. Вот, и мы выяснили, что у нее арабские корни. Ну, она, конечно, знала немецкий, но мы-то ничего не знали. Самостоятельно, короче, нам это удалось. А все уже остальное мы обратились к доморощенным переводчикам, которые говорили, что они волонтеры. Ну, потом мы там немножко им платили. Где-то 10 марок, где-то 20 марок. Тогда еще марки были. Ну вот, евро уже потом ввели. Переводчики приходили в общежитие для беженцев. В общем, предлагали свои услуги.
0: Поясним, что в Германию вы приехали по еврейской линии.
1: Вот. Ну, а дальше надо было идти на курсы. Мы это тоже не знали. Вот на языковые, да, курсы. Пошли сначала в общество, баварское общество, первичная организация с переводчиком, да, и он сказал, что вот есть школа в городе Вюрцбург. Что там, чего там, ничего мы не могли понять. Вот. Моя бывшая жена не хотела, чтобы я уезжал, потому что ей было сложно. Мы приехали все-таки с маленькими детьми. 6-8 лет. И, в общем, конечно, мы отказались. Спустя несколько месяцев пришлось ей пойти на курс, она не хотела. А ей это тоже было тяжело, так как у нее вообще родной язык азербайджанский. А осваивать немецкий, ну, в общем, все это очень было нелегко. Ну, она, в общем, прошла курсы. Но так как я понял, что все равно ничего из этого не выйдет, я решил, что я поеду в Вюрцбург. Но это уже было через год. Кое-как мы прожили в общежитии. Спустя год нас оттуда выселили. Вот, и я переехал в дом для слепых в Мюнхене. Дом для слепых – это как общежитие. У каждого своя комната. В каждой комнате был умывальник, шкаф, кровать, тумбочка. Ну, что меня поразило, конечно, там на каждом этаже были туалеты. И я узнал, что, в общем, этими туалетами пользуются и дамы, и мужчины. Были бани, в общем, ну, там я и не пользовался. Но я уже в это время, когда я поступил туда, у меня так получилось. Я поступил в школу в Вюрцбурге в сентябре 2000 года, а в дом для инвалидов я попал в начале декабря 2000 года. Такой был период, что в этих школах там 2 раза в неделю, на выходные школа закрывается, и бежит туда, оплачивает проезд, да, Мюнхен-Вюрцбург, 260 километров, вот. 2 раза в месяц можно оставаться, школа открыта. Так получилось, что между сентябрем и декабрем, вот в этом промежутке я там пару раз оставался у соседей, которые остались в общежитии, из которого нас выгнали. Вот. Потом какой-то момент были осенние каникулы, я вообще там попал в гостиницу, так как моя бывшая жена сказала, что я не смогу жить там, где они их поселили. А они жили в общежитии для беженцев, где жили албанцы из Косово, там курды. В общем, там были очень тяжелые условия. Я подробностей не знаю, так как я сам там не жил. Вот. И спустя это время, это получилось где-то с сентября 2000 по май 2001 года они жили там. Потом удалось найти квартиру через доморощенных маклеров наших русскоязычных, которым нужно было хорошо заплатить за это. Ну и уже в мае нашли квартиру, переселились в квартиру. Ну а потом я к ним тоже примкнул. В общем, период, конечно, нелегкий, так как я вот жил в этом общежитии. Вот, я был немножко оторван от семьи, да, вот там проблемы были тоже с питанием. Я начал учиться в сентябре 2000 года вот в этой школе. И так как там тоже очень был высокий языковой барьер, но я был в группе для иностранцев. Правда, в этой группе были 4 русских немца. Точнее, 2 – это парочка, муж с женой. Она русского немец, а 2 – просто русские немцы из Казахстана. Из Сибири, из Казахстана. В основном оттуда приезжают сюда не русские немцы. Ну и остальные там – югослав, турок, там вот так.
0: Подробнее остановимся на центрах реабилитации, на вот этих школах для слепых.
1: В этой школе я был 2 года, с 2000 по 2002. Это город Вюрцбург, это Бавария, 260 километров от Мюнхена. Есть филиал в Мюнхене. В общем, в этой школе проходит сначала реабилитационный курс. Если иностранцы, то этот курс реабилитации длится примерно 2 года обычно, а для немцев где-то год. Вот. Ну, бывает, что и полгода. Да? Это все зависит от бэкграунда, да, скажем, у кого какой багаж, да, знание немецкого, знание читать, писать, уровень какой. Ну, так как мы, иностранцы, приехали в основном с нулевым знанием немецкого, был только один среди нас русский немец из Сибири, из Новосибирской области, он сказал, что у него в детстве они дома говорили. Он говорил на немецком, на каком-то языке, диалекте 18-19 века, даже немцы сами не все понимали, что он говорил, а мы тем более, да. Ну, в общем, там, прежде всего, конечно, много часов в неделю, я уже не помню, по-моему, 12, ну то 14 часов было в неделю немецкого языка, потом шрифт Брайля, от которого я в дальнейшем отказался, так как я учился в Баку и в Москве, и Брайлем я овладел, а Брайль везде один, я думаю, слушатели знают, тоже где-то порядка 10-12 часов. Вот, раньше там было, по-нашему это называется домоводство, насколько я знаю, сейчас уже от этого тоже отказались, и был еще уроки спорта, да, физкультура. Домоводца там, ну, учительница рассказывала, традиционная немецкая кухня, показывала, как готовить всякие блюда. И еще на этом домоводстве, ну, скажем так, уроки труда. Там показывали, как плести корзины, как делать подносы. Там, например, вот я помню, я делал такую машину из дерева для того, чтобы использовать ее для письменных принадлежностей. Да, там в кузов кладете бумажечки для записок, ручки вставляете в кабину. Ну, вот такие предметы, да, вот там один делал детские коляски, сокурсник, да, вот, а вечерами там можно было ходить на экскурсии, мы вот ездили в театр, в кино, вечерами играли там домино, и были карты, шахматы. Через эти культурные мероприятия мне позволили освоить немецкий первые 2, может быть, 3 месяца. Потому что я понял, что для того, чтобы разговаривать, общаться, и учительница немецкого говорила, что вы должны много говорить, а для того, чтобы говорить, я оторвался от своей группы и примкнул к немцам, то есть к носителям языка. Так я для себя решил, что если я здесь нахожусь, то я должен освоить этот язык. Конечно, там помогали решать какие-то социальные вопросы, если там, допустим, были проблемы по месту жительства, можно было обратиться к социальному работнику. Вот. Ну, я, конечно, первое время обращался к вот сокурснику, у меня ходил как переводчик. Если вот нужно было поехать к врачу, тоже они давали машину, возили туда, сокурсник мне помогал. Потом, конечно, ему получил за это нагоняй, ему сказали, что вы не имеете права ходить, вы должны быть на уроке. А потом начинался курс профессионального обучения. Вот, и там традиционные профессии, во всяком случае, это было тогда, сейчас уже немножко по-другому. Профессиональное образование – это телефонист, массажист, физиотерапевт. Массажист, физиотерапевт, они давали начальное обучение, да, а подготовительный курс более высокий, глубокий, отправляли в город Майнц. Там есть такая уже школа, такие традиционные профессии. Ну, еще бюро информатик для бюро, программист. Но это только уже немцы, которые глубоко знают немецкий, у которых за плечами высшее образование, которые уже какое-то время проработали и на каком-то этапе потеряли зрение, которым уже где-то 25-30, может быть, 35. Ну вот бывали, конечно, единицы, которым уже за 50-55, то они уже просто приезжали и проходили только реабилитацию. Вот я, например, там встретил одного Владимира Вайсброд, с такой интересной фамилией. Вайсброд – это значит белый хлеб. Вот ему было уже где-то 52-53, он приехал из Киргизии в конце 70-х. Но вот он сказал, что его послали только для того, чтобы получить компьютер. Он сказал, я хочу получить компьютер, а мне больничная касса не оплачивает. Мне сказали, что поезжай туда, выучи. И вот нам, если педагоги скажут, что вот ты его освоил, тогда мы уже поможем приобрести компьютер.
0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях Азат Абрамов из Германии. Пройдя курс реабилитации, вы решили остаться в школе на профобучение, так?
1: Да, ну так у меня сложилось, что я там проучился 2 года. Выбора не было. На массажиста я не хотел, я пошел на телефониста. Но так как я это не очень хотел, но у меня так складывается, и то, что я не очень хочу, у меня оно не получается. Я начал учиться на телефониста, но проучился там всего 10 дней. Потом по чрезвычайным обстоятельствам, в общем, мне пришлось оставить школу, вот, и я уже какое-то время находился дома, то есть в Мюнхене, да, я уже дальше не продолжил это образование. Так у меня сложилось, что я уже не хотел возвращаться. Мне предлагали, но не хотел возвращаться в Вюрцбург. И открыл филиал этой школы в Мюнхене. И мне предложили посещать интеграционный курс.
0: Ну что входило в интеграционный курс?
1: Интеграционный курс – это значит, что там учат, как писать правильно биографию и как составлять резюме, как готовиться к интервью, да, к собеседованию.
0: На данных курсах человека готовили к трудоустройству, правильно?
1: Да, совершенно верно. Там мне, в общем, нашли в конце концов место на интернетном портале. Основали его люди, приехавшие. Один из Израиля, она, а другая из Германии, в общем, с еврейскими корнями. Ну, такой у них семейный подряд, что ли, я бы сказал. Они создали дома такой портал интернетный в конце 90-х. Короче, они меня взяли на практику журналистку. Я там был, в общем, онлайн-редактор. Там вот я брал интервью тоже, как вот вы сейчас у меня берете. Писал статьи, рецензии на говорящие книги. Они мне с самого начала сказали, что мы вам рабочее место не предоставим. Это только практика. И вот я для того, чтобы, в общем, освоить профессию журналиста. Это был 2006-2007 годы.
0: Это была практика, за которую вы не получали вознаграждение?
1: После этого у меня, как говорится, все это закончилось. Это продолжалось год. Мне дали еще продление. 3 месяца. Ну, это получается 15-16 месяцев. Потом я опять оказался, как говорится, дома на своих бабах. И уже, как говорится, самостоятельно писал резюме. И уже в 2009 году мне удалось осуществить частично свою мечту, так как я мечтал попасть на юридический. Мне удалось послать свое резюме в мюнхенскую полицию. И меня взяли туда переводчиком. И, в общем, это было в 2009 году. В конце этого же года меня пригласили на интеграционный курс, но уже просто для инвалидов, да, и спросили, согласен я, чтобы мне помогли дальше искать работу. Я согласился, но это уже не для незрячих слабовидящих, а это просто для инвалидов, да. Для этого нужно было просто не постоянно сидеть, да, уже где-то в филиале, а в основном мы общались по электронной почте. Вот, я подписался на рассылку к этому времени. До сих пор я в этой рассылке, там они предлагают всякие вакантные работы, да, по Германии. То, что меня интересовало, вот, и, допустим, если мне вот эта вакансия была предпочтительнее, то я делал набросок и резюме и отправлял это своей кураторше. Так как я получил несколько отказов, тогда мы решили, что вот я поеду в другую школу пройти профессиональное обучение. Было уже в 2011 году, и я поехал в город Дюрн.

0: там тоже такого же типа школа, как в Вюрцбурге. Ну, там есть немножко отличие, да. Там не так глубоко давали компьютерные знания, немножко по-другому изучали немецкий язык, немножко по-другому там было домоводство. В городе Вюрцбург был маленький бассейн закрытый, вот, а в этой школе уже бассейна не было. Немножко по-другому они там устраивали такие культмассовые работы. Если в Вюрцбурге была работница, которая приходила, такая штатная сотрудник, а в Дюрине, например, там сначала были молодые люди, которые делали альтернативную службу, которые не хотели идти в армию, а потом там какая-то была реформа, я до конца ее не понял, но в общем что-то им стали мало платить. Потом стали приходить девушки, 18-19 лет, их посылали на социальные работы, они должны были пройти 12 месяцев социальной работы, и это им давали бонусы для поступления в институт.
1: Какую работу они с вами проводили?
0: У нас там было, в Вюрцбурге этого не было, а в Дюрине был второй завтрак на большой перемене. И они приходили, обслуживали как официантки именно незрячих. Слабовидящих нет, у кого хороший был остаток. Они ходили, сами там брали еду. По-нашему типа полдник, только немножко такой, да. Можно было взять салат, там можно было попить сока. Перемена большая, 20 минут. И, допустим, незрячих они обслуживали. Это вот первый план дня. Во второй план дня они вот устраивали всякие вот в основном выходные дни, да. Вот там тоже такая система была, как вот в Вюрцбурге. Два раза в месяц школа закрывалась, и все должны были уехать, а остальные выходные можно было остаться, и вот они приходили и говорили, ну что вот вы хотите, давайте пойдемте там, допустим, если это были рождественские праздники, предлагали, как правило, пойти на рождественский базар в Кёльне, да, Кёльн там недалеко, там полчаса на поезде, вот, или ходили мы, допустим, по городу просто гуляли, там кто-то хотел в какой-то магазин пойти, там они сопровождали по магазинам, одна там девушка организовала ансамбль, вот, она там пела, я даже там немножко на ударнике играл. В какой-то парк, я помню, мы ходили. После парка, как правило, ходили в ресторан. Тоже, когда делали покупки, после покупок обязательно ходили в какое-то кафе. Вот я помню, там такой был супермаркет большой. Кто-то хотел обувь, кто-то хотел одежду. И после этих покупок обязательно шли в кафе. Но в Вюрцбурге, конечно, это было все-таки более интересно. Да, мы там ездили в театр. Я очень часто бывал в театре, в кино, да, там. Ходили на концерты. Студенты давали бесплатные концерты. Мы ездили на фортепиано, кажется, мы слушали орган, да, вот. А в Дюрине молодежь немножко так, но то, что им интересно, они вот предлагали.
1: А в Дюрине профессиональное обучение тоже было в школе?
0: Тоже профессиональное обучение, телефонисты-массажисты. И я вот сейчас вспомнил, там было такое отличие. Если, допустим, в Вюрцбурге это школа для незрячих, слабовидящих, а в Дюрине они даже брали вот инвалидов-колясочников. Там небольшие другие были отличия. Допустим, вот там была платная сауна. В Дюрине только отдельно, да, мужчина отдельно, женщина отдельно. Вот. А в Вюрцбурге была общая сауна, мужская сауна, женская сауна. Ну, это уже как за это надо было платить, да. И в Вюрцбурге, и в Дюрине у каждого учащегося, учащейся отдельная комната, душевая, туалет, раковина, шкаф, тумбочка, холодильник. Приходили горничные, каждое утро убирали. Питание, конечно, и там, в общем, то, что, допустим, я не потребляю продукты из свинины, да, вот, и там тоже вот были люди с мусульманскими корнями. Пожалуйста, если вы хотите это, хотите то. Это и в Вюрцбурге, и в Дюрине можно было выбирать вегетарианское блюдо, такие блюда, это без проблем. В Вюрцбурге были автоматы, сейчас не знаю, но раньше очень были автоматы в комнатах отдыха, можно было бросить монетку, и оттуда выходила бутылка пива, да. Сначала было 2 марки, потом, когда перешли на евро, монета достоинства 1 евро, то же самое были напитки простые, там горячие, там кофе, чай, какао, если, допустим, когда были пфеннинги, марки, я помню, 70 пфеннингов было, потом перешли на евро 35 центов. Опять же, школа очень строгие порядки. То есть, если кто-то нарушал режим, кто-то сидел во время уроков и увлекался пивом, там, не посещал занятия, да, там, вот, то исключали. Когда школа закрывалась, все должны были покинуть школу. Ходили специально дежурные преподаватели и проверяли, чтобы никто в комнате не остался. Потому что школа закрывалась, кухня закрывалась, и, конечно, в целях безопасности должны были все покинуть здание. Проучился, ну, кто-то нашел работу, кто-то не нашел, это же лотерея.
1: А обучение было для учащихся бесплатно, для незрячих?
0: Здесь такая система, как бесплатно, это оплачивает социальный социальное страхование, да, это биржа труда, там есть кассы такие, да, страхования.
1: Сам человек ничего не платит из своего кармана?
0: Нет, но опять же я говорю, это все зависит от возраста, да, если это молодой человек после школы, да, то у него одна, да, это он как бы все с нуля. А если человек, который проработал где-то и потерял зрение, да, полностью или частично, то, соответственно, ему оплачивало пенсионное страхование, так как, допустим, он 40-45 лет потерял зрение, и не дают выйти на пенсию, да, его посылают в эту школу. Ну и уже зависит от характера. Как правило, они не хотели уже, да, они считали, что они уже свой долг государству отдали, они отработали 20-25 лет и считали, ну что, вот человек потерял зрение полностью или частично. Он не хочет работать телефонистом, массажистом там, или еще кем-то. Да, они так, спустя рукава уже занимались, потому что они понимали, что вот, ну что, он пройдет реабилитационный курс еще один год, там, потом освоит профессию, не освоит профессию еще один год. Ну и, конечно, они пили баклуши, да, там, семьи распадались, потому что это уже возраст 40-45 лет, уже семья, дети, все, они отрывались от семьи. И так все вот происходило. Прожито какой-то отрезок жизни. Я был просто свидетелем, как дама приехала и плакала, что вот от нее ушел муж с детьми. И получилось, что был семинар по риторике, и вот тогда нам предложили какую-то тему поднять и коротко ее описать. Но я вот сказал, что вот проблема, то, что эти школы, то, что они давали, это раньше было, а сейчас это уже отжило, это очень дорого для государства, потому что это обучение очень дорого стоит. В месяц реабилитационный курс, мне говорили, порядка 2-3 тысячи евро. Профессиональный курс от 4 до 5 или до 6 тысяч. Дорога, питание, проживание, обучение. Надо содержать эти комнаты, электричество, отопление.
1: Здание школы довольно большое, я так понимаю.
0: Просто немножко по-другому было в Вюрцбурге. 2 этажа наверх, 3 этажа вниз. В Дюрене одно маленькое крыло было до 7 этажа, а в основном было до 5 этажа. И еще такое было отличие, что в Дюрене даже были этажи специально для курящих, для некурящих. Вот. А в Вюрцбурге просто комнаты. Ну, они там заранее спрашивали, вы курите, не курите. Вот. И давали такие комнаты для курящих, для некурящих. Там, допустим, не было отдельных этажей.
1: Навыки ориентировки прививали в данных школах?
0: Конечно, конечно. Был курс ориентировки и в Дюрене, и в Вюрцбурге. Я помню, в Вюрцбурге был преподаватель, он преподавал и ориентировку, и еще курсы компьютера, информатики.
1: Как проходил курс обучения ориентировки?
0: Преподаватель сначала ходил с учащимся, показывал, там перейти, все рассказывал. Потом второй раз уже проверял, там как вот учащийся проходит, вот, указывал на его ошибки. Третий раз он уже проходил, и учащийся должен был сам пройти, а преподаватель только шел за ним и наблюдал. Потом говорил, что вот дальше вы уже должны сами уже ходить. Да, ну и, конечно, в основном они показывали дорогу, куда вот необходимо, да, вот там тоже были определенные часы, потому что курс ориентировки, как правило, проходил во время урока. И если, конечно, преподаватель, который вел урок, если давал согласие, ну, как правило, там как-то они регулировали, договаривались, потому что и ориентировка нужна, и этот предмет очень важен, чтобы... Это же индивидуальные занятия. Как правило, ориентировка была именно во время обучения, да, вот в первой половине дня. В Вюрцбурге нет, а вот в Дюрне даже была ориентировка для слабовидящих. Учили, как в темноте, да, вот дойти до остановки, так как рано темнеет зимой, да, вот в 4:30, в связи с тем, что вот время переводят, стрелки там на зимнее время. Они получали даже курс ориентировки во время вечером, да, вот 4:05 в зимнюю темноту. Когда я учился в Вюрцбурге, было домоводство, потом уже мне сказали, что это все ликвидировали, так как это все экономится, экономия, это все очень дорого. Вот и решили, что вот это все домоводство, они должны проходить учащиеся по месту жительства в своих первичных организациях.
1: В настоящее время эти школы уже не существуют.
0: Школа существует, но там они используют уже обучение по интернету, в онлайне, по скайпу, дают домашние задания. Вот. Допустим, в Дюрне я слышал, некоторые частично отдали помещение под детский сад. Помещение огромное, и надо, чтобы оно не использовалось. сказалось как-то. Обучение очень дорогостоящее, а находят профессию очень маленький процент окончивших. Вот. И, конечно, прежде чем отправлять уже эту школу, уже, конечно, те, кто оплачивает это, да, вот социальные эти страховальные кассы, пенсионные кассы, они, конечно, уже все взвешивают, да, насколько это рентабельно, выгодно, невыгодно. Больше, наверное, акцент делают на молодежь, которым там до 25, до 35, да, а рабочий рынок, рынок труда уже все сужается, сужается, и больше требуется молодежь.
1: Азат, я знаю, что в настоящее время вы активно участвуете в жизни немецкого общества слепых.
0: Я сначала был в баварском обществе слепых, слабовидящих, да, там участвовал. Потом, в общем, я перешел в другое общество слепых, слабовидящих. Это земля Передней Померании. Ну, я езжу, да, на семинары. Был семинар по риторике. Это устраивала организация ProRetina. Такая есть общеевропейская организация, в которую входят офтальмологи и незрячие слабовидящие, у которых болезни регенерации. Генерации пигмента. Кроме того, вот Баварское общество или Общегерманский союз организаций устраивает различные семинары. Вот, и я езжу на эти семинары. Ну, опять же, тоже я смотрю то, что мне интересно. Кроме того, я вступил еще, такая есть организация DocX8, добровольное общество для тех, кто содержит собак-поводырей. Вот, они тоже устраивают семинары для тех, кто уже имеет собак, и для тех, кто хочет иметь собаку-поводыря. Помимо семинаров они устраивают. Это обычно бывает последнее выходные января или первые выходные февраля в Нижней Баварии, в таком маленьком городке, съезжаются в пятницу, да, и вот в субботу целый день, если, конечно, очень сильный снег, то хождение на снегоступах, вот, и организовывают, конечно, сопровождение, приезжают люди, которым это интересно. Те, кто приезжает с собаками, они отпускают собак, в Баварском лесу это проходит прогулка такая, несколько раз даже приезжали телевизионщики с баварского телевидения.
1: У вас собачка тоже есть?
0: Была собачка, но так как она уже старая, мы ее отдали уже в хорошие руки. Уже давно не была собакой-поводырем, ей уже недавно 10 лет исполнилось, и мы ее отдали. В нашем случае было так, что это вообще-то была не моя собака, это подруга привезла из Москвы, да, а так вообще здесь немцы, ну, кто желает, да, он, она должны поехать в школу. На семинаре вот рассказывал преподаватель, должны пройти с собакой недели две, не то три они находятся в этой школе, должны сдать экзамен, что вот если они могут ходить с собакой, да, вот как вот собака их понимает, их команды, все. Вот, если все это получается у них, то они получают собаку абсолютно бесплатно, но это оплачивает, опять же, больничная касса. Но я знаю, что говорят, что в Швейцарии тоже есть хорошие школы, вот в Германии несколько школ. Потом уже, когда они получают собаку, то деньги на корм дает больничная касса. Когда собаки уже 10 или 12, там, то, соответственно, пользователь, да, незрячий сообщает, собака какое-то время получает пенсию, незрячий обращается в кассу, что вот ему нужна другая собака, он опять же ездит в школу, знакомится, там, какая собака ему подходит, там, лабрадор, там, или еще какой-то, да, ну, как правило, лабрадоры.

спортивные мероприятия, да, вот то, что вот я знаю в России, шоу-даун почти в каждой земле, вот я знаю, есть тандемные группы. 11 лет был я членом клуба тандемистов, что ли, я не знаю, так можно сказать, да, вот чаще всего однодневные поездки, вот, а иногда бывают многодневные, четырехдневные, пятидневные, вот я ездил, допустим, в Гамбург, там есть Союз, юбилей был в 2014 году, они основали в 1984 году, называется «Белая спица», ну, по-немецки это называется «Вайсе Шпайхе», вот, и они ездили в земли Шлезвиг-Гольштайн, в маленьком городке, это было многодневное. Ну, вот они в Гамбурге создали такой союз с помощью клуба автомотолюбителей. Многие зрячие пришли туда, и они туда взносы вносят, тандемы общие. Если в Мюнхене, допустим, каждый незрячий, если он хочет, то он имеет свой собственный тандем, а там они принадлежат союзу. Также в других городах, вот в Нюрнберге, я знаю, тоже так сложно, и во Франкфурте тоже. И вот, допустим, в Гамбурге даже у них есть механик, помощники, которые следят за тандемами, да. Кроме того, есть еще, я несколько раз ездил на кататься на лыжах, на горных, на равнинных. Вот есть, например, такое, создали в городе Киль студенты, преподаватели спортивного факультета в университете. Называется Snow and Ice. С 14-го, с 15-го года они каждый год проводят, они возят в Норвегию и там катаются на горных лыжах. Ну, я там один раз участвовал, живут в этих финских домиках, вот, и сопровождают студенты. Мне даже сказали, что они сами должны за это платить. Студентки, они даже сами платят небольшие деньги. Часть студентов – инструкторы, а часть студентов именно, которые живут в этих финских домиках, которые помогают приготовить пищу, там, в общем, пойти купить продукты или сами привозят продукты. Да, еще вот есть такие гостиницы, они называются Aura Hotel, но это не везде, да, вот где-то порядка 6-7 гостиниц, вот, и они там тоже устраивают катание на лыжах, на тандемах, да, вот я знаю, есть в Баварии такая небольшая гостиница. Эти гостиницы, опять же, кроме этих спортивных мероприятий, они устраивают много семинаров, проводят какие-то платные компьютерные курсы, проводят курсы домоводства, приглашают, допустим, дам одеться, как накладывать макияж. Это все, как правило, что-то стоит, да, где-то дорого, где-то дешево. Долго критиковали в рассылке баварскую гостиницу, так что там уже несколько раз поменялось руководство. Ну, незрячие, вы знаете, как везде, и как в России, в Украине, критичные, да, требовательные. И вот здесь то же самое. Не нравилось, что там не так обслужили в ресторане, не так подали, не так то сделали, не так то. Не знаю, там чуть ли не скандалы были. Ну, в основном вот эту баварскую гостиницу. И раньше она очень дорогая вообще-то была. В неделю 500-600 евро что-то там было. Сейчас там где-то порядка 250-300 евро. Круглогодично они работают. Кроме того, допустим, в этой баварской гостинице они там устраивают реабилитационный курс, да, вот если у кого-то какой-то произошел несчастный случай или кому-то вот нужен курс массажа там или что-то еще, свои массажисты, физиотерапевты. Ну, опять же, это все нужно собрать справки от больничной кассы, да, вот от врача. Ну, есть, конечно, незрячие, которые работают, они вообще путешествуют в дальние страны. Я такое себе позволить не могу, но это, опять же, если человек работает, есть фирмы, турагентства, которые предлагают такие поездки. Я знаю, люди ездят в Таиланд, Новую Зеландию, Южную Африку.

0: Я знаю, что у вас была мечта, Азат, побывать в Швейцарии. Вот благодаря вот всем этим проектам вам удалось эту мечту реализовать.
1: В 2013 году мне удалось, посчастливилось участвовать в семинаре. Семинар был тифлоописание. Вот консультанты по тифлоописаниям для кинофильмов.
0: Тифлокомментарий, то что называется.
1: Да. И вот там было два человека из Швейцарии. Там с одним вот незрячим швейцарцем я познакомился, обменялся адресами, все. Вот, а потом с ним завязалась переписка. Вот, и я много раз спрашивал, и наконец вот я вышел на такой союз инвалидов швейцарцев спортивные, которые тоже проводят такие вот мероприятия. Летом тандемы, зимой лыжи. В начале февраля я был в городе Давос. Все были швейцарцы. У каждого был, конечно, инструктор. Вот. И там даже менялись инструкторы. Допустим, два дня я был с одним инструктором, два дня с другим инструктором, два дня с третьим инструктором. Был один день свободный, полдня

0: диалекты немецкого на французском, на итальянском. Там были вот именно швейцарские, итальянцы, французы, немцы. Я их очень просил, и они были очень-очень любезны со мной. Они говорили по-немецки, так, чтобы я мог понять. Руководитель группы рассказывал, что, как, чего, да, вот был рядом со мной, говорили, что пожалуйста, по-немецки, потому что я ничего не понимал из-за меня. И они были вынуждены говорить на нормальном немецком языке. Если так сравнить с немцами, бывает такое немножко холодное, да, а вот в Швейцарии я чувствовал, что очень было теплое отношение. При этом не получилось, я хотел еще поехать туда, участвовать в поездке на тандемах, но так как мало желающих было, они не собрали достаточное количество, но в начале июня не получилось. И еще я бывал в Австрии, там я тоже катался на лыжах. В Австрии я был несколько раз. Баварское общество каждый год проводит однодневную поездку на автобусе вот какой-то город. Ну вот с помощью этого общества я ездил один раз в город Зальцбург, это Австрия. Мне это не совсем нравится, они предлагают. И говорят всегда, что каждый должен сам найти себе сопровождение. Там в основном приходят люди, которым 60-70-80 лет, и у них есть остаточное зрение, да, им не нужно сопровождение. Здесь так устроено, что, я не знаю, как в России и Украине, поездки на поезде сопровождающему бесплатно. Раньше это было только на региональных поездах, а сейчас даже на Интерсити-экспресс. Цены тоже такие немножко разнятся по мере продолжительности. Да? Так иногда получается, что, вот, допустим, так как Австрия и Швейцария близко, в Австрию, допустим, если я поеду, то я плачу порядка 20-25 евро, 35 евро, да? Ну, в зависимости от сезона. Ну, летом дороже, зимой дешевле. А если я еду, допустим, в Берлин, то я плачу, допустим, гораздо больше, да? Порядка 200-250, там, допустим, во Франкфурт 100 евро, да, Кёльн где-то 150 евро. Вот. Ну, у меня, правда, еще есть такая пластиковая карточка, называется Банкард. В год я плачу 134 евро, это называется 50, есть 25, есть 100, тогда я плачу полцены. Конечно, мне скидка, да, ну и тоже, как я уже сказал, сопровождение бесплатно.
1: Данная карта позволяет оплачивать только полцены, да, проезда?
0: Да, полцены, но за себя я плачу, а если со мной ездит сопровождающий, то, опять же, ему тоже бесплатно. Но я уже взял за правило, ну, это я так делаю, я чувствую дискомфорт, когда я еду против движения. Здесь в поездах места друг в друга, да, если со столиком, друг за другом, и бывает, что вот по ходу против входа. Я всегда беру два места. И бронь тоже бесплатная. Одно место бронирую 4 евро. С инвалидным удостоверением я это ничего не плачу. И, соответственно, я всегда беру, я хочу сказать, два билета друг против друга. И потом уже, когда я прихожу туда, я, соответственно, уже сажусь по ходу, а второе место я оставляю свободным. Как правило, многие пассажиры не делают бронь, садятся на свободное место. Ну, и если меня приходят спрашивать, я говорю, пожалуйста, можете сесть. А есть незрячие, я такие вещи не делаю. Есть в интернете такая опция, и они предоставляют билеты по дешевой цене. Но я так не делаю. Они так зарабатывают, в общем, ездят. Второй билет они продают. Ну, кому интересно, это кататься и какие-то деньги за это получать. Я был в тандемном клубе баварцев, мюнхенцев, а потом я несколько дней, в 2014 году это было, июнь 2014 года, я общался с гамбургскими немцами. Ну вот и я заметил, что вот, допустим, гамбургские немцы такие простые, как вот матросы, что ли, моряки. После поездки на тандемах я обратил внимание, вечером они вот, им хотелось посидеть, попеть, и чувствовался такой вот дух города Гамбург. А вот баварцы, вот где вот я живу, они более такие скованные, замкнутые. Там создался какой-то определенный коллектив. И как бы если какие-то приходят другие люди, они как бы чужаки для них, да. Хотя у них есть страничка, вот, они как бы приглашают, да, чтобы приходили вот зрячие люди, да, вот пилот они называют. Так сложилось уже порядка 35-40 человек зрячих, 85-90 незрячих, вот в два раза больше, то они всегда. Ну, а и тем не менее, там поменялось руководство. Первые 20 лет было мужчина и женщина зрячие, потом они сказали, что мы устали, все, пришли уже другие. И я почувствовал, что вот все-таки на севере, вот, допустим, в Гамбурге, они более такие вот раскованные, открытые, чем вот южные немцы, например, баварцы, да, вот так.

0: Ваше жизненное кредо.
1: Ставить цель и достигать ее.
0: Любимая книга.
1: Пушкин, Лермонтов.
0: Любимое блюдо.
1: Азербайджанский плов, наверное.
0: Понятно, родное всегда ближе.

0: Совершенно верно.
1: Какие качества в людях вы цените, и что, наоборот, вас отталкивает, раздражает в людях?
0: Ценю я, конечно, прежде всего, верность, надежность, честность, открытость, правдивость. Вот. Отталкивает лукавство.
1: Чего хочется от жизни вот в настоящее время, сейчас?
0: Мечтается иметь постоянную работу, не получать социальные пособия, стоять на своих ногах.
1: А совмещать работу и пособие не хочется, да?
0: Можно. Если не полная занятость, то, соответственно, социал доплачивает. Очень хотелось бы полностью уйти от социала, потому что социал – это ограничение. Если, допустим, человек работает, ну, незрячий человек, то он имеет в год 42 дня, он имеет право иметь отпуск, да, допустим, но на работе ему дают, допустим, порядка 28-36, смотря где он работает. А социал предоставляет 21 день, то есть в два раза меньше.
1: Программу подготовили и провели Валерий Попов, Кирилл Зорин и я, Светлана Воронина. Всего вам самого доброго.

0: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
1: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи.
1: Мой папаш

0: прошлую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».
1: В эфире радио «Рансис». С вами Анка-переводчица. Привет! Сегодня снова звучит вальс, загадочный в своем роде. Его называют романсом Гомеса. Хотя точного авторства этой гитарной мелодии никто точно сказать не может. «Романс де Амор». Мы слушаем гитару. Играет Дилерман Дорайс.

В эфире радио «Ранфис», с вами Анка-переводчица. Такая изящная мелодия просто не могла не превратиться в песню. Слушаем Мирей Матье «Вальс эр дер Ливе», «Вальс любви».

В эфире радио Ранси, с вами Анка-переводчица. И снова Мирей Матье, версия на французском. Называется «L'amour défendu» – «Запрещенная любовь». Октябрьский ветер колыхал воды реки. Складки моего платья слегка задевали вереск. Воздух был так нежен, что я решилась принять твою руку, хотя кольцо на руке запрещало мне это делать. Единственная ошибка останется моей. Я забыла о другом и сказала тебе «люблю», а цветы пожухлые песчаных равнин все скрыли, и сердце мое заблудилось. Любовь мечты, любовь осенняя. Когда приходит рассвет, с ним стучится зима, а мир принадлежал нам, хоть и на несколько секунд. Но нельзя жить в запретной любви. Был другой, и были слезы. Я признала свою ошибку. Я опустила руки. Цветы пожухлые песчаных равнин. Время, когда мы любили друг друга, больше не вернется. Любовь мечты, любовь осенняя. Когда приходит рассвет, с ним стучится зима. Мир принадлежал нам на несколько секунд. Но нельзя жить в запретной.

Мир принадлежал нам всего на несколько секунд. Но нельзя жить в запретной любви. Но нельзя жить в запретной любви. Послушаем, пожалуй, еще один перевод этого романса на язык фортепиано. Играет Анна Вайс с Венским симфоническим оркестром.

0: В эфире Радио Ранси, с вами Анка-переводчица. Пусть нас подхватит и унесет вальс весеннего ветра. Кружитесь, но будьте осторожны. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. A bonheur, mes amis. Viel Glück, meine Freunde.
1: Мой папаш запрещал.

0: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».
1: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
2: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
1: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи.
1: Саймон Рич. Чудотворцы.

0: Земля. 11 дней до конца света. Клифф Дэвенпорт осмотрел свою покупку и гордо улыбнулся. Он никогда раньше не видел довоенной пишущей машинки Underwood в таком хорошем состоянии. Она была такой гладкой, элегантной, такой аутентичной. Именно ее ему и не хватало, чтобы приступить, наконец, к написанию романа. Он пытался писать на компьютере, но в новомодной электронике не было души. А без нее процесс терял всю свою романтику. Литература — это вам не кот чихнул, не рабочая табличка в Excel. Ее на обычном ноутбуке не настучишь. Клифф вот сдался, не дописав и одного предложения. И вот теперь, спустя полгода поисков, он, наконец, нашел подходящий пишущий инструмент. «Хоть сейчас за роман садись». Оставалось дело за малым. Немного чернил, несколько лент, стопка мягкой французской бумаги, уютный кабинет, удобное кожаное кресло, простой дубовый письменный стол, одна-две вазы со свежесрезанными цветами и бутылка крепчайшего абсента, чтобы подстегнуть воображение. Клифф еще не задумывался над темой своего романа, но был уверен, что со временем она придет сама собой. «С вас 4000 баксов», — прохрипел продавец за стойкой. Клифф сочувственно ему улыбнулся. Бедняга явно ничего не смыслил в искусстве. Вся его жизнь была вульгарной, животной, непрекращающейся борьбой за выживание. Он проводил свои дни среди прекрасных пишущих машинок, но считал их лишь товаром, мертвыми кусками металла, которые можно было купить и продать, как и любой другой предмет. От такой иронии на глаза Клиффа навернулись слезы. «По вашей визе оплата не проходит», — сказал ему мужчина. Клифф улыбнулся. «Должна быть какая-то ошибка». «Я пробовал 3 раза». «Ладно, держите кредитку». Он с некоторым беспокойством наблюдал, как лавочник вставляет его карточку в терминал и снова вытаскивает ее. «Бесполезно», — прокомментировал он. «Извини, парень». Он с усилием поднял пишущую машинку и потащил ее обратно к витрине. «Да вы, наверное, просто сами ошиблись», — возмутился Клифф. «Не на ту кнопку нажали или еще что?» Владелец магазина нетерпеливо сложил руки на груди. «Хочешь попробовать снова?» «Нет», — сказал Клифф, собираясь с мыслями. «Сейчас вернусь». Он вышел на улицу, дрожащими руками поджег самокрутку и после нескольких долгих затяжек набрался храбрости позвонить отцу. «Клиффорд, где тебя черти носили?» — крикнул старик. «Я 10 раз тебя набирал».
1: «Я был занят», — ответил Клифф. «Послушай, у меня тут проблема с кредитками, кажется, они не работают».
2: «Я знаю. Я заблокировал счета».
1: «Что?»
2: «Господи, Клиффорд, ты хоть иногда голосовую почту слушаешь?»
0: Клифф признался, что не слушает.
2: «Компания в полном упадке», — сообщил отец. «Наш капитал за 3 дня сократился на 80%. Этот провал нас уничтожит».
1: «Какой провал?»
0: Отец тихо выругался.
2: «Ты что, и новости не смотришь?»
0: «У меня нет телевизора», — гордо заявил Клифф.
2: «Ну что ж, я введу тебя в курс дела, когда вернешься домой. Просто сними немного наличных и купи билет до Мичигана. И лети, бога ради, экономом. Этот твой богемный образ жизни мы больше не потянем».
0: Клифф стиснул зубы.
1: «Понятно», — сказал он. «Я избрал путь художника, и ты решил перекрыть мне кислород, сделать меня изгоем».
2: «Что?» «Нет, я просто больше не могу платить за твою квартиру».
1: «А я в твоей поддержке не нуждаюсь», — заявил Клифф. «У всех великих художников был период нищеты. Для жизни мне надо лишь несколько чистых листов бумаги, кисть и небольшой чердак, чтобы хранить в нем холсты».
2: «Твой небольшой чердак обходится мне в $2900 в месяц. Мне жаль, малыш. Придется тебе вернуться домой».
1: «Но, папа, я хочу остаться!»
0: Клифф прикусил губу, смущенный своим ребяческим выкриком.
2: «Прости, что разглагольствую», — произнес он так прочувствованно, как мог. «Просто я так завожусь, когда думаю о своем искусстве. Словно у меня в сердце неугасимое пламя». И что это, черт побери, вообще значит?»
1: Клифф вздохнул. «Понятия не имею», — признался он.
2: «Я же говорил, проще пареные репы», — сказал Винс, закидывая ноги на стол Элизы.
1: Крейг в шоке посмотрел на цифры. Всего за 3 дня Винс практически разорил семью Клиффа. Девенпорты стали настолько бедны, что в ближайшем времени Клифф из дома точно не вылезет. Появился даже шанс, что ему придется найти какую-никакую работу.
2: «Скорость впечатляет», — признала Элиза, «но я все еще думаю, что действовал ты довольно грубо».
1: «Цель оправдывает средства». Они оба посмотрели на Крейга, явно ожидая, что тот примет чью-то сторону. Он неловко, но ослепительно им улыбнулся. «Думаю, пора выпить еще кофе». Он торопливо сбежал в комнату отдыха, включил кофемашину и стал ждать, пока напиток просочится в кофейник. Он был согласен с Элизой. Такой безвкусицы, как чудо Винса, он в жизни не видел. Тем не менее, логика в словах Архангела была. Состояние Девенпортов почти полностью держалось на акциях пирожных Америки. Чтобы обанкротить их, нужно было эти акции девальвировать, и проделать это можно лишь одним способом – запятнать имидж компании. Более 30 лет официальным представителем пирожных Америки был Регис Филбин. Он был лицом бренда, даже в большей мере, чем отец Клиффа. Винс сразу же обратил на него внимание. «Вот Регис-то нам и поможет», — протянул он зловеще. «О, еще как поможет». Регис Филбин недавно согласился включить рекламу ПА в свое утреннее ТВ-шоу. Компания запускала новый продукт – банановые булочки «Бананза» и рассчитывала, что Регис представит его миру. Тот начал рекламный блок с восхваления вкуса нового продукта – не слишком сладкий, но и не слишком кислый. Затем, чтобы доказать искренность своих похвал, пожилой ведущий ток-шоу с удовольствием проглотил кусочек. Уже через миг его вырвало. Выражение ужаса на лице Региса и сила, с которой его тошнило, превратили этот инцидент в хит Ютуба. Когда видео набрало 23 миллиона просмотров, у Филбина не осталось другого выбора, кроме как выступить с заявлением. «В течение последних 30 лет для меня было большой честью выполнять роль североамериканского представителя компании «Пирожные Америки». Я хотел бы пояснить, что недомогание, которое я испытал этим утром на съемках моего шоу, не имеет ничего общего с качеством продукции этой компании. Пирожные всегда производили первоклассную выпечку, вкусную, питательную и любимую целыми семьями. Их продукты – это вкус и питательность высшего качества. Завтра утром в своем шоу я повторю рекламный блок, чтобы все увидели, что бояться нечего». На следующее утро почти 3 миллиона зрителей смотрели, как Регис опускается в свое кресло, окруженное горами маффинов и датских слоек от пирожных. Прочитав и ответив на несколько открыток от знаменитостей, желавших ему поправляться, он попробовал одну из слоек, и его снова мгновенно вырвало. На этот раз зрителей больше поразило не количество, а качество исполнения. Рвота плескала изо рта Региса по идеальной дуге через всю площадку, как если бы ее направлял невидимый поток ветра. Следующее заявление Реджиса было короче. «В стремлении восстановить доброе имя пирожных Америки я пренебрег серьезностью своей болезни. Я решил взять отгул. Завтра в эфир выйдет выпуск «Регис. Лучшее», в котором вы насладитесь любимыми отрывками шоу и беседами со звездами. По возвращении я закончу эпизод о пирожных Америки, и мы оставим это печальное происшествие позади». Посмотреть на возвращение Региса проснулись с утра пораньше больше 9 миллионов человек. Это сделало его шоу самой рейтинговой утренней телепередачей со времен трансляции похорон принцессы Дианы. Регис, явно желая поскорее покончить с пирожными, отказался от привычного вступления к шоу. Вместо этого он вышел прямиком на съемочную площадку и сел перед тележкой с выпечкой.
2: «Бог троицу любит», — с
1: сказал он, и сидевшие в студии зрители ответили ему вежливым смехом.
2: Регис медленно протянул руку к тарелке. Вся студия затаила дыхание.
1: Он потянулся было за слойкой, но замешкался, явно вспомнив предыдущий неприятный опыт. После долгой паузы он взял с тележки простой кукурузный маффин, надкусывая его. Регис улыбался, но, как отметили позже многие комментаторы Ютуба, в его глазах безошибочно читался ужас. Первый кусок без труда исчез у него во рту, и на мгновение Регис, казалось, расслабился, однако не успел он откинуться на спинку стула, как завопил и снова начал фонтанировать рвотой. Следующее официальное заявление сделал уже адвокат Филбина. Регис Филбин принял решение не продлевать свой контракт североамериканского представителя компании «Пирожные Америки» и двигаться дальше. Управление по надзору за качеством пищевых продуктов не обнаружило в выпечке неподобающих ингредиентов. Это были всего лишь 3 спонтанных приступа тошноты. Регис стал случайной жертвой какого-то вируса, передаваемого воздушно-капельным путем. Но такое совпадение казалось всем просто нелепым. Люди винили пирожные. У компании не было другого выбора, кроме как повсеместно отозвать свою выпечку, чтобы развеять страхи потребителей. Акции упали почти на 85%. Крейг прятался в комнате отдыха так долго, как мог, но когда он вернулся в кубикл, атмосфера враждебности все еще не выветрилась. «Он пожилой человек», — говорила Элиза. «Ты представляешь, какого он ужаса натерпелся? Только что был здоров, а тут его стошнило». Винс хитро усмехнулся. «Да ладно тебе», — сказал он. «Признай, забавно ведь вышло».
3: «Вышло просто отвратительно».
1: «Ребята, прошу вас», — перебил Крейг. «Что сделано, то сделано. У нас нет времени спорить». Он нашел в поисковике Рауля и ахнул, взглянув на картонную табличку пророка. «Конец света наступит через 8 дней», — прочитала Элиза.
3: «Я не могу в это поверить. Чуть больше недели осталось».
2: «Хм», — протянул Винс. «Тогда мне, наверное, пора перестать миндальничать».
1: Крейг поставил кружку с кофе и впервые за 12 часов поднялся на ноги. Он работал так долго, что рубашка прилипла к стулу. Когда он встал, раздался отвратительный звук, как будто с раны сорвали пластырь. «Получилось?» — с надеждой спросила Элиза.
2: «Не особо».
1: Она кивнула. 2 случайные встречи за 2 недели — непосильная задача для любого ангела, даже такого блестящего, как Крейг.
2: «Почему буксуем?» — спросил Винс.
3: «Даже не знаю. Просто слишком много переменных».
1: Он схватил со стола блокнот и набросал примерную карту Нижнего Истсайда. «Квартира Сэма здесь», — пояснил он, рисуя фигурку на углу Деланси и Ладлоу. «А Лора живет здесь», — он изобразил длинноволосую фигуру на углу Форсайт и Стентон. По сути, это означает, что он проходит мимо ее дома по пути на работу. Чего проще, правда?
3: Но вот в чем дело, они никогда не пересекаются.
2: «Почему?»
1: — спросил Винс. «По 2 причинам. Во-первых, Лора почти не выходит из дома. Сэм мог бы несколько часов просидеть у нее на крыльце и все равно ее не встретить. Во-вторых, Сэм никогда не ходит на работу пешком. Он всегда ездит на метро.
2: Но его офис всего в 8 кварталах от дома».
3: «Знаю», — откликнулась Элиза. «Он та еще ленивая задница».
2: «А если везет с погодой?» — спросил Винс.
1: Крейг вздохнул. «Даже если солнце и +25. На метро».
2: «Да уж», — Винс сморщил нос.
1: «Странно, что он еще больше веса не набрал». «Мы заразили его сальмонеллезом», — объяснила Элиза. Винс удивленно поднял брови, и Элиза против воли гордо улыбнулась. «Тем не менее», — сказал Крейг, — «я придумал, как выгнать Лору на улицу». Он открыл вкладку с ее квартирой и увеличил изображение ее мятых джинсов. «Она все время носит одни и те же грязные джинсы, и у них отрываются карманы». Он несколько раз щелкнул мышкой на ее левую ягодицу и спросил, указывая на рваную ткань: «Видите? Там полно дыр. Нужно лишь инициировать контакт, заставить Лору поскользнуться на тротуаре, или еще как-нибудь ее ключи выпадут».
0: «Прекрасно!» — воскликнула Элиза. «Ей придется позвонить коменданту и подождать его у входной двери. Именно. На какое-то время она застрянет в одном месте».
1: «А что насчет Сэма?» — перебил Винс. «Как заставить его пройти мимо?»
0: «Не знаю», — вздохнул Крейг.
1: «Как я уже сказал, он всегда ездит на работу по ветке F, проезжает одну станцию от Эссекса до Второй авеню. Мы же не можем ему этого запретить».
0: Винс усмехнулся. «А что, если мы остановим поезд?»
1: И Лиза покосилась на него с подозрением. «Как?» Архангел пожал плечами. «Даже не знаю. Может, аварию устроим? Или землетрясение?» И Лиза закатила глаза. Она уже собиралась сменить тему разговора, но Крейг ее перебил. «Сломать поезд будет несложно», — сказал он. «Пара экстренных торможений точно выведет его из строя».
0: «Проще простого», — согласился Винс.
1: И Лиза в шоке уставилась на коллег. «Вы действительно раздумываете? Не разбить ли нам поезд?» Крейг мрачно кивнул. «Возможно, что и придется. Ты же знаешь, какой Сэм неподъемный. Пока поезд на ходу, он пешком не пойдет».
3: «Знаю», — сказала Элиза. «Но разве авария не повлечет за собой других проблем? Подумай о пожарных машинах, о скорой. В Нижнем Истсайде полно всякого транспорта. Что, если какой-нибудь коп перекроет нужную улицу?»
1: Крейг вздохнул. «Ты права. Это слишком рискованно». С минуту все трое сидели молча.
0: «Знаете», — осторожно начал Крейг, «поезд ведь можно и по-другому остановить. Но придется как следует попотеть».
1: Он вывел на экран статью из свежей «Нью-Йорк-Пост». Транспортное управление и профсоюз метрополитена вели напряженные переговоры касательно контрактов. Через 36 часов должны были утвердить годовой бюджет. Обе стороны с оптимизмом отзывались о возможности достичь компромисса. Но если по

0: Винс оглядел планету. Во всех ее уголках смертные листали газеты, задавали трудные вопросы, обсуждали насущные проблемы. Он тихо рассмеялся. Смертные верили, что они разумные существа, которые руководствуются своими системами ценностей и убеждений. На самом же деле, почти все их решения основывались на том, что они ели на завтрак, хорошо ли спали и когда в последний раз занимались приличным сексом. По мнению Винса, эти три фактора – завтрак, сон и оргазм – объясняли большинство событий в человеческой истории. Бенедикт Арнольд от природы был человеком не слишком приятным.
1: Бенедикт Арнольд, генерал-майор, участник войны за независимость США, прославился в боях на стороне американских повстанцев, но позже перешел на сторону Великобритании.
0: Но он никогда не предал бы свою страну, если бы комары в спальне неделями не лишали его сна и способности мыслить здраво. Может, Великая Хартия Вольностей и была составлена чрезвычайно искусно, но король Иоанн никогда бы ее не подписал, не будь у него юной любовницы, приводившей своего дряхлеющего государя в благодушное настроение. Недоваренные сосиски, храпящий супруг, эти мелочи и сформировали мир. Тот факт, что губернатор еще не выпил с утра кофе, в три раза увеличивал шанс на подписание смертного приговора. А хирурги оперировали искуснее всего, когда влюблялись. На принятие смертными решений действовали и другие факторы. Например, аллергии, частота поражений кишечника и головной боли, но почти все они принадлежали к области биологии, и управлять ими было до смешного легко. С ними мог управиться любой ангел, носивший свои крылья по праву. Винс уставился на экран. В конференц-зале мэрии разместилась дюжина юристов транспортного управления и профсоюза работников транспорта. Ни одна из сторон не хотела забастовки, но Винс сделал все возможное, чтобы всех хорошенько разозлить. Первым делом он сломал вентиляционную трубу. Температура в комнате достигла 20 градусов и быстро поднималась. Никто из юристов не хотел снимать пиджак. Это могли истолковать как признак слабости, но в конце концов жара стала невыносимой. Через 10 часов юристы по обоюдному соглашению разделись до рубашек. Еще через 4 часа требования снизили до маек. Сутки спустя один из младших адвокатов так разгорячился, что оттащил своего начальника в сторону и спросил, можно ли ему раздеться до пояса. Когда его просьбу отклонили, он отошел в уборную и отключился. Вдобавок, Винс заклинил детектор дыма, и каждые 3,5 минуты тот издавал резкий звуковой сигнал. Интервал был рассчитан так, чтобы вызвать у адвокатов максимальное раздражение. Каждый новый писк раздавался буквально через несколько секунд после того, как они забывали о предыдущем. Винс заранее узнал, какие адвокаты будут присутствовать на заседании, и мучил их последние 2 суток. К тому времени, как они попали в душный бункер, их нервы были на пределе, а настроение на нуле. Из 6 юристов профсоюза 5 болели гриппом, 2 невыявленным мононуклеозом, а у 3 вросли ногти на ногах. Другой стороне досталась смесь солнечных ожогов, герпеса и ушных инфекций. Посредник, обычно веселый и жизнерадостный, за всю встречу не произнес ни слова. Винс наградил его такой ужасной гонореей, что всякий раз, когда он шел по нужде, ему приходилось кусать галстук, чтобы не закричать. Через 36 часов они так и не пришли к соглашению. Любая дискуссия словно вырождалась в детскую перебранку. Поскольку забастовка была неизбежна, главный юрист профсоюза с трудом поднялся на ноги. «Ну так», — с вызовом бросил он, хрипя от бактериальной инфекции. «Что надумали? Будете соглашаться на наши требования? Или как?» Ведущий адвокат транспортного управления поднял на него усталый взгляд. Перед глазами плыло от аллергии. Он уже открыл рот, чтобы

0: ответить, но тут к его носу подлетело облако пыльцы. Он несколько раз чихнул, вроде бы оклемался, но потом продолжил чихать и чихал без остановки больше минуты. Когда приступ, наконец, закончился, адвокат встал, поднял кулаки над головой и испустил дикий безумный крик. Затем снова сел и закрыл лицо руками. Посредник неловко поерзал на стуле. «Что ж», — сказал он, — «тогда давайте согласимся не соглашаться». Земля. Два дня до конца света. Лора лежала на обледенелом тротуаре, ошеломленная и сбитая с толку. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы осознать произошедшее. Она поскользнулась на покрывшейся льдом луже и лежала на тротуаре. Лора была довольно неуклюжей и частенько падала. И все же это всегда застигало ее врасплох. В падении было что-то шокирующее. Вот тело под полным твоим контролем. А вот, всего через долю секунды, ты уже опрокидываешься и дрыгаешь конечностями, как прихлопнутый комар. Заметив желтый автобус, она с ужасом поняла, что упала перед школой. Лора слышала, как над ней смеются дети, а когда подняла глаза, то поняла, что они передразнивают ее, дико размахивают руками, гримасничают, вертят задницами. Немолодой учитель криком велел им прекратить, но кривлялись дети и впрямь забавно, и вскоре он и сам рассмеялся. Лора с трудом поднялась на ноги, стараясь сохранить остатки достоинства, и скрылась с места происшествия. Она так спешила уйти, что лишь 5 кварталов спустя обнаружила, что у нее порвался карман и пропали ключи от квартиры. Она повернула назад, отчаянно присматриваясь, не сверкнет ли на земле что-то блестящее. Но тут, ни с того ни с сего, налетела чертова октябрьская метель, и город припорошило снегом. Найти ключи стало нереально. Оставалось только позвонить коменданту и ждать, пока тот ее впустит. Она сидела на крыльце, безучастно листая старые СМС в попытке скоротать время. Несколько дней назад Клифф прислал ей загадочное сообщение. «Нью-Йорк – бездушный город, полный корпоративных зомби. Мне пора на родину спасать свою душу». Она ничего не поняла, но предположила, что на какое-то время Клифф из ее жизни исчезнет. Она как раз подумывала ему ответить, когда раздался знакомый чих. Лора подняла глаза и удивленно рассмеялась. «Сэм? Это ты? Лора? О, боже, вот это совпадение!» Метель бушевала уже несколько часов, но чем ближе становился семенящий по обледенелой улице Сэм, тем лучше делалась погода. Когда он добрался до ее крыльца, с неба сорвались последние снежинки, и впервые за весь день выглянуло солнце. «Какое невероятное совпадение!» — повторил он. «Я бы никогда не пошел здесь, если бы не забастовка!» «Я знаю, это так непредсказуемо!» Они помолчали. «Что ж, — сказал Сэм, — думаю, мне пора». «О!» — произнесла Лора с нескрываемым разочарованием. «Ну, было приятно тебя увидеть. И мне. Наверное, еще увидимся?» «Да, увидимся, конечно». Они неловко обнялись, механически вытянув руки. «Пока», — сказал Сэм. Он уже собирался уйти, и вдруг ему на лицо приземлился зазубренный кусок льда. «Ядрить!» Он рухнул на землю, крича от страха и боли. «Да ядрить же!» Лора опустилась рядом с ним на колени. «О, боже, Сэм, ты в порядке?» «Нет!» «Да что же это творится, господи ты, боже мой!» «Словно гребаным ножом полоснула!» Она заметила возле его головы сосульку. «Наверное, это она», — сказала Лора, поднимая поблескивающую ледяную иглу. Сэм часто захлопал глазами. Казалось, он сейчас потеряет сознание. «Дай-ка посмотреть на твою щеку», — сказала Лора, отнимая пальцы Сэма от лица. «Мамочки! Да у тебя кровь идет!» «Что?» — закричал Сэм дрожащим от ужаса голосом. «Правый ты, Боже!» «Все в порядке», — успокоила Лора. «На вид не так уж плохо». Она провела пальцем вдоль его раны. Порез был небольшой, но кожа вокруг него уже потемнела. «Наверное, синяк будет», — сказала она. «Но через пару дней пройдет». Сэм опустил глаза. Кажется, он покраснел, хотя судить по его посеревшему лицу было непросто. «Извини за истерику», — пробормотал он. «Ничего страшного. Я бы тоже нервничала. Эта гадость размером с меч». Некоторое время они сидели молча. Усыпанный снегом тротуар поблескивал в лучах солнца, а над их головами протянулась размытая радуга. Сэм встретился взглядом с Лорой, и та с волнением захлопала глазами. «Слушай», — рискнул начать он, — «может, выпьем как-нибудь кофе? Ну, знаешь, где-нибудь под крышей?» Лора рассмеялась. «Да», — сказала она, — «было бы чудесно». На другой стороне улицы вдруг прорвало пожарный гидрант. Теперь рассмеялся Сэм. Он знал, это звучало безумно, но это было похоже на знак. «Разлей еще по одной!» — крикнул Винс. Крейг кивнул и плеснул в три стакана бурбон. «Красивый ход включить в конце сирены!» — похвалил Винс. Крейг усмехнулся и не смог устоять. «И идея с сосулькой была крутая, Элиза!» «Спасибо», — откликнулась та. «Не хотелось причинять ему боль, но у меня не было выбора. Он хотел сбежать». Винс кивнул. «Тот еще ссыкунишка». «Эй, ну ладно тебе», — сказал Крейг. «Он ведь пригласил ее на свидание, так? Для этого храбрость нужна». «Он не приглашал ее на свидание», — сказала Элиза. «Он спросил, не хочет ли она выпить кофе».
1: «Ну, этим и пригласил», — сказал Крейг.
0: «Нет, не приглашал. Когда зовешь на свидание, то спрашиваешь прямо, а не предлагаешь выпить кофе. Блин, да ты сам мне такое говоришь 5 раз на дню!»
1: Крейг побагровел. Через секунду залилась краской и Элиза.
0: «Что ж», — протянул Винс с хитрой ухмылкой. «По крайней мере, дела у нас идут неплохо. Так ведь?» Он обнял их за плечи и поднял бокал. «За букетный период!»
1: «За букетный период!» Пробормотали они.
0: Они допили, и Винс тут же снова наполнил бокалы. От пережитого 4 часа назад напряжения у них все еще подрагивали руки. Они работали без остановки в течение нескольких дней. Распространяли грипп, подгоняли грозовые тучи, плавили сосульки, а смертные чуть все снова не испортили.
1: «Снос земли намечен на завтра», — сказал Крейг.
0: «Полночь по североамериканскому стандартному времени. Так что свидание Сэма и Лоры, ну или не совсем свидание, не суть, должно пройти без сучка». Винс и Элиза торжественно кивнули. «Поспите немного», — сказал им Крейг. «Завтра важный день». Винс надел куртку, и Крейг вслед за ним пошел к лифту. «Идешь?» — спросил он Элизу. Та покачала головой. «Я задержусь на пару минут, надо кое-что доделать».
1: Земля. 23 часа до конца света.
0: Лора в отчаянии бежала по школьному коридору. Она куда-то опаздывала, может быть, на свадьбу к сестре. А кто-то заменил коридоры городскими тротуарами, что было крайне неудобно. Она пыталась взобраться по лестнице, сделанной из сосулек, и вдруг почувствовала, как кто-то схватил ее за лодыжку. Лора посмотрела вниз и увидела измученную худую женщину с каштановой челкой. Ее одежду покрывали пятна кофе, ее тушь размазалась и выцвела, но в ней было что-то притягательное. Ее голубые глаза казались неестественно яркими, а бледная кожа словно светилась.
1: «Мы знакомы?» — спросила Лора.
0: Женщина неловко протянула руку. «Меня зовут Элиза. Извини, я никогда такого раньше не делала». Она прочистила горло. «Я ангел».
1: «Понимаю», — сказала Лора.
0: «Так это все...» Элиза кивнула.
1: «Да.
0: Слушай, мы можем где-нибудь поговорить?» Лора повела ее по 3-й авеню в школьную столовую. Они сели лицом друг к другу, и Элиза постаралась как можно быстрее обрисовать ситуацию. Когда она закончила, то уже почти задыхалась.
1: «И почему мы?» — спросила Лора.
0: «Я же говорила», — сказала Элиза. «Потому что вы оба молились, чтобы быть вместе». Она схватила смертную за локоть и взмолилась.
2: Просто сделай первый шаг. Все зависит от тебя. Сэму ты нравишься, но он слишком застенчив, чтобы что-то предпринять, а времени у вас очень мало».
1: Лора ухмыльнулась. «А почему бы тебе не сделать первый шаг?» «Ты о чем?»
2: «Об этом твоем Крейге. Он же тебе явно нравится. Ты назвала его гением».
1: «Дважды».
2: «Мы с ним просто коллеги», — попыталась защититься Элиза. «А кроме того, дело ведь не во мне». «Почему бы просто не пригласить его на свидание?» — настаивала Лора. «Скажи, давай отвлечемся от этих ангельских штучек и проведем вечер вместе. На дворе 2012-й, не нужно ждать первого шага от парня».
1: Элиза закусила ноготь большого пальца.
2: «Хорошо», — сказала она. «А как насчет сделки? Если завтра у вас с Сэмом все получится и конец света не наступит, я пойду на свидание с Крейгом».
1: Лора игриво пожала Элизе руку, но, увидев налитые кровью глаза ангела, побледнела. «О, Боже!» — прошептала она. «Это взаправду!» Элиза крепко сжала ее пальцы.
2: «Взаправду!» — сказала она.
1: Из динамиков школьного радио полилась реклама автомобилей. 1-8-7-7. Машины детишкам, машины, машины детишкам. Лора перевернулась на другой бок, открыла глаза и хлопнула рукой по будильнику. Ее простыня промокла от пота. Интересно, что же ей такое приснилось? Элиза пришла на работу в 6 утра, но Крейг уже был на месте.
2: «Поспал немного?» — спросила она.
1: Крейг покачал головой. «Не срослось». Он смотрел в экран компьютера. Судя по выражению лица, его вот-вот должно было стошнить.
2: «Что там у тебя?» — спросила Элиза.
1: «Да вот, изучаю». Она села рядом. На экране Сэм в одиночестве танцевал под песню группы «Абба», совершенно голый. Она поморщилась. «Уж не знаю, чем нам поможет такое изучение. Понимаю, что зрелище не из приятных», — согласился Крейг. «Но нам нужно узнать о них как можно больше. Выстрелить может любая мелочь». Он указал на кружившегося Сэма. «Например, теперь мы знаем, что Сэм любит танцевать. А еще знаем, что получается у него плохо. Значит, нельзя позволить ему танцевать на глазах у Лоры, если удастся». «Да он и в сексе не слишком хорош», — перебил Винс.
2: Крейг и Элиза подняли на него глаза. «Откуда такая информация?» — спросил Крейг.
1: «Полазил вечером по серверу», — ответил Винс. «Изучил все его сексуальные связи».
2: «Ого!» — выдавила Элиза.
1: «И долго лазил?»
2: Винс усмехнулся.
1: «Не слишком».
2: Элиза с отвращением скривилась.
1: «Ну и как он?»
2: «Да страх божий!» — сказал Винс. «Честно говоря, редко увидишь настолько печальную картину. А ведь я просмотрел почти всю Вторую мировую».
1: «И что тебя так опечалило?»
2: «Ну, я пожалею вас и пересказывать не стану. Скажу лишь, что ему не хватает уверенности».
1: Он схватил клавиатуру Крейга и вошел на сервер.
2: «Женщина в постели лучше», — сказал он. «Но со свиданиями у нее тоже все неважно».
1: Он открыл ролик, появившийся в начале года. Лора стояла перед музыкальным автоматом рядом с бородатым мужчиной в свитере.
2: «С кем это она?»
1: «С этим парнем ее свела сестра», — объяснил Винс. «Он только что сунул в автомат доллар и попросил ее выбрать песню».
2: Они смотрели, как Лора с выражением ужаса на лице перебирает варианты.
1: «Почему так долго?»
2: «Она в панике», — сказал Винс.
1: «Смотрите сами». Он прибавил громкость, и ангелы наклонились к экрану.
2: «Ну так что ты хочешь послушать?» — спросила Лора.
1: «Не знаю», — ответил он. «Что угодно».
2: «Тебе нравится Ace of Base?»
3: «Шведская поп-группа».
2: «А тебе?»
1: «Не знаю».
2: «А тебе они не нравятся?»
1: Винс выключил ролик.
2: «Итак, минут 10. В конце концов, доллар просто сгорел».
1: Крейг посмотрел на часы.
2: «Сейчас 7:15, — сказал он. «Это значит, что у нас меньше 18 часов».
1: Винс ухмыльнулся.
2: «Если бы внизу был я, то управился бы и за 18 минут».
1: Он поднял воротник и пригладил волосы.
2: «Я бы на 10 минут опоздал, просто чтобы она поволновалась, а потом вошел бы, когда она уже начала бы паниковать, без извинений. Просто зашел бы прямо в бар и заказал два мартини».
0: Он отодвинул вращающееся кресло Крейга и присел на корточки рядом с Элизой.
2: «Я бы произнес тост».
0: Он поднял кружку с кофе. Элиза рассмеялась и шутливо подняла бутылку с водой. Винс наклонился к ней. «Я бы сказал, обычно я предлагаю поднять тост за мир во всем мире, но ты так ослепительна, что это отвлекает. Так что сегодня мы выпьем за твою красоту. Мир может катиться к черту!»
2: Крейг фыркнул. «Да в жизни не сработало бы».
0: Он повернулся к Элизе в надежде на поддержку, но та почему-то молчала. Ее глаза были прикованы к Винсу, а губы слегка приоткрыты.
2: «Тогда я бы взял ее за руку», — тихо продолжал Винс, — «и перегнулся через стол».
0: Крейг поморщился, когда Винс взял Элизу за руку и прижался губами к ее уху. Он что-то прошептал, и ее щеки слегка покраснели.
2: «Ну ладно», — сказал Крейг, — «ты у нас настоящий Дон Жуан, мои поздравления. Может быть, вернемся уже к спасению мира?»
1: «Конечно», — откликнулся Винс.
0: Он взял клавиатуру и нашел их смертных. Не было еще и семи, а те уже уселись перед компьютерами. «Как мы заставим их поцеловаться?» — спросила Элиза. «Эта парочка — самые непривлекательные смертные, которых я когда-либо видела».
2: «Я думал об этом», — сказал Крейг.
0: «И выход у нас один».
2: «Какой?»
1: «Алкоголь».
2: Винс покачал головой. «Не поможет».
0: «Почему?» — спросил Крейг. «Научно доказано, что выпивка раскрепощает и повышает либидо. Почти все парочки впервые поцеловались, когда были пьяны».
2: «Может, и правда», — сказал Винс.
0: «Но не вольешь же людям в глотке этанол против их воли». «Но попробовать-то можно», — с легким раздражением в голосе откликнулся Крейг.
2: «Как? Свидание в Пончиковой?»
0: Крейг посмотрел на часы. «Придется сжечь». Винс недоверчиво рассмеялся.
2: «Чего?
0: Мы сожжем Пончиковую. А если смертные попытаются засесть в другой дерьмовой кофейне, то сожжем и ее. Будем жечь, пока они не включат голову и не пойдут в бар, как черт их дери, взрослые люди!»
2: Он резко встал, крепко сжав зубы. «Хватит сопли по столу размазывать. Пора идти до конца. Ну что, вы в деле или как?»
0: Винс удивленно кивнул и повернулся к Элизе. Та улыбалась Крейгу. Ее глаза светились от восхищения.
2: «Я в деле», — сказала она.
0: Крейг сел и резко приблизил нижний исцайт.
2: «Все получится», — сказал он. «Просто слушайте меня».
0: Земля. 7 часов до конца света. Сэм стоял перед зеркалом в ванной, изо всех сил стараясь дышать помедленнее. Конечно, это было не совсем свидание, просто дружеская встреча в Пончиковой. И все же Сэм почему-то чувствовал, что на кону буквально все. Он неловко вертелся перед зеркалом. На нем был его любимый наряд, вязаный свитер и брюки цвета хаки. «Не паникуй», — сказал он вслух своему испуганному отражению. «Ты выглядишь великолепно».
2: «Он выглядит ужасно», — воскликнул Винс.
0: «В жизни не видела большего уродства», — сказала Элиза.
2: «Посмотрите только, как эти штаны ему зад обтянули!»
1: «Без паники», — сказал Крейг. «Я разберусь».
0: Земля. 6:45 до конца света.
2: «Вот черт!» — крикнул Сэм, с ужасом уставившись на пятна от соуса.
0: Он разогревал остатки куриного виндалу, и пакетик соуса внезапно лопнул, забрызгав его брюки и свитер. Он с грустью натягивал джинсы, когда звякнул телефон. Сэм схватил свои грязные брюки цвета хаки и порылся в карманах в поисках айфона. Его сердце заходилось от страха. Неужели Лора отменила встречу? Он глубоко вздохнул, готовясь к предстоящему разочарованию. «Кому, Сэму? От Лоры. Сэм, привет. Звучит безумно, но Пончиковая сгорела дотла. Хочешь пойти в последний шанс? У них счастливые часы». Сэм присел на край кровати,
1: глубоко вздохнув от облегчения. «Кому? Лори? От Сэма? Уже бегу!» У Сэма громко заурчало в животе. Он слишком нервничал, чтобы позавтракать или пообедать, а теперь не было времени ужинать. Он проверил в зеркале прическу, выбежал за дверь и помчался вниз по улице к последнему шансу. Он вбежал в бар и огляделся в поисках Лоры, но то еще не было. Оставалось только ждать. Он сел за столик в дальнем конце зала, затем торопливо пересел за другой, волнуясь, что первый стоял слишком близко к туалету. Через несколько минут он заметил, что его новый стол немного липкий, и снова пересел.
2: «О, боже!» — сказал Винс. «Да у него кукушку сорвало!»
1: «Почему он пришел так рано?» — спросила Элиза. Она ввела имя Лоры во вдоступе. Девушка все еще принимала душ.
2: «Взгляните! Сэма под градом льет!» — заметил Крейг. «Если так и дальше пойдет, он схватит паническую атаку еще до ее прихода!»
1: «Эй, глянь-ка!» — сказал Винс. «Он наконец-то пошел к стойке!» Он с надеждой смотрел, как смертный листает меню коктейлей. Лучше бы ему заказать что-нибудь покрепче.
0: Земля. 5,5 часов до конца света.
2: «Я возьму лимонную каплю», — сказал Сэм.
1: Бородатый бармен посмотрел на него с нескрываемым презрением.
2: «Лимонную каплю?»
1: Сэм виновато улыбнулся. «Я небольшой любитель выпивки».
0: Бармен сунул руку под стойку и вытащил пыльную книгу в кожаном переплете. Через несколько минут он нашел рецепт.
1: «Простите, если выбрал мудреный», — сказал Сэм.
0: Не обращая на него внимания, бармен налил в блендер немного лимонного сока, затем добавил сахарный сироп и 3 коктейльных вишни. Он осторожно добавлял джин, когда с бутылки слетел дозатор.
2: «Черт!» — выругался бармен. «Хороший джин на смарку».
1: Он покосился на Сэма.
2: «Надеюсь, ты не против двойной порции?»
1: «Конечно нет!» — отозвался Сэм изо всех сил, стараясь казаться вежливым. «Большое спасибо!»
2: «Неплохо», — признал Винс. «Как думаешь, много он туда этого деликатеса влил?»
0: Крейг увеличил изображение коктейля и проанализировал его химический состав. 3 унции джина, — объявил он. Винс и Элиза зааплодировали.
1: «Еще и на пустой желудок!» — заметил Крейг.
0: В кубикле внезапно воцарилась тишина. В бар наконец-то вошла Лора. Ангелы с восторгом наблюдали, как смертные обнимаются и смеются, болтая о своей скучной жизни.
2: «Поверить не могу, что она все еще носит эти ужасные джинсы!» — прошептала Элиза.
1: «Как можно так себя не уважать?»
2: «Ее задница похожа на паутину», — отметил Винс.
1: «Тихо!» — сказал Крейг. «А то еще что-нибудь пропустим!»
0: Он увеличил громкость до максимума.
3: «Земля. 2,5 часа до конца света».
1: «Подожди», — сказал Сэм.
2: «То есть люди думают, что звонят на радио?»
1: Лора кивнула.
2: «101.1 FM.
1: И ты раздаешь им несуществующие призы?»
2: «Я знаю, что пора остановиться, но они просто всегда так радуются, когда слышат про подарки. Смеются, визжат».
0: Она потупила глаза и пожала плечами.
1: «Видимо, приятно иногда чувствовать, что можешь кого-то осчастливить».
0: Она смущенно посмотрела на Сэма.
1: «Я сумасшедшая, да?»
2: «Нет», — ответил Сэм, вспоминая, как был доволен сам, когда отдавал своему пьяному начальнику лотерейные билеты.
1: «Думаю, я понимаю, о чем ты».
0: Она улыбнулась, и Сэм на мгновение успокоился, но уже через пару секунд на него вновь нахлынула тревога, словно он был берегом, о который били приливные волны. Он заметил, что Лора допила пиво, но еще не заказала второе. Может, потому что ей скучно? И она собралась уходить? Наверное, ей сегодня еще на вечеринку или еще куда-нибудь?
2: «Ого, уже так поздно!» — воскликнул он, неловко открывая ей путь к отступлению.
1: «Поверить не могу, что мы так засиделись!»
0: Глаза Лоры расширились от ужаса.
2: «Ты куда-то опаздываешь?»
1: «Нет!» — откликнулся он в отчаянии. «Нет, у меня никаких планов на сегодня!»
0: Он пожевал нижнюю губу, пытаясь восстановить самообладание.
1: «А у тебя?» «И у меня нет», — ответила она, поолев. «Только наша встреча».
4: «Осталось 2 часа», — пропел Брайан.
3: Он нацепил яркую праздничную шляпу и держал в руках пакет с вувузелами. Вытащив несколько штук, он закинул их в кубикл Крейга.
4: «Ну что, ребята, по текиле? Хотите слезать с меня соль?» — спросил он.
3: Крейг покачал головой. «Мы заняты.
4: Тогда, наверное, увидимся на вечеринке?»
3: Элиза бросила на него сердитый взгляд.
4: «На какой еще вечеринке?» «На вечеринке в честь конца света. Будем смотреть снос земли в комнате отдыха».
3: Он дунул в вувузелу.
4: «Как думаете, что это будет, лед или пламя? Бухгалтерии принимают ставки».
1: «Не знаю», — проворчал Винс.
4: «Ну да, мне тоже все равно. Взрыв-то в любом случае отпадный будет».
3: Брайан, пошатываясь, направился в комнату отдыха. Ангелы сердито гипнотизировали его спину. Когда он открыл дверь, на этаже загремела музыка. Кажется, играли Линард Скиннерт.
1: «Там что, с ними Бог?» — спросила Элиза.
4: «Может быть», — ответил Винс.
3: «Давайте сосредоточимся», — посоветовал Крейг. «У нас мало времени». Он повернулся к экрану и в панике ахнул.
4: «О, нет», — сказал он, — «вот срань!»
3: «Что?» — с нажимом спросила Элиза. «Что там?» Крейг сокрушенно покачал головой. «Кажется, Сэм собрался танцевать». Земля. 90 минут до конца света. Сэм поднялся на подгибающиеся ноги, едва не опрокинув на себя 4-ю за вечер лимонную каплю.
4: «Поверить не могу, что ты выбрала Ace of Base!» — крикнул он. «Это ж, считай, моя любимая группа!»
3: Лора просияла. «Правда? Они тебе нравятся?»
4: «Я их просто обожаю!»
3: Он, вихляя, подошел к музыкальному автомату и начал танцевать, двигая бедрами в такт музыке. Он дрыгался так с минуту, иногда не к месту хлопая в ладоши. Когда начался припев, он закружился, тыкая пальцем и подмигивая, будто рядом стоял кто-то еще.
4: «Я видел знак», — запел он фальшиво, — «и он открыл мне глаза! Я видел знак!»
5: Слова песни «Sign» группы Ace of Base.
1: «Ну все, пора поджигать бар», — сказал Крейг.
4: «Нельзя!» — запротестовала Элиза. «На кухне полно персонала, они же загорятся!» «Плевать на жертвы!» — отмахнулся Крейг. «Этот кошмар надо немедленно прекратить!»
3: Элиза повернулась к экрану. Сэм боксировал с воздухом, покачивая бедрами в такт музыке. Через каждые несколько ударов он заводил руку за спину и игриво хлопал себя по ягодицам.
1: «Твоя правда», — пробормотала Элиза.
3: Крейг припал к клавиатуре и запрограммировал пожар до предела, увеличив давление в духовке. Все уже почти вспыхнуло, когда Винс схватил его за локоть. «Стой!» — он указал на экран. «Гляди!» Ангелы с ужасом поняли, что Лора присоединилась к Сэму на танцполе. Она вытянула ладони к потолку, словно собралась придержать небо, и начала бешено трясти головой в такт музыке.
4: «Срань господня!» — прошептала Элиза. «И это туда же!»
3: Они откинулись на спинки стульев и во все глаза смотрели, как смертные топчутся по кругу, повторяя друг за другом каждый ужасающий жест. Их танец был во всех отношениях чудовищен. И хотя ни один не попадал в такт музыки, руками и ногами они дрыгали в одном ритме. Когда припев заиграл в последний раз, Лора зажала в руке воображаемый микрофон и поднесла его к лицу Сэма. Тот схватил ее за запястье и страшным голосом запел ей в кулак. Песня закончилась, и они расхохотались, не обращая внимания на косые взгляды завсегдатаев бара и насмешливые аплодисменты самого бармена.
1: «Хочешь, уйдем отсюда?» — спросила Лора, задыхаясь.
3: Улыбка Сэма поблекла, он побледнел.
1: «Хорошо», — сказал он.
3: Лора направилась к выходу, и Сэм ушел за ней в ночь. Крейг повернулся к коллегам, часто моргая от волнения.
1: «И что же нам делать?» — спросила Элиза.
4: «Смотреть», — ответил он.
1: Из комнаты отдыха донесся громкий грохот, за которым последовали радостные возгласы. Там раз за разом крутили «Милый дом Алабама». Каждый раз, когда звучало вступительное соло на гитаре, празднующие разражались бурными аплодисментами. «Всем раздеться!» — пел слегка охрипший от криков Брайан. «Раздеться!» Крейг открыл новую вкладку и нашел Рауля, пророка Божьего. Тот обнаружился в «Тако Белл» во Флашинге. Он одиноко сидел за столиком, уставившись на огромную кучу еды. Он купил больше дюжины тако, большую порцию начос и что-то вроде шоколадной гордиты. Пророк снял с запястья таймикс, положил часы рядом со стаканом содовой, взял пластиковую вилку и спокойно принялся за еду. «О, Боже!» — прошептала Элиза. «Он что?» — Крейг кивнул. «Это его последняя трапеза». Крейг уменьшил масштаб Taco Bell до Флашинга, потом до всего Нью-Йорка. Вот уже начал вырисовываться и весь континент. Неровное восточное побережье, мутный океан, туманная дымка атмосферы. Вскоре они увидели всю планету. Голубоватый шар, усеянный островками зелени и мерцающими огоньками городов. Крейг щелкнул мышкой, приблизив изображение нижнего Истсайда. Смертные только что вышли из последнего шанса. На часах было 6:12. «Ну же!» — прошептал Крейг в экран. «Ну же, ребята! Не запарите нам все!»
6: Земля. 54 минуты до конца света.
1: Сэм и Лора мялись снаружи последнего шанса, избегая смотреть друг другу в глаза.
2: «Я обычно хожу этой дорогой», — сказал Сэм. «А ты?»
7: «И я», — солгала она.
2: «Здорово», — откликнулся Сэм немного громче, чем было нужно. «Просто здорово».
1: Они медленно пошли по аллее, держась друг от друга на расстоянии вытянутой руки. Сэм с ужасом понял, что они уже на Деланси-стрит. И если он хочет ее поцеловать, придется действовать уже через 3 квартала.
2: «Хорошо, что снег прекратился», — сказал он.
1: Лора прыснула, словно он сказал что-то смешное. «И правда». Они остановились на парковке. Сэм вдруг понял, что это прекрасная возможность взять инициативу в свои руки, но тут светофор загорелся зеленым. Они устало побрели по ночному городу. Лора полезла в карман за мятными леденцами и с ужасом вспомнила, что оставила их в баре. Наверняка у нее ужасно пахло изо рта. Сэм тоже думал о своем дыхании. В кармане его куртки лежала жвачка, но в каком? Пока он раздумывал, не поискать ли ее, они подошли к его дому. «Мы на месте?» — спросила Лора.
7: «Да», — Сэм с глупым видом ткнул в окно под тентом. На тенте был номер дома. «Дом 93 по Ладлоу».
1: Он отчетливо почувствовал, как намокают от пота подмышки. Перед выходом он впервые за несколько недель застелил постель, надеясь, что ему удастся как-нибудь заманить Лору в гости. Забраться на кровать в одиночестве, на эту кровать с нелепо расправленным покрывалом и тщательно взбитыми подушками, было смерти подобно. Такого он просто не вынесет. Лору необходимо хотя бы поцеловать, иначе он никогда себе этого не простит. Все складывалось идеально. Дул легкий ветерок, над головой сияла луна. Если он облажается, оправдаться будет нечем. Но тут Сэм вспомнил, насколько он пьян, и задумался, не вообразил ли себе лишнего. Что, если Лора улыбается ему не кокетливо, а всего лишь вежливо? Что, если он потянется ее поцеловать, а она рассмеется или с отвращением отшатнется? А если ей не захочется целоваться, то, по идее, может обвинить его в домогательстве? Такой исход, конечно, был маловероятен, но она ведь девушка, это ее законное право. Не стоит так рисковать.
7: «Ну что же», — пробормотал он, — «очень здорово посидели».
2: «Ага», — откликнулась Лора.
7: «И я прекрасно провела время».
1: Она подумала было обхватить его голову руками и притянуть к себе, но ей никогда раньше не приходилось делать ничего подобного. Кроме того, она все больше убеждалась, что не нужна Сэму. В
4: противном случае он бы уже давно воспользовался шансом».
8: «Ну, — произнесла она, — наверное, еще увидимся?»
4: «Ага», — отозвался он, — «да, и еще увидимся».
7: Они сухо пожали друг другу руки и разошлись. Оба были разочарованы, но не слишком. В конце концов, это всего лишь первое свидание. У них еще полно времени. Это еще не конец света.
0: Смертные разошлись. Крейг тупо уставился в экран. Винс похлопал его по плечу и поднялся на ноги.
4: «Что ж, ребятки, — сказал он, — приятно было с вами поработать».
9: «Ты куда?» — спросила его Элиза.
4: «На вечеринку», — ответил Винс. «Кажется, там самая жара».
0: Он снял штаны и направился в комнату отдыха. Элиза села во вращающееся кресло и подкатила его к Крейгу.
4: «У нас еще 40 минут», — сказала она.
0: «Вполне достаточно, чтобы что-то предпринять». Крейг покачал головой, не отрывая взгляда от экрана.
4: «Все безнадежно».
0: Элиза недоверчиво подняла брови. «Не думала, что услышу от тебя такое».
4: Крейг пожал плечами. «Я тоже».
0: Она уже собиралась сжать его плечо, когда ее отвлек какой-то грохот.
4: «О, нет», — прошептала Элиза. «Смотри».
0: Она указала на коридор.
4: Бог, шатаясь, вышел из туалета, заплутал и теперь пытался вернуться на вечеринку. Крейг отвел глаза. Он был не в настроении разговаривать с начальством. Но старик почти сразу заметил его и подошел поздороваться. «Завтра большой день», — сказал он. «Ты тоже на взводе?»
0: Крейг устало кивнул.
4: «Мы открываем ресторан», — гордо сообщил Бог Элизе.
8: «Я слышала», — сказала она.
4: «Давайте гляну, над чем вы, ребятня, тут сидите», — пробубнил Бог, ободряюще приобняв их за плечи.
8: «А»,
4: — сказал он, вглядываясь в экран, — «это...»
0: Он покачал головой и рассмеялся.
4: «Почему вы, ребятня, так над этим стараетесь? В чем смысл?»
0: Элиза пожала плечами. «Нам просто нравится». Бог улыбнулся, искренне тронутый ее словами.
4: «А знаешь что?» — сказал он. «Хорошие вы ребята!»
8: «Ну, наверное», — согласилась Элиза. «Мы ведь попали в рай, так?»
7: Бог недоуменно покосился на нее.
4: «Ты-то о чем?»
0: Элиза пожала плечами.
4: «Ну, вы ведь решили, что мы заслуживаем подняться на небеса? Так что да, мы, видимо, и правда порядочные люди».
0: Бог рассмеялся. «Это не так работает».
4: «Нет?»
0: «Не-а».
4: «Тогда как?» — спросил Крейг. «Какие у вас критерии отбора?»
0: «А вы не в курсе?»
4: «Просто скажите», — попросила Элиза.
0: Бог улыбнулся. «Дело в блинчиках».
4: Крейг и Элиза кивнули, ожидая, что Бог расскажет подробнее. Но он, похоже, считал, что все понятно и так.
0: «И что с ними?» — уточнил Крейг в конце концов.
4: «Нужно бросить гальку, чтобы получилось 7 блинчиков», — объяснил Бог. «За один раз».
0: Элиза побледнела.
4: «И это все? Просто бросить в воду камень и только?»
0: «В смысле и только?» — переспросил Бог.
4: «Блинчики пускать тяжело. Мало кому удается набить 7».
0: 7 блинчиков», — ошеломленно повторил Крейг. «Уму непостижимо».
4: «Ну, женщинам можно 5», — ответил Бог. «Так справедливей. У них руки слабые».
0: Потрясенный Крейг покачал головой. «Но почему вы не выбрали какой-нибудь действительно важный критерий?»
7: Бог недоуменно уставился на него.
4: «Это какой, например?»
0: «Даже не знаю. Например, праведность? Или мужество, или веру?»
4: «Я подумывал о чем-то таком», — признался Бог. «Но тогда возникли бы нехилые проблемы с отбором. Как понять, насколько человек праведен? Это тебе не циферки складывать. А вот с блинчиками сразу ясно. Эй, у него вот 4, а у того 8. Рабочая система».
0: «А что насчет людей с ограниченными возможностями?» — спросила Элиза.
4: «Они в пролете?»
0: Бог покачал головой.
4: «Пускать блинчики и инвалиды могут», — сказал он.
9: Может быть, преимущество и не на их стороне, но я видел, что у некоторых получалось».
10: «А что с теми, кто живет вдали от моря?» — спросил Крейг.
9: «Люди живут и в засушливых местах, в Непале, в Нью-Мексико».
10: Бог на секунду задумался.
9: «Ну вот они точно в пролете», — признал он.
10: Вдалеке вырывались из огромного громкоговорителя вступительные аккорды вольной птицы.
9: «Вот блин!» — воскликнул Бог. «Это ж моя любимая! Мне пора!»
10: Он припустил к комнате отдыха.
9: «Увидимся в соле, Грег!»
10: Крейг и Элиза молчали несколько минут. Как ни странно, их молчание прервал звуковой сигнал. Элиза горько улыбнулась. «Смотри», — сказала она, указывая на монитор. «Возможное чудо в Майами». Крейг не ответил.
9: «Ну, послушай», — выдохнула она.
10: «Мне жаль, что ничего не вышло, но ты хотя бы попытался,
9: а это требует уверенности в себе».
10: Крейг хотел было поблагодарить ее, но слова застряли в горле. «Ну и во всяком случае», — продолжила она, — «мне было очень приятно работать вместе».
9: Она неловко протянула руку, Крейг ее пожал. Он молча наблюдал, как Элиза собирает вещи и идет к лифтам. Затем снова повернулся к компьютеру. Он уже собирался выключить его, но вдруг остановился. Оставалось еще примерно полчаса. Можно ведь и повеселиться.
6: Земля. 36 минут до конца света.
10: Бето Льореда-младший сидел на трибуне, сосредоточенно зачерпывая попкорн из огромного ведерка. Майами Марлинс проигрывали со счетом 12-4 в седьмом ининге, и отец Бето был твердо настроен уйти, чтобы не стоять после матча в пробке. Бето встал на стул, чтобы в последний раз хорошенько рассмотреть поле. Настало время последнего удара Майами в этом ининге. У них не осталось раннеров, а отбивать выставили питчера. «Пошли», — велел Бето-старший, нетерпеливо щелкая пальцами. «Ну идем же». Бето-младший неохотно взял отца за руку. Его свитер с символикой Марлинс, усыпанный липкими крошками, свисал ниже колен. «Можно я заберу с собой попкорн?» Бето-старший покачал головой. «В машине будет свинарник». Мальчик разочарованно повесил голову. Он запустил руку в ведерко за последней порцией и вдруг услышал, как ударился о биту мяч. Вокруг заволновались люди. «Берегись!» — закричал кто-то. «Берегись, малыш!» Он задрал голову и с ужасом увидел, как на него несется вылетевший за пределы поля мяч. На миг Бето застыл. Он так перепугался, что не мог шевельнуть и пальцем. Но за секунду до удара его инстинкты сработали, и он в попытке защитить лицо поднял ведерко. Бето зажмурился, готовясь к боли, раздался глухой стук, и повисла жуткая тишина. Когда Бето наконец открыл глаза, весь стадион разразился аплодисментами. Бето сунул руку в ведро с попкорном и вытащил бейсбольный мяч, еще теплый от удара о биту. Мальчик встал на стул, поднял свой трофей над головой и стал с наслаждением слушать радостные возгласы тысяч людей. Крейг наблюдал, как Бето-старший сажает сына на плечи и несет юного героя прочь со стадиона. Их уход показывали на огромном табло, даже после того, как игра возобновилась, и в центр поля выбежал питчер. Крейг громко рассмеялся, наблюдая, как отец и сын идут к стоянке, хлопая по рукам незнакомцев и позируя для снимков. Когда они уже почти подошли к машине, Крейг потянулся к кнопке питания. «До встречи», — прошептал он. Экран потемнел, и Крейг прикрыл глаза.
6: Часть третья.
10: Земля, 25 минут до конца света.
11: «Я опоздал?» — спросил с нажимом Сэм. Его голос казался хриплым от тоски. «Пожалуйста, скажи, что нет».
9: На другом конце провода воцарилась мертвая тишина. Сэм закрыл глаза, готовясь к отказу. «Я знаю, что совершил ошибку», — продолжал он. «Я слишком с этим затянул. Мне жаль, очень и очень жаль. Я лишь... Было бы так чудесно снова тебя увидеть».
12: «Сначала извинись», — потребовал Радж. «Извинись за поздний звонок».
9: «Прошу прощения», — с готовностью воскликнул Сэм. «Я забыл о времени».
12: Радж колебался. «У меня не осталось пури, только Наан».
9: «Ничего», — заверил его Сэм, — «мне подойдет что угодно».
12: «Хорошо», — сказал Радж, — «я буду через 10 минут».
9: Сэм горячо поблагодарил его и повесил трубку, радуясь, что ночную катастрофу удалось предотвратить. Лора как раз снимала джинсы, когда почувствовала вибрацию телефона. Она порылась в кармане, надеясь, что это Сэм, возможно, решил написать СМС с пожеланием спокойной ночи. Но звонил какой-то обычный незнакомец из Стейтен-Айленда, судя по коду. «Я выиграл приз», — спросил ее пожилой мужчина.
12: «Какой приз?» — ответила Лора, упавшим от разочарования голосом.
13: «Билеты на самолет».
9: Лора посмотрела на свой мобильный телефон. Без 19 минут полночь. Она задумалась, не написать ли Сэму, что она отлично повеселилась. Но чего она этим добьется? К тому же он уже, наверное, спит. А будить его не хотелось.
13: «Алло!» — переспросил мужчина. «Девушка!»
9: Она мельком увидела в ноутбуке свое отражение. Зрелище было настолько жалкое, что пришлось закрыть крышку. Сегодня она впервые за несколько недель накрасилась, и вид нарумяненных щек заставил ее поежиться. Ничто не удручает сильнее израсходованной впустую косметики.
13: «Девушка!» — повторил мужчина.
9: «Нет!» — прошептала она. Так тихо, что мужчина ее не расслышал.
13: «Что?»
9: «Нет!» — ответила она. «Вы проиграли! Да и конкурс уже закончился!»
13: «Неужели?»
9: «Да, мы теперь призы не выдаем, можете больше не звонить. Мне жаль это говорить, но я не хочу вас зря обнадеживать. Никаких призов больше не будет!»
13: «Господи! Девушка, с вами все в порядке?»
9: Лора с ужасом поняла, что плачет.
13: «Милая моя», — сказал мужчина как можно мягче, — «все хорошо. Мне эти самолеты даже не нравятся».
9: «Мне очень жаль», — повторила она, прежде чем закончить разговор. «До встречи».
12: «Для здоровья так вредно», — предупредил Радж, отсчитывая сдачу.
13: «Один человек должен есть один ужин.
12: Это мой первый ужин», — сказал Сэм. «Вообще-то я сейчас поем впервые за день, если не считать шоколадных батончиков».
9: Радж нахмурил кустистые брови.
12: «Бар?»
9: Сэм покраснел.
13: «Да», — пробормотал он. «Я ходил на свидание. Ну, то есть предполагалось, что мы просто выпьем кофе, но все как-то само переросло в свидание, кажется».
9: Впервые за все время их знакомства губы Раджа изогнулись в улыбке.
13: «Опиши мне девушку».
12: «Да ладно тебе, Радж!»
9: Он потянулся за сумкой, но Радж убрал ее подальше.
13: «Опиши!» — приказал он.
9: Сэм неохотно рассказал ему о Лоре, как они познакомились, как он наткнулся на нее в магазине Apple, как они танцевали, смеялись и чуть не поцеловались.
13: «Она мне правда нравится», — сказал он.
12: «И как она ведет себя, когда ты ее обольщаешь?»
9: — спросил Радж громким и звучным голосом.
13: Сэм рассмеялся. «Не знаю», — ответил он. «Я вообще-то ее пока никак не обольщал».
12: «Обольщай сейчас».
9: Сэм снова залился смехом и потянулся за едой. Радж выдернул из его рук сумку.
13: «Ты любишь эту девушку», — сказал он.
12: «Признай».
9: Сэм вздохнул.
13: «Ладно», — сказал он.
12: «Признаю».
13: «Тогда надо обольщать», — сказал Радж.
12: «Иначе я больше не приду».
9: Сэм сжал кулаки и топнул правой ногой, как капризный ребенок.
13: «Это уже не смешно!» — воскликнул он. «Я правда голодный!»
9: Радж сузил глаза.
13: «Мой разум — кремень!»
12: «Прекрасно!» — сказал он. «Просто прекрасно! Я ей смс-ну! Куда мэснишь?»
13: С отвращением выплюнул Радж незнакомое слово. «Теперь так общаются!»
12: «Мужи общаются не так!»
9: «Хорошо!» — пробормотал Сэм.
13: «Господи!
12: Я позвоню ей. Спрошу, не хочет ли она еще раз куда-нибудь со мной сходить».
13: «Недостаточно», —
10: Сэм рванулся схватить сумку Раджа, но тот с неожиданной силой хлопнул его по ладони. «Надо сделать это лично!» «Да она, наверное, уже спит. Ты должен попытаться. Или никакой еды. Ни Виндалу, ни Наана». Он сузил глаза. «И никаких соусов. Ни зеленого, ни красного». Сэм устало покачал головой. Он так ослабел от голода, что едва ворочил головой. Выпитый джин все еще туманил разум. «Я и разделся уже!» Радж скрестил руки на груди и прищурился. «Сэм, пора тебе надеть штаны!» Сэм нетвердой походкой шел по Ладлоу, застегивая на ходу брюки. После нескольких минут жарких прений они с Раджем пришли к компромиссу. Он подойдет к крыльцу Лоры и пошлет ей сообщение. «Это уже как телеграмма», — настойчиво доказывал он Раджу. «Если Лора еще не спит, он попросит ее спуститься и заведет беседу. А в противном случае сразу пойдет домой. И в обоих случаях еда достается ему бесплатно, как и два чесночных наана. За усилие». Дом Лоры был так близко, что Сэм даже не стал надевать пальто. Но, бредя сквозь октябрьскую ночь, он начинал сожалеть об этом решении. Легкий снегопад, и без того необычный для этого времени года, перерос в новую метель. Сэм остановился и посмотрел в небо. Снег валил пудами. Сэм задумался, не пойти ли ему на попятную. Часы на экране телефона показывали без трех минут полночь. Значит, он шел уже добрых 5 минут. Если вернуться, у Раджи не будет повода думать, будто он не дошел до дома Лоры. В плане был лишь один изъян. Радж никогда бы не поверил ему. Сэму ни разу за все время не удалось его обмануть. Он глубоко вздохнул и поплелся дальше, прикрывая лицо рукой. Лора сидела у окна, смывая макияж. Какое облегчение, что уже почти полночь. Вот-вот должны были показать новый эпизод «Очень странных тел». Она уже шла к дивану, когда что-то ударило в окно. Она подумала было, что это град, но после второго удара все-таки выглянула наружу. Под ее навесом стоял и швырял в стекло куски льда дрожащий, припорошенный снегом мужчина. Она уже собиралась позвонить в полицию, когда разглядела в свете уличного фонаря лицо Сэма. Тот неловко помахал ей рукой, и она побежала вниз по лестнице открывать. На часах было 11:58. «Ты телефон выключила», — объяснил Сэм дрожащим от холода голосом. «Но я увидел тебя в окне, и я бросил ледышку». «А как ты здесь оказался?» — спросила Лора. «Радж сказал, что я должен», — пробормотал он, стуча зубами. «Надо ужинать». «Что?» Сэм откашлялся. «Я так и не угостил тебя ужином», — сказал он, придя в себя. Ему пришлось повысить голос, чтобы перекричать завывание ветра. «О!» — со смехом воскликнула она. «И не надо? Ну, то есть, если сам не хочешь». «Но без ужина это не настоящее свидание». Она смущенно улыбнулась. «А у нас? У нас сегодня было свидание?» Сэм потупил глаза. «Я не знаю. А ты как считаешь?» Вдалеке раздался раскат грома. С треском рухнуло заснеженное дерево. Сэм заметил, что уже и Лора начинает стучать зубами. Он инстинктивно погладил ее по плечу, пытаясь укрыть от холода. Она перехватила его ладонь и подула на нее, согревая своим дыханием. Его большой палец коснулся ее губ, и она на мгновение так и замерла. Когда она выдохнула, сквозь пальцы вылетели струйки пара. «Прости, что не даю тебе спать», — прошептал он. «Еще не очень поздно», — сказала Лора. «Даже не полночь». Она сжала его руку, и впервые за всю свою жизнь он посмотрел ей прямо в глаза. «Ты мне нравишься», — сказал он. Она прыснула. «А ты нравишься мне?» «Нет, ты не поняла», — он беспомощно огляделся. «Я имею в виду...» Раскаты грома загремели один за другим. Метель внезапно усилилась. Заскрипел навес, натягиваясь под тяжестью снега. Сэм зажмурился, все еще подыскивая нужные слова. Он уже хотел открыть глаза, как...
14: когда почувствовал губами губы Лоры. Он неуверенно поцеловал ее и, немного волнуясь, открыл их. Они неловко рассмеялись, а потом поцеловали.

0: «Это открыто?»
1: «Не совсем», — мягко ответил Сэм. «Но я вроде как большая шишка в Бомбейском дворце.
0: Можно взять еду на вынос и посмотреть дома очень странные тела», — выпалила Лора.
1: Она тут же смутилась, но Сэм уже кивнул и взял ее за руку. Снегопад вдруг закончился, смертные гордо зашагали по аллее. На часах была 1:01. Начинался новый день.
2: Эпилог.
3: «Таблички переделывать не буду», — заявил Рауль.
4: «А и не надо», — пообещал Бог. «Конец света отменяется».
3: Рауль застонал и потер свой голый живот. Он лежал посреди поля для гольфа, окруженный пустыми винными бутылками.
4: «Мог бы и вчера сказать», — жалобно произнес он. «Знал бы, что доживу до утра, не налегал бы так на мексиканскую еду».
3: Он устало покачал головой.
4: «Такая нездоровая пища!»
3: Бог сочувственно кивнул.
4: «Это я виноват», — сказал он. «Пришлось в последнюю секунду все свернуть».
0: «Но почему?»
4: «Я проиграл пари».
3: Рауль кивнул, удовлетворенный таким объяснением.
4: «Мне очень жаль, Рауль. Ужасно, наверное, быть запертым внизу».
3: Рауль пожал плечами.
4: «Да не так уж тут и плохо. Мне даже нравится».
3: «Правда?»
4: «Да.
3: У нас хорошая планета. Знаешь, что самое крутое?»
4: «Фрукты!»
3: Бог покраснел.
4: «Это я их придумал».
3: Рауль кивнул. «Спасибо».
4: Бог радостно улыбнулся. «Всегда пожалуйста».
3: Он закинул ноги на стол и рассмеялся. «Может быть, Рауль прав? Может быть, Земля не так бесполезна, как он думал?» Бог совсем не ожидал, что эти нью-йоркские придурки начнут встречаться. Но как раз в тот момент, когда он собирался отдать приказ и начать снос, наклюкавшийся Винс попросил его в последний раз взглянуть на этих смертных. Бог чуть не подавился начос, когда увидел, как они милуются посреди тротуара. Поцелуй был так себе, и все же это был поцелуй. Оставалось только отменить разрушение планеты. Бога это слегка разочаровало, но вместе с тем он испытал и облегчение. Все-таки он бы скучал по человечеству.
4: «А знаешь что?» — сказал он Раулю. «У меня все-таки есть послание для смертных».
3: Рауль вытащил из боксеров фломастер.
4: «Внимательно.
3: Я хочу, чтобы ты сделал большой знак, просто огромный, и напиши на нем «Бог вас любит».
4: «И все?»
3: Бог твердо кивнул. «И все».
1: Он улыбнулся, когда пророк записал фразу на расплющенной картонной коробке.
4: «Я буду размахивать знаком у них перед носом», — пообещал Рауль. «А еще, ну ты знаешь, кричать на них буду и все остальное».
3: «Замечательно», — похвалил Бог. «Ты лучше всех».
1: Краем глаза он заметил кубик Рубика, все еще лежащий в деревянной корзине для мусора. Секунду он колебался, а после вытащил его.
4: «Поверить не могу», — сказал Крейг Винсу. «Ангел месяца!»
3: «Ты заслужил», — ответил Винс.
4: «Твое чудо с бейсбольным мячом было просто потрясающим».
1: Крейг поблагодарил его и торопливо открыл свой приз. Купон выпорхнул из конверта и упал на стол. Крейг взял его в руки и прочитал вслух. «При заказе 2 блюд в соли, 1 уцененная закуска в подарок». Он перевернул купон и, прищурившись, посмотрел на мелкий шрифт. «Только 1 порция в одни руки. Мясные закуски в акции не участвуют. Действие купона истекает через 24 часа».
3: Он пожал плечами.
4: «Наверное, зайду к ним сегодня вечером».
1: Винс рассмеялся и вынул из коробки свой степлер. Бог предложил ему вакансию управляющего менеджера в соле, но он отказался. Не то чтобы ему было скучно и грустно под началом Бога. Винс просто от него устал. Он хотел нетривиальных задач. Хотел, чтобы от его работы действительно что-то зависело. Он попросил у Бога разрешения занять пост исполнительного директора Небес Инкорпорейтед, Но старик хотел сохранить эту

0: должность за собой, пусть даже в качестве почетного титула. Немного поразмыслив, Винс выбрал для себя наилучший в этой ситуации вариант. Он разжаловал самого себя до ангела и вернулся в департамент чудес. Он занял кубикл Брайана всего в нескольких шагах от кубикла Крейга. «Срань господня!» — пробормотал он, открывая картотеку. «Да тут все бутылками заставлено!» Крейг кивнул. У Брайана были серьезные проблемы. Он задумчиво покачал головой. «Интересно, где он сейчас?» Винс склонил голову на бок. «Ты что, не слышал? Бог его до архангела повысил».
1: «Серьезно?»
0: «Ага. Видимо, сдружились на вечеринке в честь конца света. Ты и в соли его, наверное, увидишь. Он из бара не вылезает». Крейг улыбнулся. «Ну и отлично. Эй, а может, сходим вместе? Вряд ли я осилю сразу два блюда». Винс усмехнулся. «Ты решил позвать меня? А кого еще мне звать?» Винс незаметно указал на кубикл Элизы. Склонившись к компьютеру, она добивала чудо на рыбалке. Винс протянул купон Крейгу и кивнул. «Не просри все».
2: «Ой, поздравляю!» — воскликнула Элиза. «И приз весьма неплохой».
0: «Это правда», — сказал Крейг. «Ну, то есть да, это тебе не кот чихнул». Он ковырнул носком ковер. «Ну и вот, я тут подумал». Он беспомощно посмотрел по сторонам. «Я подумал, может быть, ты хочешь как-нибудь выпить вместе кофе?» Она мягко ему улыбнулась.
3: «Выпить кофе?»
0: Он посмотрел себе под ноги. «Ну, то есть...» Он откашлялся и посмотрел ей в глаза. «Не хотела бы ты сходить со мной на свидание?» Она кивнула. «Отличная идея!» Он шумно выдохнул. «Здорово, просто здорово! Ну так, когда ты сегодня освободишься?» «А что, если прямо сейчас?» Крейг рассмеялся. «Нет, ну сейчас мы уйти не можем. Ну, то есть ты глянь только на Сэма и Лору!» Он указал на экран. Их смертные сидели поодиночке в квартирах, уставившись в свои айфоны. Каждый ждал, пока второй позвонит. «Вдруг они все испортят», — сказал Крейг. «Вдруг струсят и никогда друг другу не позвонят. Вдруг, несмотря на наши усилия, все равно ничего не получится». Элиза пожала плечами. «Теперь уже дело за ними». Крейг посмотрел ей в глаза и улыбнулся. «И то верно», — сказал он и потянулся к кнопке питания. «Дело за ними». Читал Геннадий Смирнов.

Вы слушали программу «Читаем вместе».

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: до нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Я завершаю рассказ о творчестве доктора Шлягера, композитора Вячеслава Добрынина.

Программу открыла композиция Вячеслава Добрынина на слова Симона Асиашвили «Не сыпь мне соль на рану». Пел доктор Шлягер Вячеслав Добрынин. Как я уже говорил, во второй половине 70-х Вячеслав Добрынин стал популярным и очень востребованным композитором. Его песни входили в репертуар популярнейших советских исполнителей. Эти песни издавались на миньонах фирмы «Мелодия» и входили в разные сборники, например, «Для вас, женщины» или «С Новым годом». Одной из самых популярных песен Вячеслава Добрынина второй половины 70-х, наряду с песней «Прощай», прозвучавшей в нашей прошлой программе, стала песня «Все, что в жизни есть у меня» на слова Леонида Дербенева. Ритмическая основа песни, по словам Добрынина, пришла ему в голову, когда он чеканил шаг от станции метро до дома. На этот маршевый ритм Дербенев придумал первые слова припева. Увидев текст Дербенева, Добрынин сказал, цитата, «Ты гений», конец цитаты. Дербенев ответил, цитата, «Спасибо за правду», конец цитаты. Вот такая история. Песню «Все, что в жизни есть у меня» вы прекрасно знаете в исполнении ансамбля «Самоцветы». Ее можно и сейчас услышать на волнах ретро-радиостанций. А я предлагаю вам эту композицию в записи, которую вы вряд ли слышали.

кавер на песню Вячеслава Добрынина «Все, что в жизни есть у меня» с английским названием «Love» – «Любовь» и текстом Стелмена прозвучал в исполнении британской группы «Peters and Lee». Запись взята мною с пластиночки «Песни Вячеслава Добрынина поют зарубежные исполнители», выпущенной небольшим тиражом фирмой «Мелодия» в 1980 году. Добрынин задумал выпустить на «Мелодии» авторский диск-гигант, который стал бы признанием его творческой деятельности. Такие авторские пластинки могли записывать только члены Союза композиторов СССР, а Добрынин не состоял в этой почтенной организации. Но Вячеславу Добрынину крупно повезло. К концу 70-х в нашей стране появилось множество дискотек, на которых отплясывали в основном под зарубежную музыку. Советской танцевальной музыки на пластинках катастрофически не хватало. Было принято решение выпускать диски-гиганты с танцевальными произведениями советских авторов. В список этих авторов попал Вячеслав Добрынин.

Программу продолжила композиция Вячеслава Добрынина на слова Леонида Дербенева «День за днем» в записи ансамбля «Лейся песня». «День за днем» – так называется первый авторский диск-гигант Вячеслава Добрынина, выпущенный фирмой «Мелодия» в 1981 году. На пластинке 9 песен в исполнении вокально-инструментальных ансамблей «Красные маки», «Лейся песня», «Самоцветы», «Здравствуй, песня» и «Поющие сердца». 5 песен написаны Добрыниным на слова Леонида Дербенева. Остальные – на слова Михаила Плицковского, Игоря Кахановского и Михаила Шаброва. Все записи были сделаны в 1980 году. Первый тираж был отпечатан на заводе грампластинок в подмосковной Апрелевке в июне 1981 года. 30 июня Вячеслав Добрынин поехал в Апрелевку, чтобы забрать причитающиеся ему авторские экземпляры, а потом раздать друзьям. Анна Ивановна с нетерпением ждала возвращения сына, чтобы порадоваться вместе с ним и похвастаться перед соседями. Но по дороге домой Добрынин заехал на квартиру Леонида Дербенева, чтобы отметить выход пластинки. Ожидание для Анны Ивановны оказалось невыносимо тяжелым, и она скоропостижно скончалась. Ей было 65 лет. Выход такой вокально-инструментальной пластинки стал настоящим событием для меломанов. Я помню, как у нас в Калининграде выстраивались длинные очереди в музыкальные отделы, чтобы купить эту пластинку за 2 рубля 70 копеек. Послушаем еще одну композицию Вячеслава Добрынина с пластинки «День за днем». Песня называется «Обманщица». Она написана на слова Михаила Плицковского, исполняет ансамбль «Поющие сердца».

После смерти матери Добрынин впал в депрессию, уединился, запустил себя. Из этой ямы ему помогли выбраться друзья и работа. В 1985 году Вячеслав Добрынин женился во второй раз. Добрынин впервые увидел свою будущую жену в ложе стадиона на одном из матчей московского «Динамо», а затем на банкете, устроенном футболистами московского «Динамо». Ирина, снова Ирина, тогда была женой футболиста московского «Динамо» Владимира Фомичева. Она была на 13 лет моложе Вячеслава Добрынина. Несмотря на это, она развелась с Владимиром и стала для Вячеслава Добрынина второй мамой. Они прожили вместе около 40 лет. Вячеслав Добрынин посвятил ей эту песню –

0: не разлюблю.
1: Только что прозвучала песня Вячеслава Добрынина на слова Михаила Рябинина «Никто тебя не любит так, как я». А как композитор Вячеслав Добрынин стал певцом Вячеславом Добрыниным? Здесь, как в случае со знакомством с Леонидом Дербеневым и с выходом первой авторской долгоиграющей пластинки, произошло удачное стечение обстоятельств. Шел 1986 год. Для очередного выпуска телевизионной программы «Шире круг» Вячеслав Добрынин и поэт Симон Асиашвили написали песню «Спасатель». Ее должен был исполнять Михаил Боярский. Однако он не успел прилететь на съемку. Съемки проходили на лодочной станции. Время было оплачено. Добрынину ничего не оставалось, как спеть самому. Рюмка для храбрости, гитара в руках, чтобы не было видно дрожи, и запись получилась с первого дубля. Вот это незатейливая песенка. –

Через несколько дней после выхода в эфир программы «Шире круг» Добрынину позвонили с телевидения и попросили забрать почту. Особых вокальных данных у Вячеслава Добрынина не было, но приятная хрипотца и грассирование в голосе заворожили телезрителей. Добрынин продолжал писать для других, но и сам стал активно записываться. Шлягеры посыпались, как из рога изобилия. В 1986 году фирма «Мелодия» выпустила второй авторский сборник под названием «Взлетная полоса». В следующем году вышла пластинка под названием «Настроение». В 1986 году песня Вячеслава Добрынина и Михаила Рябинина «Балагое» в исполнении ансамбля «Веселые ребята» стала лауреатом фестиваля «Песня года». Ее мы сейчас и послушаем.

Вячеслав Добрынин – 15-кратный лауреат фестивалей «Песня года». «Ягода малина» – 1987 год. «Синий туман» – 1988 год. «Незабудка» и «Не сыпь мне соль на рану» – 1989. В 1990 году Вячеслав Добрынин создал группу «Доктор Шлягер», с которой записал все свои основные хиты. В 1986 году Добрынин стал лауреатом премии Ленинского комсомола, а через 10 лет – народным артистом Российской Федерации. Вячеслав Добрынин – лауреат многих российских и международных конкурсов и фестивалей. Добрыниным написано более 1000 песен. Далеко не все из них стали шлягерами. Я говорил об этом в первой программе, посвященной творчеству Вячеслава Добрынина. По мнению одного из критиков, цитата, «Добрынин – гений маскульта, автор популярнейших массовых песен, от которых тошнит любого музыкально образованного человека. Но это и есть профессионализм. Кстати, сочинять не то, что нравится тебе, а то, что публике». Конец цитаты. А вот другое высказывание. Цитата. «Песни, которые он писал, шлягеры, помогали жить людям. Когда песня становится массовой, всех ней, то это большая заслуга композитора. И хотя Добрынин не создавал глобальных произведений, опер, все равно его музыка нужна слушателям». Конец цитаты. С 2018 года у Вячеслава Добрынина начались серьезные проблемы со здоровьем. И 1 октября 2024 года его не стало. Завершит программу песня «Ягода малина», написанная Вячеславом Добрыниным на слова Михаила Плецковского. Поют Вячеслав Добрынин и его внучка Софья Добрынина-Макгафи.

0: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго.
1: В эфире радио Рансис, программа «Театр с доставкой на дом».
2: Назим Хикмет, «Череп».
3: Это рассказ об одном образе жизни. Об одном образе жизни, который они хотят надеть на всех людей, как усмирительную рубашку, как проклятые оковы, как железные кандалы, при помощи черных пастей пушек, огромных смертельных грибов, атомных бомб, чумных мышей и пестро расцвеченных фабрик лжи. Теперь слушайте.

0: Действие первое. Картина первая. О трех телефонах и радио.
1: Алло.
2: Алло.
3: Алло.
4: Алло.
1: Говорит председатель правления Объединенного газетного треста в долларе, а не Фрайман.
2: Я корреспондент Объединенного газетного треста в долларе, а не Джек. Слушаю.
4: Я дежурный редактор газет «Трибунал Либр» Объединенного газетного треста в долларе, а не Родос. Слушаю.
3: Я главный редактор журнала «Дели Джорнал» Объединенного газетного треста в долларе, а не Конг. Слушаю.
1: Давайте информацию о сыворотке доктора Деланеза. Понятно?
2: Да.
4: Понятно.
3: Совершенно.
2: Пишите. По распоряжению председателя правления газетного треста мистера Фраймана, сегодня в 15:35 я получил интервью доктора Деланеза. Написали? Беседа продолжалась 17.

0: 15 минут. Доктор Деланеза проживает в одной единственной комнате на самом верхнем этаже дома номер 86 по 14 улице 16 авеню. Точка. Доктор Деланеза сообщил мне о том, что он изобрел сыворотку, которая излечивает туберкулез. Доктор объяснил мне сущность своего открытия. Для практического применения сыворотки и проведения последних опытов нужны специально оборудованная лаборатория и значительный капитал.
1: Пишите. Огромный успех Объединенного газетного треста «Долларьяне». Мы беседовали с доктором Деланезе, возвестившим о великом открытии, которое спасет человечество. В тишине комнаты, расположенной далеко от городского шума, и настолько высоко, что сутолока будничной жизни не достигает туда, между великим скромным ученым и нашим корреспондентом состоялось свидание.
2: Пишите, доктор Деланезе из Долларьяна спасет человечество от величайшего бедствия. Тот факт, что слава победы выпала на долю ученого из Долларьяна, явится самой блистательной страницей в истории науки Долларьяна. Точка. Отчет, составленный 7 профессорами нашей делегации, не оставляет никакого сомнения в гениальности этого открытия. Рецепт сыворотки чрезвычайно прост.
1: Пишите. Сыворотка Деланеза – это открытие не только теоретическое, но и практическое. Это доказано большим количеством специальных опытов.
0: Сыворотка, будучи проверена на одном больном, немедленно проявила целебное действие.
2: Для распространения сыворотки доктора Деланеза по всему миру необходим большой капитал.
1: Теперь подчеркните все, что я скажу. Найти доктору Деланеза капитал, необходимый для распространения и широкого производства сыворотки, дело чести Долларьяна.
0: По распоряжению председателя.
3: Кого сыворотка будет проверена на одном больном? Имею всего
2: следует идти. Кто факт, что слава победы выпала на долю ученого Долларьяна, явится самой блестящей страницей в истории науки Долларьяна.
4: Алло, алло, говорит радио Долларьяна. С сегодняшнего утра Объединенный газетный трест в Долларьяне начал печатать материалы о противотуберкулезной сыворотке доктора Деланеза. Журналы и газеты треста, правительство и общественность должны помочь доктору Деланезу. Это гениальное открытие.
5: Доктор Деланеза.
6: Картина вторая. О специальности и о науке, в которой доктор Деланеза совершенно не сведущ. Комната доктора Деланеза. В кресле у окна его дочь. Светит солнце.
7: Красотка, синьорина.
6: Деланеза занимается. Издали доносит.

0: Ты опять двигаешься, девочка. Как только тебе поставят под мышку термометр, ты и 5 минут не можешь посидеть спокойно.
1: Ой, пап, какая чудесная солнечная погода. Папа, пап, посмотри на улицу.
0: А между тем, малейшее движение может повысить температуру.
1: Пап, ну неужели ты никогда не пел песню?
0: Если термометр не показывает истинной температуры, попробуй-то разрешить вопрос, пользуясь диаграммой.
1: Папа, пап.
0: Когда держишь термометр, нельзя даже разговаривать. Потерпи немножко. Ну, потерпи еще 15 секунд. Все. Давай посмотрим температуру.
1: Сколько?
0: 38,5. Отметим на диаграмме.
1: Папа, а это очень высокая температура.
0: Процесс идет нормально. Боишься? Ты мне не веришь? Ты следи только за состоянием своей психики. За физиологию отвечаю я.
1: А какая у меня стадия болезни, папа?
0: Так развлечение стадии – это вопрос методологии. Каждый раз, как я буду у тебя измерять температуру, я буду рассказывать об этом. Существо дела в следующем. Бациллы Коха – сыворотка Долонеза. Поняла? Бациллы Коха и моя сыворотка вступают в схватку. Первой ареной их борьбы я сделаю твои легкие. Ты только следи за своей психикой. Этого мой ум не постигает. А я несу ответственность за физиологию. А 100 шансов, 500, 1500 за победу сыворотки Долонеза, за мою победу. Есть еще одна трудность. Деньги. Но я уверен, что и эту трудность преодолею. Я вижу трупы коховских бацилл, распростертые у моих ног.
1: Какой ты странный, папа.
0: Возможно. Ну, пока давай помолчим и поработаем.
1: Папа, кто-то пришел.
0: Войдите. Добро пожаловать, сосед.
2: Я принес вам воды, доктор. Вероятно, у вас кончилась вода.
1: Спасибо, Педро.
2: Сидите, не двигайтесь, моя милая. Я перелью, куда следует.
1: Но стоит ли вам беспокоиться? Какой хороший человек этот Педро.
0: Прекрасный друг, превосходный человек. Итак, Педро, водокомпания выключила воду. Что поделаешь, чтобы мы не могли уплатить деньги этим субъектам.
1: А сегодня пришел счет за электричество.
0: О, если мы его не оплатим в течение недели, они выключат и свет. Однако я полагаю, что на этот раз электричество не выключат. Уверен, что ведра воды, которые вы нам принесли, будут последними.
2: Дай бог, доктор.
0: Причем здесь бог? Разве вы не читали утренних газет?
2: Читал. Весь город толкует о вашем интервью.
1: Значит, папина работа возбудила интерес?
2: Больше, чем нужно.
0: То есть?
2: То есть? Да нет, ничего. Вот если бы вы могли...
0: Ошибаетесь, Педро. Пусть вас ничто не смущает. Все очень просто. Я нашел противотуберкулезную сыворотку. Это стало известно. Наконец-то гений добра улыбнулся мне.
2: Кто его знает? Может быть, гений зла.
0: Ошибаетесь, Педро. Все очень просто. До сих пор сделать последний шаг мне мешало отсутствие денежных средств. Но, разумеется, после сегодняшнего сообщения деньги посыпятся к моим ногам. Презренный металл, называемый деньгами, хоть раз может послужить более высоким целям, чем счет за электричество или воду. Сыворотка Долонеза победит бациллу Коха.
1: Потечет вода и загорится свет.
0: В этом весь вопрос. Все очень просто.
3: А действительно, как пишут в газетах, к вам приходила делегация ученых из 7 человек?
0: Нет. Нет, нет. Я тоже удивлен этим. Видимо, это ошибка наборщика. Может быть, такая делегация еще придет. А написали, что уже пришла.
3: А об успешных результатах большого количества опытов с вашей сывороткой. Даже больному в 3-й стадии.
0: Что? Что вы прекрасно знаете, что я таких опытов не делал. Это они несколько забежали вперед. Моя дочь говорит, что это обычай журналистов. Ум мой не постигает.
3: Доктор!
0: Ну, слушаю вас.
3: А вы изучали связь между политической экономией и бациллой Коха, а следовательно и сывороткой Долонезо?
0: Нет. Я не имею никакого представления о политической экономии. В политической экономии я совершеннейший профан.
3: Мне кажется, что между всеми науками существует очень тесная связь, внутренняя связь.
0: Оставьте эти абстрактные теории.
3: Ах, доктор, если бы вы знали, какая тесная связь существует между политической экономией и медициной, если бы вы только могли себе представить...
1: Что там происходит?
0: Ах, ну, наверное, опять эта девица, наша соседка. Боже мой, как мне надоели эти постоянные ссоры этой женщины с мужчинами.
3: А ведь газеты писали о комнате, расположенной вдали от городского шума. И на такой высоте, что сутолока будничной жизни туда не достигает.
0: Ох, лучше бы они этого не писали.
4: Картина 3. Об истории литературы, о коровах и еще о многих вещах.

0: Посмотри, дочь моя, кого я к тебе привел.
1: Вы ли это? Пожалуйте. Ой, нет, сегодня вы не пожимайте мне руку, я еще не поправилась.
2: Я к вам не заходил целую неделю. Я много работаю.
1: Как ваша книга?
2: Позавчера закончил, отправил издателю.
1: Там будут все ваши стихи, не так ли?
2: Почти все. Располагая свои стихи в известном порядке, я сделал чудесное открытие. Вы, вдохновительница большей половины моих произведений, написанных за последний год. Вы для меня фея вдохновения. Вы!
1: Ой, сядьте немного подальше. Я еще не поправилась, а эта стадия заразительна.
2: Ну что ж из этого? Вы поправитесь, сударыня, и я готов принять от вас все.
1: Ваша книга будет очень большая.
2: Полагаю, что до 100 страниц. Подумайте, моя первая книга, толстая, в черном кожаном переплете, строчки, как слезы, падающие на белоснежную бумагу из подведенных глаз восточной женщины. Вам нравятся мои стихи? Я вас каждый раз об этом спрашиваю, потому что вы мой первый критик. Книги, напечатанные на грубой бумаге, передадут рядом с моим именем, страдальческим и гордым, как имя распятого Христа, ваше имя, целомудренное, как имя Девы Марии.
1: О, как красиво вы говорите.
2: Правда?
1: Да.
3: Поэт старается незаметно для девушки отодвинуть стул, но девушка замечает его движение.
1: Вот видите, нужно быть осторожным.
2: Что? Я не понял.
1: Нет, ничего. Ну, говорите снова так, как только что говорили. Писать стихи.
0: Войдите.
3: Появляется взволнованная привратница.
4: Доктор Долонеза! Доктор Долонеза!
0: Что такое?
4: К вам пришли гости.
0: Хорошо. Пусть войдут.
4: Большие люди.
1: Какие большие люди?
2: Это ошибка. Ошибка. Наверное, ищут меня. Это издатель, которому я послал свою книгу.
4: Нет. Спрашивают доктора. Мужчина и женщина. Они приехали на автомобиле. О, большой, роскошный, ослепительный. Настоящий автомобиль, как у белых особняков в западных кварталах.

0: Пришли, пришли. Пожалуйте, пожалуйте. Вот комната доктора Долонеза.
1: Вам угодно видеть меня?
2: Имею честь говорить с доктором Долонеза?
1: Да.
2: Мне надо поговорить с вами конфиденциально.
3: Мисс, я покидаю вас. До свидания, доктор.
0: Я не считаю себя посторонней. Я... Вероятно, вы слышали имя мистера Кляйна. Это я просватала дочь мистера Кляйна за французского...
1: Мадам, оставьте нас одних.
0: Ладно, пусть будет по-вашему. Но что касается квартирной платы, я вам...
1: Мадам.
0: Ухожу, ухожу, ухожу, ухожу. Всего доброго. Мистер, всего доброго, мисс.
1: Моя дочь, нет такого вопроса, о котором бы мы не могли говорить в ее присутствии. Прошу вас.
2: О, пусть мисс не беспокоится. Итак, я Вильямс, председатель правления Объединенного Треста туберкулезных санаториев в Доллариане, а это мисс Паулина, главный врач наших санаториев, она же председатель нашего общества защиты животных.
1: Я вас слушаю.
2: Сегодня в утренних газетах я прочел ваше интервью. Ваше открытие чрезвычайно заинтересовало меня.
4: Важное открытие.
2: Я уверен в том, что вы не шарлатан. Успех вашей сыворотки в будущем обеспечен. Сведения, которые я собрал о вас...
4: Не оставляют сомнения в вашей добропорядочности.
2: Давайте говорить коротко и ясно. Вам необходимы деньги, капитал для достижения вашей цели и значительный капитал.
1: Да, да, да, да.
2: А между тем, из-за того, что вы не внесли деньги, у вас выключили воду.
4: Скоро выключат электричество.
1: Да, да, да.
2: От имени нашего треста я могу дать вам капитал вдвое, втрое больше, чем тот, который необходим для вашей цели.
4: И великолепную лабораторию.
1: Правда. Да, да, ну, конечно, да, вы говорите правду. Собственно говоря, я этого ждал, ждал, да. Гений добра.
2: Великолепная лаборатория.
4: Лаборатории.
2: Денег столько, сколько вам угодно.
1: Я был убежден, что в конце концов гений добра придет.
2: Дорогой доктор Долонезе, коротко
4: и ясно.
2: Для немедленного оформления наших условий у меня есть соответствующее предложение.
4: Предложение, требующее немедленного и бесспорного оформления.
2: Мы с вами составим контракт.
1: Я готов согласиться на любое ваше предложение. Только бы...
2: Статья первая контракта. Весь нижний этаж большого дома в моем имении Баствест...
4: Великолепно оборудованный...
2: В виде лаборатории... будет предоставлен вам.
1: Прекрасно.
2: Статья вторая. В ваше распоряжение будет предоставлен капитал в $1,000,000.
4: В случае необходимости эта сумма может быть увеличена.
1: Нет, вот много.
2: Статья третья. Взамен наших обязательств вы, доктор Долонезе...
1: Конечно, конечно. В самый короткий срок... Сделаю сыворотку для лечебных целей.
2: Нет.
4: Нет. Статья третья гласит...
1: Что?
2: Начиная с момента подписания контракта, в течение 6 месяцев доктор Долонезе будет лечить 255 коров и быков. Поместье Баствест.
1: Да, ну, простите, я не ветеринар.
2: Я продолжаю статью третью. В течение этих условленных 6 месяцев доктор Долонезе ограничивается только лечением коров и быков. Он не будет заниматься никакими другими делами, даже мысленно. Он не проведет ни одного, даже самого маленького опыта, не имеющего отношения к нашим животным.
4: Статья 4. Наблюдение за выполнением статьи 3 будет осуществляться главным врачом нашего санатория, то есть мной.
2: Понятны вам третья и четвертая статьи, дорогой доктор?
1: Нет. Нет. Значит, вы мне дадите деньги и лабораторию, а я, оставив свои занятия, в течение 6 месяцев буду лечить ваших коров и быков. Так, а сыворотка? Моя сыворотка. Сыворотка Долонеза.
2: О, этим делом вы займетесь через 6 месяцев. Об этом говорит статья 5 контракта. В случае строгого выполнения вами статьи 3, лаборатория, в которой вы проработаете 6 месяцев, и капитал в сумме $1 миллиона переходят в вашу собственность.
4: Слышали статью 5? Значит, через 6 месяцев вы сможете заниматься своей сывороткой сколько угодно. Лаборатория есть, деньги есть.
1: Вы смеетесь? Поймите, я открыл противотуберкулезную вакцину. Я спасу человечество.
4: Правильно.
2: Но это общий вопрос.
1: Мне надо спасти дочь как можно скорее. А через 6 месяцев...
4: Правильно.
2: Но это частный вопрос.
4: Предмет разговора?
2: Прежде всего, коммерческий вопрос. Без выгодного договора никто никому денег не дает.
5: Отец.
1: Что ты хочешь?
5: Ничего, отец. Я могу умереть. Не соглашайся быть коровьим доктором, отец.
4: Мисс, я вас прошу не считать быков презренными и грубыми. Не забывайте, что я председатель общества защиты животных в Долларьяне. Вы не имеете права оскорблять меня.
5: Но я вас...
2: Сударыни, прекратим этот разговор. Дорогой доктор, я вам оставляю копию нашего контракта. Имейте в виду, других предложений не будет. Подумайте. 6 месяцев пройдут быстро, и потом вашей любимой дочери тоже будет полезен дачный воздух. 6 месяцев, время небольшое. Если вы немедленно приступите к работе...
1: То есть, к лечению ваших быков.
4: Да, этих бедных, страдающих животных.
2: И тогда еще не поздно будет позаботиться о вашей дочери. Подумайте, дорогой доктор Долонеза, подумайте. Итак, я оставляю контракт у вас на столе. Номер телефона там записан. Всего наилучшего.
4: Всего наилучшего.
2: Всего доброго, мисс.
4: Всего доброго, дочь моя. И любите животных, жалейте животных. Так велел Иисус. До свидания.
1: Нет, прощайте. Возьмите контракт, я не подпишу.
2: Ничего, ничего, пусть остается.
4: Подумайте.

0: Уехали.
1: Их автомобили ревут, как взбесившиеся быки, как разъяренные коровы.
0: Подумай обо мне, пап. Но если они пришли, то, может быть, придут и другие.
1: Нет, я ничего не понимаю. Может быть, эти люди сумасшедшие? Я врач, доктор, человек, победивший бацилл Коха. И мне лечить быков. Быков с огромными рогами, упрямых, коров с длинными сосками. Нет, они надо мной посмеялись, несомненно.
0: Папа, а может быть, они хотели испытать тебя?
1: Какое испытание?
0: Ой, ну ты не читаешь романов, а то бы ты знал. Ну, чтобы проверить, серьезно ли чувство любящих. Многие люди проделывают такие опыты.
1: Опыт? Меня надо проверять? Болтовня. Это невозможно, коровы. 6 месяцев. Куда этот тип бросил бумагу? Это еще кто? Войдите!
2: Это я. Я доктор. Я прогуливался по коридору, услышал ваш голос. Я подумал, что, может быть, нужна моя помощь. Вероятно, это ваши гости привели вас в нервное состояние.
1: Вот. Прочтите эту бумагу и скажите, что это такое?
2: Что это? Какая низость и какая подлость! Простите, это невозможно. На священный храм науки совершено такое грубое, такое наглое нападение. Уверяю вас, доктор, я говорю с гордостью. Мои башмаки промокают. Зимнего пальто у меня нет. Но если бы мне предложили не миллион, нет, если бы мне предложили 100 миллионов, я отказался бы от этого предложения, не думая ни секунды. Ах, отказался. Это слабое слово. В этом слове нет твердости. Нет, я бы выразился еще более благородным словом, еще более трагической фразой. Двустишьем, натянутым, как лук богов. Да, я бы сделал так.
3: О, наш поэт снова в экстазе. Можно мне войти, доктор?
1: Пожалуйста.
2: Как же мне не разгорячиться, дорогой Педро. Посмотрите на это предложение, сделанное доктору только что посетившими его господами.
3: Вы разрешите, доктор?
1: Читайте, пожалуйста.
3: Ах, негодяй. Ах, негодяй. Уже с первой статьи чувствуется ловушка. От мерзавца. Конечно. Вопрос ясен. Пожалуйста, доктор.
1: Что вы скажете на это?
3: Ничего. Все это лишний раз доказывает, что политическая экономия должна заниматься не освещением отношений между вещами, а анализом отношений между людьми.
1: Это все, что вы можете сказать?
3: Да. Впрочем, у меня есть одна книга. Я принесу. Прочитайте. Очень прошу вас.
1: Книга по политической экономии? Объяснение моей дочери мне понятнее всех ваших теорий.
0: Я сказала, что, может быть, эти люди хотели испытать отца, как это бывает в романах.
2: Смотри-ка! Мне это не пришло на ум. Вероятно, и даже наверное, то есть безусловно, это так. У вас удивительная проницательность, сударыня.
3: Дорогой приятель.
4: Простите, господа, я искал одного человека.
3: А кого вы искали?
4: У него длинное имя. Нечто вроде Жакма Марино Середья.
2: Я человек, которого вы искали, сударь. Только вы плохо запомнили мое имя. Не Жак Марино Сарадья, а Жан Мирано Сарадья.
4: А, значит, это вы. Но имя не имеет большого значения. Можно мне войти?
2: Доктор, вы позволите?
4: Пожалуйста. Господа, мисс, ваш покорный слуга, директор издательского общества «Только шедевры». Мое имя не имеет значения, я не ищу славы. Мы получили вашу книгу, сударь.
2: Значит, принята.
4: Почти.
2: Да-да, мною была послана рукопись в ваше издательство.
4: Наше издательство, как это видно из названия, согласитесь, что на этот раз название имеет кое-какое значение. Печатает и издает только шедевры. Исходя из этого...
2: Вы напечатаете мою книгу.
4: Вполне уверен, вполне уверен. Мисс... Вы читали стихи этого господина?
0: Я читала. По правде говоря, он мне сам их читал.
4: А вы, мистер? Простите, я не знаю вашего имени. Но здесь опять-таки имя не имеет значения. Как вы находите?
2: Когда он читал моей дочери, я тоже слушал. Неплохо. Да. Красиво.
4: Угу. А вы, дорогой мистер, мистер...
3: И здесь опять-таки имя не имеет значения. По-моему, наш поэт поставляет товар для рынка 19 века.
2: Что? Ничего не понимаю.
4: Великолепный ответ. Теперь ваше имя имеет значение. Будьте любезны, ваше имя.
3: Педро.
4: Чем вы занимаетесь?
3: Неважно, чем я занимаюсь. От всех ваших предложений я заранее отказываюсь.
4: Жаль.
2: Я заинтересован...
4: Одну минуту. Во-первых, нет сомнений в том, что вы, если сравнить вас с тканью, чудесный материал. Великолепный кусок. В 20 веке таланты истощаются подобно туземному населению Америки. Поздравляю.
2: Благодарю.
4: Не стоит. Во-вторых, если хотите иметь успех... Обязательно нужно переменить имя.
2: Как? Мое имя?
4: Да, да, да. Какой-то Жан Миран. Это фирма 19 века. Например, может быть такое имя. Такая реклама. Дук Джин. Каково, а? Современно.
2: Странно. Однако...
4: Затем... Мистер Педро, правильно изволил заметить, наш поэт поставляет товар для рынка 19 века.
2: Что это значит?
4: Это значит, что выкройки, сделанные вами из чудесных материй, не соответствуют запросам рынка 20 века.
3: Точнее, требованиям определенной группы покупателей.
4: Вы опять весьма верно заметили, дорогой мистер Педро. Да, да, да. Они не соответствуют требованиям наших покупателей.
2: Не понимаю. У меня сумбур в голове. Пожалуйста, переходите к делу.
4: Сейчас. Я хочу сказать, что вашу книгу мы, к сожалению, не напечатаем.
2: Как?
4: Да, да, да. Но если вы будете кроить материю по-нашему... Я обязуюсь за каждую вашу книгу платить $1000 вперед.
2: То есть вы хотите от меня стихов в другом роде?
4: Да.
2: Каких?
4: Например, стишки вот к этим иллюстрациям. Взгляните.
0: Покажите мне.
2: Не дай бог. Я ни за что на свете не соглашусь, чтобы ваши глаза увидели... Что-нибудь подобное.
4: Ну как? Столковались, милый друг?
0: Понимаю. Понимаю, вы погибнете.
4: Наоборот, мисс. Он станет миллионером. Дорогой поэт, я сейчас же даю вам авансом $1000. И по окончании работы еще $10000.
2: Я не желаю вас больше слушать ни одной минуты, сударь. Подите вон!
0: Мой великий поэт.
2: Благодарю.
1: Авансом 1500 долларов. Сейчас же.
2: Вон!
1: Как вам будет угодно.
5: Дверь распахивается, входит привратница.
6: Доктор, вы недавно в присутствии ваших почтенных гостей унизили меня. Я не требую извинений. Но вы не платите за квартиру уже месяц. Согласно контракту, у вас еще неделя сроку. Через неделю вы оставите мой дом. Если даже вы заплатите за целый месяц, все равно я не соглашусь.
1: Ты выбрасываешь меня на улицу с больной дочерью.
3: А ну-ка, тетка, посмотри на меня. Сколько денег тебе дали гости, недавно приезжавшие на автомобиле?
7: Тебе от этого нет никакого дела?
6: Всего доброго. Срок неделя. Примите меры. При всей моей человечности я могу пойти только на такую уступку.
2: Боже мой, что случилось? Почему именно сегодня на нас все это свалилось?
1: Дорогой поэт, я все еще здесь. Аванс 2000.
3: Дорогой поэт, ваш вопрос не так сложен. Труднее с доктором.
0: А по-моему, наоборот.
1: Аванс 3000, произведение 15000 долларов.
3: Нет, нет, с поэтом дело проще, а при том...
1: Аванс 4000.
2: Что вы сказали, Педро? Мое дело простое, незначительное? То есть что вы хотите этим сказать? Разве искусство... Поэзия – вещь менее значительная, чем наука? Медицина?
3: Нет, дорогой, вы меня поняли превратно.
1: Не волнуйся, сынок. Аванс 4000, произведение 16000 долларов.
2: Сынок ли? Значит, вы тоже находите меня достойным сожаления. Значит, мое дело простое. Я жалкий поэт. А вы доктор, доктор Долонеза, важный человек. Вам предлагают миллион и при этом 6 месяцев лечить коров.
1: 4000, 16000.
0: Заставьте этого субъекта замолчать.
2: Нет, субъект за дверью не замолчит. Разве то, что мне не придают значения, как вашему отцу, расстраивает вас? Нет, нет. Тот, что за дверью, не замолчит. Фея вдохновения, черпавший до сих пор свет от вас, уходит.
1: 4000, 17000.
2: Иду. Прощайте.
5: Картина 4. О восходящей звезде поэзии. Лестничная площадка перед квартирой Долонеза.
3: Значит, договорились?
2: Да, да. А те, что в комнате, пусть лопнут от зависти.
3: Хорошо, хорошо. Пожалуйста, чек на 4000 долларов авансом. И подпишите, пожалуйста, вот эту расписку. Через месяц должна быть закончена первая книга.
2: Да, да, конечно. Один вопрос.
3: Пожалуйста.
2: Фея вдохновения. До сих пор я черпал вдохновение у чахоточной, больной дочери доктора. Между тем, как для новой книги нужен другой источник.
3: Эта сторона дела меня не касается. Если пожелаете, вам поможет кокаин. Можно и морфий, но он слабее. Лучше всего кокаин.
2: Но фея вдохновения, вы понимаете?
3: Не понимаю.
2: Ну, фея. Я нашел. Нашел, здесь живет одна девица.
8: Открой! Открой быстрей!
9: Кто там?
8: Открой, это я! Я!
9: Вы ли это? Ты ли это, брат мой?
8: Довольно, довольно. Никакого брата нет. Вот тебе $50. Пойдем. Покажи мне все прелести твоего ремесла, и я буду писать стихи.
4: Восходит новая звезда поэзии.

0: Действие второе. Картина первая. Опять о трех телефонах и радио.
1: Алло.
2: Алло, алло. Откуда говорят?
1: Из Объединенного газетного треста в Долларяне.
2: Кто говорит?
1: Председатель правления треста Фрайман.
2: Прекрасно. Я Вильямс.
1: Директор санаториев.
2: Да-да.
1: Я ждал вашего звонка.
2: Знаю. Слушайте, статьи, напечатанные вами неделю назад о докторе Долонезе, шантаж, обращенный против меня, против моего учреждения, моего треста санаториев.
1: Возможно. Продолжайте. Ваше предложение.
2: Мое предложение таково. Пункт первый. Начатый вами шантаж потерпел фиаско. Вероятно, ваши люди уже успели вам сообщить о том, что предложение, сделанное мною доктору Долонезе, сегодня утром им принято.
1: Я не информирован относительно последних событий.
2: Следовательно, в дальнейшем вы не получите от меня ни одного цента.
1: Если... Я сейчас же прекращаю печатать.
2: Нет. Слушайте дальше. Пункт второй. Вы продолжаете печатание и раскрываете истинную сущность доктора Долонезе. Понятно?
1: Понятно. Ваш третий пункт.
2: Сумма та же, что вы и предполагали получить от меня, когда начинали сенсацию о сыворотке Долонезе.
1: All right.
3: Алло.
4: Алло.
5: Алло.
4: Алло.
3: Давайте информацию. Доктор Долонезе шарлатан. Он ангажирован в качестве ветеринара трестом санаториев. Остальное известно.
4: Пишите.
5: Пишите.
6: Пишите.
4: Важное сообщение Объединенного газетного треста в Долларяне. Наше основное правило – никогда не обманывать своих читателей. Неделю тому назад мы стали жертвой хитрого авантюриста. Доктор Долонезе – никто иной, как простой ветеринар. Трест санаторий в Долларяне, самое благожелательное учреждение в мире, великодушно пригласил этого жалкого бродягу в качестве ветеринара.
5: Пишите. Уважаемые читатели, доктор Долонезе, о котором неделю назад писали, что он открыл противотуберкулезную сыворотку, оказался простым шарлатаном. Доктор Долонезе – международный авантюрист. Еще раз подтверждается, что лечение туберкулеза сывороткой невозможно.
6: Пишите. Доктор Долонезе обманул нас, нашу делегацию профессоров и общественное мнение. Мы помешали пагубной деятельности авантюриста, позорящего науку Долларяна перед лицом истории, вывели его на чистую воду. Мы, будучи государством, имеющим самые прекрасные в мире санатории, гарантирующие 100% выздоровление, можем этим гордиться.
5: Уважаемые читатели,
7: доктор Долонезе,
5: международный ветеринар.

0: Алло, алло, говорит радио Долларьяна. Доктор Деланезо, вокруг имени которого в течение целой недели стоял такой шум, оказался простым шарлатаном. Все наши профессора убеждены, что излечение туберкулеза возможно только в санаториях.
1: Картина вторая. О занятиях доктора Деланезо, о капле солнца и о величайшем культе любви к животным. Лаборатория доктора Деланезо на вилле имения Вастуэст. Деланезо работает. Его дочь сидит рядом в кресле.

0: Какие песни? Я не в состоянии слушать какие бы то ни было песни.
1: Тебя так занимает корова, что ты уже целый час возишься с колками.
0: Будь прокляты все коровы на земле. Нам остается еще 2 месяца. Эта Паулина преследует меня как таможенный сторож. В последнее время она, правда, несколько ослабила свой контроль. У меня для тебя приятная новость.
1: Известие от Федора?
0: Нет, нет, от него все еще нет никаких известий, да. Да, дело не в нем. Замечаешь ли ты, что я уже целый месяц тайно занимаюсь одним опытом после рабочих часов? Если бы Паулина не запирала лаборатории, я закончил бы в один день то, что я делал в течение месяца тайком.
1: А что ты делаешь, отец?
0: Сыворотку. Единственную. Единственную сыворотку.
1: Какую сыворотку?
0: Ну ты что, ты забыла, кто я? Зачем я здесь? Не стал же я и для тебя международным авантюристом, ветеринаром Долонесса.
1: Папа.
0: Ну, так, ну как же ты смеешь спрашивать, что за сыворотка? Ну какую я могу еще делать сыворотку, кроме сыворотки Долонесса? Я...
1: Папа, говори потише, а то услышат.
0: Возможно, буду шептать, как вор. В настоящий момент я занимался переливанием сыворотки. Дальше, через 10 минут все будет готово, потом...
1: Папа, через 10 минут будет готова противотуберкулезная сыворотка, правда, пап?
0: Тихо, не кричи. Услышат. Да и сердце у тебя ослабело. Не надо волноваться.
1: Ой, папочка.
0: Ты только следи за своей психикой. Этого мой ум не постигает. А я отвечаю за физиологию. Смотри на колбу.
1: Подойди поближе, папа.
0: Смотри. Видишь то, что находится внутри? Это сыворотка. Бациллы Коха лягут к моим ногам.
1: Кто получит первую сыворотку?
0: Ну, что ты сказала? Что ты сказала? Первую сыворотку? Разве мы с тобой не договорились об этом? Я сделаю твои легкие первой ареной поражения бацилл Коха. Через 2 месяца ты будешь на ногах. Температуры нет, кашля нет, крови нет, легкие как меха, сердце как часы, ты сможешь бегать, сможешь кричать, сколько тебе угодно.
1: Папа, и термометр уже больше не будет нужен.
0: Пусть вместе с коровами будут прокляты все термометры.
1: Папа, какой красивый цвет у сыворотки. Капля, как маленькая частица солнца.
0: О, как солнце. Эти солнечные капли я заставлю течь по твоим венам.
1: Да, папа, я готова.
0: Еще 5 минут. Спешка может испортить все дело.
1: Папа, сядь рядом со мной. Держи колбу в руке. Даже только глядя на нее, я чувствую, как крепнут мои легкие.
2: Доктор Долонезо садится рядом с дочерью. В одной руке у него часы, в другой колба. Они сидят спиной к двери. Дверь тихо открывается. Показывается Паулина. Осторожно ступая, она подходит к доктору и девушке.
1: Папа, осталось 4 минуты.
0: Через 4 минуты ты будешь спасена. Сыворотка Долонезо одержит первую победу. Я международный авантюрист, а? Я ветеринар.
2: Паулина выхватывает у Долонезо колбу с сывороткой и бросает ее на пол.
1: Папа!
3: шлюха!
4: Успокойтесь! Не говорите таких скверных слов в присутствии вашей уважаемой дочери. Для слуха молодых девушек...
3: Замолчи!
1: Папочка!
4: Я выполняю свои обязанности. Третья статья нашего контракта гласит, что кроме лечения коров, вы никакими другими делами и опытами даже в мыслях...
3: Я задушу тебя, как бациллу Коха.
4: А, вы уже заговорили о бациле Коха? Честные люди выполняют обязательства, под которыми они подписались.
3: Но моя дочь...
4: Это ваше частное дело. Вы должны были прежде об этом подумать. Вас никто не принуждал.
3: Вы выбросили меня с дочерью на улицу.
4: Но ваш друг Педро открыл вам двери своей комнаты. Он заботился о вас.
3: Он тоже погиб. Вы его на другой же день уничтожили.
1: Папа, я теперь понимаю, его, может быть, убили.
4: Нет. Он только посажен в тюрьму.
3: Потаскуха.
1: Папа!
5: Не злитесь. Иисус не любил злых людей.
1: Папа, не беспокойся. Не беда, я подожду.

0: Впредь будьте честны. Иисус прощал грешников, и я вас прощаю.
1: Дьявол, я тебя...
0: Зачем такие слова? До свидания, дитя мое. Повлияйте на вашего отца, чтобы он шел на работу. Работа – священная обязанность. Его ожидают в большом стойле. Желтая корова опять заболела, ее мучают схватки. Бегите на помощь бедному животному. Любовь к животным – величайшее благодеяние. Прощайте.
2: Картина третья. О беседе двух людей во фраках, об искусстве для искусства и о том, как Паулина разрешила вопрос. Верхний этаж виллы Васт-Уэст. Бау.

0: Что ты скажешь об этом бале? Умно придумано.
1: Вильямс — это необыкновенный человек. Бал людей, выздоровевших в его санаториях. Великолепно.
0: В сущности, когда они прибыли в санаторий, у них не было ничего серьезного.
1: К тому же и то, что Вильямс устроил первый бал в его имении, тоже примечательно.
0: Конечно. В нижнем этаже находятся лаборатории, где доктор Деланеза, открывший сыворотку, занимается лечением коров. В верхнем этаже бал. Праздник победы санаторного лечения. Сыворотка побеждена, санаторий победитель.
1: Деланеза действительно шарлатан?
0: Не думаю. Ну, оставим этот разговор. Я тебя познакомлю с бывшими туберкулезными. Видишь, вон, возле той двери, полную женщину.
1: Ту 100-килограммовую?
0: Да. Это жена владельца компании «Голландский сыр и масло». Она влюблена в стоящего рядом с ней тощего высокого мужчину.
1: Так. А кто этот тощий, высокий молодой человек?
0: Один из комиссионеров Вильямса.
1: Не понимаю.
0: Я объясню. У Вильямса есть группа молодых людей, из опустившихся граф, князей. Он посылает их во все концы Европы. Их обязанность любыми средствами находить для санатория здоровых и денежных клиентов.
1: Великолепно. А женщины-комиссионеры, поставляющие клиентов, тоже есть?
0: Ну, конечно, есть.
1: О, а это кто? Тоже комиссионер Вильямса?
0: Нет, это известный поэт Дуг Джин.
1: Ах, вот как! Я хотел бы видеть поближе поэта, который в 3 месяца стал миллионером. Подойдем?
0: Подойдем.
2: Истина одна. Искусство для искусства. А поэзия вечна и первична. Не угодно ли кокаин? Постройте мост от Бергсона до Фрайда. Пусть концы этого моста упираются один в Ницше, другой в поле балерин. Я шествую по этому мосту. На плечах у меня золото плаща, в руках у меня звезды.
3: Как красиво вы говорите!
2: Это моя давнишняя привычка. Искусство для искусства. Тот, кто не понимает биржевой игры, не поэт.

0: Вечером?
1: Нет! Через неделю я устраиваю чай. Билет $50. Дешевка, не правда ли?
2: О, надо быть демократом.
0: Какой вы необыкновенный.
1: Скромность – это гордость. А гордые люди скромны. Я не люблю скромность, вы правы. Идите все туда. Веселитесь, радуйтесь жизни и знакомству со мной.
0: Мой милый поэт, наконец, слава богу, мы одни.
1: Приказывайте.
0: Один немного неуместный вопрос.
1: Спрашивайте.
3: Говорят, что вы в свое время жили в одном доме с этим безумцем, ветеринаром Долонезе.
1: Что? Долонезе? Ах, да, да, мы некоторое время были соседями. Вы знаете, какая у него красивая дочь, какая милая девушка. Но она, кажется, была больна.
3: Как раз о ней я и собиралась спросить. Говорят, что у вас с дочерью Долонезе была какая-то связь?
1: Да! Да, да, да, но чисто духовная. Я не понимал тогда Фрейда, я был в неведении.
3: Да, но с тех пор прошло 4 месяца.
1: 4 месяца? Мне кажется, что 4 века.
3: Время относительно, но это не важно. Самое интересное, вы хотели бы увидеть еще раз дочь Долонезе?
1: Очень хотел бы.
3: Ваше желание можно осуществить, но только сейчас же, немедленно. Долонезе с дочерью живут в нижнем этаже. Доктора сейчас нет дома. Он ушел осматривать рыжую корову. Удобный случай. Что, если вы еще раз навестите старую возлюбленную?
1: Позвольте, в нижнем этаже? О, да, да, они должны быть в нижнем этаже. Да, великолепная идея. Немедленно иду засвидетельствовать свое уважение моей прежней царице. Друзья мои! Послушайте меня! Пойдемте навестим внизу дочь Долонезе, мою бледную царицу. Эй! Мои подданные! Подданные поэзии искусства! Следуйте за мной!
4: Входит Вильямс.
5: Ну, как?
3: Долонезе пошел осматривать рыжую корову. Я пришла вовремя.
5: Я не забуду вас, дорогая. Я вами чрезвычайно доволен.
3: Христос да будет вами доволен, мистер.
5: Но меня беспокоит еще одна вещь. А что, если наш безумец, сжав зубы, продержится еще 2 месяца? Что тогда?
3: Этого не случится. Сегодня ночью вопрос будет решен.
5: Благодарю.
3: Не меня. Благодарите вдохновившего меня.
5: Вы очаровательны.
3: Благодарю. Незадолго до вас Дук Джин говорил мне то же самое.

Картина четвертая. О вечной девственнице, интересном номере, сен-сансе и несоблюденном договоре.

0: дверь открывается.
1: Дети, молчите! Тишина! Моя царица спит. Идите на цыпочках, не дышите громко, моя царица спит. Наденьте свои сердца на ноги, как лакированные ботинки, и идите бесшумно ступая своими сердцами. Царица спит.
2: Это ничего привлекательного нет, как мертвая.
1: Да-да-да, как мертвая. Покой вечной девственницы. Я поцелую ее в губы.
0: Девушка вздрагивает и просыпается. Смотрит на поэта, узнала, смотрит на гостей. Вдруг, закрыв лицо руками, начинает плакать.
1: Что это? Ты плачешь? Не плачь, моя единственная.
3: О, как необыкновенно он говорит.
1: Не плачь. Я сойду с ума!
3: Уйдите отсюда!
1: Не могу уйти. Не уйду. Не плачь.
3: Не плачь!
1: Моя милая! Твои слезы приводят меня в ярость. Друзья мои! Сыграйте мне танго.
3: Танго!
1: Нет! Сыграйте пляску смерти. Сен-санса! Возьмите склянки безумца Долонеза и сыграйте!
3: Сыграйте! Сыграйте!
1: Идем, любимая, идем, милая, идем, идем.
0: Поэт поднимает девушку на руки.
3: Какой необыкновенный поэт!
1: Идем!
4: Я умираю от восторга!
5: Я до сих пор не видал такого интересного номера! Великолепно!
0: Девушка умирает на руках поэта. Поэт не замечает этого.
6: Что такое?
3: Это еще кто?
4: Долонеза.
3: Он похож на сумасшедшего.
6: Оставьте ее в покое.
3: Ах,
6: вон отсюда! Вон! Свиньи!
3: Ах, Господи,

0: Долонеза кладет девушку на пол. Становится на колени, слушает ее сердце.
1: Умерла.

0: Действие третье. Картина первая. Снова о трех телефонах и радио.
1: Алло.
2: Алло.
3: Алло.
4: Алло.
1: Сегодня утром Даланез освобожден из тюрьмы. По этому поводу напишите обстоятельное сообщение.
2: Пишите. Известный авантюрист Даланеза, не выполнивший контракта, заключенного с трестом санаториев, и тем самым причинивший учреждению большой ущерб, 8 месяцев тому назад был приговорен судом к возмещению убытков на сумму 100 тысяч долларов, а в случае неуплаты к 6 месяцам тюремного заключения. Нашим читателям известно, что авантюрист не уплатил этой суммы и попал в тюрьму. Ввиду окончания срока заключения, этот международный авантюрист освобожден сегодня утром.
3: Пишите. Опасный зверь вышел сегодня из железной клетки. Известный авантюрист Даланеза освобожден. Он бродит среди нас. Пусть ваши руки всегда держатся за кошелек. Перемените замки у ваших касс. Будьте осторожны. Среди нас, размахивая руками, разгуливает на свободе бедствие.
4: Пишите. Даланеза, отсидевший 6 месяцев в тюрьме, сегодня утром освобожден. Это наглый и зловещий безумец.
3: Пишите.
4: Сегодня утром.

0: Алло, говорит радио Долларьяна. Доктор Деланезо, который 8 месяцев назад был приговорен к тюремному заключению за мошенничество, сегодня утром вышел из тюрьмы.
1: Картина вторая. Об игре судьбы и о звуках.

0: На скамье у фонаря сидит Долонезе. Рядом с ним дремлет бродяга.
1: Синьорина черноокая, закрой покой. Ты опять двигаешься, девочка, опять. Как только термометр такая, вот. Да, а ты все еще здесь, Паулина. Я задушу тебя, как бациллу Коха. Бациллы Коха. Сыворотка Долонезе, может, трупы, бациллы Коха. Я вижу, спасет мы ног. А знаешь, Педро, я начинаю кое-что понимать в политической экономии.
2: Ты что?
1: Что ты сам
2: с собой разговариваешь?
1: Я?
2: С ума сошел, что ли? Эй ты, старик, тебе говорю.
1: Мне?
2: Конечно, кому же еще?
1: Что ты мне говоришь?
2: Вот нашел себе горе. Я говорю, почему ты сам с собой болтаешь?
1: Болтаю?
2: Да.
1: У меня... В ушах звучат голоса.
2: Звучат голоса? Заткни уши. Если не можешь это сделать, ступай отсюда. Не мешай спать другим.
1: Хорошо.
2: Не сердись, старина. Ладно, не беда. Говори. Только потише. Тоном пониже.
1: Да, хорошо.

0: Ты спишь? А?
1: А? Ты что, ослеп, что ли?
0: Счастливец, ты можешь спать.
1: А тебе не спится? Ты что, не хочешь спать?
0: Нет, я хочу спать, но не могу. Глаза закрываются, а чуть задремлю, как в ушах начинают звучать голоса.
1: Ты болен, папаша?
0: Да, болен. Не могу следить за своей психикой. Этого мой ум не постигает. Я отвечаю только за физиологию. Но и она не пригодна для работы.
1: Мудрено ты говоришь. Я ничегошеньки не понимаю. Папаша, ты похож на ученого человека?
0: Да. Я много учился. Очень много.
1: Какая польза от того, что ты ученый, а я нет? Гляди, на чем-то мы бок о бок. Учись, не учись, одно и то же. От судьбы не уйдешь. Для человека важно иметь счастливую судьбу. А быть грамотным — какой толк? Не так ли?
0: Не знаю. Тебе хочется спать, вот это хорошо. И мне хочется, но только я не могу уснуть.
1: Мать родная, соловьи, слышишь, поют. У тебя, отец, документы есть?
0: Есть, вот.
1: Что это? Рыбак рыбака видит издалека. Тюремное удостоверение. Значит, ты тоже оттуда. Сколько ж ты сидел?
0: 6 месяцев.
1: За убийство?
0: Нет.
1: Впрочем, ты не способен на это. Честно, ты обманул какого-нибудь простака.
0: Почему ты так думаешь?
1: А по тебе видно. Разве ты способен на более солидное дело? Послушай, папаша. Папаша, послушай, а ну-ка, ступай отсюда.
0: Не понимаю.
1: Вставай. Слышишь, иду. Если нас хватит здесь полночь, то снова отправят в тюрьму. Ты что, не знаешь устава для бродяг?
0: Не знаю.
1: Ну, если ты и этого не знаешь, тогда что ж ты вообще знаешь? Ну, быстро. До свидания. Да беги быстрее.
0: Куда же мне идти?
2: Куда хочешь?
3: Что ты делаешь?
0: Ничего.
3: Кто ты такой? Чем занимаешься?
0: Ничем.
3: Где ты живешь?
0: Нигде.
3: Кто у тебя есть?
0: Никого.
3: Документы, паспорт?
0: Есть.
3: Давай.
0: Вот, пожалуйста.
3: Пошли.
0: Куда?
3: Пошли.
0: Куда?
3: Пошли.
0: Я...
4: Картина третья. Об активном члене общества по борьбе с бродяжничеством и помощи беднякам. Комната полицейского управления.
5: Я слышал, что известный бродяга, это нашумевший король бродяг, Долонезо, позавчера, после выхода из тюрьмы, в полночь был схвачен одним из ваших полисменов.
6: Да, да.
5: Да?
6: Он уже 2 дня у нас.
5: Ну что вы?
6: Тихий, безропотный старик.
5: Несчастный. Ну, во всяком случае, общество по борьбе с бродяжничеством и помощи беднякам поможет и этому старику.
6: Это было бы хорошо, если бы вы поместили его в какую-нибудь богадельню.
5: Нет, это невозможно. Невозможно, и да неправильно. Мы совершенно испортим его нрав. Между тем, как наша задача — перевоспитывать бродяг, мы говорим о Долонезе. Работа, которую я нашел для него в цирке, не так уж трудна. Ну, самое большое, ну, 1-2 в день. Позовите его, пожалуйста, сюда. Я возьму его с собой.
6: Позовите сюда Деланезо.
1: Старую бродягу, пойманного позавчера ночью?
6: Да-да. Ах, вот и он. Подойди сюда поближе, Деланезо. Подойди. Послушай, тебе предлагают работу. Хорошую работу.
0: Хорошо. Что за работа?
6: Ты будешь работать в цирке.
0: Что я буду там делать?
2: Пустяки, не волнуйся. Но уж бродяжничество прощай. Прежде всего дисциплина. Цирк Долларьяна не походит на трест санаториев. И кроме того, наше общество берет тебя под защиту.
0: Согласен. А где я буду спать сегодня ночью?
2: В цирке?
6: В цирке.
0: В цирке, так, так. Значит, я даже мысленно не должен заниматься ничем, кроме цирковых дел. Самый маленький опыт... Это третья статья контракта, понимаю.
2: Нет, по окончании работы делай, что хочешь. Только уговор, ты будешь под контролем нашего общества. Понятно?
0: Понятно, понятно. Но я потерял сон. Может быть, в цирке я смогу... спать.
2: Как кончишь работу, так и спи себе сколько влезет.
0: Но я не могу спать. У меня шумит в ушах.
2: Там не будет шуметь. О, собирайся.
0: Я готов.
2: Как? У тебя нет вещей?
6: Никаких.
2: Ну, если так, давайте подпишем контракт. Здесь. Хорошо. Ну, думаю, что мы еще встретимся.
6: Счастливо. Будь благоразумен. Ты уже стар, Деланезо. Слушайся хозяев, а то я больше вмешиваться в твою судьбу не стану.
2: Ну, пошли.
0: Ах, если бы я мог там заснуть. Заснуть.

Картина четвертая. О цирке до Лориана и о привратнице, пожелавшей увидеть глаза Долонеза.

0: Заходите, заходите, сударыни! Заходите, сударыни, чудо 20 века! Бородатая женщина! Самой маленькой в мире карлик, самой маленькой! Самый большой в мире великан! Человек весом! 500 килограммов, тигр, балерина, обезьяна, музыкант! Все это увидите здесь! Пожалуйста, заходите, заходите, пожалуйста. Боксер одним ударом кулака убивающий быка. Знаменитый Джованни 8. Стометровый прыжков 8. Карета смерти. Бородатая женщина. Коронный номер. Король бродяг. Король бродяг Долонеза. Зайдите убедиться, прошу, зайдите убедиться. Глаза его посмотрите, посмотрите в глаза доктора Долонеза, сударыня. Глаза ему посмотрите.
1: Видны железные клетки. В одной бородатая женщина, в другой борец, в третьей доктор Долонеза. У клеток рассказывает укротитель зверей, в руках у него хлыст. Постепенно зал наполняется публикой. В толпе привратница и девица.
2: Пойдем, поглядим на Долонеза. Я из-за него, собственно, и пришла.
3: Вот он в клетке.
2: Здравствуйте, доктор Долонезе. Здравствуйте.
3: Ой.
2: Как поживаете? Вам здесь удобно? Вам столько досталось. Ей-богу, мы только на вас и пришли посмотреть. Бородатую женщину видели? Мало интересного. А что вы поделываете? Ну, поговорите немножко с нами.
3: Молчит. А может быть, здесь запрещено актерам разговаривать с посетителями, как вагоновожатым в трамвае?
2: Милый доктор, я ведь не чужая. Если увидят, не бойтесь.
3: Напрасно ты стараешься. Видишь, он даже не смотрит на тебя.
2: Не смотрит на меня? Я доллар заплатила, чтобы видеть его. Ну, в конце концов, пусть не смотрит. Увиди, что будет.
3: А что ты сделаешь? Не можешь же ты заставить его посмотреть на тебя.
2: Что это значит, доктор Долонеза? Вы меня не слушаете? Вы не хотите посмотреть мне в лицо? Да он и в самом деле не обращает на нас никакого внимания. Ты посмотри на него! Ну, хорошо, я ему сейчас покажу. Сударь! Ой, с хлыстом, сударь!
4: Мадам?
2: Какие у вас невоспитанные актеры! Я пришла посмотреть на Долонеза, а он даже в лицо мне не смотрит. Между тем, я заплатила доллар, чтобы посмотреть ему в глаза. Сами это рекламируйте.
4: Не волнуйтесь, мадам. Не волнуйтесь, я сейчас все улажу. Пожалуйте сюда.
2: Пожаловала.
4: Встать.
3: Ой.
2: Ага, видишь?
4: Я говорю, встать.
3: Ой.
5: Я очень устал. Я не могу спать. Я болен.
4: Я тебе говорю, встать.
3: Ой.
4: Сударь, не пришли смотреть тебя?
2: Мы пришли, чтобы посмотреть на тебя. Доллар заплатили.
4: Встать!
2: Ага, встал. Ну? Ну? А теперь, как вы живете? Ваше степенство!
5: Я не могу спать. Я в ушах у меня шумит. Трудно дышать не могу. Вздохнуть. Вот.
3: Ой, бедный доктор.
2: Он получил за свое упрямство.

0: Представление начинается! Представление начинается! Занимайте ваши места! Места занимайте, сударыни!
1: Представление начинается! Пойдем! Пойдем, а то еще наши места займут!
2: До свидания, мистер Деланеза! До свидания! Мы будем каждый день приходить сюда!
3: Ну, теперь твоя работа окончена, Деланеза. Можешь идти и ложиться спать. Только будь внимателен, не раздражай посетителей.
4: Я устал. Я не могу спать. Буду дышать трудно. Не могу спать, в ушах шумит не могу, вздохнуть. Не двигайся, девочка, да. Вот каплю солнца в вены, да и было. Да. Брось эту политическую экономию, Педро.
5: Колени Деланеза подгибаются, схватившись за решетку, он падает и умирает.

0: Картина пятая. О черепе Долонезо. Морг.
1: Здравствуй, старина! Ну, что-нибудь интересное есть? Что-нибудь подходящее?
2: Только чтобы не получилось, как в прошлый раз с родственниками.
3: Не беспокойтесь, не беспокойтесь, доктор.
1: Мне нужен череп. Понимаешь, к черту такой интересный череп, а?
3: Ладно, но только я не могу вам выдать отдельно только голову.
2: Пожалуйста, беру труп целиком. В анатомическом зале отрезать легко.
3: Ну, очень хорошо. В таком случае, пожалуйста, прошу вас, сюда, пройдите.
2: Так. Нет, а? нет.
3: Как
2: нет,
3: этот?
2: Нет, этот не годится. У него ужасно узкий лоб.
3: Да, а вот этот каков?
2: Этот. Черт, для моего дела не пойдет. Нет. Слушай, а потом что ты мне суешь? У него висок расколот.
1: Ах, мне нужна целая кость. Целая.
3: Ну, постойте. Посмотрим номер 17. Бродяга Долонезо.
1: Как он здесь?
3: Да, привезли вчера. Работал в цирке. Вдруг умер.
1: Ну так показывай скорее. Это же интереснейший экземпляр. Скорее, тащи меня. Где? Ну.
3: Пройдите сюда.
2: Черт тебе знает. Никак не можете привести в порядок морг. Никакой классификации. Мануфактурная лавка и та организованнее вашего морга.
3: Что поделать? Дела много. Вот номер 17. Смотрите.
1: Так. Смотрите. Так неплохо. Слушай, неплохо. Совсем неплохо. Лоб великолепный. Да, голова у этого субъекта, видно, была в порядке. Интересно посмотреть его физиономию. Черт, любопытнейшая физиономия. Великолепно. Отлично. Беру. Сколько?
3: $100.
2: Ты что, с ума сошел? 50.
3: Да вы что, смеетесь за такую-то голову?
2: Ну хорошо, 55.
3: Ну прибавьте хоть немножко-то.
2: Что? Прибавьте немножко, да? А потом опять будет какая-нибудь неприятность.
3: Не беспокойтесь, у него нет родственников.
1: Ты пойми, я сейчас занимаюсь интереснейшим анатомическим вопросом.
3: Очень нехорошо. Ну, если так, то и денег не жалеете.
2: Да,
3: ну, ладно. Чтобы вы не поминали меня лихом, и так как вы мой старый клиент, $70 и не пенса.
2: Нет.
3: Если не возьмете, возьмете его в медицинский факультет.
2: Медицинский факультет? Эй, милый, на них ты здорово держишься.
3: Ну, ладно. Давайте 65.
2: 65, согласен. Приготовь. Автомобиль ждет на углу.
3: Нет. Я вынесу его через черный ход. 65,
2: так. Старина, где ты? Старина!
0: Вбегает Педро.
4: Сторож! Где сторож?
3: Я сторож.
2: Ты сторож морга?
3: Да.
2: Принесли сюда труп доктора Долонезо.
3: Принесли.
2: Он здесь?
3: Нет.
2: А где же он?
3: Вы опоздали.
2: Что? Где доктор Долонезо?
3: Ну, только сейчас. Ну, несколько минут тому назад его продали.

0: Это рассказ об одном образе жизни. Об одном образе жизни, который они хотят надеть на всех людей, как усмирительную рубашку, как проклятые оковы, как железные кандалы, при помощи черных пастей пушек, огромных смертельных грибов атомных бомб, чумных мышей и пестро расцвеченных фабрик лжи.
1: В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Я человек благородный.
1: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио Рансес. Радио Рансес. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЕРЦ. Музыкальное объединение МЕРЦ представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Удивительные люди.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущий Светлана Воронина. Сегодня у меня в гостях Азат Абрамов из Германии, кандидат исторических наук, переводчик.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Родился я в городе Баку. Первые 6 лет я проучился в Бакинской школе-интернате. Потом 5 лет в Москве, школа-интернат номер 1. Вот. Затем вернулся в Баку. Закончил исторический факультет Бакинского университета. 3 года работы в школе. Учителем истории, 3 года в аспирантуре, кандидатская диссертация. Это был музей истории Азербайджана, там же работа в музее и до отъезда в Германию.
1: Что вспоминается? Какие самые яркие, может быть, необычные воспоминания из детства? Это связанные с Баку, Каспийским морем чудесным. Что из той поры вам вспоминается сейчас?
2: Ну, общение с друзьями, у меня там... друг детства, с которым мы выросли. Я его спустя много лет нашел. Поездки за город, на пляж, купание в Каспийском море, жаркое лето, фрукты, овощи, теплые воспоминания о школьных друзьях в Баку. Класс такой у нас был интернациональный.

0: Я потерял зрение, когда мне было примерно 6-6,5 лет. Конечно, меня немножко повозили. Я вот был где-то в году 69-м в Москве в институте Гельмгольца. Один не то 2 месяца вот, на обследовании. Потом меня возили в Одессу. Врачи сказали, что сделать ничего невозможно. Надо отдать спецшколу для слепых слабовидящих детей. В Бакинской школе особенно так у меня не проявились интересы. Мои интересы больше проявились уже, когда я в московскую школу перешел. Иностранный язык, английский, история, литература. Ну, одноклассники, одноклассницы меня приняли, в общем-то, неплохо, потому что мне стали помогать, подтягивать меня по английскому, по алгебре, геометрии. Как говорится, взяли меня на буксир. Все-таки немножко я отставал, тем более в Баку. Там был иностранный немецкий, в Москве был иностранный английский. Ну вот, и у меня были пробелы, конечно, в этой области. Как бы в юности мне не хотелось стать адвокатом. Я даже нашел такого незрячего адвоката. Я не знаю, даже сейчас он жив, не жив. Анатолий Степанов такой был. Вот. Я очень хотел стать адвокатом. Но так сложилось, что не получилось. Я поступил на исторический факультет в Баку. Я увлекался, интересовался биографией Карла Маркса и отчасти Ленина тоже. Как-то я по-детски, может, воспринимал, что вот адвокат – это защитник несправедливо осужденных людей. Такая романтика была. За год до моего поступления был принят указ, что дети из семей, у которых родители принадлежат к интеллигенции такой прослойки, да. Вот у меня к тому времени папа был сотрудником научно-исследовательского института, и я попадал в эту прослойку. К семье вот народной интеллигенции. И, соответственно, я не мог попасть. А принимали детей из рабоче-крестьянских семей, скажем так. Борьба с коррупцией, вот что-то такого типа, да, вот было. Ну, в Москве мне родители как-то сказали, что я не смогу, потому что там надо быть самостоятельным, это общежитие, все такое прочее. У нас там не было ни родных, ни близких, ни знакомых. Так я был в интернате все-таки, а уже учиться в университете, это надо было, конечно, более самостоятельным.
1: По окончании школы вы вернулись в Баку.
0: Совершенно верно.
1: Почему такая тяга к науке и желание вот дальше связать свою жизнь именно с такой научной работой?
0: Ну, это тоже было влияние моего отца. Он мне много рассказывал об истории Азербайджана. Говорил, что он сам хотел поступить на исторический факультет, так как я вот увлекся историей Древнего Востока, потом историей Азербайджана. Заинтересовала экономическая сторона истории Азербайджана, развитие нефтяной промышленности. Я участвовал, например, в студенческой конференции с докладом по нефтяным монополиям. Тема такая – Совет съездов бакинских нефтепромышленников, представительная организация нефтяных королей России. Как раз к столетию вот я выступил с таким докладом. В конце 19 века уже тогда было слово такое. Я использовал источники, и там говорили об олигархах. Были такие олигархи в нефтяной промышленности. И вот они создали свой орган в Баку. И вот один историк такой, которого я тоже использовал, он называл их тогда нефтяными королями России. Вот. И я потом написал курсовую работу на эту тему. Потом написал дипломную работу о создании высших форм монополии в нефтяной промышленности. Потом мне, конечно, хотелось написать диссертацию про одном известном в Азербайджане капиталисте, нефтепромышленнике, меценате, что он свой капитал использовал для того, чтобы построить в Баку школу, больницу, театр, важные объекты, да, культурные. И такой был Тагиев. Вот я хотел о нем диссертацию написать, но мне этого не позволили. Я потом пошел на компромисс и написал диссертацию уже на другую тему.
1: Не позволили, потому что в советское время писать диссертацию о богатых как-то не принято было, да?
0: Ну, это уже была перестройка, но так как я попал в музей истории Азербайджана, директором этого музея была внучка одного из 26 бакинских комиссаров, такая была Азизбекова. Вот. И она сказала, что если вы хотите, чтобы я была, то берите только советский период. Ну, а я был всегда скрытым диссидентом. Я тогда про себя решил, что, ну, хорошо, если советский период, тогда только 20-е годы НЭП. Ну, она сказала, хорошо, берите НЭП. И тогда, в общем, я советовался с историками, и, в общем, мне посоветовали тогда взять тему развития кустарной промышленности. В условиях перестройки рассказать о том, что было в годы НЭПа, в 21-29 год, этот накопленный опыт применить уже в начале 90-х годов 20 века. Потому что я в то время писал, да, диссертацию. Конец 89 по 92 год был период для того, чтобы я смог написать диссертацию.
1: А работа в музее была уже позже?
0: Да. Я там не был ни экскурсоводом, я там ничего не делал, я только был научным сотрудником, младшим научным сотрудником. И уже в 94 году я выбрал новую тему. Я начал собирать материалы уже по докторской диссертации. Вот. И я несколько лет этим занимался, пока не вышел на человека, который написал в свое время диссертацию, которая называлась «Промышленность и пролетариат в Азербайджане». Да? Вот. В конце 19-го, начало 20-го века. Вот. А у меня тема была немножко другая, но вот про просил его, чтобы он мне дал список использованных источников. Потому что у него был автореферат ДСП, это то есть для служебного пользования, не было доступа. А в открытом доступе была его книга, а его книга была написана на азербайджанском языке, которым я не владел настолько. Ну, то есть я знаю, но не на таком уровне, да, чтобы взять книгу и сидеть его. Несколько лет вот этим занимался, а потом, так как он мне отказал в помощи, я тогда это забросил и уже к этому не возвращался.
1: В итоге вы защитились по какой теме?
0: Кандидатскую диссертацию я защитил по теме развития промысловой кооперации в Азербайджане в годы НЭПа 1121-1129.

0: Пресловутая студенческая жизнь, она была у вас? Или вы вот предпочитали одиночество, книги?
1: Конечно, у меня вот друг детства, мы с ним иногда ходили. Тогда только появлялись такие вот и бары, там вот дискотеки. Ну, на дискотеку мы не ходили, а мы так ходили в свободные вечера попить вина там или что-то такое, там такие легкие напитки. Ну, слегка так, чуть-чуть. Ходили, конечно, в свободное время в кино, в театры. После университета я приходил домой, немножко отдыхал, а потом ко мне приходили люди, которые частным образом мне читали книги по зрячему, да, обычные книги. Я, соответственно, записывал, готовился к семинарам, так я писал курсовые работы, писал дипломную работу, рефераты.
0: Азат, вы закончили аспирантуру. Вы в будущем себя видели в преподавании, да, или чего хотелось?
1: Хотелось заниматься научной деятельностью дальше. Преподавателем особенно нет. Я немножко проработал в школе 3 года до аспирантуры. Как-то педагогическая деятельность меня не особенно привлекала. Честно говоря, не очень складывалось. Сначала я был учителем в выпускном классе, потом у меня с этим классом не сложились отношения, и я стал работать уже в младших классах, 5-й, 6-й, 7-й. Это первый год. Второй год я работал половина в русском секторе, половина в азербайджанском секторе. А третий год я уже работал полностью в азербайджанском секторе. Это связано с тем, что русский сектор для детей, которые из русскоговорящих семей, вот, азербайджанцы и другие национальности. А азербайджанский сектор – это только для детей из азербайджанязычных семей, которые в основном жили в сельской местности, где говорят исключительно на азербайджанском языке, и там, как и раньше, так и до сих пор русским языком не владеют. В русском секторе там в основном были дети слабовидящие, которые стали злоупотреблять зрением, да, скажем так, да. Выходили из класса, один там, например, мальчик гулял по партам, задевал девочек, там такие вещи были, да, вот, крайности уже, да. Не удавалось справиться с классом. А в азербайджанском секторе были классы для слабовидящих и были классы для незрячих. И тогда я решил попробовать, и вот у меня получилось, но это опять же в младших классах. 4-й, 5-й классы. 6-й, 7-й уже немножко было посложнее, но 4-й, 5-й класс я там преподавал историю на азербайджанском языке. Ну, то есть уровень азербайджанского там не такой был высокий. Ну, я попробовал во 2-м году своей работы, у меня получилось, и в 3-й год я уже только был в этом секторе. Помню, что я даже взял художественную литературу на азербайджанском языке, слушал я, чтобы немножко глубже изучить этот язык. Как вот для молодого специалиста нужно было поработать 3 года по специальности, и только тогда можно было поступать в аспирантуру. Но у меня, конечно, была, как говорится, в голове мечта, вот такая идея, чтобы пойти в науку, написать диссертацию и дальше заниматься научной деятельностью. Ну вот, мне это удалось.
0: В аспирантуру поступили легко?
1: Нет, это, по-моему, отдельная история для еще одной передачи. Был большой конкурс, место было одно для моего сокурсника. Он туда попал, потом, в общем, были определенные переговоры, и удалось добиться, в общем, мне дополнительного места. Ну, сказали, что если я сдам все экзамены и все такое прочее, так как на естественной науке там был недобор, там были места, остались свободные, и вот свободное это вакантное место передали в гуманитарное отделение Академии наук, музей. Удалось договориться с директором. Попал в аспирантуру, сдал кандидатские минимумы. Это нужно было 2 экзамена сдать. Там по английскому, по философии надо было написать реферат.
0: По окончании аспирантуры вы, Азат, 3 года проработали в музее Азербайджана. Но в 1999 году у вас появился шанс приехать в Германию. И вы данным шансом воспользовались. Вот давайте об этом поговорим. Чем был вызван такой шаг?
1: У нас были сложные экономические положения. Зарплата была уже на тот момент маленькая в музее истории, да, где я работал. Моя бывшая жена не работала. Отцу очень сложно было помогать.

рассказ Азада Абрамова об акинском периоде жизни, хочется завершить песней. Она называется «Эзис Дост» – «Дорогому другу». Ее написал композитор Тофик Кулиев. Поется в ней о счастливом детстве, о верной дружбе и о первой любви, прошедшей как сон. Ведь первая любовь – как река, в которую не войти дважды. Разобраться с текстом песни, вникнуть в тонкости и красоты азербайджанского языка мне помогли гость сегодняшней передачи Азад Абрамов и его ученик по бакинской школе-интернату Заур Эфендиев, который проживает в горном селении Ахты в Дагестане. Огромное вам спасибо за помощь и поддержку, дорогие друзья. Звучит песня «Эзис Дост» «Дорогому другу».

0: продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях Азат Абрамов из Германии. Итак, Азат, вы переезжаете в Германию, и вот приходится начинать жизнь в новой стране. Вот давайте вспомним первые дни, месяцы, как это было, как все начиналось для вас на новой родине.
1: Мы приехали в город Нюрнберг. Нас поселили в освободившиеся корпуса известной фирмы «Грюндик». Там нужно было подписывать всякие документы, проходить определенные моменты. Было распределение. Спустя буквально 3 дня нам повезло, что мы попали в Мюнхен, так как некоторых распределяли в маленькие города. Нам, городским жителям, все-таки из города Бакул, конечно, привычным было бы попасть в большой город. Попали в столицу Баварии. Начались такие, как я бы сказал, был такой сериал хождения по мукам. То есть надо было открывать счет в банке, делать медицинскую страховку, пройти прописку в главном городском управлении прописки. Ну, вот здесь есть такой режим, да, прописки. Так как у меня были знания очень слабые немецкого языка, я мог считать до 20, знал 3-4 слова, так как в Баку был немецкий, очень такой слабый уровень. А в Москве был английский, в университете английский. В общем, все это было только английское. И, короче, было так, что мы ходили, обращались к чиновникам по-английски. Они нас понимали, но отвечали упорно по-немецки. Так как это было уже давно, где-то в 99-м году, да, помню, нам удалось открыть счет в банке. Вот, там была одна сотрудница, и я с ней общался по-английски. Вот, и мы выяснили, что у нее арабские корни. Ну, она, конечно, знала немецкий, но мы-то ничего не знали. Самостоятельно, короче, нам это удалось. А все уже остальное мы обратились к доморощенным переводчикам, которые говорили, что они волонтеры. Ну, потом мы там немножко им платили. Где-то 10 марок, где-то 20 марок. Тогда еще марки были. Ну вот, евро уже потом ввели. Переводчики приходили в общежитие для беженцев. В общем, предлагали свои услуги.
0: Поясним, что в Германию вы переехали по еврейской линии.
1: Вот. Ну, а дальше надо было идти на курсы. Мы это тоже не знали. Вот на языковые, да, курсы. Пошли сначала в общество. Баварское общество. Первичная организация с переводчиком. Да, и он сказал, что вот есть школа в городе Вюрцбург. Что там, чего там, ничего мы не могли понять. Вот. Моя бывшая жена не хотела, чтобы я уезжал, потому что ей было сложно. Мы приехали все-таки с маленькими детьми. 6-8 лет. И, в общем, конечно, мы отказались. Спустя несколько месяцев пришлось ей пойти на курсы. Она не хотела. А ей это тоже было тяжело, так как у нее вообще родной язык азербайджанский. А осваивать немецкий. Ну, в общем, все это очень было нелегко. Ну, она, в общем, прошла курсы. Но так как я понял, что все равно ничего из этого не выйдет, я решил, что я поеду в Вюрцбург. Но это уже было через год. Кое-как мы прожили в общежитии. Спустя год нас оттуда выселили. Вот, и я переехал в дом для слепых в Мюнхене. Дом для слепых – это как общежитие. У каждого своя комната. В каждой комнате был умывальник, шкаф, кровать, тумбочка. Ну, что меня поразило, конечно, там на каждом этаже были туалеты. И я узнал, что, в общем, этими туалетами пользуются и дамы, и мужчины. Были бани, в общем, ну, там я и не пользовался. Но я уже в это время, когда я поступил туда, у меня так получилось, я поступил в школу в Вюрцбурге в сентябре 2000 года, а в дом для инвалидов я попал в начале декабря 2000 года. Такой был период, что в этих школах там 2 раза в неделю, на выходные школа закрывается, и биржа труда оплачивает проезд, да, Мюнхен-Вюрцбург, 260 километров, вот. 2 раза в месяц можно оставаться, школа открыта. Так получилось, что между сентябрем и декабрем, вот в этом промежутке я там пару раз оставался у соседей, которые остались в общежитии, из которого нас выгнали. Вот. Потом какой-то момент были осенние каникулы, я вообще там попал в гостиницу, так как моя бывшая жена сказала, что я не смогу жить там, где они их поселили. А они жили в общежитии для беженцев, где жили албанцы из Косово, там курды. В общем, там были очень тяжелые условия. Я подробностей не знаю, так как я сам там не жил. Вот. И спустя это время, это получилось где-то с сентября 2000 по май 2001 года они жили там. Потом удалось найти квартиру через доморощенных маклеров наших русскоязычных, которым нужно было хорошо заплатить за это. Ну и уже в мае нашли квартиру, переселились в квартиру. Ну а потом я к ним тоже припнул. В общем, период, конечно, нелегкий, так как я вот жил в этом общежитии. Вот, я был немножко оторван от семьи, да, вот там проблемы были тоже с питанием. Я начал учиться в сентябре 2000 года вот в этой школе. И так как там тоже очень был высокий языковой барьер, но я был в группе для иностранцев. Правда, в этой группе были 4 русских немца. Точнее, 2 – это парочка, муж с женой. Она русская, он немец. А 2 – просто русские немцы из Казахстана. Из Сибири, из Казахстана. В основном оттуда приезжают сюда не русские немцы. Ну и остальные там – югослав, турок, там вот так.
0: Подробнее остановимся на центрах реабилитации, на вот этих школах для слепых.
1: В этой школе я был 2 года, с 2000 по 2002. Это город Вюрцбург, это Бавария, 260 километров от Мюнхена. Есть филиал в Мюнхене. В общем, в этой школе проходит сначала реабилитационный курс. Если иностранцы, то этот курс реабилитации длится примерно 2 года обычно, а для немцев где-то год. Вот. Ну, бывает, что и полгода. Да? Это все зависит от бэкграунда, да, скажем, у кого какой багаж, да, знание немецкого, знание читать, писать, уровень какой. Ну, так как мы, иностранцы, приехали в основном с нулевым знанием немецкого, был только один среди нас русский немец из Сибири, из Новосибирской области, он сказал, что у него в детстве они дома говорили. Он говорил на немецком, на каком-то языке, диалекте 18-19 века же. Даже немцы сами не все понимали, что он говорил. А мы тем более, да. Ну, в общем, там, прежде всего, конечно, много часов в неделю, я уже не помню, по-моему, 12, ну то 14 часов было в неделю немецкого языка, потом шрифт Брайля, от которого я в дальнейшем отказался, так как я учился в Баку и в Москве, и Брайлем я владел, а Брайль везде один, я думаю, слушатели знают, тоже где-то порядка 10-12 часов. Вот, раньше там было, по-нашему это называется домоводство. Насколько я знаю, сейчас уже от этого тоже отказались. И был еще уроки спорта, да, физкультуры. Домоводца там, ну, учительница рассказывала, традиционная немецкая кухня, показывала, как готовить всякие блюда. И еще на этом домоводстве, ну, скажем так, уроки труда. Там показывали, как плести корзины, как делать подносы. Там, например, вот я помню, я делал такую машину из дерева для того, чтобы использовать ее для письменных принадлежностей. Да, там в кузов кладете бумажечки для записок, ручки вставляете в кабину. Ну, вот такие предметы, да, вот там один делал детские коляски, сокурсник, да, вот, а вечерами там можно было ходить на экскурсии, мы вот ездили в театр, в кино, вечерами играли там домино, были карты, шахматы. Через эти культурные мероприятия мне позволили освоить немецкий первые 2, может быть, 3 месяца, потому что я понял, что для того, чтобы разговаривать, общаться, и учительница немецкого говорила, что вы должны много говорить, а для того, чтобы говорить, я оторвался от своей группы и примкнул к немцам, то есть к носителям языка. Так я для себя решил, что если я здесь нахожусь, то я должен освоить этот язык. Конечно, там помогали решать какие-то социальные вопросы, если там, допустим, были проблемы по месту жительства, можно было обратиться к социальному работнику. Вот. Ну, я, конечно, первое время обращался к вот сокурснику, у меня ходил как переводчик. Если вот нужно было поехать к врачу, тоже они давали машину, возили туда, сокурсник мне помогал. Потом, конечно, ему получил за это нагоняй, ему сказали, что вы не имеете права ходить, вы должны быть на уроке. А потом начинался курс профессионального обучения. Вот, и там традиционные профессии, во всяком случае, это было тогда, сейчас уже немножко по-другому. Профессиональное образование – это телефонист, массажист, физиотерапевт. Массажист, физиотерапевт, они давали начальное обучение, да, а подготовительный курс более высокий, глубокий, отправляли в город Майнц. Там есть такая уже школа, такие традиционные профессии. Ну, еще бюро информатик для бюро, программист. Но это только уже немцы, которые глубоко знают немецкий, у которых за плечами высшее образование, которые уже какое-то время проработали и на каком-то этапе потеряли зрение, которым уже где-то 25-30, может быть, 35. Ну вот бывали, конечно, единицы, которым уже за 50-55, то они уже просто приезжали и проходили только реабилитацию. Вот я, например, там встретил одного Владимира Вайсброд, такой интересный фамилия. Вайсброд – это значит белый хлеб. Вот ему было уже где-то 52-53, он приехал из Киргизии в конце 70-х. Но вот он сказал, что его послали только для того, чтобы получить компьютер. Он сказал, я хочу получить компьютер, а мне больничная касса не оплачивает. Мне сказали, что поезжай туда, выучи. И вот нам, если педагоги скажут, что вот ты его освоил, тогда мы уже поможем приобрести компьютер.
0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Напоминаю, сегодня у меня в гостях Азат Абрамов из Германии. Пройдя курс реабилитации, вы решили остаться в школе на профобучение, так?
1: Да, ну так у меня сложилось, что я там проучился 2 года. Выбора не было. На массажиста я не хотел, я пошел на телефониста. Но так как я это не очень хотел, но у меня так складывается, и то, что я не очень хочу, у меня оно не получается. Я начал учиться на телефониста, но проучился там всего 10 дней. Потом по чрезвычайным обстоятельствам, в общем, мне пришлось оставить школу, вот, и я уже какое-то время находился дома, то есть в Мюнхене, да, я уже дальше не продолжил это образование. Так у меня сложилось, что я уже не хотел возвращаться. Мне предлагали, но я не хотел возвращаться в Вюрцбург. И открыл филиал этой школы в Мюнхене. И мне предложили посещать интеграционный курс.
0: Ну что входило в интеграционный курс?
1: Интеграционный курс – это значит, что там учат, как писать правильно биографию и как составлять резюме, как готовиться к интервью, да, к собеседованию.
0: На данных курсах человека готовили к трудоустройству, правильно?
1: Да, совершенно верно. Там мне, в общем, нашли, в конце концов, место на интернетном портале. Основали его люди, приехавшие. Один из Израиля, а другая из Германии, в общем, с еврейскими корнями. Ну, такой у них семейный подряд, что ли, я бы сказал. Они создали дома такой портал интернетный в конце 90-х. Короче, они меня взяли на практику журналистку. Я там был, в общем, онлайн-редактор. Там вот я брал интервью тоже, как вот вы сейчас у меня берете. Писал статьи, рецензии на говорящие книги. Они мне с самого начала сказали, что мы вам рабочее место не предоставим. Это только практика. И вот я для того, чтобы, в общем, освоить профессию журналиста. Это был 2006-2007 годы.
0: Это была практика, за которую вы не получали вознаграждение?
1: После этого у меня, как говорится, все это закончилось. Это продолжалось год. Мне дали еще продление. 3 месяца. Где-то получается 15-16 месяцев. Потом я опять оказался, как говорится, дома на своих бабах и уже, как говорится, самостоятельно писал резюме. И уже в 2009 году мне удалось осуществить частично свою мечту, так как я мечтал попасть на юридический. Мне удалось послать свое резюме в мюнхенскую полицию, и меня взяли туда переводчиком. И, в общем, это было в 2009 году. В конце этого же года меня пригласили на интеграционный курс, но уже просто для инвалидов, да, и спросили, согласен я, чтобы мне помогли дальше искать работу, я согласился, но это уже не для незрячих слабовидящих, а это просто для инвалидов, да, для этого нужно было просто не постоянно сидеть, да, уже где-то в филиале, а в основном мы общались по электронной почте, вот, я подписался на рассылку к этому времени, до сих пор я в этой рассылке, там они предлагают всякие вакантные работы, да, по Германии. То, что меня интересовало, вот, и, допустим, если мне вот эта вакансия была предпочтительнее, то я делал набросок и резюме и отправлял это своей кураторше. Так как я получил несколько отказов, тогда мы решили, что вот я поеду в другую школу пройти профессиональное обучение. Было уже в 2011 году, и я поехал в город Дюрн.

0: Там тоже такого же типа школа, как в Вюрцбурге. Ну, там есть немножко отличие, да. Там не так глубоко давали компьютерные знания. Немножко по-другому изучали немецкий язык. Немножко по-другому там было домоводство. В городе Вюрцбург был маленький бассейн закрытый. Вот, а в этой школе уже бассейна не было. Немножко по-другому они там устраивали такие культмассовые работы. Если в Вюрцбурге была работница, которая приходила, такая штатный сотрудник, а в Дюрине, например, там сначала были молодые люди, которые делали альтернативную службу, которые не хотели идти в армию, а потом там какая-то была реформа, я до конца ее не понял, но, в общем, что-то им стали мало платить. Потом стали приходить девушки, 18-19 лет, их посылали на социальные работы, они должны были пройти 12 месяцев социальной работы, и это им давали бонусы для поступления в институт.
1: Какую работу они с вами проводили?
0: У нас там было... В Вюрцбурге этого не было, а в Дюрене был второй завтрак на большой перемене. И они приходили, обслуживали как официантки именно незрячих. Слабовидящих нет, у кого хороший был остаток. Они ходили, сами там брали еду. По-нашему типа полдник, только немножко такой, да. Можно было взять салат, там можно было попить сока. Перемена большая, 20 минут. И, допустим, незрячих они обслуживали. Это вот первый план дня. Во второй план дня они вот устраивали всякие вот в основном выходные дни, да. Вот. Там тоже такая система была, как вот в Вюрцбурге. Два раза в месяц школа закрывалась, и все должны были уехать, а остальные выходные можно было остаться, и вот они приходили и говорили, ну что вот вы хотите, давайте пойдемте там, допустим, если это были рождественские праздники, предлагали, как правило, пойти на рождественский базар в Кёльне, да, Кёльн там недалеко, там полчаса на поезде, вот, или ходили мы, допустим, по городу просто гуляли, там кто-то хотел в какой-то магазин пойти, там они сопровождали по магазинам, одна там девушка организовала ансамбль, вот, она там пела, я даже там немножко на ударнике играл. Какой-то парк, я помню, мы ходили. После парка, как правило, ходили в ресторан. Тоже, когда делали покупки, после покупок обязательно ходили в какое-то кафе. Вот я помню, там такой был супермаркет большой. Кто-то хотел обувь, кто-то хотел одежду. И после этих покупок обязательно шли в кафе. Но в Вюрцбурге, конечно, это было все-таки более интересно. Да, мы там ездили в театр. Я очень часто бывал в театре, в кино, да, там. Ходили на концерты. Студенты давали бесплатные концерты. Мы ездили на фортепиано, кажется, мы слушали орган, да, вот. А в Дюрене молодежь немножко так. Но то, что им интересно, они вот предлагали.
1: А в Дюрене профессиональное обучение тоже было в школе?
0: Тоже профессиональное обучение, телефонисты-массажисты. И я вот сейчас вспомнил, там было такое отличие. Если, допустим, в Вюрцбурге это школа для незрячих, слабовидящих, а в Дюрене они даже брали вот инвалидов-колясочников. Там небольшие другие были отличия. Допустим, вот там была платная сауна. В Дюрене только отдельно, да, мужчина отдельно, женщина отдельно. Вот. А в Вюрцбурге

0: выбирать вегетарианское блюдо, такие блюда, это без проблем. В Вюрцбурге были автоматы, сейчас не знаю, но раньше очень были автоматы в комнатах отдыха, можно было бросить монетку, и оттуда выходила бутылка пива, да. Сначала было две марки, потом, когда перешли на евро, монета достоинства 1 евро, то же самое были напитки простые, там горячие, там кофе, чай, какао. Если, допустим, когда были пфеннинги, марки, я помню, 70 пфеннингов было, потом перешли на евро 35 центов. Опять же, школа очень строгие порядки. То есть, если кто-то нарушал режим, кто-то сидел во время уроков и увлекался пивом, там, не посещал занятия, да, там, вот, то исключали. Когда школа закрывалась, все должны были покинуть школу. Ходили специально дежурные преподаватели и проверяли, чтобы никто в комнате не остался. Потому что школа закрывалась, кухня закрывалась, и, конечно, в целях безопасности должны были все покинуть здание. Проучился, ну, кто-то нашел работу, кто-то не нашел, это же лотерея.
1: А обучение было для учащихся бесплатно, для незрячих?
0: Здесь такая система, как бесплатно, это оплачивает социальное страхование, да, это биржа труда, там есть кассы такие, да, страхование.
1: Сам человек ничего не платит из своего кармана?
0: Нет, но опять же я говорю, это все зависит от возраста, да, если это молодой человек после школы, да, то у него одна, да, это он как бы все с нуля. А если человек, который проработал где-то и потерял зрение, да, полностью или частично, то, соответственно, ему оплачивало пенсионное страхование, так как, допустим, он 40-45 лет потерял зрение, и не дают выйти на пенсию, да, его посылают в эту школу. Ну и уже зависит от характера. Как правило, они не хотели уже, да, они считали, что они уже свой долг государству отдали, они отработали 20-25 лет и считали, ну что, человек потерял зрение полностью или частично. Он не хочет работать телефонистом, массажистом там, или еще кем-то. Да, они так, спустя рукава уже занимались, потому что они понимали, что вот, ну что, он пройдет реабилитационный курс еще один год, там, потом освоит профессию, не освоит профессию еще один год. Ну и, конечно, они пили баклуши, да, там, семьи распадались, потому что это уже же возраст, 40-45 лет, уже семья, дети, все, они отрывались от семьи. Так все вот происходило. Прожито какой-то отрезок жизни. Я был просто свидетелем, как дама приехала и плакала, что вот от нее ушел муж с детьми. И получилось, что был семинар по риторике, и вот тогда нам предложили какую-то тему поднять и коротко ее описать. Но я вот сказал, что вот проблема, то, что эти школы, то, что они давали, это раньше было, а сейчас это уже отжило, это очень дорого для государства, потому что это обучение очень дорого стоит. В месяц реабилитационный курс, мне говорили, порядка 2-3 тысячи евро. Профессиональный курс от 4 до 5 или до 6 тысяч. Дорога, питание, проживание, обучение. Надо содержать эти комнаты, электричество, отопление.
1: Здание школы довольно большое, так понимаю.
0: Просто немножко по-другому было в Вюрцбурге. 2 этажа наверх, 3 этажа вниз. В Дюрене одно маленькое крыло было до 7 этажа, а в основном было до 5 этажа. И еще такое было отличие, что в Дюрене даже были этажи специально для курящих, для некурящих. Вот. А в Вюрцбурге просто комнаты. Ну, они там заранее спрашивали, вы курите, не курите. Вот. И давали такие комнаты для курящих, для некурящих. Там, допустим, не было отдельных этажей.
1: Навыки ориентировки прививали в данных школах?
0: Конечно, конечно. Был курс ориентировки и в Дюрене, и в Вюрцбурге. Я помню, в Вюрцбурге был преподаватель. Он преподавал и ориентировку, и еще курсы компьютера, информатики.
1: Как проходил курс обучения ориентировки?
0: Преподаватель сначала ходил с учащимся, показывал, там перейти, все рассказывал. Потом второй раз уже проверял, там, как вот учащийся проходит, вот, указывал на его ошибки. Третий раз он уже проходил, и учащийся должен был сам пройти, а преподаватель только шел за ним и наблюдал. Потом говорил, что вот дальше вы уже должны сами уже ходить. Да, ну и, конечно, в основном они показывали дорогу, куда вот необходимо, да, вот там тоже были определенные часы, потому что курс ориентировки, как правило, проходил во время урока. И если, конечно, преподаватель, который вел урок, если давал согласие, ну, как правило, там как-то они регулировали, договаривались, потому что и ориентировка нужна, и этот предмет очень важен, чтобы... Это же индивидуальные занятия. Как правило, ориентировка была именно во время обучения.

0: менее, да, вот первая половина дня. В Вюрцбурге нет, а вот в Дюрне даже была ориентировка для слабовидящих. Учили, как в темноте, да, вот дойти до остановки, так как рано темнеет зимой, да, вот в 4:30, в связи с тем, что вот время переводят стрелки там на зимнее время. Они получали даже курс ориентировки во время вечером, да, вот 4:05 в зимнюю темноту. Когда я учился в Вюрцбурге, было домоводство. Потом уже мне сказали, что это все ликвидировали, так как это все экономится, экономия, это все очень дорого. Вот и решили, что вот это все домоводство, они должны проходить учащиеся по месту жительства в своих первичных организациях.
1: В настоящее время эти школы уже не существуют.
0: Школы существуют, но там они используют уже обучение по интернету, в онлайне, по скайпу, дают домашние задания. Вот. Допустим, в Дюрне я слышал, некоторые частично отдали помещение под детский сад. Помещение огромное, и надо, чтобы оно не использовалось как-то. Обучение очень дорогостоящее, а находят профессии очень маленький процент окончивших. Вот. И, конечно, прежде чем отправлять уже эту школу, уже, конечно, те, кто оплачивает это, да, вот социальные эти страховальные кассы, пенсионные кассы, они, конечно, уже все взвешивают, да, насколько это рентабельно, выгодно, невыгодно. Больше, наверное, акцент делают на молодежь, которым там до 25, до 35, да, а рабочий рынок, рынок труда уже все сужается, сужается, и больше требуется молодежь.
1: Азат, я знаю, что в настоящее время вы активно участвуете в жизни немецкого общества слепых.
0: Я сначала был в баварском обществе слепых, слабовидящих, да, там участвовал. Потом, в общем, я перешел в другое общество слепых, слабовидящих. Это земля Передней Померании. Ну, я езжу, да, на семинары. Был семинар по риторике. Это устраивала организация ProRetina. Такая есть общеевропейская организация, в которую входят офтальмологи и незрячие слабовидящие, у которых болезни регенерации. Пигмента. Кроме того, вот Баварское общество или Общегерманский союз организаций устраивает различные семинары. Вот. И я езжу на эти семинары. Ну, опять же, тоже я смотрю то, что мне интересно. Кроме того, я вступил еще, такая есть организация DocX8, добровольное общество для тех, кто содержит собак-поводырей. Вот, они тоже устраивают семинары для тех, кто уже имеет собак, и для тех, кто хочет иметь собаку-поводыря. Помимо семинаров они устраивают. Это обычно бывает последнее выходные января или первые выходные февраля в Нижней Баварии, в таком маленьком городке, съезжаются в пятницу, да, и вот в субботу целый день, если, конечно, очень сильный снег, то хождение на снегоступах, вот, и организовывают, конечно, сопровождение, приезжают люди, которым это интересно. Те, кто приезжает с собаками, они отпускают собак, в Баварском лесу это проходит прогулка такая, несколько раз даже приезжали телевизионщики с баварского телевидения.
1: У вас собачка тоже есть?
0: Была собачка, но так как она уже старая, мы ее отдали уже в хорошие руки. Уже давно не была собакой-поводырем. Ей уже недавно 10 лет исполнилось, и мы ее отдали. В нашем случае было так, что это вообще-то была не моя собака, это подруга привезла из Москвы, да, а так вообще здесь немцы, ну, кто желает, да, он, она должны поехать в школу. На семинаре вот рассказывал преподаватель, должны пройти с собакой недели две, не то три они находятся в этой школе, должны сдать экзамен, что вот если они могут ходить с собакой, да, вот как вот собака их понимает, их команды, все. Вот, если все это получается у них, то они получают собаку абсолютно бесплатно, но это оплачивает, опять же, больничная касса. Но я знаю, что говорят, что в Швейцарии тоже есть хорошие школы, вот в Германии несколько школ. Потом уже, когда они получают собаку, то деньги на корм дает больничная касса. Когда собаки уже 10 или 12, там, то, соответственно, пользователь, да, незрячий сообщает, собака какое-то время получает пенсию, незрячий обращается в кассу, что вот ему нужна другая собака, он опять же ездит в школу, знакомится, там, какая собака ему подходит, там, лабрадор, там, или еще какой-то, да, ну, как правило, лабрадоры.

спортивные мероприятия, да, вот то, что вот я знаю в России, шоу «Даун» почти в каждой земле, вот я знаю, есть тандемные группы. 11 лет был я членом клуба тандемистов, что ли, я не знаю, так можно сказать. Да, вот чаще всего однодневные поездки, вот, а иногда бывают многодневные, четырехдневные, пятидневные. Вот я ездил, допустим, в Гамбург, там есть «Союз», юбилей был в 2014 году, они основали в 1984 году, называется «Белая спица», ну, по-немецки это называется «Вайсе Шпайхе», вот, и они ездили в земли Шлезвиг-Гольштайн, в маленьком городке, это было многодневное. Ну, вот они в Гамбурге создали такой союз с помощью клуба автомотолюбителей. Многие зрячие пришли туда, и они туда взносы вносят, тандемы общие. Если в Мюнхене, допустим, каждый незрячий, если он хочет, то он имеет свой собственный тандем, а там они принадлежат союзу. Также в других городах, вот в Нюрнберге, я знаю, тоже так сложно, и во Франкфурте тоже. И вот, допустим, в Гамбурге даже у них есть механик, помощники, которые следят за тандемами, да. Кроме того, есть еще, я несколько раз ездил кататься на лыжах, на горных, на равнинных. Вот есть, например, такое, создали в городе Киль студенты, преподаватели спортивного факультета в университете. Называется Snow and Ice. С 14-го, с 15-го года они каждый год проводят, они возят в Норвегию и там катаются на горных лыжах. Ну, я там один раз участвовал, живут в этих финских домиках, вот, и сопровождают студенты. Мне даже сказали, что они сами должны за это платить. Студенты, студентки, они даже сами платят небольшие деньги. Часть студентов – инструкторы, а часть студентов именно, которые живут в этих финских домиках, которые помогают приготовить пищу, там, в общем, пойти купить продукты или сами привозят продукты. Да, еще вот есть такие гостиницы, они называются «Аура Хотель». Но это не везде, да, вот где-то порядка 6-7 гостиниц, вот, и они там тоже устраивают катание на лыжах, на тандемах, да, вот я знаю, есть в Баварии такая небольшая гостиница. Эти гостиницы, опять же, кроме этих спортивных мероприятий, они устраивают много семинаров, проводят какие-то платные компьютерные курсы, проводят курсы домоводства, приглашают, допустим, дам одеться, как накладывать макияж. Это все, как правило, что-то стоит, да, где-то дорого, где-то дешево. Долго критиковали в рассылке баварскую гостиницу, так что там уже несколько раз поменялось руководство. Ну, незрячие, вы знаете, как везде, и как в России, в Украине, критичные, да, требовательные. И вот здесь то же самое. Не нравилось, что там не так обслужили в ресторане, не так подали, не так то сделали, не так то. Не знаю, там чуть ли не скандалы были. Ну, в основном вот эту баварскую гостиницу. И раньше она очень дорогая вообще-то была. В неделю 500-600 евро что-то там было. Сейчас там где-то порядка 250-300 евро. Круглогодично они работают. Кроме того, допустим, в этой баварской гостинице они там устраивают реабилитационный курс, да, вот если у кого-то какой-то произошел несчастный случай или кому-то вот нужен курс массажа там или что-то еще, свои массажисты, физиотерапевты. Ну, опять же, это все нужно собрать справки от больничной кассы, да, вот от врача. Ну, есть, конечно, незрячие, которые работают, они вообще путешествуют в дальние страны. Я такое себе позволить не могу, но это, опять же, если человек работает, есть фирмы, турагентства, которые предлагают такие поездки. Я знаю, люди ездят в Таиланд, Новую Зеландию, Южную Африку.

0: Я знаю, что у вас была мечта, Азат, побывать в Швейцарии. И вот благодаря вот всем этим проектам вам удалось эту мечту реализовать.
1: В 2013 году мне удалось, посчастливилось участвовать в семинаре. Семинар был тифлоописание. Вот консультанты по тифлоописаниям для кинофильмов.
0: Тифлокомментарий, то, что называется.
1: Да. И вот там было два человека из Швейцарии. Там с одним вот незрячим швейцарцем я познакомился, обменялся адресами, все. Вот, а потом с ним завязалась переписка. Вот, и я много раз спрашивал, и наконец вот я вышел на такой союз инвалидов, швейцарцев спортивные, которые тоже проводят такие вот мероприятия. Летом тандемы, зимой лыжи. В начале февраля я был в городе Давос. Все были швейцарцы. У каждого был, конечно, инструктор. Вот. И там даже менялись инструкторы. Допустим, два дня я был с одним инструктором, два дня с другим инструктором, два дня с третьим инструктором. Был один день свободный. Полдня у нас было как бы свободное время. Я вот даже успел купить сувениры. А полдня они организовали. Говорили, что это очень было нелегко. Нас отвезли на дворец спорта. И нас познакомили с местной хоккейной командой. Мы общались с хоккеистами, с тренерами. Нам показали вот их форму, там перчатки, да, клюшки. Мы наблюдали, как они тренировались. Все-таки одно дело это слушать по телевизору, по радио, да. А мы пообщались именно с швейцарцами, профессиональными хоккеистами. Даже несколько человек сказали, что они там в сборной Швейцарии играют. В Швейцарии говорят на диалекте немецкого, на французском, на итальянском. Там были вот именно швейцарские итальянцы, французы, немцы. Я их очень просил, и они были очень-очень любезны со мной. Они говорили по-немецки, так, чтобы я мог понять. Руководитель группы рассказывал, что, как, чего, да, вот был рядом со мной, говорили, что пожалуйста, по-немецки, потому что я ничего не понимал из-за меня. И они были вынуждены говорить на нормальном немецком языке. Если так сравнить с немцами, бывает такое немножко холодное, да, а вот в Швейцарии я чувствовал, что очень было теплое отношение. Летом не получилось, я хотел еще поехать туда, участвовать в поездке на тандемах, но так как мало желающих было, они не собрали достаточное количество, но в начале июня не получилось. И еще я бывал в Австрии, там я тоже катался на лыжах. В Австрии я был несколько раз. Баварское общество каждый год проводит однодневную поездку на автобусе вот какой-то город. Ну вот с помощью этого общества я ездил один раз в город Зальцбург, это Австрия. Мне это не совсем нравится, они предлагают. И говорят всегда, что каждый должен сам найти себе сопровождение. Там в основном приходят люди, которым 60-70-80 лет, и у них есть остаточное зрение, да, им не нужно сопровождение. Здесь так устроено, что, я не знаю, как в России и Украине, поездки на поезде сопровождающему бесплатно. Раньше это было только на региональных поездах, а сейчас даже на Intercity Express. Цены тоже такие немножко разнятся по мере продолжительности. Да, так иногда получается, что вот, допустим, так как Австрия и Швейцария близко, в Австрию, допустим, если я поеду, то я плачу порядка 20-25 евро, 35 евро, да, ну, в зависимости от сезона. Ну, летом дороже, зимой дешевле. А если я еду, допустим, в Берлин, то я плачу, допустим, гораздо больше, да, порядка 200-250, там, допустим, во Франкфурт 100 евро, да, Кёльн где-то 150 евро. Вот. Ну, у меня, правда, еще есть такая пластиковая карточка, называется Банкард. В год я плачу 134 евро, это называется 50, есть 25, есть 100, тогда я плачу полцены. Конечно, мне скидка, да, ну и тоже, как я уже сказал, сопровождение бесплатно.
0: Данная карта позволяет оплачивать только полцены, да, проезда?
1: Да, полцены, но за себя я плачу, а если со мной ездит сопровождающий, то, опять же, ему тоже бесплатно. Но я уже взял за правило, ну, это я так делаю, я чувствую дискомфорт, когда я еду против движения. Здесь в поездах места друг в друга, да, если со столиком, друг за другом, и бывает, что вот по ходу против хода. Я всегда беру два места. И бронь тоже бесплатная. Одно место бронирую 4 евро. С инвалидным удостоверением я за ничего не плачу. И, соответственно, я всегда беру, я хочу сказать, два билета друг против друга. И потом уже, когда я прихожу туда, я, соответственно, уже сажусь по ходу, а второе место я оставляю свободным. Как правило, многие пассажиры не делают бронь, садятся на свободное место. Ну, и если меня приходят спрашивать, я говорю, пожалуйста, можете сесть. А есть незрячие, я такие вещи не делаю. Есть в интернете такая опция, и они предоставляют билеты по дешевой цене. Ну, я так не делаю. Они так зарабатывают, в общем, ездят. Второй билет они продают. Ну, кому интересно, это кататься и какие-то деньги за это получать. Я был в тандемном клубе баварцев, мюнхенцев, а потом я несколько дней, в 2014 году это было, июнь 2014 года, я общался с гамбургскими немцами. Ну вот и я заметил, что вот, допустим, гамбургские немцы, такие простые, как вот матросы, что ли, моряки. После поездки на тандемах я обратил внимание, вечером они вот, им хотелось посидеть, попеть, и чувствовался такой вот дух города Гамбург. А вот баварцы, вот где вот я живу, они более такие скованные, замкнутые. Там создался какой-то определенный коллектив. И как бы если какие-то приходят другие люди, они как бы чужаки для них, да. Хотя у них есть страничка, вот, они как бы приглашают, да, чтобы приходили вот зрячие люди, да, вот пилот они называют. Так сложилось уже порядка 35-40 человек зрячих, 85-90 незрячих, вот в два раза больше, то они всегда. Ну, а и тем не менее, там поменялось руководство. Первые 20 лет было мужчина и женщина зрячие, потом они сказали, что мы устали, все, пришли уже другие. И я почувствовал, что вот все-таки на севере, вот, допустим, в Гамбурге, они более такие вот раскованные, открытые, чем вот южные немцы, например, баварцы, да, вот так.

0: Ваше жизненное кредо.
1: Ставить цель и достигать ее.
0: Любимая книга.
1: Пушкин, Лермонтов.
0: Любимое блюдо.
1: Азербайджанский плов, наверное.
0: Понятно, родное всегда ближе.
1: Совершенно верно.
0: Какие качества в людях вы цените, и что, наоборот, вас отталкивает, раздражает в людях?
1: Ценю я, конечно, прежде всего, верность, надежность, честность, открытость, правдивость. Вот, отталкивает лукавство.
0: Чего хочется от жизни вот в настоящее время, сейчас?
1: Мечтается иметь постоянную работу, не получать социальное пособие, стоять на своих ногах.
0: А совмещать работу и пособие не хочется, да?
1: Можно. Если не полная занятость, то, соответственно, социал доплачивает. Очень хотелось бы полностью уйти от социала, потому что социал – это ограничение. Если, допустим, человек работает, ну, незрячий человек, то он имеет в год 42 дня, он имеет право иметь отпуск, да, допустим, ну, на работе ему дают, допустим, порядка 28-36, смотря где он работает. А социал предоставляет 21 день, то есть в два раза меньше.
0: Программу подготовили и провели Валерий Попов, Кирилл Зорин и я, Светлана Воронина. Всего вам самого доброго.

В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

на дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в море бы

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи! В эфире программа «Инфотрон», на микрофоне Евгений Корнев, и сегодня у нас очередной выпуск сериала под названием «По следам наших выступлений». Снова сегодня будут уточнения, исправления, дополнения, я бы даже сказал, расширения и надстройки, и углубления той информации, которая проходила в ранее вышедших выпусках. И начнем непосредственно с самого недавнего, то есть с прошлого выпуска, где я пытался рассказывать о доступности и функциональности мессенджера Яндекс.Телемост. Там я сказал, что на момент записи выпуска кнопки в окне звонка никак не подписаны. 4 никак не идентифицированных кнопки. Но через некоторое непродолжительное время после записи этого выпуска Яндекс.Телемост обновился, и там все кнопки стали подписанными. Так что на момент записи уже вот этого выпуска в окне звонка, даже при использовании TalkBack, у вас все кнопки подписаны, и вы можете спокойно понимать, какая кнопка за что отвечает. А вот все остальные глупости и несуразности, которые я в прошлом выпуске про Яндекс.Телемост описывал, они по-прежнему сохраняются и наблюдаются. Так что полноценной, достойной замены Telegram ни Яндекс.Телемост, ни тем более Яндекс.Мессенджер пока что даже близко быть не могут. Тем не менее, программа продолжает обновляться, так что можете следить за изменениями. Кстати, Яндекс.Телемост я обновлял через магазин Рустор, и про магазин Рустор я тоже делал отдельный выпуск, и сейчас будет дополнение относительно этого выпуска. В том выпуске я не описал один эффект, который, может быть, кто-то знает, кто-то не знает, но обязательно нужно о нем слушателей предупредить. Состоит он в следующем. Итак, предположим, что вы установили из Google Play Market какое-либо приложение. В качестве примера я рассмотрю всем прекрасно известную программу Smart Audiobook Player. Итак, вы установили Smart Audiobook Player из Google Play Market. Открываете Rustor. Кстати, в Rustor доступность периодически то ухудшается, то возвращается на приемлемый уровень, но Rustor очень часто обновляется. Так вот, заходите в Rustor, на вкладку «Мои», я про это рассказывал, проверяете обновление. И там видите, что доступно обновление Smart Audiobook Player. Вы пытаетесь установить это обновление, а вам предлагается версию, установленную из Google Play Market, удалить. Вы ее удаляете, устанавливаете версию из Rustor и обнаруживаете, что там версия очень сильно устаревшая. Причем после того, как вы Smart Audiobook Player обновили из Rustor, из Google Play Market он обновляться перестает. Таким образом, вместо обновления вы устанавливаете очень сильно устаревшую и практически неактуальную версию, да еще и не можете ее обновлять из Google Play Market. Почему так происходит, ну могу только предполагать. Скорее всего, это связано с тем, что разработчик Smart Audiobook Player добавил поначалу в Rustor свой продукт, а потом обновлять его там перестал, забросил. И обновляет он свой продукт только в Google Play Market, ну и может быть у себя на сайте где-нибудь. А в Rustor вот та старая версия, последнюю, которую разработчик добавлял, так и находится. Но тогда почему она подается как обновление? Ведь реально уже очень много версий вышло после этого. Вот это, конечно, недочет самого магазина Rustor, поэтому имейте в виду, что если какое-то приложение вам предлагает обновить в Rustor, после обновления обязательно проверьте, актуальна ли у вас установилась версия или более старая. Если более старая, то удалите ее из Rustor, установите обратно из Google Play Market, а в Rustor, ну, я просто игнорирую обновление того же Smart Audiobook Player, но я продолжаю пытаться обнаружить какие-то инструменты, которые позволяют вообще отключить проверку определенных обновлений. Причем я на данный момент не могу найти кнопку настроек. Когда-то я ее там видел, но сейчас после многочисленных обновлений я эту кнопку обнаружить не могу. А вообще, наверное, в настройках должны быть инструменты, которые позволяют просто отключить проверку обновлений того приложения, которое вы из Rustor обновлять не хотите. Если вы ничего подобного не находите, то тогда просто игнорируйте. Не нажимайте кнопку «Обновить все», а нажимайте кнопку для тех обновлений, которые актуальны. Ну, те же продукты от Яндекс или, например, GigaChat, к которому я сейчас и перехожу.
0: Инфотрон.
1: GigaChat – это то, что модно сейчас называть искусственным интеллектом от Сбербанк. Причем GigaChat вы можете обновлять и устанавливать только из Rustor. В Google Play Market этого приложения попросту нет. его оттуда принудительно убрали, потому что это продукт Сбербанка. Так вот, гигачат как раз вы можете устанавливать и обновлять только из Рустор, ну и с сайтов самого Сбербанка. Итак, когда я делал выпуск про гигачат, я сказал, что там можно генерировать описание фото и видео. Описал я там функцию описания видео по ссылкам. То есть есть специальный режим в гигачат, это описать видео. Когда вы его включаете, у вас открывается поле, куда вы должны вставить ссылку на какой-то видеоролик. Из Ютуба, из ВКонтакте, еще откуда-то. И по этой ссылке гигачат видео проанализирует и выдаст вам описание. Но это если ролик где-то в сети находится. А вот Gemini, я в свое время рассказывал, что искусственный интеллект, вот этот самый, от разных компаний, имеет разную степень продвинутости и функционал. Так вот, Gemini, если вы открыли веб-сайт Gemini или приложение Gemini, скажем, на Android, если у вас разблокированы ограничения географические, которые сами Google накладывают, и вы можете спокойно пользоваться, то вот там вы можете нажать кнопку «Добавить файл» и закачать локальный видеоролик. Ну, например, у вас в формате MP4 есть какой-то видеоролик откуда-то скачанный. Конечно, у Gemini тоже есть какие-то ограничения на длительность, но я вам сейчас не назову, какие они точно. Но коротенький ролик откуда-нибудь с Instagram или еще откуда-нибудь, вполне-вполне вы можете Gemini указать, открывается диалог «Обзор файлов», находите нужный MP4 файл и пишите в поле запросов «Опиши, что на видео». И Gemini проанализирует весь видеофайл. Вам не нужно писать, например, «Опиши, что происходит на 15 секунде». Просто пишите «Опиши, что на видео», и Gemini вам описывает. По-моему, что-то подобное может делать и Алиса. Но опять, я не проверял, Алиса, она локальные файлы может описывать или тоже только по ссылкам? Или только то, что на странице? Ну так вот, Gemini может и локальные файлы описывать. Это очень удобно. Загрузили видеоролик и ждете, когда вам Gemini выдаст описание. После того, как Gemini выдаст описание, вы в поле запросов можете вводить уточняющие вопросы, причем можете указывать, что Gemini нужно более подробно описать прямо на конкретной секунде, а можете просто в целом. Ну, например, подробно опиши одежду, цвет машины и еще что-то. Даже если одежда меняется по ходу ролика, то тогда Gemini как-то будет это интерпретировать. Ну а если вы прям уточнение будете давать, на какой секунде или во время какой сцены, то Gemini вам это сделает. Ну, в общем, это удобно, что вы можете видео загрузить Gemini и подробно его изучать. А вот в гигачат локального видео добавить у меня не получается. А именно, когда открывается окно беседы с гигачат, там тоже есть кнопка «Добавить файл» или «Прикрепить файл». Если ее нажать, то там будет три пункта. Это фото, документ и аудио. Если нажать фото, то откроется камера, и снимок вам нужно делать на камеру. Если аудио, то откроется диктофон по умолчанию, нужно делать запись. А если нажать документ, то откроется встроенный файловый менеджер, где вы можете указать файл уже в локальной памяти. Но самое интересное, что MP4 файлы гигачат добавить не позволяет. Файл просто недоступен, и добавить его нельзя. Вот фотографии можно, а MP4 нет. Это, на мой взгляд, огромный недочет и недосмотр. Я не знаю, будет ли это исправлено впоследствии, но на момент записи данного выпуска локальное видео вы гигачат предоставить не можете. Можно, конечно, как-то схитрить, залить MP4 куда-нибудь в облако, потом предоставить гигачат ссылку на этот MP4 файл. Но зачем такие извращения и обходные пути, когда в том же Gemini, да и в некоторых других подобных сервисах, можно просто залить локальный видеофайл и получать его описание.
0: Инфотрон.
1: Ну, а теперь хочу рассказать кое-что полезное о программе JAWS. Еще осенью 2025 года вышла новая версия JAWS, но я как-то особо не заострял внимание на одной очень полезной функции. Раньше эта функция была только для предварительного тестирования, а в JAWS 2026 эта функция стала основной. Состоит она в том, что с использованием вот того самого вездесущего искусственного интеллекта можно теперь очень быстро и полезно неподписанные кнопки в различных веб-интерфейсах делать подписанными. Как можно было действовать в более старых версиях JAWS до 2026? Вы работаете на каком-то веб-сайте, и вы встречаете кнопку, которую JAWS вам называет «без ярлыка». Вы могли нажать комбинацию Ctrl плюс Insert плюс Tab и вручную вписать название этой кнопки. А что это за кнопка, можно было выяснить с помощью распознавания изображений или описания изображений. Эта функция уже в JAWS давно присутствует. Но раньше нужно было действовать в несколько шагов. А в JAWS 2026 делается это буквально одной командой. Вы встаете на вот эту самую кнопку без ярлыка и нажимаете команду Insert плюс английская буква G от слова Graphics. И, используя искусственный интеллект, ну, естественно, если у вас есть связь с интернетом, JAWS сам определяет, что это за кнопка, и присваивает ей текстовую метку. Причем эта метка сохраняется. Очень удобно, когда, ну, я, например, по работе вынужден работать с определенными сервисами, которые имеют много вот этих кнопок, не имеющих текстовых подписей. А это важные кнопки, которые что-то сохраняют, что-то делают. И, нажимая на таких кнопках команду Insert плюс G, JAWS с помощью искусственного интеллекта присваивает этой кнопке уже вполне понятную текстовую метку, причем она сохраняется. Достаточно один раз проделать эту манипуляцию, и дальше, если вы файлы JAWS не удаляете, JAWS не трогаете, то они будут там храниться. И при следующем заходе на этот же веб-сайт эти кнопки у вас уже будут подписаны, то есть не нужно каждый раз их подписывать. Если кому-то нужна старинная команда, которая раньше на это сочетание клавиш была назначена, это была команда «Маркировка графики». В JAWS очень давно можно было вручную подписывать графику, то есть наводите JAWS-курсор или невидимый курсор на графический элемент, нажимали Insert плюс G и в поле текстового описания вписывали руками название этого элемента, в поле бралевская метка, бралевское обозначение, и вот так вручную сохраняли. Хранилось это все в отдельных файлах с расширением JGF. Но эта функция никуда не делась, она просто переназначена на клавиатурную команду, по-моему, Alt плюс Insert плюс G. Так что эта функция есть, но Insert плюс G, которая сама за вас все подписывает, сама все делает, очень удобная функция, на мой взгляд. Но также напоминаю, что в JAWS и более старых версий есть полезная функция, которая позволяет вам описывать все изображения с помощью сразу двух служб описания изображений. Это OpenChat и Cloud. То есть, если вы стоите на каком-то веб-сайте, на фотографии, на какой-то картинке, или у вас в приложении фотография открыта, или даже видео вы в каком-то плеере открыли, поставили на паузу, экран развернули, есть универсальная команда в JAWS. Это Insert плюс пробел, затем отпускаем, нажимаем P, английскую букву, отпускаем, и после этого нажимаем либо Enter, либо Shift плюс Enter. Если вы нажмете Enter, то по умолчанию будет использовано только Open Chat, а если Shift плюс Enter, то и Open Chat, и Cloud, вы увидите описание и ниже поле. В это поле вы можете вводить уточняющие запросы. Все это очень быстро, удобно и, главное, под руками. Было, кстати, полезное аналогичное дополнение для NVDA под названием Cloud Vision, но разработчик этот проект забросил, и сейчас вот так просто, как в JAWS, с помощью удобных каких-то дополнений, может, они есть, просто я о них не знаю, я пытался выяснить, но пока ничего на этот счет не выяснил. Но вот в NVDA с этим пока не все так удобно и быстро. Ну что ж, позвольте с вами на этом попрощаться, и до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы: infotron@ransys.org.

0: организации ВОС Алексей Колосов.
1: Спасибо, спасибо. Это тренировка перед выступающими. Аплодисменты. Готовы, молодцы. Володя, не уводи мою партнершу от микрофона. Уважаемый звукорежиссер, включите Ольге микрофон.
0: Владимир, микрофоны на стойках введите, пожалуйста. Нам бесконечно радостно и при этом очень волнительно принимать у себя столь масштабный конкурс. Еще бы! Более 30 российских регионов собрались здесь у нас в Центре культурно-спортивной реабилитации Санкт-Петербургской региональной организации.
1: Ну, а во главе этого замечательного действа стоит, конечно, культурно-спортивный реабилитационный комплекс Всероссийского общества слепых во главе с генеральным директором Владимиром Петровичем Баженовым. Давайте мы тоже поприветствуем замечательное учреждение, замечательных специалистов, сотрудников.
0: Ну что ж, пришло время представить наше уважаемое жюри.
1: Ну, скажем прямо, без него наш конкурс был бы не так интересен.
0: Подчас может быть просто невозможен. Итак, я представляю человека, без которого абсолютно точно никакое судейство не состоялось бы. Это секретарь жюри, заместитель начальника отдела социокультурной реабилитации КСРК ВОС Дания Завитовна Халиуллина.
1: И я соглашусь, Оля, с вами, что секретарь – это самый главный человек. В конце
0: основной.
1: Концов, он именно своей рукой, своей ручкой проставляет все баллы.
0: Дания Завитовна, вы скажете что-нибудь теплое нашим участникам? Микрофон.
1: Включите, может быть, он даже работает.
0: Владимир.
2: Угу. Здравствуйте, дорогие друзья. Рада приветствовать всех в этом уютном зале. Желаю всем удачи и творческих успехов. Спасибо.
1: Спасибо, спасибо. Ну, а мы продолжаем представление.
0: Музыкальный руководитель Центра реабилитации слепых города Волоколамска, преподаватель компьютерной аранжировки Александр Николаевич Слепцов.
3: Бурный аплодисмент. Добрый день, я всех также приветствую. Ожидаю на этом фестивале сделать новые открытия творческие. А вам всем хочу пожелать, чтобы вы сегодня одержали победу над собственным волнением в первую очередь.
1: Спасибо. Я думаю, что очень важное пожелание.
0: Ну и, конечно, председатель жюри, художественный руководитель культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС, заслуженный работник культуры России Анатолий Николаевич Хайлединов.
1: Роль председателя в любом жюри очень важна. Я думаю, что вы с этим согласитесь. Оля, но мне кажется, мы забыли с вами еще одного члена жюри.
0: Да, это все были наши московские гости.
1: Да, я понимаю, что это свой человек, питерский, поэтому... но он, не, я думаю, что будет сегодня самым объективным членом жюри, как представитель принимающей стороны.
0: Думаю, да.
1: Вы знаете, я с огромным удовольствием хочу вам представить лауреата многочисленных фестивалей международных, региональных, всероссийских. Сегодня, правда, он уже практически мало выходит на большую сцену. В основном это уже он роль мэтра взял на себя. Но это тоже очень важная роль. Петр Владимирович Кривенко, руководитель Центра культуры комплекса реабилитации инвалидов «Контакт». Петр Владимирович, я понимаю, что это почти экспромт. Мы предупредили вас буквально вот несколько минут назад. Но вы же профессионал, мы это знаем. Сейчас есть такой драйв. Вот знаете, прямо из зала что-нибудь исполнить. Можно мы вас попросим спеть в качестве члена жюри, конечно. Мы не будем вас оценивать, только если аплодисментами. Какую-то песню о нашем замечательном городе.
4: Спасибо, спасибо, дорогие друзья. Я хочу пожелать, конечно, всем участникам этого великолепного фестиваля и успехов, и удачи, и действительно крепости духа, потому что волнение огромное даже у меня. Несмотря на то, что меня назвали сейчас мэтром, но тем не менее я все-таки остаюсь артистом, и без волнения я жить никак не могу. А спеть я вам хочу песню, она была написана в середине 60-х годов Жаном Татляном, тогда, когда он жил и пел в нашем городе. «Уличные фонари».

0: Спасибо.
1: Петр Кривенко прямо из-за столика жюри. Вместе с вами. Ну что ж, я думаю, что это хороший посыл. А мы продолжаем церемонию открытия.
2: И на сцену поднимается председатель жюри фестиваля Анатолий Николаевич Хайлетдинов.
1: Анатолий Николаевич, просим присоединиться к нам.
3: Всем доброе утро. Всем прекрасного, творческого, великолепно цветущего дня. И всем удачи. Самое главное – это первое. А второе, мне хочется чуть-чуть поностальгировать вместе с вами, потому что мы, наверное, должны обратиться к истории, к памяти той, которая уже существует за два десятка лет, которые мы работаем и на этом фестивале тоже, потому что 2001 год, год, когда состоялся первый фестиваль эстрадной песни «Вокал», состоялся он в Москве, и тогда был первый рекорд поставлен. Сегодня, спустя 17 лет, этот рекорд почти повторился. 96 номинантов было в 2001 году. И я знаю, что здесь присутствуют люди, которые это помнят хорошо. Фестиваль проходил в очень большой напряженной работе. Не хватало времени, был цейтнот. Вот этим объясняется то, что мы сделали сегодня, уже спустя годы, набравшись опыта. Мы постарались избежать этого цейтнота, но я, тем не менее, хочу сказать, что 67 номинантов сегодня присутствуют из более чем 30 регионов. Это тоже рекорд.
1: Ваши аплодисменты, участники, представители Санкт-Петербургской региональной организации, которых здесь тоже немало.
3: Итак, еще одна цифра. Сегодня это уже 9-й фестиваль. Через 2 года, а таков наш цикл, мы встречаемся раз в 2 года, будет 10-й. И за это время фестиваль прошел широкую географию, начиная с Челябинска, потом были многие города России, и вот теперь Санкт-Петербург. И началось все это, как я сказал, в Москве. Это, наверное, символично, что так получается, потому что Санкт-Петербург, как вы все знаете, это общепризнанная культурная столица России. Поэтому именно здесь сегодня рекорд. Я всем вам еще раз желаю удачи, успехов. Пусть победит сильнейший, но в то же время не в том сила, как вы сегодня собрались и вы выступили. В том сила, что вы в этом искусстве, что вы вместе с нами, что именно с вами делается эта история. Потому что без вас, понимаете, не было бы этих 8 и вот сегодняшнего 9-го фестиваля. Поэтому я всем желаю удачи, успехов, а слово для открытия передаю с удовольствием члену Центрального управления, председателю Санкт-Петербургской региональной организации Алексею Борисовичу Колосову.
1: Уважаемые друзья, Всероссийский фестиваль эстрадных исполнителей ВОС «Вокал» объявляется открытым.
2: Ну что ж, дорогие друзья, началась работа. Уважаемое жюри, готово? Уважаемые участники, готовы? Замечательно. Мы прослушиваем первую номинацию «Вокальные ансамбли. Первый тур» нашей конкурсной программы. Номером первым стал ансамбль эстрадной песни Владимира Сапогова «Санкт-Петербург». Готовится вокальный ансамбль эстрадного коллектива шоу-групп «Премьер». Готовится, это уже готово. Я приглашаю на сцену коллектив Владимира Сапогова. Музыка Лазовского, слова Шишкова, «Летний сад». Вы готовы?
4: Я всегда готов.

Спасибо. Закончила свое выступление ансамбль Владимира Сапогова. Мы приглашаем на сцену вокальный ансамбль эстрадного коллектива шоу-группы «Премьер» Московской городской организации ВОС. Руководитель Людмила Смирнова. Состав: Людмила Смирнова, Вера Вебер, Аржиховская Татьяна. Евгений Хафтан, слова Вадима Степанцева. Добрый вечер, Москва. Алексей Ващенко и Георгий Васильев. Ба-бай!

закончила свое выступление шоу-группа «Премьер». Мы приглашаем на сцену дуэт «Дольче Вита» в составе Светланы Альшанская, Вероника Петрова и саратовская «Роувоз». Готовится ансамбль «Ретро» Владимирская региональная. Музыка Александра Журбина, слова Ильи Резника. «Если город танцует».

Спасибо, сладкая жизнь! Браво! Закончила свое выступление дуэт «Дольче Вита». Мы приглашаем на сцену ансамбль «Ретро» Владимирской региональной организации в составе Татьяна Година, Нина Ларина, Елена Масякова, Мария Новикова, Анжелика Рюмина, Юрий Терешин. Готовится ансамбль «Колорит». В исполнении ансамбля «Ретро» прозвучит песня Геннадия Ефремова в аранжировке Крючкова на слова Галины Улетовой «По гусь хрустальному».

0: Спасибо, ансамбль «Ретро». Мы приглашаем на сцену вокальный ансамбль «Колорит» Омской региональной организации в составе Алексея Волкова, Сергея Глухих, Александра Любашова, Марины Самариной, руководитель Елена Соснова. Музыка Бориса Яркова, слова Леонида Чашечникова. На бульварах задумались клены. Обработка для ансамбля Елены Сосновой. Музыка Геннадия Татарченко, слова Юрия Рыбчинского. Машина метро. Обработка Елены Сосновой.
1: Машина ретро.
0: Простите, машина метро написана. Готовится Даниэль Дефо.

Спасибо, колорит. Очень колоритно. И я приглашаю на сцену ансамбль «Даниэль Дефо» из Санкт-Петербурга, руководитель Данила Большаков. В составе Максим Озеров, Анна Фомина. И непосредственно сам Данила. Готовится вокальный ансамбль «Дарю». В исполнении Даниэля прозвучит песня из репертуара ансамбля «Поющие гитары Санкт-Петербург», а также музыка и слова ансамбля «Даниэль Дефо», «Полуночный блюз».

0: Большое спасибо!
1: Спасибо, Даниэль Дефо. И я приглашаю на сцену вокальный ансамбль «Дарю» Челябинской региональной организации в составе Юрий Мелехов, Раиса Григорьева, Дарья Мочалина, Алексей Ширяев, руководитель, Дарья Мочалина. Готовится счастливый случай. Ну, а «Дарю» подарит вам музыку Александра Пахмутова, слова Николая Добронравова «Магнитка».

Спасибо, дарю. Я приглашаю на сцену ансамбль «Счастливый случай» Саратовской региональной организации. Татьяна Шутова, Лариса Маштакова, Ирина Букина, руководитель Татьяна Шутова. Ближе, девочки, подошли на коврик, встали, пожалуйста. Вы очень красивые. Вы очень красивы в этих платьях. Музыка и слова Владислава Ленский. «Я люблю тебя, мой город». Музыка Александра Колкера, слова Рыжова, «Стоят девчонки». Ну а готовится у нас коллектив вдохновения.

0: Ой-ой-ой!
1: Спасибо, девчонки, счастливого случая. Мы приглашаем на сцену вокальный коллектив, народный самодеятельный ансамбль вдохновения Краснодарской региональной организации в составе Юлия Зюлковская, Вячеслав Зюлковский, Александр Бравков. Готовится дуэт «Ди-Арт». Музыка и слова Светланы Бравковой. «Краснодарский вальс».

Спасибо краснодарцам. Приглашаем на сцену дуэт «Диарт» в составе Артема Толстоброва, Дианы Перфильевой. Красноярская местная организация. Готовится дуэт Александр Старшов, Елена Казакевич. В исполнении дуэта «Диарт» прозвучит песня на слова и музыку Артема Толстоброва.

0: Спасибо, Диарт. Я приглашаю на сцену дуэт из Московской городской местной организации, простите, региональной организации ВОС, Елена Казакевич и Александр Старшов. Готовится дуэт из Башкирии Марина Иванова, Ленар Бекмурзин. Музыка и слова Сергея Любавина. «Цветок под питерским дождем».
1: Мне, пожалуйста, чуть побольше микрофона.
0: Музыка Брейбург, слова Кавалериана. «Цветы под снегом».

дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под

0: Спасибо, Леночка, спасибо, Саша. Очень приятно видеть вас вновь после долгого перерыва.
1: Спасибо, спасибо, нам спасибо. Тоже очень
2: нам
1: приятно.
2: Взаимно.
0: Я приглашаю на сцену дуэт из Башкирии Марину Иванову и Эленара Бекмурзина. И этот дуэт завершит первый тур номинации «Вокальные ансамбли». И мы переходим к молодым голосам. Уважаемое жюри, нон-стоп переходим, да? Тогда
3: без нон-стопа. Сразу переходим к молодым голосам.
0: Да. Об этом
3: прошу прощения, извините, уже тут.
0: Марина Иванова, Эленар Бекмурзин, мы ждем вас на сцене.
3: Да.
0: Из молодых голосов у нас готовятся Екатерина Малышева и Анастасия Лутиева. Именно в таком порядке. Александр Журбин, слова Ильи Резника. «Если город танцует». Песня Асфальдо Фараса на итальянском языке «Куазис».
4: Просыпайся, рассвет, и танцуй минуэт с городом. В небо солнце.

0: Спасибо, спасибо. Ну что ж, мы переходим к следующей номинации. Самые юные, самые молодые наши таланты, молодые голоса. Я приглашаю на сцену Екатерину Малышеву, Санкт-Петербургская региональная организация. Готовится Анастасия Лутиева. В исполнении Екатерины прозвучат две песни. Первая — музыка и слова Елены Ваенги «Остановка». Далее музыка и слова Виктора Цоя «Кукушка». Помогает Максим Озеров. Готовы, Катя, Максим?
1: Да, готовы.

Песен еще не написанных сколько.

0: Спасибо большое.
1: Спасибо, Катюша, за твой эксклюзив. Закончила свое выступление Екатерина Малышева, Санкт-Петербург. Я приглашаю на сцену Анастасию Лутиеву, Карельская региональная организация. Готовится Диана Перфильева. В исполнении Анастасии прозвучит песня на музыку Александра Флекровского и слова Роберта Рождественского «Город детства», а также музыка Зубкова, слова Каминской «Россия, матушка».

Закончила свое выступление Анастасия Лутиева. Я приглашаю на сцену Диану Перфильеву. Красноярская региональная организация. Готовится Юлия Шермаданова. Музыка Евгения Мартынова. Слова Андрея Дементьева. «Как живешь ты, отчий дом». Джамала. «Смайл». Улыбка.

Вот такая улыбка прилетела к нам из далекого Красноярска. Спасибо, Диана. Я приглашаю на сцену Юлию Шаймарданову, Башкирская региональная организация. Готовится Дана Мерзлякова. Музыка Виктора Дробыша, слова Анатолия Лопатина. «Была любовь».

0: Спасибо.
1: Спасибо, Юлия. Прошу на сцену Дану Мерзлякову, Московская городская организация. Все на цветочке, да? Елена Ваенга, «Снег». Келли Кларксон, «Мисс Независимость».

0: Спасибо.
1: Это был Денис Горячев из Иваново. Я приглашаю на сцену Наталью Улитину, Свердловская региональная организация. Готовится Екатерина Ворошилова. Музыка Алексея Мужукова, слова Николая Зиновьева «Красная стрела». Музыка Аллы Пугачевой, слова Бориса Пастернака «Свеча горела на столе».

Наталья Улитина. Спасибо, Наташа. Я приглашаю на сцену Екатерину Ворошилову, Чувашская региональная организация. Она и завершит шествие молодых голосов. И непосредственно после Екатерины мы начнем прослушивание солистов-женщин. Итак, Екатерина Ворошилова, Чувашская региональная организация. Евгений Мартынов, слова Андрея Дементьева, баллада о матери. Музыка Аларес, Бьёрнберг, Нюрнберген, Гудкин, Матецкий. Слова Полина Гагарина, Миронов, миллион голосов.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.
2: Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Вы млекопитающие?
2: Да.
1: Ну так счастливого млекопитания.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Русский текст к песне из репертуара американской группы The Platters «Only You» написал Игорь Самойлов. Песню в сопровождении ансамбля «Дружба» записала Эдита Пьеха. Называется она «Только ты».

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЕРЦ. Музыкальное объединение МЕРЦ представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире Радио Рансис авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.rancis.org.

Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.

Ты пришла, как сказка из волшебных снов, подарив мне ласку, нежность и любовь. Из плена синих глаз не освободиться. Ах, как жаль, что ты сейчас окольцованная птица.

Все могло иначе стать. Много лет назад вряд ли стал бы я скрывать свой влюбленный взгляд. Только кони моих лет не поскачут вспять. На семь бед один ответ —

не любовь ли ты? Слушай, только меркнет свет.

И темнота, нету ни черта, душно, тишина, кто же, кто она?

а может, жизни миг, а с изнанки лик смерти.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Назим Хикмет. Череп.
2: Это рассказ об одном образе жизни. Об одном образе жизни, который они хотят надеть на всех людей, как усмирительную рубашку, как проклятые оковы, как железные кандалы, при помощи черных пастей пушек, огромных смертельных грибов, атомных бомб, чумных мышей и пестро расцвеченных фабрик лжи. Теперь слушайте.

0: Действие первое. Картина первая. О трех телефонах и радио.
1: Алло.
2: Алло.
3: Алло.
4: Алло.
1: Говорит председатель правления Объединенного газетного треста в долларе, а не Фрайман.
2: Я корреспондент Объединенного газетного треста в долларе, а не Джек. Слушаю.
4: Я дежурный редактор газет «Трибунал Либр» Объединенного газетного треста в долларе, а не Родос. Слушаю.
3: Я главный редактор журнала «Дели Джорнал» Объединенного газетного треста в долларе, а не Конг. Слушаю.
1: Давайте информацию о сыворотке доктора Деланеза. Понятно?
2: Да.
4: Понятно.
3: Совершенно.
2: Пишите. По распоряжению председателя правления газетного треста мистера Фраймана, сегодня в 15:35 я получил интервью доктора Деланеза. Написали? Беседа продолжалась 17 минут. Доктор Деланеза проживает в одной единственной комнате на самом верхнем этаже дома номер 86 по 14-й улице 16.

0: Спасите, который спасет человечество. В тишине комнаты, расположенной далеко от городского шума и настолько высоко, что сутолока будничной жизни не достигает туда, между великим скромным ученым и нашим корреспондентом состоялось свидание.
1: Пишите, доктор Деланеза из Долларьяна спасет человечество от величайшего бедствия. Тот факт, что слава победы выпала на долю ученого из Долларьяна, явится самой блистательной страницей в истории науки Долларьяна. Точка. Отчет, составленный 7 профессорами нашей делегации, не оставляет никакого сомнения в гениальности этого открытия. Рецепт сыворотки чрезвычайно прост.
0: Пишите. Сыворотка Деланеза — это открытие не только теоретическое, но и практическое. Это доказано большим количеством специальных опытов.
2: Сыворотка, будучи проверена на одном больном, немедленно проявила целебное действие.
1: Для распространения сыворотки доктора Деланеза по всему миру необходим большой капитал.
0: Теперь подчеркните все, что я скажу. Найти доктору Деланеза капитал, необходимый для распространения и широкого производства сыворотки — дело чести Долларьяна.
3: По распоряжению председателя.
4: Но сыворотка будет сыграть на одном больном. Имеет по своему требовании действия.
1: Тот факт, что слава победы выпала на долю ученого Долларьяна, явится самой блестящей страницей в истории науки Долларьяна.
5: Алло, алло, говорит радио Долларьяна. С сегодняшнего утра Объединенный газетный трест в Долларьяне начал печатать материалы о противотуберкулезной сыворотке доктора Деланеза. Журналы и газеты треста, правительство и общественность должны помочь доктору Деланезу. Это гениальное открытие.
6: Картина вторая. О специальности и о науке, в которой доктор Деланеза совершенно не сведущ. Комната доктора Деланеза. В кресле у окна его дочь. Светит солнце.
7: Красотка, синьорина.
6: Деланеза занимается. Издали доносится

0: ты опять двигаешься, девочка. Как только тебе поставят под мышку термометр, ты и 5 минут не можешь посидеть спокойно.
1: Ой, пап, какая чудесная солнечная погода. Папа, пап, посмотри на улицу.
0: А между тем малейшее движение может повысить температуру.
1: Пап, ну неужели ты никогда не пел песен?
0: Если термометр не показывает истинной температуры, попробуйте разрешить вопрос, пользуясь диаграммой.
1: Папа, пап.
0: Когда держишь термометр,

0: Нельзя даже разговаривать.
1: Потерпи немножко. Ну, потерпи еще 15 секунд. Все. Давай посмотрим температуру.
2: Сколько?
1: 38,5. Отметим на диаграмме.
2: Папа, а это очень высокая температура.
1: Процесс идет нормально. Боишься? Ты мне не веришь? Ты следи только за состоянием своей психики. За физиологию отвечаю я.
2: А какая у меня стадия болезни, пап?
1: Так различение стадии – это вопрос методологии. Каждый раз, как я буду у тебя измерять температуру, я буду рассказывать об этом. Существо дела в следующем. Бациллы Коха – сыворотка Долонеза. Поняла? Бациллы Коха и моя сыворотка вступают в схватку. Первой ареной их борьбы я сделаю твои легкие. Ты только следи за своей психикой. Этого мой ум не постигает. А я несу ответственность за физиологию. А 100 шансов, 500, 1500 за победу сыворотки Долонеза. За мою победу. Есть еще одна трудность. Деньги. Но я уверен, что и эту трудность преодолею. Я вижу трупы коховских бацилл, распростертые у моих ног.
2: Какой ты странный, пап.
1: Возможно. Но пока давай помолчим и поработаем.
2: Папа, кто-то пришел.
1: Войдите. Добро пожаловать, сосед.
3: Я принес вам воды, доктор. Вероятно, у вас кончилась вода.
2: Спасибо, Педро.
3: Сидите, не двигайтесь, моя милая. Я перелью, куда следует.
2: Но стоит ли вам беспокоиться? Какой хороший человек этот Педро.
1: Прекрасный друг, превосходный человек. Итак, Педро, вот компания выключила воду. Что поделаешь, чтобы мы не могли уплатить деньги этим субъектам.
2: А сегодня пришел счет за электричество.
1: О, если мы его не оплатим в течение недели, они выключат и свет. Однако я полагаю, что на этот раз электричество не выключат. Уверен, что ведра воды, которые вы нам принесли, будут последними.
3: Дай бог, доктор.
1: Причем здесь бог. Разве вы не читали утренних газет?
3: Читал. Весь город толкует о вашем интервью.
2: Значит, папина работа возбудила интерес?
3: Больше, чем нужно.
1: То есть?
3: То есть? Да нет, ничего. Вот если бы вы могли...
1: Ошибаетесь, Педро. Пусть вас ничто не смущает. Все очень просто. Я нашел противотуберкулезную сыворотку. Это стало известно. Наконец-то гений добра улыбнулся мне.
3: Кто его знает? Может быть, гений зла.
1: Ошибаетесь, Педро. Все очень просто. До сих пор сделать последний шаг мне мешало отсутствие денежных средств. Но, разумеется, после сегодняшнего сообщения деньги посыпется к моим ногам. Презренный металл, называемый деньгами, хоть раз может послужить более высоким целям, чем счет за электричество или воду. Сыворотка Долонеза победит бациллу Коха.
2: Потечет вода и загорится свет.
1: В этом весь вопрос. Все очень просто.
3: А действительно, как пишут в газетах, к вам приходила делегация ученых из 7 человек?
1: Нет. Нет, нет. Я тоже удивлен этим. Видимо, это ошибка наборщика. Может быть, такая делегация еще придет. А написали, что уже пришла.
3: А об успешных результатах большого количества опытов с вашей сывороткой. Даже больному в третьей стадии.
1: Что? Что вы прекрасно знаете, что я таких опытов не делал. Это они несколько забежали вперед. Моя дочь говорит, что это обычай журналистов. Ум мой не постигает.
3: Доктор!
1: Ну, слушаю вас.
3: А вы изучали связь между политической экономией и бациллой Коха, а следовательно и сывороткой Долонезо?
1: Нет. Я не имею никакого представления о политической экономии. В политической экономии я совершеннейший профан.
3: Мне кажется, что между всеми науками существует очень тесная связь, внутренняя связь.
1: Оставьте эти абстрактные теории.
3: Ах, доктор, если бы вы знали, какая тесная связь существует между политической экономией и медициной, если бы вы только могли себе представить...
2: Что там происходит?
1: Наверное, опять эта девица, наша соседка. Боже мой, как мне надоели эти постоянные ссоры этой женщины с мужчинами.
3: А ведь газеты писали о комнате, расположенной вдали от городского шума. И на такой высоте, что сутолока будничной жизни туда не достигает.
1: Лучше бы они этого не писали.
4: Картина третья. Об истории литературы, о коровах и еще о многих вещах.

0: Посмотри, дочь моя, кого я к тебе привел.
1: Вы ли это? Пожалуйте. Ой, нет, сегодня вы не пожимайте мне руку, я еще не поправилась.
2: Я к вам не заходил целую неделю. Я много работаю.
1: Как ваша книга?
2: Позавчера закончил, отправил издателю.
1: Там будут все ваши стихи, не так ли?
2: Почти все. Располагая свои стихи в известном порядке, я сделал чудесное открытие. Вы, вдохновительница большей половины моих произведений, написанных за последний год. Вы для меня фея вдохновения. Вы!
1: Ой, сядьте немного подальше. Я еще не поправился, эта стадия заразительна.
2: Ну что ж из этого? Вы поправитесь, сударыня, и я готов принять от вас все.
1: Ваша книга будет очень большая.
2: Полагаю, что до 100 страниц. Подумайте, моя первая книга, толстая, в черном кожаном переплете, строчки, как слезы, падающие на белоснежную бумагу из подведенных глаз восточной женщины. Вам нравятся мои стихи? Я вас каждый раз об этом спрашиваю, потому что вы мой первый критик. Книги, напечатанные на грубой бумаге, передадут рядом с моим именем, страдальческим и гордым, как имя распятого Христа, ваше имя, целомудренное, как имя Девы Марии.
1: Ох, как красиво вы говорите.
2: Правда?
1: Да.
3: Поэт старается незаметно для девушки отодвинуть стул, но девушка замечает его движение.
1: Вот видите, нужно быть осторожным.
2: Что? Я не понял.
1: Нет, ничего. Ну, говорите снова так, как только что говорили. Писать стихи.
0: Войдите.
3: Появляется взволнованная привратница.
4: Доктор Долонеза! Доктор Долонеза!
0: Что такое?
4: К вам пришли гости.
0: Хорошо. Пусть войдут.
4: Большие люди.
1: Какие большие люди?
2: Это ошибка. Ошибка. Наверное, ищут меня. Это издатель, которому я послал свою книгу.
4: Нет. Спрашиваю доктора. Мужчина и женщина. Они приехали на автомобиле. О, большой, роскошный, ослепительный. Настоящий автомобиль. Как у белых особняков в западных кварталах.

0: пришли, пришли. Пожалуйте, пожалуйте. Вот комната доктора Долонеза.
1: Вам угодно видеть меня?
2: Имею честь говорить с доктором Долонеза?
1: Да.
2: Мне надо поговорить с вами конфиденциально.
3: Мисс, я покидаю вас. До свидания, доктор.
0: Я не считаю себя посторонней. Я... Вероятно, вы слышали имя мистера Кляйна. Это я просватала дочь мистера Кляйна за французского...
1: Мадам, оставьте нас одних.
0: Ладно, пусть будет по-вашему. Но что касается квартирной платы, я вам...
1: Мадам.
0: Ухожу, ухожу, ухожу, ухожу. Всего доброго. Мистер, всего доброго, мисс.
1: Моя дочь, нет такого вопроса, о котором бы мы не могли говорить в ее присутствии. Прошу вас.
2: О, пусть мисс не беспокоится. Итак, я Вильямс, председатель правления Объединенного Треста туберкулезных санаториев в Доллариане, а это мисс Паулина, главный врач наших санаториев, она же председатель нашего общества защиты животных.
1: Я вас слушаю.
2: Сегодня в утренних газетах я прочел ваше интервью. Ваше открытие чрезвычайно заинтересовало меня.
4: Важное открытие.
2: Я уверен в том, что вы не шарлатан. Успех вашей сыворотки в будущем обеспечен. Сведения, которые я собрал о вас...
4: Не оставляют сомнения в вашей добропорядочности.
2: Давайте говорить коротко и ясно. Вам необходимы деньги, капитал для достижения вашей цели и значительный капитал.
1: Да, да, да, да.
2: А между тем, из-за того, что вы не внесли деньги, у вас выключили воду.
4: Скоро выключат электричество.
1: Да, да, да.
2: От имени нашего треста я могу дать вам капитал вдвое, втрое больше, чем тот, который необходим для вашей цели.
4: И великолепную лабораторию.
1: Правда. Да, да, ну, конечно, да, вы говорите правду. Собственно говоря, я этого ждал, ждал, да. Гений добра.
2: Великолепная лаборатория.
4: Лаборатории.
2: Денег столько, сколько вам угодно.
1: Я был убежден, что в конце концов гений добра придет.
2: Дорогой доктор Долонезе, коротко
4: и ясно.
2: Для немедленного оформления наших условий у меня есть соответствующее предложение.
4: Предложение, требующее немедленного и бесспорного оформления.
2: Мы с вами составим контракт.
1: Я готов согласиться на любое ваше предложение. Только бы...
2: Статья первая контракта. Весь нижний этаж большого дома в моем имении Баствест...
4: Великолепно оборудованный...
2: В виде лаборатории... будет предоставлен вам.
1: Прекрасно.
2: Статья вторая. В ваше распоряжение будет предоставлен капитал в $1,000,000.
4: В случае необходимости эта сумма может быть увеличена.
1: Нет, вот много.
2: Статья третья. Взамен наших обязательств вы, доктор Долонезе...
1: Конечно, конечно. В самый короткий срок... Сделаю сыворотку для лечебных целей.
2: Нет.
4: Нет. Статья третья гласит...
1: Что?
2: Начиная с момента подписания контракта, в течение 6 месяцев доктор Долонезе будет лечить 255 коров и быков. Поместье Баствест.
1: Да, ну, простите, я не ветеринар.
2: Я продолжаю статью третью. В течение этих условленных 6 месяцев доктор Долонезе ограничивается только лечением коров и быков. Он не будет заниматься никакими другими делами, даже мысленно. Он не проведет ни одного, даже самого маленького опыта, не имеющего отношения к нашим животным.
4: Статья 4. Наблюдение за выполнением статьи 3 будет осуществляться главным врачом нашего санатория, то есть мной.
2: Понятны вам третья и четвертая статьи, дорогой доктор?
1: Нет. Нет. Значит, вы мне дадите деньги и лабораторию, а я, оставив свои занятия, в течение 6 месяцев буду лечить ваших коров и быков. Так, а сыворотка? Моя сыворотка. Сыворотка Долонеза.
2: О, этим делом вы займетесь через 6 месяцев. Об этом говорит статья 5 контракта. В случае строгого выполнения вами статьи 3, лаборатория, в которой вы проработаете 6 месяцев, и капитал в сумме $1 миллиона переходят в вашу собственность.
4: Слышали статью 5? Значит, через 6 месяцев вы сможете заниматься своей сывороткой сколько угодно. Лаборатория есть, деньги есть.
1: Вы смеетесь? Поймите, я открыл противотуберкулезную вакцину. Я спасу человечество.
4: Правильно.
2: Но это общий вопрос.
1: Да, мне надо спасти дочь как можно скорее. А через 6 месяцев?
4: Правильно.
2: Но это частный вопрос.
4: Предмет разговора?
2: Прежде всего, коммерческий вопрос. Без выгодного договора никто никому денег не дает.
5: Отец.
1: Что ты хочешь?
5: Ничего, отец. Я могу умереть. Не соглашайся быть коровьим доктором, отец.
4: Мисс, я вас прошу не считать быков презренными и грубыми. Не забывайте, что я председатель общества защиты животных в Долларьяне. Вы не имеете права оскорблять меня.
5: Но я вас...
2: Сударыни, прекратим этот разговор. Дорогой доктор, я вам оставляю копию нашего контракта. Имейте в виду, других предложений не будет. Подумайте. 6 месяцев пройдут быстро, и потом вашей любимой дочери тоже будет полезен дачный воздух. 6 месяцев, время небольшое. Если вы немедленно приступите к работе...
1: То есть, к лечению ваших быков.
4: Да, этих бедных, страдающих животных.
2: И тогда еще не поздно будет позаботиться о вашей дочери. Подумайте, дорогой доктор Долонеза, подумайте. Итак, я оставляю контракт у вас на столе. Номер телефона там записан. Всего наилучшего.
4: Всего наилучшего.
2: Всего доброго, мисс.
4: Всего доброго, дочь моя. И любите животных, жалейте животных. Так велел Иисус. До свидания.
1: Нет, прощайте. Возьмите контракт, я не подпишу.
2: Ничего, ничего, пусть остается.
4: Подумайте.

0: Уехали.
1: Их автомобили ревут, как взбесившиеся быки, как разъяренные коровы.
0: Подумай обо мне, папа. Но если они пришли, то, может быть, придут и другие.
1: Нет, я ничего не понимаю. Может быть, эти люди сумасшедшие? Я врач, доктор, человек, победивший бацилл Коха. И мне лечить быков. Быков с огромными рогами, упрямых, коров с длинными сосками. Нет, они надо мной посмеялись, несомненно.
0: Папа, а может быть, они хотели испытать тебя?
1: Какое испытание?
0: Ой, ну ты не читаешь романов, а то бы ты знал. Ну, чтобы проверить, серьезно ли чувство любящих. Многие люди проделывают такие опыты.
1: Опыт? Меня надо проверять? Болтовня. Это невозможно. Коровы. 6 месяцев. Куда этот тип бросил бумагу? Это еще кто? Войдите!
2: Это я. Я доктор. Я прогуливался по коридору, услышал ваш голос. Я подумал, что, может быть, нужна моя помощь. Вероятно, это ваши гости привели вас в нервное состояние.
1: Вот. Прочтите эту бумагу и скажите, что это такое?
2: Что это? Какая низость! И какая подлость! Простите, это невозможно. На священный храм науки совершено такое грубое, такое наглое нападение. Уверяю вас, доктор, я говорю с гордостью. Мои башмаки промокают. Зимнего пальто у меня нет. Но если бы мне предложили не миллион, нет, если бы мне предложили 100 миллионов, я отказался бы от этого предложения, не думая ни секунды. Ах, отказался. Это слабое слово. В этом слове нет твердости. Нет, я бы выразился еще более благородным словом, еще более трагической фразой. Двустишьем, натянутым, как лук богов. Да, я бы сделал так.
3: О, наш поэт снова в экстазе. Можно мне войти, доктор?
1: Пожалуйста.
2: Как же мне не разгорячиться, дорогой Педро. Посмотрите на это предложение, сделанное доктору, только что посетившими его господами.
3: Вы разрешите, доктор?
1: Читайте, пожалуйста.
3: Ах, негодяй. Ах, негодяй! Уже с первой статьи чувствуется ловушка. Вот мерзавец. Конечно. Вопрос ясен. Пожалуйста, доктор.
1: Что вы скажете на это?
3: Ничего. Все это лишний раз доказывает, что политическая экономия должна заниматься не освещением отношений между вещами, а анализом отношений между людьми.
1: Это все, что вы можете сказать?
3: Да. Впрочем, у меня есть одна книга. Я принесу. Прочитайте. Очень прошу вас.
1: Книга по политической экономии? Объяснение моей дочери мне понятнее всех ваших теорий.
0: Я сказала, что, может быть, эти люди хотели испытать отца, как это бывает в романах.
2: Смотри-ка, мне это не пришло на ум. Вероятно, и даже наверное, то есть, безусловно, это так. У вас удивительная проницательность, сударыня.
3: Дорогой приятель,
4: простите, господа, я искал одного человека.
3: А кого вы искали?
4: У него длинное имя. Нечто вроде Жакма Марино Середья.
2: Я человек, которого вы искали, сударь. Только вы плохо запомнили мое имя. Не Жак Марино Сарадья, а Жан Мирано Сарадья.
4: А, значит, это вы. Но имя не имеет большого значения. Можно мне войти?
2: Доктор, вы позволите?
4: Пожалуйста. Господа, мисс, ваш покорный слуга, директор издательского общества «Только шедевры». Мое имя не имеет значения, я не ищу славы. Мы получили вашу книгу, сударь.
2: Значит, принята.
4: Почти.
2: Да-да, мною была послана рукопись в ваше издательство.
4: Наше издательство, как это видно из названия, согласитесь, что на этот раз название имеет кое-какое значение. Печатает и издает только шедевры. Исходя из этого...
2: Вы напечатаете мою книгу.
4: Вполне уверен, вполне уверен. Мисс... Вы читали стихи этого господина?
0: Я читала. По правде говоря, он мне сам их читал.
4: А вы, мистер? Простите, я не знаю вашего имени. Но здесь опять-таки имя не имеет значения. Как вы находите?
2: Когда он читал моей дочери, я тоже слушал. Неплохо. Да. Красиво.
4: Угу. А вы, дорогой мистер, мистер...
3: Здесь опять-таки имя не имеет значения. По-моему, наш поэт поставляет товар для рынка 19 века.
2: Что? Ничего не понимаю.
4: Великолепный ответ. Теперь ваше имя имеет значение. Будьте любезны, ваше имя.
3: Педро.
4: Чем вы занимаетесь?
3: Неважно, чем я занимаюсь. От всех ваших предложений я заранее отказываюсь.
4: Жаль.
2: Я заинтересован...
4: Одну минуту. Во-первых, нет сомнений в том, что вы, если сравнить вас с тканью, чудесный материал. Великолепный кусок. В 20 веке таланты истощаются подобно туземному населению Америки. Поздравляю.
2: Благодарю.
4: Не стоит. Во-вторых, если хотите иметь успех... Обязательно нужно переменить имя.
2: Как? Мое имя?
4: Да, да, да. Какой-то Жан Миран. Это фирма 19 века. Например, может быть такое имя. Такая реклама. Дук Джин. Каково, а? Современно.
2: Странно. Однако...
4: Затем... Мистер Педро, правильно изволил заметить, наш поэт поставляет товар для рынка 19 века.
2: Что это значит?
4: Это значит, что выкройки, сделанные вами из чудесных материй, не соответствуют запросам рынка 20 века.
3: Точнее, требованиям определенной группы покупателей.
4: Вы опять весьма верно заметили, дорогой мистер Педро. Да, да, да. Они не соответствуют требованиям наших покупателей.
2: Не понимаю, у меня сумбур в голове. Пожалуйста, переходите к делу.
4: Сейчас. Я хочу сказать, что вашу книгу мы, к сожалению, не напечатаем.
2: Как?
4: Да, да, да. Но если вы будете кроить материю по-нашему, я обязуюсь за каждую вашу книгу платить $1000 вперед.
2: То есть вы хотите от меня стихов в другом роде?
4: Да.
2: Каких?
4: Например, стишки вот к этим иллюстрациям. Взгляните.
0: Покажите мне.
2: Не дай бог. Я ни за что на свете не соглашусь, чтобы ваши глаза увидели... Что-нибудь подобное.
4: Ну как, столковались, милый друг?
0: Понимаю. Понимаю, вы погибнете.
4: Наоборот, мисс. Он станет миллионером. Дорогой поэт, я сейчас же даю вам авансом $1000. И по окончании работы еще $10000.
2: Я не желаю вас больше слушать ни одной минуты, сударь. Подите вон!
0: Мой великий поэт.
2: Благодарю.
4: Авансом 1500 долларов. Сейчас же.
2: Вон!
4: Как вам будет угодно.
5: Дверь распахивается, входит привратница.
6: Доктор, вы недавно в присутствии ваших почтенных гостей унизили меня. Я не требую извинений, но вы не платите за квартиру уже месяц. Согласно контракту, у вас еще неделя сроку. Через неделю вы оставите мой дом. Если даже вы заплатите за целый месяц, все равно я не соглашусь.
4: Ты выбрасываешь меня на улицу с больной дочерью.
3: А ну-ка, тетка, посмотри на меня. Сколько денег тебе дали гости, недавно приезжавшие на автомобиле?
6: Тебе до этого нет никакого дела? Всего доброго. Срок неделя. Примите меры. При всей моей человечности я могу пойти только на такую уступку.
2: Боже мой, что случилось? Почему именно сегодня на нас все это свалилось?
4: Дорогой поэт, я все еще здесь. Аванс 2000.
3: Дорогой поэт, ваш вопрос не так сложен. Труднее с доктором.
0: А по-моему, наоборот.
4: Аванс 3000, произведение 15000 долларов.
3: Нет, нет, с поэтом дело проще, а при том...
4: Аванс 4000.
2: Что вы сказали, Педро? Мое дело простое, незначительное? То есть что вы хотите этим сказать? Разве искусство... Поэзия – вещь менее значительная, чем наука? Медицина?
3: Нет, дорогой, вы меня поняли превратно.
4: Не волнуйся, сынок. Аванс 4000, произведение 16000 долларов.
2: Сынок ли? Значит, вы тоже находите меня достойным сожаления. Значит, мое дело простое. Я жалкий поэт. А вы доктор, доктор Долонеза, важный человек. Вам предлагают миллион и при этом 6 месяцев лечить коров.
4: 4000, 16000.
0: Заставьте этого субъекта замолчать!
2: Нет, субъект за дверью не замолчит. Разве то, что мне не придают значения, как вашему отцу, расстраивает вас? Нет, нет! Тот, что за дверью, не замолчит. Фея вдохновения, черпавший до сих пор свет от вас, уходит.
4: 4000, 17000.
2: Иду. Прощайте.
5: Картина 4. О восходящей звезде поэзии. Лестничная площадка перед квартирой Долонеза.
3: Значит, договорились?
2: Да, да. А те, что в комнате, пусть лопнут от зависти.
3: Хорошо, хорошо. Пожалуйста, чек на 4000 долларов авансом. И подпишите, пожалуйста, вот эту расписку. Через месяц должна быть закончена первая книга.
2: Да, да, конечно. Один вопрос.
3: Пожалуйста.
2: Фея вдохновения. До сих пор я черпал вдохновение у чахоточной, больной дочери доктора. Между тем, как для новой книги нужен другой источник.
3: Эта сторона дела меня не касается. Если пожелаете, вам поможет кокаин. Можно и морфий, но он слабее. Лучше всего кокаин.
2: Но фея вдохновения, вы понимаете?
3: Не понимаю.
2: Ну, фея. Я нашел. Нашел, здесь живет одна девица.
7: Открой! Открой быстрей!
8: Кто там?
7: Открой, это я! Я!
8: Вы ли это? Ты ли это, брат мой?
7: Довольно, довольно. Никакого брата нет. Вот тебе $50. Пойдем. Покажи мне все прелести твоего ремесла, и я буду писать стихи.
4: Восходит новая звезда поэзии.

0: Действие второе. Картина первая. Опять о трех телефонах и радио.
1: Алло?
2: Алло, алло. Откуда говорят?
1: Из Объединенного газетного треста в Долларьяне.
2: Кто говорит?
1: Председатель правления треста Фрайман.
2: Прекрасно. Я Вильямс.
1: Директор санаториев.
2: Да-да.
1: Я ждал вашего звонка.
2: Знаю. Слушайте, статьи, напечатанные вами неделю назад о докторе Долонезе, шантаж, обращенный против меня, против моего учреждения, моего треста санаториев.
1: Возможно. Продолжайте. Ваше предложение.
2: Мое предложение таково. Пункт первый. Начатый вами шантаж потерпел фиаско. Вероятно, ваши люди уже успели вам сообщить о том, что предложение, сделанное мною доктору Долонезе, сегодня утром им принято.
1: Я не информирован относительно последних событий.
2: Следовательно, в дальнейшем вы не получите от меня ни одного цента.
1: Если... Я сейчас же прекращаю печатать.
2: Нет. Слушайте дальше. Пункт второй. Вы продолжаете печатание и раскрываете истинную сущность доктора Долонезе. Понятно?
1: Понятно. Ваш третий пункт.
2: Сумма та же, что вы и предполагали получить от меня, когда начинали сенсацию о сыворотке Долонезе.
1: All right.
3: Алло.
4: Алло.
5: Алло.
4: Алло.
3: Давайте информацию. Доктор Долонезе шарлатан. Он ангажирован в качестве ветеринара трестом санаториев. Остальное известно.
4: Пишите.
5: Пишите.
6: Пишите.
4: Важное сообщение Объединенного газетного треста в Долларьяне. Наше основное правило – никогда не обманывать своих читателей. Неделю тому назад мы стали жертвой хитрого авантюриста. Доктор Долонезе – никто иной, как простой ветеринар. Трест санаторий в Долларьяне, самое благожелательное учреждение в мире, великодушно пригласил этого жалкого бродягу в качестве ветеринара.
5: Пишите. Уважаемые читатели, доктор Долонезе, о котором неделю назад писали, что он открыл противотуберкулезную сыворотку, оказался простым шарлатаном. Доктор Долонезе – международный авантюрист. Еще раз подтверждается, что лечение туберкулеза сывороткой невозможно.
6: Пишите, доктор Долонезе обманул нас, нашу делегацию профессоров и общественное мнение. Мы помешали пагубной деятельности авантюриста, позорящего науку Долларьяна перед лицом истории, вывели его на чистую воду. Мы, будучи государством, имеющим самые прекрасные в мире санатории, гарантирующие 100% выздоровление, можем этим гордиться.
5: Уважаемые читатели, доктор Долонезе,

0: Алло, алло, говорит радио Долларьяна. Доктор Деланезо, вокруг имени которого в течение целой недели стоял такой шум, оказался простым шарлатаном. Все наши профессора убеждены, что излечение туберкулеза возможно только в санаториях.
1: Картина вторая. О занятиях доктора Деланезо, о капле солнца и о величайшем культе любви к животным. Лаборатория доктора Деланезо на вилле имения Вастуэст. Деланезо работает. Его дочь сидит рядом в кресле.

0: Какие песни? Я не в состоянии слушать какие бы то ни было песни.
1: Тебя так занимает корова, что ты уже целый час возишься с колками.
0: Будь прокляты все коровы на земле. Нам остается еще 2 месяца. Эта Паулина преследует меня как таможенный сторож. В последнее время она, правда, несколько ослабила свой контроль. У меня для тебя приятная новость.
1: Известия от Федора?
0: Нет, нет, от него все еще нет никаких известий, да. Да, дело не в нем. Замечаешь ли ты, что я уже целый месяц тайно занимаюсь одним опытом после рабочих часов? Если бы Паулина не запирала лаборатории, я закончил бы в один день то, что я делал в течение месяца тайком.
1: А что ты делаешь, отец?
0: Сыворотку. Единственную. Единственную сыворотку.
1: Какую сыворотку?
0: Ну ты что, забыла, кто я? Зачем я здесь? Не стал же я и для тебя международным авантюристом, ветеринаром Долонесу.
1: Папа.
0: Ну так, ну как же ты смеешь спрашивать, что за сыворотка? Ну какую я могу еще делать сыворотку, кроме сыворотки Долонесу? Я...
1: Папа! Папа, говори потише, а то услышат.
0: Возможно, буду шептать, как вор. В настоящий момент я занимался переливанием сыворотки. Дальше, через 10 минут все будет готово, потом...
1: Папа!
0: Потом...
1: Папа, через 10 минут будет готова противотуберкулезная сыворотка, правда, папа?
0: Тихо, тихо, тихо, тихо, не кричи. Ой. Услышат, услышат. Да и сердце у тебя ослабело. Не надо волноваться.
1: Ой, папочка.
0: Ты только следи за своей психикой. Этого мой ум не постигает. А я отвечаю за физиологию. Смотри на колбу.
1: Подойди поближе, папа.
0: Смотри. Видишь то, что находится внутри? Это сыворотка. Бациллы Коха лягут к моим ногам.
1: Кто получит первую сыворотку?
0: Ну, что ты сказала? Что ты сказала? Первую сыворотку? Разве мы с тобой не договорились об этом? Я сделаю твои легкие первой ареной поражения бацилл Коха. Через 2 месяца ты будешь на ногах. Температуры нет, кашля нет, крови нет, легкие как меха, сердце как часы, ты сможешь бегать, сможешь кричать, сколько тебе угодно.
1: Папа, и термометр уже больше не будет нужен.
0: Пусть вместе с коровами будут прокляты все термометры.
1: Папа, какой красивый цвет у сыворотки. Капля, как маленькая частица солнца.
0: О, как солнце. Эти солнечные капли я заставлю течь по твоим венам.
1: Да, да, папа, я готова.
0: Еще 5 минут. Спешка может испортить все дело.
1: Папа, сядь рядом со мной. Держи колбу в руке. Даже только глядя на нее, я чувствую, как крепнут мои легкие.
2: Доктор Долонезо садится рядом с дочерью. В одной руке у него часы, в другой колба. Они сидят спиной к двери. Дверь тихо открывается. Показывается Паулина. Осторожно ступая, она подходит к доктору и девушке.
1: Папа, осталось 4 минуты.
0: Через 4 минуты ты будешь спасена. Сыворотка Долонезо одержит первую победу. Я международный авантюрист, а? Я ветеринар.
2: Паулина выхватывает у Долонезо колбу с сывороткой и бросает ее на пол.
1: Папа!
0: шлюха!
3: Успокойтесь! Не говорите таких скверных слов в присутствии вашей уважаемой дочери. Для слуха молодых девушек...
0: Замолчи!
1: Папочка!
3: Я выполняю свои обязанности. Третья статья нашего контракта гласит, что кроме лечения коров, вы никакими другими делами и опытами даже в мыслях...
0: Я задушу тебя, как бациллу Коха.
3: А, вы уже заговорили о бацилле Коха? Честные люди выполняют обязательства, под которыми они подписались.
0: Но моя дочь...
3: Это ваше частное дело. Вы должны были прежде об этом подумать. Вас никто не принуждал.
0: Вы выбросили меня с дочерью на улицу.
3: Но ваш друг Педро открыл вам двери своей комнаты. Он заботился о вас.
0: Он тоже погиб. Вы его на другой же день уничтожили.
1: Папа, я теперь понимаю, его, может быть, убили.
3: Нет. Он только посажен в тюрьму.
0: Потаскуха.
1: Папа!
3: Не злитесь. Иисус не любил злых людей.
1: Папа, не беспокойся. Не беда, я подожду. Я видела сверкающее солнце. Я чувствую себя такой сильной.
2: Долонеза склоняется над разбитой колбой.
3: Оставьте! Не смей! Оставьте! Не трогайте вещей, на которые у вас нет прав. Вы вор! Если я сообщу мистеру Вильямсу, он вас сейчас же выбросит за дверь.
0: Пусть выбросит. Иди, скажи.
3: Но этим дело не ограничится. Ваша дочь будет выброшена на улицу. Вам известно, как поступают с людьми, нарушающими условия контракта.
1: Папа!
3: Мой последний совет. Впредь будьте честны. Иисус прощал грешников, и я вас прощаю.
0: Дьявол, я тебя...
3: Зачем такие слова? До свидания, дитя мое. Повлияйте на вашего отца, чтобы он шел на работу. Работа – священная обязанность. Его ожидают в большом стойле. Желтая корова опять заболела, ее мучают схватки. Бегите на помощь бедному животному. Любовь к животным – величайшее благодеяние. Прощайте.
2: Картина третья. О беседе двух людей во фраках, об искусстве для искусства и о том, как Паулина разрешила вопрос. Верхний этаж виллы Васт-Уэст. Бал.

0: Что ты скажешь об этом бале? Умно придумано.
1: Вильямс — это необыкновенный человек. Бал людей, выздоровевших в его санаториях. Великолепно.
0: В сущности, когда они прибыли в санаторий, у них не было ничего серьезного.
1: К тому же и то, что Вильямс устроил первый бал в его имении, тоже примечательно.
0: Конечно. В нижнем этаже находятся лаборатории, где доктор Деланеза, открывший сыворотку, занимается лечением коров. В верхнем этаже бал. Праздник победы санаторного лечения. Сыворотка побеждена, санаторий победитель.
1: Деланеза действительно шарлатан?
0: Не думаю. Ну, оставим этот разговор. Я тебя познакомлю с бывшими туберкулезными. Видишь, вон, возле той двери, полную женщину.
1: Ту 100-килограммовую?
0: Да. Это жена владельца компании «Голландский сыр и масло». Она влюблена в стоящего рядом с ней тощего высокого мужчину.
1: Так, так, так. А кто этот тощий, высокий молодой человек?
0: Один из комиссионеров Вильямса.
1: Не понимаю.
0: Я объясню. У Вильямса есть группа молодых людей, из опустившихся граф, князей. Он посылает их во все концы Европы. Их обязанность любыми средствами находить для санатория здоровых и денежных клиентов.
1: Великолепно. А женщины-комиссионеры, поставляющие клиентов, тоже есть?
0: Ну, конечно, есть.
1: О, а это кто? Тоже комиссионер Вильямса?
0: Нет, нет, это известный поэт Дуг Джин.
1: Ах, вот как! Я хотел бы видеть поближе поэта, который в 3 месяца стал миллионером. Подойдем?
0: Подойдем.
2: Истина одна. Искусство для искусства. А поэзия вечна и первична. Не угодно ли кокаин? Постройте мост от Бергсона до Фрайда. Пусть концы этого моста упираются один в Ницше, другой в поле балерин. Я шествую по этому мосту. На плечах у меня золото плаща, в руках у меня звезды.
3: Как красиво вы говорите!
2: Это моя давнишняя привычка. Искусство для искусства. Тот, кто не понимает биржевой игры, не поэт.
3: Нет ли у вас билета на ваш последний?

0: Идите все туда. Веселитесь, радуйтесь жизни и знакомству со мной.
1: Мой милый поэт, наконец, слава богу, мы одни.
0: Приказывайте.
1: Один немного неуместный вопрос.
0: Спрашивайте.
2: Говорят, что вы в свое время жили в одном доме с этим безумцем, ветеринаром Долонезе.
0: Что? Долонезе? Ах, да, да, мы некоторое время были соседями. Вы знаете, какая у него красивая дочь, какая милая девушка. Но она, кажется, была больна.
2: Как раз о ней я и собиралась спросить. Говорят, что у вас с дочерью Долонезе была какая-то связь?
0: Да! Да, да, да, но чисто духовная. Я не понимал тогда Фрейда, я был в неведении.
2: Да, но с тех пор прошло 4 месяца.
0: 4 месяца? Мне кажется, что 4 века.
2: Время относительно, но это не важно. Самое интересное, вы хотели бы увидеть еще раз дочь Долонезе?
0: Очень хотел бы.
2: Ваше желание можно осуществить, но только сейчас же, немедленно. Долонезе с дочерью живут в нижнем этаже. Доктора сейчас нет дома. Он ушел осматривать рыжую корову. Удобный случай. Что, если вы еще раз навестите старую возлюбленную?
0: Позвольте, в нижнем этаже? Ах, да, да, они должны быть в нижнем этаже. Да, великолепная идея. Немедленно иду засвидетельствовать свое уважение моей прежней царице. Друзья мои! Послушайте меня! Пойдемте навестим внизу дочь Долонезе, мою бледную царицу. Эй! Мои подданные! Подданные поэзии и искусства! Следуйте за мной!
3: Входит Вильямс.
4: Ну, как?
2: Долонезе пошел осматривать рыжую корову. Я пришла вовремя.
5: Я не забуду вас, дорогая. Я вами чрезвычайно доволен.
2: Христос да будет вами доволен, мистер.
5: Но меня беспокоит еще одна вещь. А что, если наш безумец, сжав зубы, продержится еще 2 месяца? Что тогда?
2: Этого не случится. Сегодня ночью вопрос будет решен.
5: Благодарю.
2: Не меня. Благодарите вдохновившего меня.
5: Вы очаровательны.
2: Благодарю. Незадолго до вас Дук Джин говорил мне то же самое.

Картина четвертая. О вечной девственнице, интересном номере, сен-сансе и несоблюденном договоре.

0: дверь открывается.
1: Дети, молчите! Тишина! Моя царица спит. Идите на цыпочках, не дышите громко, моя царица спит. Наденьте свои сердца на ноги, как лакированные ботинки, и идите бесшумно, ступая своими сердцами. Царица спит.
2: А это ничего привлекательного нет, как мертвая.
1: Да-да-да, как мертвая. Покой вечной девственницы. Я поцелую ее в губы.
0: Девушка вздрагивает и просыпается. Смотрит на поэта, узнала, смотрит на гостей. Вдруг, закрыв лицо руками, начинает плакать.
1: Что это? Ты плачешь? Не плачь, моя единственная.
3: О, как необыкновенно он говорит.
1: Не плачь. Я сойду с ума!
3: Уйдите отсюда!
1: Не могу уйти. Не уйду. Не плачь.
3: Не плачь!
1: Моя милая! Твои слезы приводят меня в ярость. Друзья мои! Сыграйте мне танго.
3: Танго!
1: Нет! Сыграйте пляску смерти. Сен-санса! Возьмите склянки безумца Долонеза и сыграйте!
3: Сыграйте! Сыграйте!
1: Милая, идем, милая, идем. Идем.
0: Поэт поднимает девушку на руки.
3: Какой необыкновенный поэт.
1: Идем.
4: Я умираю от восторга.
5: Я до сих пор не видал такого интересного номера. Великолепно.
0: Девушка умирает на руках поэта. Поэт не замечает этого.
6: Что такое?
3: Это еще кто?
4: Долонеза.
3: Он похож на сумасшедшего.
6: Оставьте ее в покое.
3: Ах,
6: вон отсюда. Вон, свиньи.

0: Действие третье. Картина первая. Снова о трех телефонах и радио.
1: Алло!
2: Алло!
3: Алло!
4: Алло!
1: Сегодня утром Даланеза освобожден из тюрьмы. По этому поводу напишите обстоятельное сообщение.
2: Пишите. Известный авантюрист Даланеза, не выполнивший контракта, заключенного с трестом санаториев, и тем самым причинивший учреждению большой ущерб, 8 месяцев тому назад был приговорен судом к возмещению убытков на сумму 100 тысяч долларов, а в случае неуплаты к 6 месяцам тюремного заключения. Нашим читателям известно, что авантюрист не уплатил этой суммы и попал в тюрьму. Ввиду окончания срока заключения, этот международный авантюрист освобожден сегодня утром.
3: Пишите! Опасный зверь вышел сегодня из железной клетки. Известный авантюрист Даланеза освобожден. Он бродит среди нас. Пусть ваши руки всегда держатся за кошелек. Перемените замки у ваших касс. Будьте осторожны. Среди нас, размахивая руками, разгуливает на свободе бедствие.
4: Пишите. Даланеза, отсидевший 6 месяцев в тюрьме, сегодня утром освобожден. Это наглый и зловещий безумец.
3: Пишите,
4: авантюрист, Даланеза, сегодня утром вышел из тюрьмы, отсидевший 6 месяцев в тюрьме.

0: Алло, говорит радио Долларьяна. Доктор Деланезо, который 8 месяцев назад был приговорен к тюремному заключению за мошенничество, сегодня утром вышел из тюрьмы.
1: Картина вторая. Об игре судьбы и о звуках.

0: На скамье у фонаря сидит Долонезо. Рядом с ним дремлет бродяга.
1: Синьорина черноокая, закрой покой. Ты опять двигаешься, девочка, опять. Как только термометр такая. Вот, да. А ты все еще здесь, Паулина. Я задушу тебя, как бациллу Коха. Бациллы Коха. Сыворотка Долонезо, трупы, бациллы Коха. Я вижу с простёртых моих ног. Знаешь, Педро, я начинаю кое-что понимать в политической экономии.
2: Ты что? Что ты сам с собой разговариваешь?
1: Я?
2: С ума сошел, что ли? Эй ты, старик, тебе говорю.
1: Мне?
2: Конечно, кому же еще?
1: Что ты мне говоришь?
2: Вот нашел себе горе. Я говорю, почему ты сам с собой болтаешь?
1: Болтаю?
2: Да.
1: У меня в ушах звучат голоса.
2: Звучат голоса. Заткни уши. Если не можешь это сделать, ступай отсюда. Не мешай спать другим.
1: Хорошо.
2: Не сердись, старина. Ладно, не беда. Говори. Только потише, тоном пониже.
1: Да, хорошо.

0: ты спишь, а? А?
1: Ты что, ослеп, что ли?
2: Счастливец, ты можешь спать.
1: А тебе не спится? Ты что, не хочешь спать?
2: Нет, я хочу спать, но не могу. Глаза закрываются, а чуть задремлю, как в ушах начинают звучать голоса.
1: Ты болен, папаша?
2: Да, болен. Не могу следить за своей психикой. Этого мой ум не постигает. Я отвечаю только за физиологию. Но и она не пригодна для работы.
1: Мудрено ты говоришь. Я ничегошеньки не понимаю. Папаш, ты похож на ученого человека.
2: Да, я много учился. Очень много.
1: Какая польза от того, что ты ученый, а я нет? Гляди, на чем-то мы бок о бок. Учись, не учись, одно и то же. От судьбы не уйдешь. Для человека важно иметь счастливую судьбу. А быть грамотным, какой толк? Не так ли?
2: Не знаю. Тебе хочется спать, вот это хорошо. И мне хочется, но только я не могу уснуть.
1: Мать родная, соловьи, слышишь, поют. У тебя, отец, документы есть?
2: Есть, вот.
1: Что это? Рыбак рыбака видит издалека. Тюремное удостоверение. Значит, ты тоже оттуда. Сколько ж ты сидел?
2: 6 месяцев.
1: За убийство?
2: Нет.
1: Впрочем, ты не способен на это. Честно, ты обманул какого-нибудь простака.
2: Почему ты так думаешь?
1: А по тебе видно. Разве ты способен на более солидное дело? Послушай, папаша. Папаша, послушай, а ну-ка, ступай отсюда.
2: Не понимаю.
1: Вставай. Слышишь, иду. Ну, почему? Если нас хватит здесь полночь, то снова отправят в тюрьму. Ты что, не знаешь устава для бродяг?
2: Не знаю.
1: Ну, если ты и этого не знаешь, тогда что ж ты вообще знаешь? Ну, быстро. До свидания. Да беги быстрее.
2: Куда же мне идти?
3: Куда хочешь?
4: Что ты делаешь?
2: Ничего.
4: Кто ты такой? Чем занимаешься?
2: Ничем.
4: Где ты живешь?
2: Нигде.
4: Кто у тебя есть?
2: Никого.
4: Документы, паспорт?
2: Есть.
4: Давай.
2: Вот, пожалуйста.
4: Пошли.
2: Куда?
4: Пошли.
2: Куда?
4: Пошли.
2: Я...
5: Картина третья. Об активном члене общества по борьбе с бродяжничеством и помощи беднякам. Комната полицейского управления.
6: Я слышал, что известный бродяга, это нашумевший король-бродяг Долореза, позавчера, после выхода из тюрьмы, в полночь был схвачен одним из ваших полисменов.
7: Да, да.
6: Да?
7: Он уже 2 дня у нас.
6: Ну что?
7: Тихий, безропотный старик.
6: Несчастный. Ну, во всяком случае, общество по борьбе с бродяжничеством и помощи беднякам поможет и этому старику.
7: Это было бы хорошо, если бы вы поместили его в какую-нибудь богадельню.
6: Нет, это невозможно. Невозможно, и да неправильно. Мы совершенно испортим его нрав. Между тем, как наша задача перевоспитывать бродяг, мы говорим о Долонезе. Работа, которую я нашел для него в цирке, не так уж трудна. Ну, самое большое, ну, 1-2 часа в день. Позовите его, пожалуйста, сюда. Я возьму его с собой.
7: Позовите сюда Деланезо.
4: Старую бродягу, пойманного позавчера ночью?
7: Да-да. Ах, вот и он. Подойди сюда поближе, Деланезо. Подойди. Послушай, тебе предлагают работу. Хорошую работу.
2: Хорошо. Что за работа?
7: Ты будешь работать в цирке.
2: Что я буду там делать?
1: Пустяки, не волнуйся. Но уж бродяжничество прощай. Прежде всего дисциплина. Цирк Долларьяна не походит на трест санаториев. И кроме того, наше общество берет тебя под защиту.
2: Согласен. А где я буду спать сегодня ночью?
1: В цирке?
7: В цирке.
2: В цирке, так, так. Значит, я даже мысленно не должен заниматься ничем, кроме цирковых дел. Самый маленький опыт, это третья статья контракта, понимаю.
1: Нет, по окончании работы делай, что хочешь. Только уговор, ты будешь под контролем нашего общества. Понятно?
2: Понятно, понятно. Но я потерял сон. Может быть, в цирке я смогу спать.
1: Как кончишь работу, так и спи себе сколько влезет.
2: Но я не могу спать. У меня шумит в ушах.
1: Там не будет шуметь. О, собирайся.
2: Я готов.
1: Как? У тебя нет вещей?
7: Никаких.
1: Ну, если так, давайте подпишем контракт. Так. Здесь. Хорошо. Ну, думаю, что мы еще встретимся.
7: Счастливо. Будь благоразумен. Ты уже стар, Деланезо. Слушайся хозяев, а то я больше вмешиваться в твою судьбу не стану.
1: Ну, пошли.
2: Ах, если бы я мог там заснуть. Заснуть.

Картина четвертая. О цирке Долариана и о привратнице, пожелавшей увидеть глаза Долонеза.

0: Заходите, заходите, сударыни! Заходите, сударыни, чудо 20 века, бородатая женщина, самой маленькой в мире карлик, самой маленькой, самый большой в мире великан, человек весом 500 килограммов, тигр, балерина, обезьяна, музыкант. Все это увидите здесь. Пожалуйста, заходите, заходите, пожалуйста. Боксер одним ударом кулака убивающий быка. Знаменитый Джованни 8. 100-метровый прыжков 8. Карета смерти. Бородатая женщина. Коронный номер. Король-бродяг. Король-бродяг Долонеза. Зайдите убедиться. Прошу, зайдите убедиться. Глаза его посмотрите. Посмотрите в глаза доктора Долонеза, сударыня. Глаза ему посмотрите.
1: Видны железные клетки. В одной бородатая женщина, в другой борец, в третьей доктор Долонеза. У клеток расхаживает укротитель зверей, в руках у него хлыст. Постепенно зал наполняется публикой. В толпе привратница и девица.
2: Пойдем, пойдем, поглядим на Долонеза. Я из-за него, собственно, и пришла.
3: Вот он в клетке.
2: Здравствуйте, доктор Долонеза. Здравствуйте.
3: Ой.
2: Как поживаете? Вам здесь удобно? Вам столько досталось. Ей-богу, мы только на вас и пришли посмотреть. Бородатую женщину видели? Мало интересного. А что вы поделываете? Ну, поговорите немножко с нами.
3: Молчит. А может быть, здесь запрещено актерам разговаривать с посетителями, как вагоновожатым в трамвае?
2: Милый доктор, я ведь не чужая. Если увидят, не бойтесь.
3: Напрасно ты стараешься. Видишь, он даже не смотрит на тебя.
2: Не смотрит на меня? Я доллар заплатила, чтобы видеть его. Ну, в конце концов, пусть не смотрит. Увиди, что будет.
3: А что ты сделаешь? Не можешь же ты заставить его посмотреть на тебя.
2: Что это значит, доктор Долонеза? Вы меня не слушаете? Вы не хотите посмотреть мне в лицо? Да он и в самом деле не обращает на нас никакого внимания. Ты посмотри на него! Ну, хорошо, я ему сейчас покажу. Сударь! Сударь, с хлыстом, сударь!
4: Мадам?
2: Какие у вас невоспитанные актеры! Я пришла посмотреть на Долонеза, а он даже в лицо мне не смотрит. Между тем, я заплатила доллар, чтобы посмотреть ему в глаза. Сами это рекламируйте.
4: Не волнуйтесь, мадам. Не волнуйтесь, я сейчас все улажу. Пожалуйте сюда.
2: Пожаловала.
4: Встать.
3: Ой.
2: Ага, видишь, видишь?
4: Я говорю, встать.
3: Ой.
5: Я очень устал. Я не могу спать. Я болен.
4: Я тебе говорю, встать. Сударь, не пришли смотреть тебя?
2: Мы пришли, чтобы посмотреть на тебя. Доллар заплатили.
4: Встать!
2: Ага, встал, встал. Ну? Ну? А теперь, как вы живете, ваше степенство?
5: Я не могу спать. В ушах у меня шумит. Трудно дышать не могу. Вздохнуть. Вот.
3: Ой, бедный доктор.
2: Он получил за свое упрямство.

0: Представление начинается! Представление начинается! Занимайте ваши места! Места занимайте, сударыни!
1: Представление начинается! Пойдем! Пойдем, а то еще наши места займут!
2: До свидания, мистер Деланеза! До свидания! Мы будем каждый день приходить сюда!
0: Ну, теперь твоя работа окончена, Деланеза. Можешь идти и ложиться спать. Только будь внимателен, не раздражай посетителей.
3: Я устал. Я не могу спать. Буду дышать трудно. Не могу спать, в ушах шумит. Шумит не могу, вздохнуть. Не двигайся, девочка. Да. Вот. Каплю солнца в вены. Да, брось эту политическую экономию, Педро.
4: Колени Деланеза подгибаются. Схватившись за решетку, он падает и умирает.

0: Картина пятая. О черепе Долонезо. Морг.
1: Здравствуй, старина! Ну, что-нибудь интересное есть? Что-нибудь подходящее?
2: Только чтобы не получилось, как в прошлый раз с родственниками.
3: Не беспокойтесь, не беспокойтесь, доктор.
1: Мне нужен череп. Понимаешь, черт, человек, такой интересный череп.
3: Ладно, но только я не могу вам выдать отдельно только голову.
2: Пожалуйста, беру труп целиком. В анатомическом зале отрезать легко.
3: Ну, очень хорошо. В таком случае, пожалуйста, прошу вас, сюда, пройдите.
2: Нет,
3: как этот?
2: Нет, этот не годится. У него ужасно узкий лоб.
3: А вот этот каков?
2: Этот. Черт, для моего дела не пойдет. Нет. Слушай, а потом что ты мне суешь? У него висок расколот.
1: Ах, ты как. Ну, мне нужна целая кость. Целая.
3: Ну, постойте. Посмотрим номер 17. Бродяга Долонезо.
1: Как он здесь?
3: Да, привезли вчера. Работал в цирке. Вдруг умер.
1: Ну так показывай скорее. Это же интереснейший экземпляр. Скорее, тащи меня. Где? Ну.
3: Пройдите сюда.
2: Черт тебе знает. Никак не можете привести в порядок морг. Никакой классификации. Мануфактурная лавка и та организованнее вашего морга.
3: Что поделать? Дела много. Вот номер 17. Смотрите.
1: Так. Смотрите. Так неплохо. Слушай, неплохо. Совсем неплохо. Лоб великолепный. Да, голова у этого субъекта, видно, была в порядке.
2: Интересно посмотреть его физиономию. Черт, любопытнейшая физиономия, а? Великолепно, отлично.
1: Беру.
2: Сколько?
3: $100.
2: Ты что, с ума сошел? 50.
3: Да вы что, смеетесь за такую-то голову?
2: Ну хорошо, 55.
3: Ну прибавьте хоть немножко-то.
2: Что? Прибавьте немножко, да? А потом опять будет какая-нибудь неприятность.
3: Не беспокойтесь, у него нет родственников.
1: Ты пойми, я сейчас занимаюсь интереснейшим анатомическим вопросом.
3: Очень хорошо. Ну, если так, то и денег не жалеете.
1: Да,
3: ну, ладно. Чтобы вы не поминали меня лихом, и так как вы мой старый клиент, $70 и не пенса.
2: Нет.
3: Если не возьмете, возьмете его в медицинский факультет.
2: Медицинский факультет? Милый, на них ты здорово держишься.
3: Ну, ладно, давайте 65.
2: 65, согласен. Приготовь. Автомобиль ждет на углу.
3: Нет. Я вынесу его через черный ход.
2: 65, так. Старина, где ты? Старина!
0: Вбегает Педро.
4: Сторож! Где сторож?
3: Я сторож.
2: Ты сторож, Морган?
3: Да.
2: Принесли сюда труп доктора Долонезо?
3: Принесли.
2: Он здесь?
3: Нет.
2: А где же он?
3: Вы опоздали.
2: Что? Где доктор Долонезо?
3: Ну, так и сейчас. Ну, несколько минут тому назад его продали.

0: Это рассказ об одном образе жизни. Об одном образе жизни, который они хотят надеть на всех людей, как усмирительную рубашку, как проклятые оковы, как железные кандалы, при помощи черных пастей пушек, огромных смертельных грибов атомных бомб, чумных мышей и пестро расцвеченных фабрик лжи.
1: В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время.
2: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
3: «Инфотрон». Авторская программа Евгения Корнева.
4: Здравствуйте, дорогие товарищи! В эфире программа «Инфотрон». У микрофона Евгений Корнев. И сегодня у нас очередной выпуск сериала под названием «По следам наших выступлений». Снова сегодня будут уточнения, исправления, дополнения, я бы даже сказал, расширения и надстройки, и углубления той информации, которая проходила в ранее вышедших выпусках. И начнем непосредственно с самого недавнего, то есть с прошлого выпуска, где я пытался рассказывать о доступности и функциональности мессенджера Яндекс.Телемост. Там я сказал, что на момент записи выпуска кнопки в окне звонка никак не подписаны. 4 никак не идентифицированных кнопки. Но через некоторое непродолжительное время после записи этого выпуска Яндекс.Телемост обновился, и там все кнопки стали подписанными. Так что на момент записи уже вот этого выпуска в окне звонка, даже при использовании TalkBack, у вас все кнопки подписаны, и вы можете спокойно понимать, какая кнопка за что отвечает. А вот все остальные глупости и несуразности, которые я в прошлом выпуске про Яндекс.Телемост описывал, они по-прежнему сохраняются и наблюдаются. Так что полноценной достойной заменой Telegram ни Яндекс.Телемост, ни тем более Яндекс.Мессенджер пока что даже близко быть не могут. Тем не менее, программа продолжает обновляться, так что можете следить за изменениями. Кстати, Яндекс.Телемост я обновлял через магазин Рустор, и про магазин Рустор я тоже делал отдельный выпуск, и сейчас будет дополнение относительно этого выпуска. В том выпуске я не описал один эффект, который, может быть, кто-то знает, кто-то не знает, но обязательно нужно о нем слушателей предупредить. Состоит он в следующем. Итак, предположим, что вы установили из Google Play Market какое-либо приложение. В качестве примера я рассмотрю всем прекрасно известную программу Smart Audiobook Player. Итак, вы установили Smart Audiobook Player из Google Play Market. Открываете Rustor. Кстати, в Rustor доступность периодически то ухудшается, то возвращается на приемлемый уровень, но Rustor очень часто обновляется. Так вот, заходите в Rustor, на вкладку «Мои», я про это рассказывал, и проверяете обновление. И там видите, что доступно обновление Smart Audiobook Player. Вы пытаетесь установить это обновление, а вам предлагается версию, установленную из Google Play Market, удалить. Вы ее удаляете, устанавливаете версию из Rustor и обнаруживаете, что там версия очень сильно устаревшая. Причем после того, как вы Smart Audiobook Player обновили из Rustor, из Google Play Market он обновляться перестает. Таким образом, вместо обновления вы устанавливаете очень сильно устаревшую и практически неактуальную версию, да еще и не можете ее обновлять из Google Play Market. Почему так происходит, ну могу только предполагать. Скорее всего, это связано с тем, что разработчик Smart Audiobook Player добавил поначалу в Rustor свой продукт, а потом обновлять его там перестал, забросил. И обновляет он свой продукт только в Google Play Market, ну и может быть у себя на сайте где-нибудь. А в Rustor вот та старая версия, последнюю, которую разработчик добавлял, так и находится. Но тогда почему она подается как обновление? Ведь реально уже очень много версий вышло после этого. Вот это, конечно, недочет самого магазина Rustor, поэтому имейте в виду, что если какое-то приложение вам предлагает обновить в Rustor, после обновления обязательно проверьте, актуальна ли у вас установилась версия или более старая. Если более старая, то удалите ее из Rustor установите обратно из Google Play Market Avro Store. Ну, я просто игнорирую обновление того же Smart Audio Player. Но я продолжаю пытаться обнаружить какие-то инструменты, которые позволяют вообще отключить проверку определенных обновлений. Причем я на данный момент не могу найти кнопку настроек. Когда-то я ее там видел, но сейчас, после многочисленных обновлений, я эту кнопку обнаружить не могу. А вообще, наверное, в настройках должны быть инструменты, которые позволяют просто отключить проверку обновлений того приложения, которое вы из Rustor обновлять не хотите. Если вы ничего подобного не находите, то тогда просто игнорируйте. Не нажимайте кнопку «Обновить все», а нажимайте кнопку для тех обновлений, которые актуальны. Ну, те же продукты от Яндекс или, например, GigaChat, к которому я сейчас и перехожу.
2: Инфотрон.
4: GigaChat – это то, что модно сейчас называть искусственным интеллектом от Сбербанка. Причем GigaChat вы можете обновлять и устанавливать только из Rustor. В Google Play Market этого приложения попросту нет. Его оттуда принудительно убрали, потому что это продукт Сбербанка. Так вот, GigaChat как раз вы можете устанавливать и обновлять только из Rustor, ну и с сайтов самого Сбербанка. Итак, когда я делал выпуск про GigaChat, я сказал, что там можно генерировать описание фото и видео. Описал я там функцию описания видео по ссылкам. То есть есть специальный режим в GigaChat, это описать видео. Когда вы его включаете, у вас открывается поле, куда вы должны вставить ссылку на какой-то видеоролик. Из YouTube, из ВКонтакте, еще откуда-то. И по этой ссылке GigaChat видео проанализирует и выдаст вам описание. Но это если ролик где-то в сети находится. А вот Gemini, я в свое время рассказывал, что искусственный интеллект, вот этот самый, от разных компаний, имеет разную степень продвинутости и функционал. Так вот, Gemini, если вы открыли веб-сайт Gemini или приложение Gemini, скажем, на Android, если у вас разблокированы ограничения географические, которые сами Google накладывают, и вы можете спокойно пользоваться, то вот там вы можете нажать кнопку «Добавить файл» и закачать локальный видеоролик. Ну, например, у вас в формате MP4 есть какой-то видеоролик откуда-то скачанный. Конечно, у Gemini тоже есть какие-то ограничения на длительность, но я вам сейчас не назову, какие они точно. Но коротенький ролик откуда-нибудь с Instagram или еще откуда-нибудь, вполне-вполне вы можете Gemini указать. Открывается диалог «Обзор файлов», находите нужный MP4 файл и пишите в поле запросов «Опиши, что на видео». И Gemini проанализирует весь видеофайл. Вам не нужно писать, например, «Опиши, что происходит на 15 секунде». Просто пишите «Опиши, что на видео», и Gemini вам описывает. По-моему, что-то подобное может делать и Алиса. Но опять, я не проверял, Алиса, она локальные файлы может описывать или тоже только по ссылкам? Или только то, что на странице? Ну так вот, Gemini может и локальные файлы описывать. Это очень удобно. Загрузили видеоролик и ждете, когда вам Gemini выдаст описание. После того, как Gemini выдаст описание, вы в поле запросов можете вводить уточняющие вопросы, причем можете указывать, что Gemini нужно более подробно описать прямо на конкретной секунде, а можете просто в целом. Ну, например, подробно опиши одежду, цвет машины и еще что-то. Даже если одежда меняется по ходу ролика, то тогда Gemini как-то будет это интерпретировать. Ну а если вы прям уточнение будете давать, на какой секунде или во время какой сцены, то Gemini вам это сделает. Ну, в общем, это удобно, что вы можете видео загрузить Gemini и подробно его изучать. А вот в GigaChat локального видео добавить у меня не получается. А именно, когда открывается окно беседы с GigaChat, там тоже есть кнопка «Добавить файл» или «Прикрепить файл». Если ее нажать, то там будет три пункта. Это фото, документ и аудио. Если нажать фото, то откроется камера, и снимок вам нужно делать на камеру. Если аудио, то откроется диктофон по умолчанию, и нужно делать запись. А если нажать документ, то откроется встроенный файловый менеджер, где вы можете указать файл уже в локальной памяти. Но самое интересное, что MP4 файлы GigaChat добавить не позволяет. Файл просто недоступен, и добавить его нельзя. Вот фотографии можно, а MP4 нет. Это, на мой взгляд, огромный недочет и недосмотр. Я не знаю, будет ли это исправлено впоследствии, но на момент записи данного выпуска локальное видео вы GigaChat предоставить не можете. Можно, конечно, как-то схитрить, залить MP4 куда-нибудь в облако, потом предоставить GigaChat ссылку на этот MP4 файл. Но зачем такие извращения и обходные пути, когда в том же Gemini, да и в некоторых других подобных сервисах, можно просто залить локальный видеофайл и получать его описание.
2: Инфотрон.
4: Ну, а теперь хочу рассказать кое-что полезное о программе JAWS. Еще осенью 2025 года вышла новая версия JAWS, но я как-то особо не заострял внимание на одной очень полезной функции. Раньше эта функция была только для предварительного тестирования, а в JAWS 2026 эта функция стала основной. Состоит она в том, что с использованием вот того самого вездесущего искусственного интеллекта можно теперь очень быстро и полезно неподписанные кнопки в различных веб-интерфейсах делать подписанными. Как можно было действовать в более старых версиях JAWS до 2026? Вы работаете на каком-то веб-сайте, и вы встречаете кнопку, которую JAWS вам называет без ярлыка. Вы могли нажать комбинацию Ctrl плюс Insert плюс Tab и вручную вписать название этой кнопки. А что это за кнопка, можно было выяснить с помощью распознавания изображения или описания изображения. Эта функция уже в JAWS давно присутствует, но раньше нужно было действовать в несколько шагов. А в JAWS 2026 делается это буквально одной командой. Вы встаете на вот эту самую кнопку без ярлыка и нажимаете команду Insert плюс английская буква G от слова Graphics. И, используя искусственный интеллект, ну, естественно, если у вас есть связь с интернетом, JAWS сам определяет, что это за кнопка, и присваивает ей текстовую метку. Причем эта метка сохраняется. Очень удобно, когда, ну, я, например, по работе вынужден работать с определенными сервисами, которые имеют много вот этих кнопок, не имеющих текстовых подписей. А это важные кнопки, которые что-то сохраняют, что-то делают. И, нажимая на таких кнопках команду Insert плюс G, JAWS с помощью искусственного интеллекта присваивает этой кнопке уже вполне понятную текстовую метку, причем она сохраняется. Достаточно один раз проделать эту манипуляцию, и дальше, если вы файлы JAWS не удаляете, JAWS не трогаете, то они будут там храниться. И при следующем заходе на этот же веб-сайт эти кнопки у вас уже будут подписаны, то есть не нужно каждый раз их подписывать. Если кому-то нужна старинная команда, которая раньше на это сочетание клавиш была назначена, это была команда «Маркировка графики». В JAWS очень давно можно было вручную подписывать графику, то есть наводите JAWS-курсор или невидимый курсор на графический элемент, нажимали Insert плюс G и в поле текстового описания вписывали руками название этого элемента, в поле бралевская метка, бралевское обозначение, и вот так вручную сохраняли. Хранилось это все в отдельных файлах с расширением JGF. Но эта функция никуда не делась, она просто переназначена на клавиатурную команду, по-моему, Alt плюс Insert плюс G. Так что эта функция есть, но Insert плюс G, которая сама за вас все подписывает, сама все делает, очень удобная функция, на мой взгляд. Но также напоминаю, что в JAWS и более старых версий есть полезная функция, которая позволяет вам описывать все изображения с помощью сразу двух служб описания изображений. Это OpenChat и Cloud. То есть, если вы стоите на каком-то веб-сайте, на фотографии, на какой-то картинке, или у вас в приложении фотография открыта, или даже видео вы в каком-то плеере открыли, поставили на паузу, экран развернули, есть универсальная команда в JAWS. Это Insert плюс пробел, затем отпускаем, нажимаем P, английскую букву, отпускаем, и после этого нажимаем либо Enter, либо Shift плюс Enter. Если вы нажмете Enter, то по умолчанию будет использовано только Open Chat, а если Shift плюс Enter, то и Open Chat, и Cloud вы увидите описание и ниже поле. В это поле вы можете вводить уточняющие запросы. Все это очень быстро, удобно и, главное, под руками. Было, кстати, полезное аналогичное дополнение для NVIDIA под названием Cloud Vision, но разработчик этот проект забросил, и сейчас вот так просто, как в JAWS, с помощью удобных каких-то дополнений, может, они есть, просто я о них не знаю, я пытался выяснить, но пока ничего на этот счет не выяснил. Но вот в NVIDIA с этим пока не все так удобно и быстро. Ну что ж, позвольте с вами на этом попрощаться, и до следующих встреч в эфире.
1: Электронный адрес программы infotron@ransys.org

0: Радио Рансис продолжает свои передачи.
1: Саймон Рич. Чудотворцы.

Земля. 30 дней до конца света. Сэм Катц уже собирался открыть дверь, когда понял, что на нем нет штанов. Он постоял немного, прикидывая варианты. В спальне лежали брюки, но идти туда было далеко, а позвонили уже дважды. Что грубее, открыть дверь в трусах или заставить гостя ждать? Он собрался было совершить марш-бросок на спальню, когда раздался третий звонок, долгий, настойчивый писк. Сэм с неохотой открыл. На него пристально смотрел высокий усатый индиец с красной сумкой в руках. «Привет, Радж», — произнес Сэм, протягивая доставщику охапку банкнот. «Как дела?» «Где штаны твои?» — требовательно спросил Радж. Сэм натужно улыбнулся. «Извини, Радж, я только что из душа не успел надеть». Радж сложил руки на груди. «Ты не только что из душа. Ты этот день не мылся. Признай это». Сэм уклончиво фыркнул. «Так как твои дела? Как Рубайна? Не меняй тему разговора». Радж наклонился вперед и продолжил шепотом. «Мы беспокоимся за тебя, Сэм. Не только лишь я. Все в Бомбейском дворце волнуются». Он поднял свою сумку. «Здесь слишком много еды для одного тебя. Виндалу из курицы, ягненок тандури, тарелка закусок Великий Султан, суп, лепешки наан, коктейль манго ласси». Радж покачал головой. «Слишком много?» «Это не мне одному», — проблеял Сэм. «У меня тут вечеринка. Друзья придут». Радж саркастически поднял брови. «Правда? Тогда скажи, как этих друзей называют?» Сэм отвел глаза. «Дай-ка вспомнить. Джон? Пол? Джордж?» Радж тряхнул головой. «Это все Битлз. Ты перечисляешь имена знаменитых певцов из Битлз». Сэм посмотрел себе под ноги. «Это все мне», — признался он. «Сэм», — мягко произнес Радж. «Сколько я уже тебя знаю?» Сэм посчитал. Он делал заказы в Бомбейском дворце с первого курса колледжа. «Около 4 лет?» — предположил он. 4 года, — согласился Радж. «Мы ведь друзья, да? Я кладу тебе дополнительный пури. Доставляю после 10». Сэм кивнул. «Конечно, мы друзья, Радж. Тогда слушай мой совет». Он наклонился к Сэму и прищурился. «Я думаю, пора тебе найти жену». Сэм рассмеялся. «Радж, мне же всего 23. К твоим годам я уже успел жениться и родить 2 крепких сыновей. Знаю, но у меня все не так. Ну, то есть у ваших-то с Рубайной родителей был договор?» «Это правда», — согласился Радж. «Я везунчик». Они немного постояли молча. «Я положил тебе побольше пури», — сказал Радж. «И твой любимый зеленый соус». «Спасибо, Радж, я оценю». Мужчины церемонно обменялись рукопожатием, и Сэм закрыл дверь, сжимая в руках заляпанную жиром сумку. В последнее время он начал заказывать еду в таких количествах, что ему клали несколько наборов столовых приборов, предполагая, что заказ на компанию. Но когда он вытряхнул на тумбочку сегодняшний обед, оттуда выпала только одинокая пластиковая вилка. Сэм поискал нож или ложку, их не оказалось. Видимо, сотрудники Бомбейского дворца считали его таким свинтусом, что не удостоили полным комплектом. Шеф-повар, наверное, думал, что он тут хлеб в соусы макает. Или так пьет, прямо из пластиковых контейнеров, будто какое-то чудовище. Сэм прикинул, что такими темпами он и весь день без штанов прощеголяет. Он заглянул в спальню и прихватил оттуда свои мятые вельветовые брюки. Сэм хотел было надеть их к обеду, но в штанах оказалось неудобно и тесно. Так что он швырнул их на пол и пожал плечами. Все равно глазеть на него некому. «Ну, — заключила Элиза, — кажется, девушкой тут и не пахнет». «Это уж наверняка», — согласился Крейг. «А что он смотрит?» Крейг увеличил изображение на экране телевизора Сэма. «Очень странные тела. Программа о людях с физическими дефектами». «А получше ничего не нашел?» «Да просто крутят сейчас одну тягомотину. Выходные же. Нормальные люди по выходным дома не сидят. Телевизор не смотрят». Элиза с отвращением покачала головой. «Когда он в последний раз выходил из дома?»
Крейг нажал X50, и они посмотрели выходные Сэма в обратной перемотке. Он вытащил изо рта кусочек тандури, вернул их в контейнеры и быстро запихнул обратно в сумку. Подбежал к входной двери, протянул еду Раджу, забрал свои деньги. А можно еще быстрее? Крейг нажал X500, и действие резко ускорилось. В квартире Сэма стало светло, потом темно и снова светло, за окнами прыгало мечом солнце. С багета в кухне сошли зеленоватые пятна плесени, он вернул себе прежнюю форму и опять стал съедобным. А вот Сэм все это время пролежал трупом на футоне. За исключением похода в аптеку, он не выходил из дома уже 3 дня. «Между их домами даже полумили не наберется», — сказал Крейг. «Он всего в 6 кварталах от Лоры. А кажется почему-то, что за 3-9 земель». Крейг промотал к настоящему моменту и нажал на воспроизведение.

0: «Слушай, ты несправедлива».
1: «Почему?»
0: «Они одного вида, одного пола, одного возраста. Даже внешне чем-то похожи». Элиза перехватила мышь Крейга и открыла сервер. Набрала в поисковой строке «Александр Македонский, 23 года». На экране появился македонский завоеватель с мечом в руке. У его ног плакали от испуга десятки взятых в рабство людей. «Не понимаю, что ты пытаешься доказывать», — буркнул Крейг. Элиза открыла окно с Сэмом в Манхэттене наших дней и подтащила его к окну с 23-летним Александром. Они действительно были очень похожи. Крепко сложены и примерно одного роста, около 175 сантиметров. Александр был чуть более мускулист, особенно в плечах. У Сэма были ровнее зубы. Ни один из них на красавчика не тянул. Элиза и Крейг молча сидели перед компьютером, сравнивая двух мужчин. В левой части экрана Александр указывал на случайных рабов, предоставляя Фортуне решать, кому из них умирать. В правой части экрана Сэм рылся в интернете в поисках порно. «Ну ладно», — сказал Крейг. «Допустим, Сэм не так уверен в себе, как Александр. Что с того? Даже если он последний трус, все еще может получиться».
1: «Это как же?»
0: «Ну, на дворе 2012-й. Мужчина не обязан делать первый шаг. Мы еще не видели, как дела у Лоры. Может, хоть она не такая...
1: жалкая?
0: Я хотел сказать, замкнутая. Но да». Он нашел квартиру Лоры и увеличил изображение. «Посмотрим, что тут у нас». Земля, 30 дней до конца света. Лора Потц сидела в квартире с выключенным светом и смотрела очень странные тела. В 7 вечера она пообещала себе, что посмотрит только две серии. «Самый толстый человек в мире» и «Семейка волков». Потом оденется, пойдет в бар и побудет среди людей, как любой другой нормальный человек. С тех пор прошло несколько часов. Она успела посмотреть «Леди Опухоль», «Сросшихся головами сиамцев», а затем еще раз на бис «Леди Опухоль». Было 1:30 ночи. Строго говоря, даже не ночи, а утра. Лоре недавно исполнилось 23, и обе старшие сестры прислали ей поздравительные открытки. Она поставила их на телевизор, блестящую от Катрины и многословную от Дианы. В детстве Катрину считали красавицей, а Диану – умницей. Лора не была ни умницей, ни красавицей, но родители отчаянно пытались найти какую-то характеристику и для нее. Когда Лоре было 9, ей купили кассету с курсом гимнастики, думая, что она может оказаться спортсменкой. Но девочке не хватило даже на одно подтягивание. Когда ей исполнилось 10, ей купили Библию с монограммой, надеясь хотя бы сделать ее религиозной. Но девочка так и не удосужилась прочесть Священное Писание. Как-то раз в 12 лет она от скуки сделала несколько снимков дерева на полароид. Из этого стечения обстоятельств ее родители заключили, что дочь у них – творческая натура. Они купили ей дорогой фотоаппарат, и Лора послушно принялась фотографировать. Она поступила в Нью-Йоркский университет, специализировалась на визуальной культуре и написала диссертацию по абстрактному пейзажу. Она трудилась очень усердно и к окончанию учебы сделала два важных открытия в области фотографии. Во-первых, фотографировать ей не слишком нравилось, а во-вторых, это у нее не очень-то и получалось. Обучение завершилось, и Лора чувствовала себя совершенно потерянной, кое-как выживая в квартире без кухни в Нижнем Истсайде. Ее единственным источником дохода стала работа с сайта объявлений. Санинспекция недавно влепила единицу сосискам Джека, сети киосков с хот-догами в центре города. Поэтому ее владелец, Джек Потенцоне, нанял Лору, чтобы улучшить имидж сети в глазах общественности. Каждый день она выходила в интернет и под вымышленными именами выкладывала по сотне положительных комментариев на сайтах о еде. «Не знаю, чем сосиски Джека заслужили такую низкую оценку», гласил ее стандартный отзыв. «На тележках ни пятнышка, обслуживание на высоте, а крыс нет и в помине». Ее босс приказал ей в каждый из постов вставлять фразу «крыс нет и в помине».
2: «Тогда все поверят, что крыс у нас нет», — пояснил

0: он. Лора предупредила, что такое постоянство вызовет подозрения. Но Джек был непреклонен, и она не стала спорить. Он платил $250 в неделю, а Лора отчаянно нуждалась в деньгах. За короткое время, прошедшее с выпуска, на ее кредитной карте образовался долг в 8000. Она знала, что нужно вернуться домой, но встречи с родителями боялась. Лора боялась всех. Если не считать ежедневной пробежки за кофе в Данкин Донатс, она редко высовывала нос из квартиры. Разговаривала Лора только по телефону со случайными незнакомцами. 3 недели назад она купила новый айфон, и ее номер на одну цифру отличался от номера радиостанции 101.1 FM, проводившей лотереи. В день она отвечала примерно на 30 звонков. «Я позвонил 101-м?» – требовательно спрашивал каждый. «Я победил?» Поначалу Лора извинялась и объясняла, что они ошиблись номером, что она человек, а не радиостанция. Но от этого люди всегда так злились, ругались и спорили с ней, что Лоре становилось грустно. Теперь, когда ее спрашивали про выигрыш, она отвечала обычным «да». Она не знала, какой слушателям обещали приз, а потому в ответ на расспросы выдавала что-нибудь экспромтом. На этой неделе она подарила 10 билетов на суперкубок, 4 полета на Арубу и ужин с Пирсом Броснаном. А один раз, немного выпив, посулила одному мужчине $1 000 000. «Я позвонил 101-м!» — кричал он. «Скажите, что я 101-й!» Была среда, 3 часа ночи, и он звонил уже 40 минут подряд. «Вы не просто 101-й!» — сказала ему Лора. «Вы только что выиграли $1 000 000!» «Черт, невероятно!» — закричал он. «Немедленно увольняюсь!» Лора немного винила себя за этот случай. Она заметила, что звонившие никогда не уточняли деталей. Они никогда не интересовались, когда пришлют их приз или куда нужно за ним сходить. Однажды она сказала обкуренному подростку, что его собираются запустить в открытый космос. Он не спросил, когда и как, только с облегчением вздохнул, будто уже давно мечтал о путешествии в космос. «Теперь-то они поймут», — сказал он. Недавно она пообещала какому-то мужчине бесплатные билеты на концерт Брюса Спрингстина, а тот разозлился. «Что такое?» — спросила Лора. «Места очень хорошие». «Ничего, просто я небольшой ценитель Спрингстина, ясно вам?» С тех пор Лора всегда спрашивала у звонивших, какой приз они хотят, чтобы подарить им то, чему они точно обрадуются. Лгать людям было стыдно, но эти звонки Лору почему-то бодрили. Вне дома ей даже кофе было не просто заказать, но по телефону она говорила с незнакомцами громко и отчетливо. Она понимала абсурдность ситуации, но раздача фальшивых призов стала самой яркой частью ее жизни. Она зарегистрировалась в Фейсбуке и лениво искала там полузабытых знакомых. Ее одноклассник из средней школы, который однажды поджег мусорный бак, работал страховым актуарием в Хартфорде. Ее соседка по домику из лагеря Воннаго забеременела и превратилась в шар. Хулиган из средней школы обрил голову и готовился стать буддийским монахом. Она набрала в поисковой строке «Сэм Катц» «Не найдено». «Интересно, он все еще в Нью-Йорке?» Что с ним стало? Она подумала было послать ему электронное письмо, но не определилась с содержанием. На экране телевизора 2 сросшихся малыша кормили друг друга кусочками мяса из гамбургера. Близнецы дружно рассмеялись, и Лора ощутила отчетливый укол ревности. Было бы здорово, будь кто-то постоянно рядом. Кто-то, кто ткнет тебе в лицо гамбургер и рассмешит. Было почти 2 часа ночи. Она достала телефон и подержала его в руке, гадая, позвонит ли ей еще кто-нибудь. «Боже правый!» — выдохнула Элиза. «Да они оба долбанутые». «Положение несколько волнительное», — согласился Крейг. «Несколько? У нас тут парочка затворников. Как же нам их свести, если они даже из квартир не выходят?» Она закрыла глаза и помассировала виски. Надо было брать другую молитву. Крейг поднялся на ноги. «Может быть, еще не поздно?» «Ты сдаешься?» «Уже?» Бог рассмеялся. «Всего 2 дня прошло!»
1: «Я не сдаюсь», — ответил Крейг. «Я лишь хочу узнать, можно ли мне сменить молитву. На эту, например».
0: Он пододвинул к столу листок бумаги. «Там хомяк при смерти». Бог откинулся на спинку стула и усмехнулся. «Знаешь, у нас в ресторанном бизнесе есть поговорка: нельзя менять заказ клиента, даже если блюдо выходит пересоленным». Крейг тупо уставился на начальника. Он был уверен, что ни в одном ресторане так не говорят. «Я имею в виду», — продолжал Бог, — «что если ты проигрываешь, это не дает тебе права менять правила игры. Ты сказал, что совершишь чудо. И сам выбрал, какое именно. Если тебе правда не плевать на эту планетенку, ты найдешь способ уложить своих неудачников в койку».
1: Крейг потер переносицу. «Сколько у меня времени?»
0: «Не помню», — откликнулся Бог. «Но не волнуйся, кое-кто за этим приглядывает».
1: Он включил телевизор. На экране бегал по парковке Волмарта, крича на покупателей, пророк Рауль. Из одежды на нем были только плавки, а над головой он держал гигантскую картонную вывеску.
0: «Конец света наступит в 2012 году», — гласила надпись. «До конца света осталось 28 дней». «Вот, пожалуйста», — сказал Бог. «Думаю, пора тебе вернуться к работе».
1: Крейг уныло выбрел из кабинета Бога и поплелся мимо стола Винса.
0: «Кто еще к шуту?» — пробормотал Архангел. Крейг в замешательстве повернул к нему голову. «Извини, что?»
1: Винс потянулся за бокалом мартини и с издевкой им отсалютовал. Крейг немного встревожился, осознав, что Архангел в стельку пьян.
0: «Ты всегда из себя такого умного корчил», — не вполне внятно произнес Винс. «Все эти порывы ветра, радуги и очаровательные снежные деньки».
1: Он наклонился к Крейгу и продолжил уже шепотом.
0: «А теперь, когда ставки возросли, когда все на кону, ты сдулся, ты беспомощен», — он усмехнулся. «И ты в жопе!»
1: Крейг счел, что пришло время уйти. Он уже хотел повернуться к Винсу спиной, когда Архангел настойчиво ткнул в него пальцем. «Знаешь, что самое смешное?» — спросил он. «Когда мир взорвется, от твоей работы не останется и следа. Никто из умерших не вспомнит, что ты для них сделал,
0: как будто тебя никогда и не было».
1: Крейг понимал, что спорить с Винсом бессмысленно, но все равно попался на крючок. «А вот я буду помнить», — произнес он. Он хотел сказать это с вызовом, но голос прозвучал пискляво и как-то по-детски. Винс, почувствовавший, что преимущество на его стороне, все не унимался.
0: «Конечно, будешь. Можешь даже красивым рядком вывесить на стену наградные таблички Ангела Месяца. Но в один прекрасный день ты проснешься и поймешь, что по большому счету вся твоя работа абсолютно ничего не значила».
1: У Крейга задрожали губы, и Винсу показалось, что тот вот-вот заплачет. Но вместо этого Ангел разразился странным пронзительным смехом.
0: «Думаешь, я не в курсе?» — спросил Крейг. «Ты думаешь, я не в курсе, что моя работа ничего не значит? Я знаю это с самого первого дня. В прошлом году я 5 месяцев помогал женщине выиграть конкурс по посадке помидоров, а потом она забыла принять в нем участие. Каждый раз, когда я ловлю мальчику рыбу, его отец бросает ее обратно. Я знаю, что ничего не решаю. Ни я и никто другой. Я знаю, что все это бессмысленно, но это важно мне самому. А что, черт возьми, важно тебе?»
1: Винс неловко заерзал на стуле. Он никогда раньше не слышал, чтобы Крейг кричал.
0: «И я бы с удовольствием с тобой поболтал», — сказал тот. «Но меня ждет работа».
1: «Ты в порядке?» — спросила Крейга Элиза. «С тебя пот градом льет».
0: «Все нормально», — Крейг натужно улыбнулся.
1: «Лучше давай начнем, хорошо?» Он тяжело опустил на стол стопку бумаг. «Я уже имел дело со случайными встречами», — сказал он. «Это трудно, но возможно». Он пролистал свои заметки. «Лора каждый день ходит в Данкин Донатс, обычно в районе 11. Сэм каждый день в половине 10 ездит на работу по ветке метро F. Может быть, нам удастся как-то его задержать и изменить его маршрут? Придется работать в поте лица, но я уверен, что нам под силу заставить их пересечься».
0: «А что потом?»
1: Крейг пожал плечами. «Они заговорят, полетят искры, буря, безумие?» Элиза покачала головой.
0: «Не уверена».
1: «Что? Почему?»
0: «Даже если ты правильно пропишешь код, даже если они окажутся в одном месте в одно время, наши беды на этом не кончатся».
1: «Ты-то о чем?»
0: Элиза помолчала, раздумывая, как бы повежливее выразить свою мысль, но в конце концов сдалась. «Он ужасно растолстел», — выпалила она.
1: Крейг против воли пощипал себя за широкие бока. «У Сэма всего 7 кило лишнего веса», — сказал он. «Ну, максимум 10. Это еще даже не ожирение».
0: «Точно. Но взгляни на это с ее точки зрения».
1: Она открыла запись их последней встречи. Когда Лора видела его в прошлый раз, он выглядел так. Она указала на относительно поджарого Сэма образца прошлого года.
0: И вот она встречает его на улице. Бам! Он уже вот такой.
1: Она открыла недавнюю фотографию Сэма.
0: Небо и земля.
1: Крейг поморщился. Элиза задрала планку мужской красоты так высоко, что становилось тревожно.
2: «Ну, не все же так плохо», — возразил он. «Сэм просто немного толстый».
1: «Очень толстый. Он не виноват. И о том, что у него явно какая-то депрессия. Многие люди заедают свои проблемы».
0: «Я его и не виню.
1: Просто говорю, что с этим нужно что-то делать».
0: Она приблизила живот Сэма. «Если Лора столкнется с ним на улице, она подумает не: «Ой, как здорово, это же парень, который мне раньше нравился». Единственной ее мыслью будет: «Ого, что же с ним стряслось? Как он дошел до жизни такой?»
1: «Прости, но это мое мнение как ангела и как женщины».
0: Крейг в отчаянии всплеснул руками.
1: «Не знаю, как это комментировать. Мы не можем просто сжечь его жир. Термодинамика работает не так.
0: Мы можем изменить его стиль, чтобы лишний вес в глаза не бросался».
1: «Помни о свободе воли, Элиза. Если он хочет носить брюки цвета хаки и футболку, мы никак не сможем ему помешать».
0: «Ну что-то же нам надо с этим делать!»
1: Ангелы примолкли, обдумывая свой следующий шаг. Земля. 27 дней до конца света. Когда Сэм направлялся к метро, налетел резкий порыв ветра. Дуло так сильно, что ему пришлось остановиться на полпути и прикрыть лицо руками. Его окутал вихрь поднятого в воздух мусора, пластиковых пакетов, окурков и лотерейных билетов.
0: «Да боже ж мой!» — пробормотал он себе под нос.
1: В конце концов сквозняк утих, но к пальто Сэма накрепко пристала упрямая бумажка — маленький розовый флаер. Сэм отцепил его и лениво пробежался глазами по надписи: «Запишитесь в фитнес-центр «Хрусь-хрусь» уже сегодня. Тренажерный зал с полным спектром услуг. Первый месяц занятий бесплатно». Он задержал взгляд на флаере, размышляя о том, что этот спортзал всего в квартале от его дома. «Какое совпадение!» — пробормотал Сэм, сложил флаер в несколько раз и выбросил его в ближайший мусорный бак. Крейг и Элиза вздохнули. У них ушло 4 часа, чтобы найти флаер, сдуть его на тротуар и удачно прицепить к Сэму. Но человек намека не понял.
0: «А я ведь правда думала, что сработает», — поделилась Элиза.
1: «Ну, серьезно, как часто людям в лица летят купоны из спортзала? Предельно очевидное ведь послание».
0: «Давать людям знаки непросто», — пояснил Крейг.
1: В 99 случаях из 100 они хлопают ушами, неважно, насколько ясным будет послание. «Правда?» — Крейг кивнул. «Они, как вид, не очень проницательные. Помнишь эрцгерцога Фердинанда? Его еще застрелили, чтобы развязать Первую мировую войну. В день покушения ангелы послали ему 50 знамений, пытаясь его предупредить. Он не обратил никакого внимания».
2: «Серьезно?
1: А какие?» Крейг закрыл глаза и перечислил несколько по памяти. «Сначала на подоконник эрцгерцога села и агрессивно каркнула ему в лицо ворона. Потом, когда он собрался выйти из дома, у его двери бродила черная кошка. Его ворота еле открылись. Его машина отказывалась заводиться. Воздух был холоднее льда. Небо затянули серые мрачные тучи. Завывал на все лады ветер. «Казалось бы, просто как дважды два», — сказал Крейг. «Но отмени ты свою встречу».
2: Элиза с прищуром заглянула в экран. Сэм ехал по ветке F в спальный район с пакетом вишневых пирожных в руках.
1: «Даже если он запишется на фитнес, — сказала Элиза, — это ничего не изменит. Я о том, что у нас всего 27 дней. Ему не хватит времени привести себя в форму».
2: Крейг повернулся к ней. «Ты уверена, что его внешний вид так уж важен?» — спросил он.
1: «В смысле? Разве любовь — это только про внешность? То есть эти двое же созданы друг для друга. Их души подходят друг другу идеально. Разве этого мало?»
2: Они немного помолчали. «Все равно пусть худеет», — сказала Элиза.
1: «Да», — печально выдавил Крейг. «Выглядит он паршиво». Он ввел в компьютер новый код и сказал: «Не волнуйся, у меня есть запасной план».
2: Крейг, как и большинство ангелов, был мастером самообмана. Когда он глушил радар патрульного, чтобы не дать людям схлопотать штраф за превышение скорости, то закрывал глаза на участь полицейского и неприятности, которые ждали того в участке из-за невыполненного плана. Когда он помогал группе бойскаутов разжечь костер, то старался не думать о канцерогенных свойствах жареного зефира. Крейг проводил 20 минут в день, ломая компьютеры пожилых людей, чтобы не дать им отправить номера своих кредитных карт нигерийским мошенникам. Но он никогда не думал о самих мошенниках, о деньгах и радости, которых их лишал. Он был в восторге, когда помог средней школе Святой Марии для слепых впервые выиграть соревнования по борьбе. Но победа нанесла серьезный психологический удар их зрячим противникам, один из которых проиграл слепому ребенку на глазах у родителей. Можно ли считать чудом событие, в результате которого кто-то все равно страдает? Обычно Крейгу удавалось оправдаться перед собой, взвесив все «за» и «против». Пока хорошая часть чуда перевешивала плохую, все было в порядке. Хирургам приходилось резать людей, пожарным ломать двери, таковы были правила игры. Но вот сальмонеллез оправдать было непросто. «Хорошо», — сказал он, его пальцы порхали над клавиатурой. «Это морозильная камера в Бомбейском дворце. А в этом чане они держат зеленый соус. В нем и так полно бактерий, мне нужно лишь отключить питание морозильника. Так микробам будет достаточно тепло, чтобы размножиться и превратить соус в яд». Он посмотрел на Элизу. «Точно уверена, что так надо?» Она кивнула. «Это во благо».
1: Земля. 25 дней до конца света.
2: «Впервые за день ты надел штаны», — сказал Радж. «Пока я не приехал, ты ходил голый».
1: «Неправда», — соврал Сэм.
2: «Нет, так. Ты услышал звонки и надел штаны, но до этого провел день голый, признай это».
1: Сэм посмотрел на ноги. На нем не было носков.
2: «Ладно», — согласился он. «Ты прав».
1: «Тебе нужно выбираться из кризиса», — сказал ему Радж.
2: «Знаю.
1: Все происходит не просто так. Если жизнь трудна, надо взять ее за рога».
2: «Я знаю. Ясно?
1: В курсе уже».
2: Радж отступил на шаг, удивленный необычной пылкостью Сэма.
1: «Прости», — сказал он, — «я говорю такие вещи, потому что забочусь о тебе». Сэм вздохнул. «Я знаю, Радж. Я не хотел кричать». С минуту они стояли молча. «Я положил тебе побольше пури», — сказал Радж. «И твой любимый зеленый соус».
2: «Спасибо, Радж. Ты чудо».
1: Сэм дал ему щедрые чаевые и снова уселся на диван. Попробовав несколько кусочков, он понял, что у еды немного странный вкус. Может, они наняли нового повара? Он обмакнул ложку в зеленый соус и отхлебнул. «Да ну, не так уж плохо», — подумал он, — «просто по-другому». Он опрокинул баночку на рис и доел. 12 часов спустя Сэм, дрожа, корчился в позе эмбриона на полу своей ванной комнаты. Он нащупал мобильник и набрал номер своего офиса. «Я думаю, что отравился едой», — сказал он секретарю. «Вы как, ребята, справитесь без меня?» Секретарь рассмеялся. «Да уж выживем как-нибудь». Сэм работал в фирме под названием Chapman Consulting. Особой любви к консалтингу Сэм не питал, но из 200 мест, в которые он на последнем курсе разослал резюме, работу предложили только здесь. Поначалу он был в ужасе, он ничего не знал о финансах и боялся, что этот обман всплывет. Но до сих пор его непрофессионализм никого не беспокоил. Его начальником был дружелюбный алкоголик мистер Дуган, каждый день приходивший в одном и том же костюме в тонкую полоску. Уже на первый рабочий день Сэма Дуган объяснил ему, что весь Chapman Consulting создали, чтобы не платить налоги. Финансовые детали были выше понимания Сэма, но в общих чертах. Миллиардер по фамилии Chapman основал компанию в 1980-х годах, чтобы скрыть от правительства часть своих денег. На самом деле в Chapman Consulting никогда и ничего не работало. Компания была пустышкой, зданием на карте, в которой могли сунуть нос любопытные агенты налоговой службы. Мистер Дуган получил должность в награду за сокрытие кое-каких махинаций мистера Чапмана с инвестициями. Каждое утро в 8 он приходил в контору и немедленно напивался. Chapman Consulting занимала все 3 этажа потрясающего особняка в центре города. В ее штат входило где-то 12 служащих, в основном женщин, рассыпанных по всему зданию. Так как работы никакой они не выполняли, женщины проводили дни, раскладывая на компьютерах пасьянс. Когда кто-то выигрывал, компьютер издавал праздничный звуковой сигнал. Не считая этих гудков, в офисе царила полная тишина. Сэм работал с 9 до 5. Как только он приходил, мистер Дуган звал его в свой кабинет и велел закрыть дверь. Затем он тихим голосом говорил обыскать все диванные подушки в здании, собрать всю мелочь, сколько найдет, и нести ее обратно. Это обычно занимало примерно 30 минут. Когда Сэм возвращался с мелочью, начальник велел ему делить монеты на 2 кучки, а затем отправлял в стоявший через дорогу имперский погребок с инструкцией купить на 50% мелочи пива, а на остальные 50% лотерейных билетов. Когда Сэм возвращался с покупками, мистер Дуган заталкивал его обратно в кабинет, закрывал дверь и аккуратно делил с ним пиво. Выпив все до дна, они по очереди терли монеткой лотерейные билеты. Если кто-то выигрывал, Дуган немедленно отправлял Сэма обратно в погребок с прежними инструкциями. Цикл продолжался до тех пор, пока мелочь не заканчивалась. Сэм свою работу любил. До Chapman Consulting он работал бариста в Старбаксе и на новом месте справлялся гораздо успешнее. Он подмечал зорким глазом монетки, никогда не ошибался при их подсчете. А что лучше всего, похоже, начальнику он и правда нравился. «Золотой ты работник», — часто шептал мистер Дуган, когда Сэм возвращался с пивом и билетами. «А теперь закрой дверь и пей свое пиво». Сэм очень любил своего начальника и не хотел его разочаровывать. В те дни, когда на кушетках почти не было мелочи, он добавлял к ней монетки из собственных карманов. Было неловко вот так заболеть и оставить мистера Дугана одного, но тут уж ничего не поделаешь. Ему было так плохо, что он не мог даже встать. Последние 8 часов он провел в метре от унитаза. Сэм не совсем понимал, как так получилось, но лежал он совершенно голый. Его ванная комната походила на место преступления. Сэм вдруг подумал, что если умрет, его обнаружат лишь через несколько дней. Всех его друзей по колледжу после выпуска разбросало по стране, а с родителями он почти не общался. Те развелись, когда он учился на первом курсе, а уже на втором завели себе новые семьи. С поразительной быстротой. Мать в Калифорнии, отец в Техасе. Всего за 5 лет он из единственного ребенка превратился в старшего из 8. У него было 2 пока что единокровные сестры и 5 сводных братьев и сестер. Иногда, звоня родителям по праздникам, он путал их детей между собой. После учебы Сэм планировал вернуться домой, по крайней мере, на несколько месяцев. Но он уже не знал, что считать домом. Дом его детства, как однажды мимоходом упомянула мать, снесли, а в семьях родителей, хоть те и были готовы принять его у себя, своего угла ему бы не нашлось. Сэм посмотрел на экран телефона и с удивлением отметил, что уже почти 7 вечера. Похоже, этот день тоже грозил стать бесштанным. Он знал, что надо выпить воды, но у него не было сил встать. Сэм заметил, что помутившееся сознание подсовывает ему настоящие галлюцинации. В кафеле ванной то и дело мерещились лица, а унитаз чем-то напоминал Раджа. Он тоже возвышался над Сэмом и грозно поглядывал на него сверху вниз. «Бери жизнь за рога», — сказал унитаз. «Выбирайся из кризиса».
3: «Но как?» — прошептал он.
1: «Бери жизнь за рога», — повторил Радж. Сэм вытер пот со лба.
3: «Зачем ты меня отравил?»
1: «Все происходит не просто так», — откликнулся Радж. Сэм закрыл глаза и с облегчением потерял сознание.
2: «Я начинаю за него беспокоиться», — сказал Крейг. «Он уже 3 дня ничего не ел».
1: Элиза взглянула на экран. Сэм уже сумел перебраться с пола ванной на диван, но выглядел все еще паршиво. Глаза налились кровью, щеки почти просвечивали насквозь. Он попытался было одеться, но быстро отказался от этой затеи и до сих пор лежал голым, если не считать пары разномастных носков. В темноте поблескивал экран телевизора. Рядом зловеще примостилось пластиковое ведро.
2: «Подождем еще немного», — решила Элиза.
1: «Ты серьезно?
3: Работает ведь?»
1: Она приблизила изображение серого лица Сэма. «Видишь? Второго подбородка как не бывало». Крейг приподнял брови. Приходилось признать. Сэм выглядел уже не таким рыхлым.
3: «Оставим его так еще на 5 дней», — предложила Элиза.
1: «На 4», — принялся торговаться Крейг. «Мы же не хотим уморить его до смерти».
3: «Ладно, ладно. Еще 4 дня, начиная с сегодняшнего».
1: Она протянула Крейгу руку, и тот пожал ее. Земля. 18 дней до конца света. Сэм пытался дозвониться в офис, предупредить, что заболел, но никто не брал трубку. Он хоть и не с первого раза сообразил, почему. Была суббота. Он выпал из жизни на 7 дней. На целую неделю. К своему удивлению, Сэм осознал, что не держит зла на Бомбейский дворец, хоть и знал, что отравился именно их едой. Но его любовь к ресторану была так сильна, так всепоглощающа, что он просто не мог выискивать в дворце недостатки. Вместо этого он чувствовал виноватым себя. Бомбейский дворец был местом на любителя и жил в значительной мере на заказах Сэма. Тот считался клиентом настолько ценным, что Радж иногда советовался с ним, прежде чем вносить изменения в меню. Сэм надеялся, что своим недельным отсутствием не нанес ресторану слишком большого ущерба. Воскресным утром он, наконец, почувствовал в себе достаточно сил, чтобы поесть, и тут же позвонил в дворец.
2: «Только суп? Малигатони?» — переспросил у него Радж.
1: «Больше ничего?» Сэм задумался. Живот сводило от голода, но он понимал, что для начала лучше не перебарщивать. Больше его не до конца окрепший организм не вынес бы.
2: «Да», — сказал он, — «спасибо, только суп».
1: На другом конце провода повисла долгая пауза.
3: «Сэм?»
1: — проворчал Радж. «Я заметил, ты всю неделю не заказываешь. Какая у тебя причина?» Сэм прикинул, не рассказать ли Раджу правду, что он сильно отравился предыдущим заказом. Но ему бы не хотелось, чтобы Радж чувствовал себя виноватым.
2: «Я ездил в отпуск», — солгал он. «Ну, ты понимаешь, семью навещал».
1: «Это неправда», — сказал Радж. «Ты болел от нашей еды. Признай это».
3: «Господи», — выдохнул Сэм. «Откуда ты знаешь?»
1: «Потому что ты брал зеленый соус». Радж глубоко вздохнул и продолжил негромким голосом. «Сэм, я должен тебе признаться. На прошлой неделе многие люди ели наш зеленый соус, и у них были серьезные проблемы. Твоя болезнь на наших руках».
2: «Все в порядке, Радж. Я не в обиде».
1: «А должен. Ты на меня злишься, признай это».
2: Сэм рассмеялся. «Да не злюсь я, клянусь тебе. Сам посуди, если подумать, сколько еды я у вас, ребята, назаказывал, удивительно, что я отравился всего однажды. Это очень впечатляющая статистика».
1: «Ну что же, я же скорблю», — сказал Радж. «А потому следующие три заказа для тебя бесплатны».
2: «Это не обязательно».
1: «Прошу. Я взвесил это решение. Я знал о болезни, потому что ты перестал заказывать, и я поговорил с Рубайной. Я отравил этого человека. Что же мне делать?» — сказал я. «Я поговорил, и мы решили, что следующие три заказа для тебя бесплатны и без чаевых».
2: «Радж, правда, не стоит».
1: «Нет», — прервал он.
2: «Нет, стоит. Пожалуйста, разрешай. Я плохо сплю, я чувствую боль. От боли, которую причинил моему другу».
1: Сэм уже открыл было рот, но слова встали в горле комом. Он с ужасом понял, что вот-вот расплачется. «Алло?» — позвал Радж. «Сэм?» Сэм утер глаза. «Это очень мило с твоей стороны».
2: «Спасибо, Радж».
1: «Я принесу дополнительный пури», — пообещал тот. «И на этот раз красный соус». Через 10 минут Радж уже стоял у двери. Они привычно пожали руки, и Радж отдал Сэму заказ. Сумка почему-то казалась тяжелее, чем нужно, и, заглянув внутрь, Сэм заметил в ней лишний суп. Кроме заказанного им молиготони, там стояли 3 стеклянных термоса, до краев наполненных розоватым бульоном. «Это суп особый. Его нет в меню», — объяснил Радж. «Рубайна готовит его, когда я болею». Сэм впервые заметил, что щеки Раджа выглядели непривычно впалыми.
2: «О, нет!» — произнес он.
1: «Только не говори, что и ты слег!»
3: «Все слегли!» — прошептал Радж. «Будто в Бомбейский дворец пришла чума!»
1: Его глаза преисполнились ужаса, и он поведал страшную историю. «Сначала заболели официанты, потом поломойщик, а потом все. Нашего повара, Равиша, настигла прямо посреди ресторана. Он не дотерпел до туалета для персонала, не хватило времени. Поэтому он побежал в туалет для посетителей, прямо у всех на глазах. Представляешь, каково это для бизнеса?» Посетители сидят за столом и видят, как повар прямо в своей поварской шляпе вбегает в туалет и начинает кричать. По-настоящему кричать, как будто режут. Много гостей встали и ушли.
2: «Ужасно».
1: «Да. Я спрашиваю себя, за что нас карают? Какое мы совершили преступление, чтобы заслужить такое несчастье?» Он склонился к Сэму и продолжил шепотом. «Но вселенная таинственна. Ее замысел скрыт туманом».
2: Сэм неловко кивнул.
1: «Наверное, ты прав». Он снова поблагодарил Раджа за суп и пообещал в следующий раз вернуть стеклянные термосы. «Если сгинут, — предупредил его Радж, — жена с ума сойдет».
2: «Я понимаю», — заверил Сэм.
1: Они попрощались и впервые за все время неуклюже попытались обняться. Сэм закрыл дверь и взволнованно уставился на сумку. Прошло уже 7 дней с тех пор, как он по-настоящему ел, и Сэм понятия не имел, справится ли желудок. Но чувствовал он себя необыкновенно уверенно. Он был готов рискнуть. Сэм перелил супы Рубайны в миску и осторожно опустил ложку в бульон.
3: Пах он точь-в-точь как Малигатони, но был несравнимо гуще, наверняка крепкий и гораздо более питательный. Сэм глубоко вздохнул, закрыл глаза и сделал маленький глоток. В мгновение ока капля супа, казалось, заметалась по рту, окатив своим вкусом язык. Пряность охватила горло, и в кровь хлынул поток эндорфинов. Сэм откинулся на спинку дивана, закинул голову к потолку и рассмеялся. Внезапно он встал. «Пора», — решил он. «Пора было надеть штаны».
4: «Он движется», — Крейг протиснулся в кубикл к Элизе. «Он только что вышел из душа», — объявил он, задыхаясь. «Он натянул штаны. Думаю, он собирается выйти из квартиры».
3: Элиза сжала и разжала кулак. Они готовились к этому моменту всю неделю. Просмотрели сотни страниц информации. Написали бесчисленные строки кода. А теперь, спустя целых 7 дней однообразного сбора данных, наконец-то пришло время притворить их план в жизнь. Наконец-то пришло время ответить на молитвы их людей.
4: «Хорошо», — сказал Крейг. «Я запускаю цикл».
3: Он протянул подрагивающий указательный палец к клавише ввода и застыл.
4: «Чего ж ты ждешь?» — с напором спросила Элиза.
3: «Просто немного нервничаю», — признался Крейг. «Я никогда раньше ничего подобного не делал». Элиза смерила его сердитым взглядом. «Кажется, ты говорил, что уже работал со случайными встречами».
4: «Конечно, работал!» — воскликнул Крейг.
3: «Просто не в Нью-Йорке». Они приблизили плотную сеть перекрестков Нижнего Истсайда, заполненного машинами и людьми. «Все на своих местах. Если мы напортачим, второго шанса не будет».
4: «Просто нажми на кнопку!» — крикнула Элиза. «Нажимай давай!»
3: Крейг вытер со лба капельку пота и ткнул в кнопку пальцем. Теперь оставалось только наблюдать. Крейгу уже приходилось устранять неполадки. За годы работы в департаменте он сотворил не 1000 чудес, и некоторые были головокружительно сложными. Но когда дело доходило до случайных встреч, он нервничал не меньше любого из своих коллег. Осуществить случайные встречи, или СВ, было так трудно, что мало кто из ангелов вообще к ним прибегал. Чтобы два человека оказались в одном и том же месте, в одно и то же время, приходилось манипулировать сотнями переменных. Это требовало творческого подхода, времени и адского количества труда. Если ангел упускал из виду хоть одну деталь, все шло прахом. Лора жила на пересечении Форсайт и Стентон, Сэм на углу Деланси и Ладлоу. Их разделяли всего 6 кварталов, но в Нью-Йорке это с таким же успехом могли быть 6 световых лет. Между Лорой и Сэмом стояла 841 стена и жили больше 100 000 человек. Прежде чем окончательно определиться с планом действий, ангелы перебрали десятки стратегий. Как и большинство людей 23 лет, Сэм и Лора не могли долго обходиться без своих айфонов. Если бы те вдруг сломались, у них не осталось бы другого выхода, кроме как выйти из дома и отнести смартфоны в ремонт. Магазин Apple стоял на углу Аллен и Ривингтон, на полпути между квартирами Сэма и Лоры. Это было идеальное место для случайной встречи. Нажав на клавишу, Крейг в одно мгновение сломал оба телефона. Через 5 секунд смертные уже смотрели на зависшие экраны, отчаянно тыча в них пальцами и тихо ругаясь. Оба быстро поняли, что ничего не смогут поделать, надо было идти в Apple. Сэм, уже успевший натянуть брюки, подхватил вышедший из строя айфон и направился прямо к двери. А вот Лора упрямо продолжала сидеть на диване. Ангелы не могли позволить ей медлить, Сэм уже выдвигался. К счастью, они придумали серию случайных обстоятельств, которые заставили бы девушку выйти на улицу. Сначала они подняли давление в батареях так, что те стали раздражающе щелкать. Когда это не сработало, они закоротили кабельную коробку, лишив Лору телевизора. Она встала,
1: поругалась немного, но в конце концов снова села. Впавшие в отчаяние ангелы нашли ближайшего младенца, трехмесячного мальчика двумя этажами выше, и увеличили давление газов в его животе. Ребенок начал визжать все громче и громче, и вскоре Лора не выдержала. Она накинула пальто, сунула айфон в сумку и направилась к двери. К тому моменту, как она вышла из дома, Сэм был всего в 100 футах от магазина Apple. Если его не задержать, к приходу Лоры он успеет не только зайти туда, но и выйти. Ангелы попытались осложнить ему дорогу чередой знаков «Проход воспрещен», но этой уловки оказалось недостаточно. В конце концов, они от безысходности устроили небольшое столкновение такси с машиной Honda Civic, за рулем которой сидел пожилой мужчина. Ни один из водителей не пострадал, но сцену они закатили увлекательную и весьма полезную. Когда Сэм оторвал от них взгляд, прошло уже 4 минуты. Лора как раз заходила в магазин. И Сэм тоже собирался, но случилось страшное. «Помоги! Мне нужен кто-то! Помоги!»
5: Слова песни «Help» группы «Битлз».
1: Талантливый уличный певец завел одну из любимых песен Сэма. Ангелы в ужасе смотрели, как тот отворачивается от магазина Apple и идет к гитаристу. Он бросил в пустой футляр музыканта купюру и начал качать головой в такт музыке. «Все нормально», — прошептал Крейг Элизе. «Это короткая песня». Парень допел «Help» и тут же пришел к «Hey Jude».
5: «Еще одна песня «Битлз».
1: Крейг раздраженно хлопнул по столу. «Пошлем дождь?» — предложила Элиза. Крейг торопливо ввел код, и небеса с ревом разверзлись. Музыкант собрал свои вещи и побежал к ближайшей станции метро. Сэм поспешил в магазин Apple, радуясь, что сможет укрыться в нем от бури. Когда он вошел, Лора уже стояла у кассы. Поначалу они не замечали друг друга, поэтому ангелы заставили Сэма безостановочно чихать, пока Лора, наконец, не обратила на него внимания. «О, боже мой! Сэм? Лора? Что ты здесь делаешь?» Они обнялись. Ангелы слегка приглушили свет в магазине и закоротили радио, переключив с волны классического рока на плавный джаз. «Как там Клифф?» «Ну, мы расстались». «Правда? Ух ты, как ужасно!» Крейг развернул вкладку на весь экран. Элиза приникла к монитору так близко, что почувствовала, как трещат от статического электричества волосы. «Неплохо выглядишь», — похвалила Лора. Сэм покраснел. «Ты тоже?» Ангелы дали друг другу 5. «Сработало!» — крикнул Крейг. «Сработало!» Элиза еще ближе придвинулась к экрану. «Ну давай уже!» — прошептала она. «Пригласи ее на свидание!» «Ну так...» — начал Сэм. «Что ты делаешь?» «Сегодня вечером!» — рявкнул Крейг в экран. «Что ты делаешь сегодня вечером?» Сэм откашлялся. «Что ты делаешь в магазине Apple?» Ангелы разочарованно выругались. «Ну, у меня телефон сломался, и вот я здесь». Элиза хлопнула ладонью по монитору. «Пригласи его на свидание! Не жди первого шага, просто спроси сама, давай же!» Лора переступила с ноги на ногу. Сэм с притворным интересом уставился на ближайшую стойку с айпадами. Элиза дернула себя за волосы. «Давай же!» «Что ж», — наконец сказал Сэм. «Хорошо, что встретились». «Да?» — откликнулась Лора. «В общем, еще увидимся?»
6: «Да, да, еще увидимся».
1: Смертные неловко пожали друг другу руки и разошлись. Перед тем, как выйти из магазина, Лора оглянулась на Сэма через плечо. Он обернулся секундой позже. К тому времени она уже была за дверью. Крейг откинулся на спинку кресла и закрыл лицо руками. «Я не верю. Весь наш труд. Автомобильная авария, ливень, сальмонеллез. Какого дьявола сейчас произошло?»
7: «Они все испортили», — прошептала Элиза.
1: «Эти говнюки?» «Все испортили!»
7: Она выдернула из розетки шнур питания и вздохнула, глядя на темнеющий экран. Часть вторая. Небеса. 17 дней до конца света. Бог рассмеялся.
8: Отсрочку? И речи быть не может.
7: Всего на месяц, взмолился Крейг. Мы уже так близко. Недавно мы устроили им случайную встречу. Между этими смертными просто воздух искрит. Если бы мы только могли свести их еще раз.
8: Вы дали им шанс, и они его упустили, сказал Бог. Почему бы тебе просто не бросить все это?
7: Крейг вздохнул. Впервые за несколько недель этот вопрос показался ему вполне обоснованным.
8: «Слушай», — сказал Бог, — «я бы и рад тебе помочь, но просто не могу отложить уничтожение Земли. Я уже внес его в календарь. Если я изменю дату, это ведь будет сущий кошмар».
7: «Для кого?»
8: «Ну, во-первых, для Рауля».
7: Бог включил телевизор, и на экране появился его пророк. Обернувшись фольгой, тот стоял у мусорного бака супермаркета и орал на проезжающие машины. Его картонная табличка гласила: «Конец света наступит 3 октября».
8: «Он уже всем про 3 октября рассказал», — объяснил Бог. «Я же не могу просто взять и сообщить ему, что теперь он должен переписать все свои таблички. У него на них несколько часов ушло».
7: «Можете хотя бы уточнить у него?» Бог поколебался.
8: «Ну ладно», — решил он. «Я спрошу».
7: Он принялся махать рукой в экран, пока не привлек внимание Рауля.
8: «Привет, дружище!» — воскликнул Бог. «Ну, как дела твои, праведные?»
7: Рауль пожал плечами. «И скучно, и грустно. Потребовалось время, чтобы Господь просмеялся.
8: Послушай, один из моих ангелов хочет, чтобы я отодвинул дату уничтожения. Тебе не трудно будет изменить дату на своих плакатах?»
7: Рауль выпучил глаза. «На всех?»
8: «Я тебе не приказываю», — заверил его Бог. «Просто интересуюсь, насколько это трудно».
7: «Чертовски трудно», — ответил Рауль напряженно.
8: «Ну и забудь тогда», — сказал Бог. «Прости, что помешал. Продолжай в том же духе».
7: Рауль поднял плакат и помчался за ближайшим внедорожником. Бог виновато улыбнулся Крейгу.
8: «Ну вот и решили».
7: Крейг взглянул на настольный календарь Бога. На квадратике 3 октября он оставил подпись: «Не забыть уничтожить Землю огнем». На квадратике 4 октября красовалось «Открытие ресторана» и несколько смайликов.
8: «Уже так скоро», — сказал Крейг.
7: «Даже не верится».
8: «Знаю», — откликнулся Бог. «Только подумай, через 18 дней мы будем сидеть за угловым столиком в Соле и наслаждаться восхитительной азиатской фьюжн-кухней».
7: Он откинулся на спинку кресла и заложил руки за голову.
8: «Прямо не терпится».
7: Крейг выскользнул в приемную, изо всех сил стараясь не встречаться взглядом с Винсом. Он уже почти добрался до лифта, когда Архангел сам его окликнул. Крейг глубоко вздохнул, чтобы успокоиться, и медленно повернулся. «Чего тебе, Винс?»
8: «Видел вашу СВ на сервере».
7: «Довольно умно». Крейг неловко кивнул, неуверенный, что Винс не ерничает.
8: «Как ты заставил ребенка так надрываться? Мигрень наслал?»
7: «На самом деле мы применили обычный газовый код». Он воспроизвел код по памяти. Винс медленно повторил, а потом спросил:
8: «А что насчет чихания? Его ты как вызвал?»
7: «Направил несколько порывов ветра пощекотать волосы в носу смертного».
8: «Ох, и узкие, наверное, это были порывы».
7: «Ветровое течение».
8: «А, ну точно».
7: «Разумеется». С минуту они молчали. «А знаешь, что я бы сделал?» — спросил Винс.
8: «Я бы толкнул Сэма в стенд. Сломал ему ноги или что-то в этом духе. Так женщине просто пришлось бы задержаться рядом с ним на некоторое время. Ну, знаешь, хотя бы пока не приедет скорая помощь.
3: А еще она бы дико его жалела. Точно приехала бы навестить его в больнице. Может быть, даже катала бы его в инвалидном кресле. Рано или поздно они бы перепихнулись.
7: Крейг кивнул. «Могло бы сработать».
3: «Да так, взбрело вот в голову», — сказал Винс, щелкнув запястьем, чтобы подчеркнуть, как мало усилий ему это стоило. «Еще увидимся».
7: Крейг слегка удивленно улыбнулся. С каких это пор Винс начал с ним видеться?
3: «Ну да», — ответил он. «Увидимся, Винс».
7: Элиза достала из ящика стола бутылку бурбона. «Какие же жалкие эти смертные! Такие трусливые, такие тупые!» Она отпила из бутылки и вяло просканировала планету. В Варшаве юная балерина притворилась, что повредила щиколотку, чтобы избежать пугающего прослушивания. В Париже туристка отменила бронь в ресторане из страха, что официанты будут издеваться над ее французским языком. Во Флориде ребенок не пошел на аттракцион в Диснейленде, хотя уже давно до него дорос. Элиза нашла Сэма и Лору. Оба уткнулись в починенные недавно айфоны, механически листая новостную ленту Твиттера. Элиза задумалась, вспоминают ли они друг друга? Сознают ли, насколько облажались? Она посмотрела на часы. Было всего 3 пополудни, а она уже подумывала о том, чтобы сбежать из офиса. Все равно всем плевать. «Это что, бурбон?» — спросил Крейг, заглядывая в ее кубикл. Элиза протянула ему бутылку. «Будешь?» Он покачал головой. Они заговорили друг с другом впервые, с тех пор, как пошла прахом их случайная встреча. Их неудача словно витала в воздухе. Это было так унизительно, что даже смотреть друг на друга не хотелось. «И что сказал Бог?» — спросила Элиза. «Он не даст отсрочку. Думает, нам надо просто сдаться».
3: «Это мысль!»
7: Крейг огляделся и увидел, что на этаже почти никого нет. С тех пор, как Господь прислал служебку, ангелы уходили с работы все раньше и раньше. Некоторые уже собирали вещи. В кубиклах там и тут стояли наполовину заполненные коробки.
3: «Ну?» — произнес Крейг. «Чем теперь займешься?»
7: «После закрытия офиса, я имею в виду». Элиза пожала плечами. «Может, шаффлборд затянет?» — ответила она. «Неплохая вроде игра».
3: Крейг кивнул. «Я проходил мимо кортов. Смотрится довольно мило».
7: «Ну а ты сам?» Крейг на секунду задумался. «Наверное, помогу Богу с этим его рестораном», — сказал он. «Ну а что, вроде не такая уж провальная затея. Шикарный декор, разумные цены, может, и взлетит?»
3: «Да, конечно, взлетит».
7: Они помолчали. В конце концов тишину прорезал звуковой сигнал. Крейг бросил взгляд на компьютер Элизы и сдавленно усмехнулся. «Эх», — сказал он, — «возможное чудо». Элиза всмотрелась в экран. В Бельгии пожилая женщина с внуком взбирались по склону холма, пытаясь успеть на последний автобус до дома. Водитель уже подъезжал к остановке. Если он не заметит их вовремя, они здесь застрянут. Крейг и Элиза сделанным безразличием отвернулись от экрана. Кому какое дело до каких-то там бельгийцев? Скоро весь мир рванет. Однако смертные упрямо ползли вперед, и оба ангела вновь против воли повернулись. «Ну давайте!» — прошептал Крейг себе под нос. «Пошевеливайтесь!» Пожилая женщина была уже почти на вершине холма, но вдруг остановилась перевести дух. Она хваталась за руку внука, чтобы не упасть, и с тревогой смотрела на автобус. Тот уже сбрасывал скорость у остановки. Крейг и Элиза переглянулись и бросились к компьютеру. «Надо отвлечь водителя», — предложила Элиза. «Слишком опасно. Попадет в аварию. Мы можем заглушить двигатель». Крейг продиктовал код, и Элиза торопливо ввела его. Мотор автобуса перегрелся, и водитель остановился. Пока он пытался завестись, бабушка и внук доползли до вершины холма. Водитель заметил их в зеркале заднего вида и распахнул двери. «Да!» — крикнула Элиза. Крейг вскинул сжатый кулак. «Выкуси!» Ангелы опустили глаза, смущенные своим внезапным порывом.
1: Через пару секунд неловкой тишины Крейг прокашлялся. «Я не хочу сдаваться», — признался он. Элиза просияла. «И я не хочу». «Правда?» — она кивнула.

0: устроить вторую случайную встречу. На этот раз надо просто...» Он заметил, что Элиза вдруг побледнела. «Что такое?» Элиза несколько раз щелкнула мышкой, увеличив изображение крошечной раковины в ванной Лоры. На ней лежала пара зубных щеток. Обеими недавно чистили зубы. «Он у нее», — прошептала Элиза.
1: «Кто? Сэм?»
0: «Нет», — пробормотала она. «Клифф».
2: Земля. 15 дней до конца света.
0: «Я устрою революцию», — сказал Клифф. «Эти мейнстримные галереи не хотят обращать на меня внимания. Но мы посмотрим, кто будет смеяться последним».
2: Лора рассеянно кивнула. О своей революции Клифф рассказывал уже несколько лет подряд.
0: «Конечно, я мог бы играть по их правилам», — продолжал он. «Продать кучу картин, заработать 10 миллионов долларов. Что может быть проще?
1: Но что же это будет за победа?»
0: «Ну, у тебя будет 10 миллионов долларов».
2: Клифф фыркнул. «В этом вся ты». Лора покраснела. «Это в смысле?» «Прости», — сказал он, поцеловав ее в лоб.
0: «Это не твоя вина. Такой уж тебя воспитал средний класс. Научил верить во всякую чушь».
2: Лора отвела глаза. Она всегда смущалась, когда Клифф говорил о классовом делении. Она многого не знала о его прошлом, но помнила, что он из бедной семьи. Вроде его отец что-то пек, пирожные, как Клифф упомянул однажды. Еще как-то он сказал, что не брал кредит на учебу, а значит, каким-то образом получил стипендию в Лиге Плюща. Одно только это перекрывало все, чего добилась в жизни сама Лора.
0: «Я уверен», — сказал Клифф, — «что буржуазия боится моих работ. И не без причины. Они могут перевернуть с ног на голову весь их хрупкий мирок».
2: Лора задумалась, каково это — верить в себя с той же силой, что Клифф. Никогда она не чувствовала себя большей лентяйкой, чем когда он болтал о своих проектах. Сейчас он писал разом 5 абстрактных картин, работал над перформансом, ставил 2 оперы и писал сценарий по мотивам поминок по Финнигану. Вообще-то к сценарию он еще не приступил, но был на завершающей стадии планирования, и уже это, по мнению Лоры, впечатляло. Она прислушалась и поняла, что Клифф все еще говорит, теперь уже что-то про Борхеса. Лора вздохнула. Не то чтобы этот парень правда ей нравился, но после стольких месяцев изоляции было приятно услышать чей-то голос, даже такой громкий, как у Клиффа. Когда он вдруг позвонил, она не ответила. Но прошла неделя, ощущение одиночества усилилось, и она в конце концов перезвонила.
0: «Наша нация – нация потребителей», – рассуждал Клифф. «Страну пора переименовать в Соединенные Штаты товаров и услуг. На доллар всемогущий уповаем».
3: Отсылка к официальному девизу США «На Бога уповаем».
2: Лора вспомнила свою неожиданную встречу с Сэмом. На редкость странное совпадение. Вот только она о нем думала, а тот раз, и он перед ней.
0: «А ты как считаешь?» — спросил Клифф.
2: Лора замешкалась. Она пропустила его слова мимо ушей.
0: «Считаю, что ты прав», — ответила она.
2: Клифф поцеловал ее со всей страстью. «Только ты на всей планете меня и понимаешь», — сказал он. «Просто чудо, что мы друг друга нашли».
0: Элиза в ужасе уставилась на экран. «Да как так-то?»
2: «Кошмар какой-то», — согласился Крейг. «Я изучил этого парня вдоль и поперек. Он придурок». Ангелы с отвращением увидели, как Клифф провел рукой по обнаженной спине Лоры. «Прости, что разглагольствую», — сказал он. «Просто я так завожусь, когда думаю о своем искусстве. Словно у меня в сердце неугасимое пламя».
0: «Фу», — прокомментировала Элиза. «Да кто вообще на такое ведется?»
2: «Я читал его сексуальную историю», — сказал Крейг. «Работает в 77 случаях из 100».
0: «Что? Правда, что ли?»
2: Крейг мрачно кивнул. «И даже лучше, когда дело касается девушек моложе 20», — Элиза помотала головой.
0: «Я не верю».
2: Крейг открыл сервер и вывел на экран несколько свежих любовных побед Клиффа. За последние 6 месяцев он использовал фразу про искусство в различных вариациях с 13 женщинами. 10 из них ответили действиями сексуального характера.
0: «Как девушки покупаются на подобную чушь?» — простонала Элиза. «Тут же я!»

0: Ясно все, как белый день.
1: Крейг пролистал файл с собранными данными. Еще популярный у Клиффа «Я готов отдать жизнь за свои фильмы» и «Ты когда-нибудь Спинозу читала?» Они через силу посмотрели несколько последних роликов. Клифф всегда произносил свои фразочки на один манер, гортанно, чуть не всхлипывая.
0: «Он и правда симпатичный», — признала Элиза. «Ну, то есть, если взять и забыть про все остальное».
1: Крейг увеличил изображение лица Клиффа. Его кожа была чистой и загорелой, а волевой подбородок украшала идеально подстриженная борода. «Как Сэму с таким соперничать?» — сокрушенно воскликнула Элиза. «Ну, может, он тоже хорош в пикапе?»
0: «Давай посмотрим».
1: Крейг запустил быстрый поиск. Согласно серверу, самыми частыми фразами Сэма по отношению к сексуальным партнершам были «Если ты не хочешь, давай не будем», «Ой, прости» и «Только, пожалуйста, никому не рассказывай».
0: «Даешь, твой крот», — выдохнула Элиза. «Вот же ж по жизни победитель».
1: Она с отвращением отвернулась от экрана.
0: «Как этому придурку Клиффу дали стипендию в Колумбийском?»
1: «А никак. Вообще-то его семье пришлось посулить декану два спортивных зала и ускоритель частиц, чтобы Клиффа приняли».
0: «Я думала, его родные пирожки пекут».
1: «Они и пекут. Отец Клиффа – мажоритарный акционер пирожных Америки».
0: «Да уж. Наверное, поэтому он и не торопится картины продавать».
1: «Писать их он тоже не торопится». Он выдумал все проекты, о которых наговорил Лори. Крейг взломал ноутбук Клиффа и открыл документ под названием «Сценарий поминок по Финнигану». Элиза зачитала его вслух. Занавес поднимается, пустота. Она недоверчиво покосилась на экран. «И это все?» Крейг кивнул.
0: «Этого парня надо куда-то потерять».
1: «Не так уж это и сложно. Не похоже, что Лора от него без ума. Все равно сомневаюсь, что она попытается сблизиться с Сэмом, пока рядом Клифф. А может, это Сэм сделает первый шаг?» Элиза покачала головой.
0: «Я за ним присматриваю».
1: «Никаких ощутимых подвижек». Она открыла вкладку и приблизила спальню Сэма. Тот сидел, склонившись над компьютером, и сочинял письмо Лоре.
0: «Он пишет ей сообщение!» — воскликнул Крейг.
1: «Выглядит многообещающе».
0: «Не особо», — ответила Элиза. «Он уже два дня за ним сидит. Смотри».
1: Она нажала кнопку перемотки, и пальцы Сэма запорхали над ноутбуком. Не считая перерывов на сон и еду, все последние 48 часов он стирал и переписывал письмо к Лоре. «Он написал 6 разных вариантов», — с удивлением пояснила Элиза.
0: «И все стер!»
1: «Но почему? Что, все было настолько плохо?» Элиза вывела на экран самую первую версию.
0: «А ты сам посмотри».
1: «Мое почтение, Лора. Сколь неожиданно и приятно было свидеться с тобой минувшим утром. Когда я вошел в магазин Apple, то и понятия не имел, что в их ассортименте заготовлен для меня подобный сюрприз. С уважением, Сэм Катц».
0: «Хочешь, огорчу тебя до невозможности?» — спросила Элиза. «Он больше часа это сочинял».
1: «И в конце концов решил скаламбурить над ассортиментом?» Элиза кивнула.
0: «Второй вариант, еще хуже. Прив, свистни, если захочешь как-нибудь затусить. С».
1: Крейг недоверчиво прищурился. «А это еще откуда вылезло?»
0: «Пытается казаться крутым», — объяснила Элиза. «Он хочет, чтобы Лора думала, будто он такой занятой и востребованный, что не нашел времени написать нормальное письмо. Но знаешь, типа он это за полминуты набросал».
1: «А на самом деле?»
0: «Почти за 6 часов».
1: «Да как так-то?»
0: «Он просто все время в себе сомневается. Ему понадобилось больше часа на одно только «прив». Сначала это был «привет», потом «хай», потом «чё как», а за ним снова «привет». Минут 20 он хотел начать с «бомжур, красавица», веришь, нет?»
1: Крейг быстро перебрал в уме все электронные письма, которые отправлял Элизе сам. Может, он тоже казался в них разгильдяем? Или заучкой? Прилетел ли от него хоть один «бомжур»? Последние 2 недели они практически жили вместе. Могли отпить друг у друга кофе или погрызть карандаш, заснуть друг у друга на плече. Но чем больше времени они проводили вдвоем, тем сильнее Крейг паниковал. они с Элизой виделись только на работе. А если с чудом ничего не выйдет, то и работе конец. Его время утекало сквозь пальцы. «Да не будь же таким слюнтяем!» — сказала Элиза. Крейг в панике подобрался, но тут понял, что она говорит в экран. «Вот его последний черновик», — сказала она. «Просто сердце кровью обливается». «Дорогая Лора, я был так рад увидеть тебя в магазине Apple. Я очень скучал по нашему с тобой общению. Понимаю, что это все неожиданно, но ты бы не хотела как-нибудь куда-нибудь вместе сходить, Сэм?»
0: «А с этим что не так?» — спросил Крейг.
1: «Все так. Сэм набросал его за 20 секунд, и оно просто идеально.
0: Но ты же сказала, что от него сердце кровью обливается».
1: «Да, Сэм ведь его так и не отправил». Она увеличила изображение Сэма уже в настоящем времени. Он горбился над ноутбуком. Плечи его были напряжены, а лоб влажен от пота. Он приступал к новому черновику. Сэм напечатал букву «Б», за ней «О», потом «М», «Ж» и «У». Элиза закрыла вкладку, прежде чем он закончил слово. «Даже интересно, как с женщинами было у Александра Македонского», сказала она, открыла сервер и увеличила изображение древней Македонии.
0: «Не понимаю, какое это имеет отношение к делу», заметил Крейг.
1: «Просто любопытно». На экране появился Александр. Он сидел на троне, лениво потягивая вино из серебряного кувшина. Перед ним стояли в ряд женщины, все из разных народов. Несколько усталых солдат опустились на одно колено у ног Алекса, с нетерпением ожидая приказа. Элиза нажала на кнопку перевода, чтобы включить субтитры.
0: «Эти женщины по праву принадлежат мне», — сказал правитель. «Ибо я бог на земле».
1: И его воины боязливо покивали. Алекс почесал подбородок и небрежно указал на одну из женщин, красавицу-азиатку с узкими бедрами и большими черными глазами. Когда он щелкнул пальцами, она сняла с себя одежду и грациозно покружилась.
0: «Мне нравится твое тело», — сказал Алекс. «Скоро ты от меня понесешь».
1: Крейг рассмеялся. «Вот это он отмочил!» Элиза пожала плечами. «А, по-моему, он довольно горячий». И хотя Крейг понимал, что завидовать мертвому македонцу глупо, он все равно покраснел. Пришлось сделанно рассмеяться, чтобы скрыть ревность. «И что в нем такого горячего?» Элиза пожала плечами. «Просто есть в нем что-то особенное». В мучительном молчании он наблюдал, как Элиза приближает на экране суровое лицо тирана. «Моя мощь посрамляет Зевса», — продолжил Александр. «Когда он видит мои подвиги, то дрожит от страха». Он указал на женщин. «Все вы от меня понесете, одна за другой, и все родите племя богов на земле». Элиза еле слышно вздохнула. «Ну ладно», — сказал Крейг. «Это все, конечно, очень весело, но, может, пора вернуться к Сэму?» «Ну да», — ответила Элиза, прокашлявшись. «Минуточку». Крейг с раздражением наблюдал, как она добавляет ролик про Александра в «Избранное». В конце концов, она закрыла сервер и нашла Сэма. «Похоже, у него все по-старому», — сказала Элиза, когда смертный вновь появился на экране. Он стер последний черновик и отдыхал от трудов, играя в сапера. «Не знаю, что и делать», — прошептала Элиза. «Чувствую себя совершенно беспомощной». «И я», — признался Крейг. Он уставился в экран, стиснув от обиды зубы. «Впервые в жизни». Он мечтал наслать на смертных кары. Это же так просто. Нажми он всего пару кнопок, и можно с легкостью ударить их молнией, вышвырнуть из окон, сломать им ноги. Внезапно ему в голову пришла необычная идея. «Элиза», — позвал он, — «что скажешь, если я приглашу в команду еще кого-нибудь? Ну, то есть нам с тобой в помощь?» Элиза рассмеялась. «Сюда теперь один Брайан заглядывает, и то только к автомату с кубиками льда. Я не про Брайана. Есть еще один хороший кандидат. Ну, то есть он не совсем хороший, скорее даже немного плохой, но, думаю, он мог бы нам помочь». «Я его знаю?» «Ты его уже видела. Раньше он работал на 17-м, но теперь забрался повыше, прямо к Богу». Элиза округлила глаза. «Ты же не про...» Крейг кивнул. «Давай хотя бы спросим. Ну, правда, что мы в конце концов теряем?»
0: Крейг стоял у входа в зал заседаний, набираясь храбрости постучать. Сквозь щель в двери он видел Винса. Тот вытянул руку, чтобы зажечь Богу сигару.
1: «Ладно вам», — уговаривал Архангел. «Всего одну».
0: Бог качал головой, но уже посмеивался.
1: «Не стоит».
0: Винс игриво толкнул его в плечо.
1: «Да ну хватит! Давно ведь ничего такого не делали!»
0: Еще секунду Бог будто раздумывал, но скрыть предвкушение ему все же не удалось.
1: «Хорошо, уговорили», — сказал он, вставая. «Но чур последний раз. Хотя бы на этот месяц».
0: Винс и другие архангелы захлопали в ладоши. Один протянул Богу пульт, а другой включил висевший на стене огромный телевизор. Бог пощелкал каналы и, наконец, остановился на пустыне в Танзании. Усталый земледелец поднимался вместе с лошадью на холм. Бог вытянул указательный палец и жеманно покружил им над красной кнопкой. «Давай, давай!» — скандировали архангелы. Бог нажал на кнопку, и лошадь взорвалась. Ее хозяина обсыпала кусками мяса, и тот завопил от страха. Бог покачал головой и рассмеялся. «Обожаю самовозгорание! Видали, как его перекосило?» На глазах у него выступили слезы. «Видали?» Винс изо всех сил старался не выплюнуть виски, но все же сдался, и алкоголь брызнул на стол. «А народ решит, что он все выдумал!» Молодой архангел стукнул по столу кулаком. «Эй!» — выкрикнул он. «Давайте круги на полях нарисуем!» Бог подлил себе виски.
1: «Ай, ну его все в задницу!» — откликнулся он. «Пятница, как-никак!»
0: Крейг легонько постучал, но его, похоже, никто не услышал. Он глубоко вздохнул и вошел в зал.
1: «Эй!» — воскликнул Бог. «Да это же главный инвестор Солы! Чем я могу тебе помочь?»
0: Крейг внезапно понял, что все повернулись к нему, и сглотнул. «Я хотел бы поговорить с Винсом», — попросил он, посмотрев на Архангела. «Уделишь мне минутку?»
1: «И чего тебе от меня надо?» — спросил Винс с подозрением.
0: «Помощи!» — все-таки ответил, поколебавшись, Крейг.
1: «Поговорим по пути».
0: Крейг кивнул и пошел по коридору за Винсом. Он отметил, что в административном крыле кубиклов не было. Только мягкие кожаные кресла, столы красного дерева и головы разнообразных животных на стенах. За несколько секунд Крейг разглядел носорога, слона и еще кого-то. Зверь был крупнее остальных, с рыжевато-коричневой шерстью и гигантскими белоснежными клыками. Просеменив мимо, Крейг узнал в нем шерстистого мамонта. Стоявший у тележки с едой японец в поварском колпаке улыбнулся им. «Сашими?» Крейг хотел было отказаться, но Винс перебил. «Торо», — ответил он, подняв два пальца. Повар расторопно протянул им две черные тарелки, доверху наполненные кусками рыбы. Ломтики были ярко-оранжевые, с тонкими белыми полосками жира. Крейг взял с тележки несколько палочек для еды и осторожно попробовал угощение. Рыба таяла во рту, наполняя его вкусом масла и соли. Крейг прикрыл глаза, потрясенный его насыщенностью.
1: «Срань господня!» — выдохнул он.
0: «Откуда такая вкуснотища?» «Наверху дела идут весьма неплохо», — сказал Винс. «Жаль, что ты застрял на 17-м».
1: «А мне нравится на 17-м. Там все еще стоит тот старый автомат с закусками? Тот, что с кексами на какао?»
0: «Да», — ответил Крейг с улыбкой. «Только утром съел один такой. Они на вкус как дерьмо». Винс налил себе виски из ближайшего графина и уселся в кожаное кресло. «Итак», — величаво произнес он, — «чем я могу тебе помочь?» Крейг торопливо посвятил Архангела в курс дела, подмечая, что тот то и дело поглядывает на висевшие неподалеку часы.
1: «Мы не слишком продвинулись», — сказал Крейг.
0: «И я подумал, может, нам пригласить в команду кого-то еще? Ну, знаешь, кого-то посмелее. Того, кто сможет мыслить нестандартно.
1: И я должен тебе кого-то посоветовать?»
0: «Нет», — ответил Крейг, — «ты должен помочь. Сам». Винс скрестил руки на груди.
1: «И я бы с удовольствием», — откликнулся он. «Но у меня и так дел навалом».
0: «Да неужели?»
1: Винс помолчал. «Нет», — признался он. «Вовсе нет. На этой неделе Бог поручил мне разработать дизайн-меню. Каждый раз, когда я показываю ему макет, он жалуется, что ему не додали фьюжна». Он вздохнул. «Мне уже начинает казаться, что он не в курсе значения этого слова».
0: Крейг сочувственно кивнул. «А ты скучаешь иногда по нашему департаменту?»
1: Винс фыркнул. «Нет, конечно».
0: «Да ладно. Твоя нынешняя работа точно нравится тебе гораздо меньше. Ну, правда, какой смысл карабкаться по карьерной лестнице, если теряешь свободу действий?
1: А может, он снова меня повысит?»
0: «Да кого? Да партнера по бизнесу. Ты же помнишь, что стало с последним архангелом, который просился на это место?»
1: Винс кивнул. Бог так разозлился на беднягу, что обвинил его в гордыне и вышвырнул с работы. То еще вышло представление. «Я знаю. Наверху не все идеально», — признал Винс. «Но тут тебя, по крайней мере, замечают. А на 17-м ты никто».
0: «Ты не прав».
1: «Еще как прав. Раньше я сутками работал, день за днем. Все помогал этим тупым смертным жить их дурацкие жизни. Никто и внимания не обратил».
0: Крейг пожал плечами.
1: «Я обратил».
0: Винс помолчал. А когда, наконец, заговорил, его голос звучал непривычно тихо. «Ты назвал меня халтурщиком».
1: «А я такого не помню».
0: «Назвал».
1: «Ну, значит, я не то имел в виду».
0: «Тогда почему выбрал именно это слово?» Крейг сердито поморщился. Такого поворота событий он не ждал.
1: «Потому что завидовал тебе», — признался он.
0: «Винс, если бы я верил в себя, как ты, да пусть хоть вдвое меньше!» Он опустил глаза. «Моя жизнь была бы совсем другой!»
1: Когда он поднял взгляд, то заметил, что Винс покраснел. «Хорошо», — выдавил архангел. «Я в деле».
0: «Правда?»
1: Винс отставил стакан и протянул руку. Крейг с облегчением выдохнул и принялся яростно ее трясти.
0: «О, это просто замечательно!» — воскликнул он. «А еще будет весело! Я обещаю!»
1: Винс и Элиза метали друг в друга ледяные взгляды через обеденный стол. После долгих минут молчания вернулся с кофе Крейг. «По чашке бодрости!» — объявил он. «Для обоих моих коллег!» Он протянул им кофе и ухмыльнулся, пытаясь умерить этим их враждебность.
0: «Что я пропустил?» — спросил он нервно.
1: «Твоя коллега как раз критиковала мое баскетбольное чудо», — сказал Винс. «Ну, ты помнишь, то, которое все обожают».
0: «Я не критиковала», — возразила Элиза. «Я просто спросила, не ты ли его сотворил, потому что по стилю похоже. Театрально и нелепо».
1: Крейг вздохнул. С баскетбольного чуда минуло уже почти 5 лет, но некоторые ангелы все еще злились. Это было одно из самых небрежных чудес за всю историю компании. Матч проходил в Западной Пенсильвании. Это была последняя игра сезона для непобедимых питтсфилдских львов, и к 4-му иннингу они заработали преимущество в 25 очков. Не сомневавшийся в победе тренер вывел на поле Пэта Кенварда, глубокого утиста, который последние 4 сезона добровольно работал в команде водоносом. И тут вмешался Винс.
0: «Хочешь сказать, тебе не понравилось?» — спросил Винс.
1: «Я лишь считаю, что это было слегка... чересчур», — ответила Элиза. Как только Пэт получил мяч, он бросил его с 3-очковой линии. Мяч силой срикошетил от борта и непостижимым образом отскочил в сетку. Обрадованная толпа разразилась почти истерическими аплодисментами.
0: «Мог бы остановиться и на первом броске», — сказала Элиза. «Он уже и так достаточно всех вдохновил».
1: Архангел усмехнулся. «А я вот не уверен». Довольный Пэтом тренер уже собирался посадить того на скамью, но не успел он объявить тайм-аут, как откатившийся мяч снова прыгнул пареньку в руки. Сбитый с толку, тот яростно запустил мяч в корзину через половину площадки. Мяч со свистом рассек воздух и приземлился ровно в цель. Ликующая, а вскоре уже и шокированная толпа наблюдала, как Пэт забивает трехочковые. К концу игры он принес команде почти 40 очков. «Дисней снял про это фильм», — гордо сказал Винс. Он встал и направился к торговым автоматам. Уже стоя у двери, он вновь повернул голову к Элизе. «Дисней», — повторил он. «Этот парень — настоящий халтурщик», — прошептала девушка Крейгу, когда Архангел был уже вне пределов слышимости. «Пожалуйста, не зли его», — взмолился Крейг. «Мне пришлось полчаса его умасливать, прежде чем он согласился нам помочь. Я просто не понимаю, на кой он нам вообще сдался». «Послушай», — сказал Крейг, — «я знаю, что Винс иногда работает неаккуратно. Ну а чего от него еще ждать? Он управленец, импровизатор. Нестандартно мыслить — это его работа». «Просто он такой заносчивый». «Знаю», — ответил Крейг. «Но, может быть, сейчас его уверенность как раз к месту». Он открыл ноутбук и нашел Рауля. Одетый в женское белье, завернувшийся в серый брезент пророк, стоял у магазина игрушек. «Конец близок», — гласила его табличка. «Конец света наступит через 14 дней». Крейг посмотрел Элизе в глаза. «У нас мало времени». Винс пролистал наработки Крейга. «Кажется, этот Клифф крутой малый», — заметил он. «Классная борода, бывалый мастер пикапа. Неудивительно, что от девок отбоя нет». Элиза испепелила Крейга взглядом. «Нам надо от него избавиться», — объяснил Крейг. «Иначе у Сэма ни единого шанса». Архангел кивнул. «Можно его просто убить?» — непринужденно предложил он. Крейг закашлялся. «Пожалуй, это уже чересчур. Я тут подумал, может, нам как-то заставить его уехать из Нью-Йорка?» Винс пожал плечами. «Это еще проще». Он медленно откинулся на спинку стула и закрыл глаза. «Элиза, запиши». «Я тебе не секретарь». «Я запишу», — пробормотал Крейг. Он достал блокнот и карандаш. Винс Блейк принялся за работу.
2: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио «Рансис» продолжает свои передачи.

0: авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».
1: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Привет! Сегодня снова звучит вальс, загадочный в своем роде. Его называют романсом Гомеса. Хотя точного авторства этой гитарной мелодии никто точно сказать не может. «Романс де Амор». Мы слушаем гитару. Играет Дилермандо Райс.

В эфире радио «Ранфис», с вами Анка Переводчица. Такая изящная мелодия просто не могла не превратиться в песню. Слушаем Мирей Матье «Вальсер дер Либе», «Вальс любви».

В эфире радио Ранси, с вами Анка-переводчица. И снова Мирей Матье, версия на французском. Называется «L'amour défendu» – «Запрещенная любовь». Октябрьский ветер колыхал воды реки. Складки моего платья слегка задевали вереск. Воздух был так нежен, что я решилась принять твою руку, хотя кольцо на руке запрещало мне это делать. Единственная ошибка останется моей. Я забыла о другом и сказала тебе «люблю», а цветы пожухлые песчаных равнин все скрыли, и сердце мое заблудилось. Любовь мечты, любовь осенняя. Когда приходит рассвет, с ним стучится зима, а мир принадлежал нам, хоть и на несколько секунд. Но нельзя жить в запретной

Я признала свою ошибку. Я опустила руки. Цветы пожухлые, песчаных равнин. Время, когда мы любили друг друга, больше не вернется. Любовь мечты, любовь осенняя. Когда приходит рассвет, с ним стучится зима. Мир принадлежал нам на несколько секунд. Но нельзя жить в запретной

Мир принадлежал нам всего на несколько секунд. Но нельзя жить в запретной любви. Но нельзя жить в запретной любви. Послушаем, пожалуй, еще один перевод этого романса на язык фортепиано. Играет Анна Вайс с Венским симфоническим оркестром.

0: В эфире Радио Ранси, с вами Анка-переводчица. Пусть нас подхватит и унесет вальс весеннего ветра. Кружитесь, но будьте осторожны. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. A bonheur, mes amis. Viel Glück, meine Freunde.
1: Мой папаш запрещал.

0: до нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Я завершаю рассказ о творчестве доктора Шлягера, композитора Вячеслава Добрынина –

Программу открыла композиция Вячеслава Добрынина на слова Симона Асиашвили «Не сыпь мне соль на рану». Пел доктор Шлягер Вячеслав Добрынин. Как я уже говорил, во второй половине 70-х Вячеслав Добрынин стал популярным и очень востребованным композитором. Его песни входили в репертуар популярнейших советских исполнителей. Эти песни издавались на миньонах фирмы «Мелодия» и входили в разные сборники, например, «Для вас, женщины» или «С Новым годом». Одной из самых популярных песен Вячеслава Добрынина второй половины 70-х, наряду с песней «Прощай», прозвучавшей в нашей прошлой программе, стала песня «Все, что в жизни есть у меня» на слова Леонида Дербенева. Ритмическая основа песни, по словам Добрынина, пришла ему в голову, когда он чеканил шаг от станции метро до дома. На этот маршевый ритм Дербенев придумал первые слова припева. Увидев текст Дербенева, Добрынин сказал, цитата, «Ты гений», конец цитаты. Дербенев ответил, цитата, «Спасибо за правду», конец цитаты. Вот такая история. Песню «Все, что в жизни есть у меня» вы прекрасно знаете в исполнении ансамбля «Самоцветы». Ее можно и сейчас услышать на волнах ретро-радиостанций. А я предлагаю вам эту композицию в записи, которую вы вряд ли слышали.

Кавер на песню Вячеслава Добрынина «Все, что в жизни есть у меня» с английским названием «Love» – «Любовь» и текстом Стелмена прозвучал в исполнении британской группы «Peters and Lee». Запись взята мною с пластиночки «Песни Вячеслава Добрынина поют зарубежные исполнители», выпущенной небольшим тиражом фирмой «Мелодия» в 1980 году. Добрынин задумал выпустить на «Мелодии» авторский диск-гигант, который стал бы признанием его творческой деятельности. Такие авторские пластинки могли записывать только члены Союза композиторов СССР, а Добрынин не состоял в этой почтенной организации. Но Вячеславу Добрынину крупно повезло. К концу 70-х в нашей стране появилось множество дискотек, на которых отплясывали в основном под зарубежную музыку. Советской танцевальной музыки на пластинках катастрофически не хватало. Было принято решение выпускать диски-гиганты с танцевальными произведениями советских авторов. В список этих авторов попал Вячеслав Добрынин.

Программу продолжила композиция Вячеслава Добрынина на слова Леонида Дербенева «День за днем» в записи ансамбля «Лейся песня». «День за днем» – так называется первый авторский диск-гигант Вячеслава Добрынина, выпущенный фирмой «Мелодия» в 1981 году. На пластинке 9 песен в исполнении вокально-инструментальных ансамблей «Красные маки», «Лейся песня», «Самоцветы», «Здравствуй, песня» и «Поющие сердца». 5 песен написаны Добрыниным на слова Леонида Дербенева. Остальные – на слова Михаила Плицковского, Игоря Кахановского и Михаила Шаброва. Все записи были сделаны в 1980 году. Первый тираж был отпечатан на заводе грампластинок в подмосковной Апрелевке в июне 1981 года. 30 июня Вячеслав Добрынин поехал в Апрелевку, чтобы забрать причитающиеся ему авторские экземпляры, а потом раздать друзьям. Анна Ивановна с нетерпением ждала возвращения сына, чтобы порадоваться вместе с ним и похвастаться перед соседями. Но по дороге домой Добрынин заехал на квартиру Леонида Дербенева, чтобы отметить выход пластинки. Ожидание для Анны Ивановны оказалось невыносимо тяжелым, и она скоропостижно скончалась. Ей было 65 лет. Выход такой вокально-инструментальной пластинки стал настоящим событием для меломанов. Я помню, как у нас в Калининграде выстраивались длинные очереди в музыкальные отделы, чтобы купить эту пластинку за 2 рубля 70 копеек. Послушаем еще одну композицию Вячеслава Добрынина с пластинки «День за днем». Песня называется «Обманщица». Она написана на слова Михаила Плицковского. Исполняет ансамбль «Поющие сердца».

После смерти матери Добрынин впал в депрессию, уединился, запустил себя. Из этой ямы ему помогли выбраться друзья и работа. В 1985 году Вячеслав Добрынин женился во второй раз. Добрынин впервые увидел свою будущую жену в ложе стадиона на одном из матчей московского «Динамо», а затем на банкете, устроенном футболистами московского «Динамо». Ирина, снова Ирина, тогда была женой футболиста московского «Динамо» Владимира Фомичева. Она была на 13 лет моложе Вячеслава Добрынина. Несмотря на это, она развелась с Владимиром и стала для Вячеслава Добрынина второй мамой. Они прожили вместе около 40 лет. Вячеслав Добрынин посвятил ей эту песню –

0: не разлюблю.
1: Только что прозвучала песня Вячеслава Добрынина на слова Михаила Рябинина «Никто тебя не любит так, как я». А как композитор Вячеслав Добрынин стал певцом Вячеславом Добрыниным? Здесь, как в случае со знакомством с Леонидом Дербеневым и с выходом первой авторской долгоиграющей пластинки, произошло удачное стечение обстоятельств. Шел 1986 год. Для очередного выпуска телевизионной программы «Шире круг» Вячеслав Добрынин и поэт Симон Асиашвили написали песню «Спасатель». Ее должен был исполнять Михаил Боярский. Однако он не успел прилететь на съемку. Съемки проходили на лодочной станции. Время было оплачено. Добрынину ничего не оставалось, как спеть самому. Рюмка для храбрости, гитара в руках, чтобы не было видно дрожи, и запись получилась с первого дубля. Вот это незатейливая песенка. –

Через несколько дней после выхода в эфир программы «Шире круг» Добрынину позвонили с телевидения и попросили забрать почту. Особых вокальных данных у Вячеслава Добрынина не было, но приятная хрипотца и грассирование в голосе заворожили телезрителей. Добрынин продолжал писать для других, но и сам стал активно записываться. Шлягеры посыпались, как из рога изобилия. В 1986 году фирма «Мелодия» выпустила второй авторский сборник под названием «Взлетная полоса». В следующем году вышла пластинка под названием «Настроение». В 1986 году песня Вячеслава Добрынина и Михаила Рябинина «Балагое» в исполнении ансамбля «Веселые ребята» стала лауреатом фестиваля «Песня года». Ее мы сейчас и послушаем.

Вячеслав Добрынин – 15-кратный лауреат фестивалей «Песня года». «Ягода малина» – 1987 год. «Синий туман» – 1988 год. «Незабудка» и «Не сыпь мне соль на рану» – 1989. В 1990 году Вячеслав Добрынин создал группу «Доктор Шлягер», с которой записал все свои основные хиты. В 1986 году Добрынин стал лауреатом премии Ленинского комсомола, а через 10 лет – народным артистом Российской Федерации. Вячеслав Добрынин – лауреат многих российских и международных конкурсов и фестивалей. Добрыниным написано более 1000 песен. Далеко не все из них стали шлягерами. Я говорил об этом в первой программе, посвященной творчеству Вячеслава Добрынина. По мнению одного из критиков, цитата, «Добрынин – гений маскульта, автор популярнейших массовых песен, от которых тошнит любого музыкально образованного человека. Но это и есть профессионализм. Кстати, сочинять не то, что нравится тебе, а то, что публике». Конец цитаты. А вот другое высказывание. Цитата. «Песни, которые он писал, шлягеры, помогали жить людям. Когда песня становится массовой, всех ней, то это большая заслуга композитора». И хотя Добрынин не создавал глобальных произведений, опер, все равно его музыка нужна слушателям. Конец цитаты. С 2018 года у Вячеслава Добрынина начались серьезные проблемы со здоровьем. И 1 октября 2024 года его не стало. Завершит программу песня «Ягода малина», написанная Вячеславом Добрыниным на слова Михаила Плецковского. Поют Вячеслав Добрынин и его внучка Софья Добрынина-Макгафи.

0: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
2: Саймон Рич. Чудотворцы.

0: Земля. 11 дней до конца света. Клифф Дэвенпорт осмотрел свою покупку и гордо улыбнулся. Он никогда раньше не видел довоенной пишущей машинки Underwood в таком хорошем состоянии. Она была такой гладкой, элегантной, такой аутентичной. Именно ее ему и не хватало, чтобы приступить, наконец, к написанию романа. Он пытался писать на компьютере, но в новомодной электронике не было души. А без нее процесс терял всю свою романтику. Литература — это вам не кот чихнул, не рабочая табличка в Excel. Ее на обычном ноутбуке не настучишь. Клифф вот сдался, не дописав и одного предложения. И вот теперь, спустя полгода поисков, он, наконец, нашел подходящий пишущий инструмент. Хоть сейчас за роман садись. Оставалось дело за малым. Немного чернил, несколько лент, стопка мягкой французской бумаги, уютный кабинет, удобное кожаное кресло, простой дубовый письменный стол, одна-две вазы со свежесрезанными цветами и бутылка крепчайшего абсента, чтобы подстегнуть воображение. Клифф еще не задумывался над темой своего романа, но был уверен, что со временем она придет сама собой. «С вас 4000 баксов», — прохрипел продавец за стойкой. Клифф сочувственно ему улыбнулся. Бедняга явно ничего не смыслил в искусстве. Вся его жизнь была вульгарной, животной, непрекращающейся борьбой за выживание. Он проводил свои дни среди прекрасных пишущих машинок, но считал их лишь товаром, мертвыми кусками металла, которые можно было купить и продать, как и любой другой предмет. От такой иронии на глаза Клиффа навернулись слезы. «По вашей визе оплата не проходит», — сказал ему мужчина. Клифф улыбнулся. «Должна быть какая-то ошибка». «Я пробовал 3 раза». «Ладно, держите кредитку». Он с некоторым беспокойством наблюдал, как лавочник вставляет его карточку в терминал и снова вытаскивает ее. «Бесполезно», — прокомментировал он. «Извини, парень». Он с усилием поднял пишущую машинку и потащил ее обратно к витрине. «Да вы, наверное, просто сами ошиблись», — возмутился Клифф. «Не на ту кнопку нажали или еще что?» Владелец магазина нетерпеливо сложил руки на груди. «Хочешь попробовать снова?» «Нет», — сказал Клифф, собираясь с мыслями. «Сейчас вернусь». Он вышел на улицу, дрожащими руками поджег самокрутку и после нескольких долгих затяжек набрался храбрости позвонить отцу. «Клиффорд, где тебя черти носили?» — крикнул старик. «Я 10 раз тебя набирал».
1: «Я был занят», — ответил Клифф. «Послушай, у меня тут проблема с кредитками, кажется, они не работают».
2: «Я знаю. Я заблокировал счета».
1: «Что?»
2: «Господи, Клиффорд! Ты хоть иногда голосовую почту слушаешь?»
0: Клифф признался, что не слушает.
2: «Компания в полном упадке», — сообщил отец. «Наш капитал за 3 дня сократился на 80%. Этот провал нас уничтожит».
1: «Какой провал?»
0: Отец тихо выругался.
2: «Ты что, и новости не смотришь?»
0: «У меня нет телевизора», — гордо заявил Клифф.
2: «Ну что ж, я введу тебя в курс дела, когда вернешься домой. Просто сними немного наличных и купи билет до Мичигана. И лети, бога ради, экономом. Этот твой богемный образ жизни мы больше не потянем».
0: Клифф стиснул зубы. «Понятно», — сказал он. «Я избрал путь художника, и ты решил перекрыть мне кислород, сделать меня изгоем».
2: «Что?» «Нет, я просто больше не могу платить за твою квартиру».
0: «А я в твоей поддержке не нуждаюсь», — заявил Клифф. «У всех великих художников был период нищеты. Для жизни мне надо лишь несколько чистых листов бумаги, кисть и небольшой чердак, чтобы хранить в нем холсты».
2: «Твой небольшой чердак обходится мне в $2900 в месяц. Мне жаль, малыш. Придется тебе вернуться домой».
1: «Но, папа, я хочу остаться!»
0: Клифф прикусил губу, смущенный своим ребяческим выкриком.
2: «Прости, что разглагольствую», — произнес он так прочувствованно, как мог. «Просто я так завожусь, когда думаю о своем искусстве. Словно у меня в сердце неугасимое пламя. И что это, черт побери, вообще значит?»
0: Клифф вздохнул. «Понятия не имею», — признался он.
2: «Я же говорил, проще пареные репы», — сказал Винс, закидывая ноги на стол Элизы.
0: Крейг в шоке посмотрел на цифры. Всего за 3 дня Винс практически разорил семью Клиффа. Девенпорты стали настолько бедны, что в ближайшем времени Клифф из дома точно не вылезет. Появился даже шанс, что ему придется найти какую-никакую работу.
2: «Скорость впечатляет», — признала Элиза, «но я все еще думаю, что действовал ты довольно грубо».
0: «Цель оправдывает средства». Они оба посмотрели на Крейга, явно ожидая, что тот примет чью-то сторону. Он неловко, но ослепительно им улыбнулся. «Думаю, пора выпить еще кофе». Он торопливо сбежал в комнату отдыха, включил кофемашину и стал ждать, пока напиток просочится в кофейник. Он был согласен с Элизой. Такой безвкусицы, как чудо Винса, он в жизни не видел. Тем не менее, логика в словах Архангела была. Состояние Девенпортов почти полностью держалось на акциях пирожных Америки. Чтобы обанкротить их, нужно было эти акции девальвировать, и проделать это можно лишь одним способом – запятнать имидж компании. Более 30 лет официальным представителем пирожных Америки был Регис Филбин. Он был лицом бренда, даже в большей мере, чем отец Клиффа. Винс сразу же обратил на него внимание. «Вот Регис-то нам и поможет», — протянул он зловеще. «О, еще как поможет». Регис Филбин недавно согласился включить рекламу ПА в свое утреннее ТВ-шоу. Компания запускала новый продукт – банановые булочки «Бананза» и рассчитывала, что Регис представит его миру. Тот начал рекламный блок с восхваления вкуса нового продукта – не слишком сладкий, но и не слишком кислый. Затем, чтобы доказать искренность своих похвал, пожилой ведущий ток-шоу с удовольствием проглотил кусочек. Уже через миг его вырвало. Выражение ужаса на лице Региса и сила, с которой его тошнило, превратили этот инцидент в хит Ютуба. Когда видео набрало 23 миллиона просмотров, у Филбина не осталось другого выбора, кроме как выступить с заявлением. «В течение последних 30 лет для меня было большой честью выполнять роль североамериканского представителя компании «Пирожные Америки». Я хотел бы пояснить, что недомогание, которое я испытал этим утром на съемках моего шоу, не имеет ничего общего с качеством продукции этой компании. Пирожные всегда производили первоклассную выпечку, вкусную, питательную и любимую целыми семьями. Их продукты – это вкус и питательность высшего качества. Завтра утром в своем шоу я повторю рекламный блок, чтобы все увидели, что бояться нечего». На следующее утро почти 3 миллиона зрителей смотрели, как Регис опускается в свое кресло, окруженное горами маффинов и датских слоек от пирожных. Прочитав и ответив на несколько открыток от знаменитостей, желавших ему поправляться, он попробовал одну из слоек, и его снова мгновенно вырвало. На этот раз зрителей больше поразило не количество, а качество исполнения. Рвота плескала изо рта Региса по идеальной дуге через всю площадку, как если бы ее направлял невидимый поток ветра. Следующее заявление Реджиса было короче. «В стремлении восстановить доброе имя пирожных Америки я пренебрег серьезностью своей болезни. Я решил взять отгул. Завтра в эфир выйдет выпуск «Регис. Лучшее», в котором вы насладитесь любимыми отрывками шоу и беседами со звездами. По возвращении я закончу эпизод о пирожных Америки, и мы оставим это печальное происшествие позади». Посмотреть на возвращение Региса проснулись с утра пораньше больше 9 миллионов человек. Это сделало его шоу самой рейтинговой утренней телепередачей со времен трансляции похорон принцессы Дианы. Регис, явно желая поскорее покончить с пирожными, отказался от привычного вступления к шоу. Вместо этого он вышел прямиком на съемочную площадку и сел перед тележкой с выпечкой.
2: «Бог троицу любит», — с
0: сказал он, и сидевшие в студии зрители ответили ему вежливым смехом. Регис медленно протянул руку к тарелке. Вся студия затаила дыхание. Он потянулся было за слойкой, но замешкался, явно вспомнив предыдущий неприятный опыт. После долгой паузы он взял с тележки простой кукурузный маффин, надкусывая его. Регис улыбался, но, как отметили позже многие комментаторы Ютуба, в его глазах безошибочно читался ужас. Первый кусок без труда исчез у него во рту, и на мгновение Регис, казалось, расслабился, однако не успел он откинуться на спинку стула, как завопил и снова начал фонтанировать рвотой. Следующее официальное заявление сделал уже адвокат Филбина. Регис Филбин принял решение не продлевать свой контракт североамериканского представителя компании «Пирожные Америки» и двигаться дальше. Управление по надзору за качеством пищевых продуктов не обнаружило в выпечке неподобающих ингредиентов. Это были всего лишь 3 спонтанных приступа тошноты. Регис стал случайной жертвой какого-то вируса, передаваемого воздушно-капельным путем. Но такое совпадение казалось всем просто нелепым. Люди винили пирожные. У компании не было другого выбора, кроме как повсеместно отозвать свою выпечку, чтобы развеять страхи потребителей. Акции упали почти на 85%. Крейг прятался в комнате отдыха так долго, как мог, но когда он вернулся в кубикл, атмосфера враждебности все еще не выветрилась. «Он пожилой человек», — говорила Элиза. «Ты представляешь, какого он ужаса натерпелся? Только что был здоров, а тут его стошнило». Винс хитро усмехнулся. «Да ладно тебе», — сказал он. «Признай, забавно ведь вышло».
3: «Вышло просто отвратительно».
0: «Ребята, прошу вас», — перебил Крейг. «Что сделано, то сделано. У нас нет времени спорить». Он нашел в поисковике Рауля и ахнул, взглянув на картонную табличку пророка. «Конец света наступит через 8 дней», — прочитала Элиза.
3: «Я не могу в это поверить. Чуть больше недели осталось».
2: «Хм», — протянул Винс. «Тогда мне, наверное, пора перестать миндальничать».
0: Крейг поставил кружку с кофе и впервые за 12 часов поднялся на ноги. Он работал так долго, что рубашка прилипла к стулу. Когда он встал, раздался отвратительный звук, как будто с раны сорвали пластырь. «Получилось?» — с надеждой спросила Элиза.
2: «Не особо».
0: Она кивнула. 2 случайные встречи за 2 недели — непосильная задача для любого ангела, даже такого блестящего, как Крейг.
2: «Почему буксуем?» — спросил Винс.
3: «Даже не знаю. Просто слишком много переменных».
0: Он схватил со стола блокнот и набросал примерную карту Нижнего Истсайда. «Квартира Сэма здесь», — пояснил он, рисуя фигурку на углу Деланси и Ладлоу. «А Лора живет здесь», — он изобразил длинноволосую фигуру на углу Форсайт и Стентон. «По сути, это означает, что он проходит мимо ее дома по пути на работу. Чего проще, правда? Но вот в чем дело, они никогда не пересекаются».
2: «Почему?»
0: — спросил Винс. «По 2 причинам. Во-первых, Лора почти не выходит из дома. Сэм мог бы несколько часов просидеть у нее на крыльце и все равно ее не встретить. Во-вторых, Сэм никогда не ходит на работу пешком. Он всегда ездит на метро.
2: Но его офис всего в 8 кварталах от дома».
3: «Знаю», — откликнулась Элиза. «Он та еще ленивая задница».
2: «А если везет с погодой?» — спросил Винс.
0: Крейг вздохнул. «Даже если солнце и +25, на метро».
2: «Да уж», — Винс сморщил нос.
0: «Странно, что он еще больше веса не набрал». «Мы заразили его сальмонеллезом», — объяснила Элиза. Винс удивленно поднял брови, и Элиза против воли гордо улыбнулась. «Тем не менее», — сказал Крейг, — «я придумал, как выгнать Лору на улицу». Он открыл вкладку с ее квартирой и увеличил изображение ее мятых джинсов. «Она все время носит одни и те же грязные джинсы, и у них отрываются карманы».
1: Он несколько раз щелкнул мышкой на ее левую ягодицу и спросил, указывая на рваную ткань: «Видите? Там полно дыр. Нужно лишь инициировать контакт, заставить Лору поскользнуться на тротуаре, или еще как-нибудь ее ключи выпадут».
0: «Прекрасно!» — воскликнула Элиза. «Ей придется позвонить коменданту и подождать его у входной двери. Именно. На какое-то время она застрянет в одном месте».
1: «А что насчет Сэма?» — перебил Винс. «Как заставить его пройти мимо?»
0: «Не знаю», — вздохнул Крейг.
1: «Как я уже сказал, он всегда ездит на работу по ветке F, проезжает одну станцию от Эссекса до Второй Авеню. Мы же не можем ему этого запретить».
0: Винс усмехнулся. «А что, если мы остановим поезд?»
1: И Лиза покосилась на него с подозрением. «Как?» Архангел пожал плечами. «Даже не знаю. Может, аварию устроим? Или землетрясение?» И Лиза закатила глаза. Она уже собиралась сменить тему разговора, но Крейг ее перебил. «Сломать поезд будет несложно», — сказал он. «Пара экстренных торможений точно выведет его из строя».
0: «Проще простого», — согласился Винс.
1: И Лиза в шоке уставилась на коллег. «Вы действительно раздумываете? Не разбить ли нам поезд?» Крейг мрачно кивнул. «Возможно, что и придется. Ты же знаешь, какой Сэм неподъемный. Пока поезд на ходу, он пешком не пойдет».
4: «Знаю», — сказала Элиза. «Но разве авария не повлечет за собой других проблем? Подумай о пожарных машинах, о скорой. В Нижнем Истсайде полно всякого транспорта. Что, если какой-нибудь коп перекроет нужную улицу?»
1: Крейг вздохнул. «Ты права. Это слишком рискованно». С минуту все трое сидели молча.
0: «Знаете», — осторожно начал Крейг, «поезд ведь можно и по-другому остановить. Но придется как следует попотеть».
1: Он вывел на экран статью из свежей «Нью-Йорк-Пост». Транспортное управление и профсоюз метрополитена вели напряженные переговоры касательно контрактов. Через 36 часов должны были утвердить годовой бюджет. Обе стороны с оптимизмом отзывались о возможности достичь компромисса. Но если по истечении условленного срока переговоры вдруг провалятся, встанут все поезда в Нью-Йорке.
4: «Забастовка была бы нам на руку», — сказала Элиза. «Но как нам повлиять на мнение обеих сторон?»
0: «Ну да», — сказал Крейг. «В голову же к каждому не залезешь».
1: «Это правда», — согласился Винс. «А вот настроение подкрутить вполне реально». Он подкатился на вращающемся кресле к компьютеру Крейга и схватил мышь.
0: «Почему бы вам двоим не сделать перерыв на кофе?» — сказал он. «Я разберусь».
1: Винс оглядел планету. Во всех ее уголках смертные листали газеты, задавали трудные вопросы, обсуждали насущные проблемы. Он тихо рассмеялся. Смертные верили, что они разумные существа, которые руководствуются своими системами ценностей и убеждений. На самом же деле, почти все их решения основывались на том, что они ели на завтрак, хорошо ли спали и когда в последний раз занимались приличным сексом. По мнению Винса, эти три фактора – завтрак, сон и оргазм – объясняли большинство событий в человеческой истории.
0: Бенедикт Арнольд от природы был человеком не слишком приятным.
5: Бенедикт Арнольд, генерал-майор, участник войны за независимость США, прославился в боях на стороне американских повстанцев, но позже перешел на сторону Великобритании.
0: «Но он никогда не предал бы свою страну, если бы комары в спальне неделями не лишали его сна и способности мыслить здраво. Может, Великая Хартия Вольностей и была составлена чрезвычайно искусно, но король Иоанн никогда бы ее не подписал, не будь у него юной любовницы, приводившей своего дряхлеющего государя в благодушное настроение. Недоваренные сосиски, храпящий супруг, эти мелочи и сформировали мир. Тот факт, что губернатор еще не выпил с утра кофе, в три раза увеличивал шанс на подписание смертного приговора. А хирурги оперировали искуснее всего, когда влюблялись.
4: На принятие смертными решений действовали и другие факторы. Например, аллергии, частота поражений кишечника и головные боли. Но почти все они принадлежали к области биологии. И управлять ими было до смешного легко. С ними мог управиться любой ангел, носивший свои крылья по праву. Винс уставился на экран. В конференц-зале мэрии разместилась дюжина юристов транспортного управления и профсоюза работников транспорта. Ни одна из сторон не хотела забастовки, но Винс сделал все возможное, чтобы всех хорошенько разозлить. Первым делом он сломал вентиляционную трубу. Температура в комнате достигла 20 градусов и быстро поднималась. Никто из юристов не хотел снимать пиджак. Это могли истолковать как признак слабости, но в конце концов жара стала невыносимой. Через 10 часов юристы по обоюдному соглашению разделись до рубашек. Еще через 4 часа требования снизили до маек. Сутки спустя один из младших адвокатов так разгорячился, что оттащил своего начальника в сторону и спросил, можно ли ему раздеться до пояса. Когда его просьбу отклонили, он отошел в уборную и отключился. Вдобавок, Винс заклинил детектор дыма, и каждые 3,5 минуты тот издавал резкий звуковой сигнал. Интервал был рассчитан так, чтобы вызвать у адвокатов максимальное раздражение. Каждый новый писк раздавался буквально через несколько секунд после того, как они забывали о предыдущем. Винс заранее узнал, какие адвокаты будут присутствовать на заседании, и мучил их последние 2 суток. К тому времени, как они попали в душный бункер, их нервы были на пределе, а настроение на нуле. Из 6 юристов профсоюза 5 болели гриппом, 2 невыявленным мононуклеозом, а у 3 вросли ногти на ногах. Другой стороне досталась смесь солнечных ожогов, герпеса и ушных инфекций. Посредник, обычно веселый и жизнерадостный, за всю встречу не произнес ни слова. Винс наградил его такой ужасной гонореей, что всякий раз, когда он шел по нужде, ему приходилось кусать галстук, чтобы не закричать. Через 36 часов они так и не пришли к соглашению. Любая дискуссия словно вырождалась в детскую перебранку. Поскольку забастовка была неизбежна, главный юрист профсоюза с трудом поднялся на ноги. «Ну так», — с вызовом бросил он, хрипя от бактериальной инфекции, «что надумали? Будете соглашаться на наши требования? Или как?» Ведущий адвокат транспортного управления поднял на него усталый взгляд. Перед глазами плыло от аллергии. Он уже открыл рот, чтобы ответить, но тут к его носу подлетело облако пыльцы. Он несколько раз чихнул, вроде бы оклемался, но потом продолжил чихать и чихал без остановки больше минуты. Когда приступ, наконец, закончился, адвокат встал, поднял кулаки над головой и испустил дикий безумный крик. Затем снова сел и закрыл лицо руками. Посредник неловко поерзал на стуле. «Что ж», — сказал он, — «тогда давайте согласимся не соглашаться». Земля. 2 дня до конца света. Лора лежала на обледенелом тротуаре, ошеломленная и сбитая с толку. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы осознать произошедшее. Она поскользнулась на покрывшейся льдом луже и лежала на тротуаре. Лора была довольно неуклюжей и частенько падала. И все же это всегда застигало ее врасплох. В падении было что-то шокирующее. Вот тело под полным твоим контролем. А вот, всего через долю секунды, ты уже опрокидываешься и дрыгаешь конечностями, как прихлопнутый комар. Заметив желтый автобус, она с ужасом поняла, что упала перед школой. Лора слышала, как над ней смеются дети, а когда подняла глаза, то поняла, что они передразнивают ее, дико размахивают руками, гримасничают, вертят задницами. Немолодой учитель криком велел им прекратить, но кривлялись дети и впрямь забавно, и вскоре он и сам рассмеялся.
0: Лора с трудом поднялась на ноги, стараясь сохранить остатки достоинства, и скрылась с места происшествия. Она так спешила уйти, что лишь 5 кварталов спустя обнаружила, что у нее порвался карман и пропали ключи от квартиры. Она повернула назад, отчаянно присматриваясь, не сверкнет ли на земле что-то блестящее. Но тут, ни с того ни с сего, налетела чертова октябрьская метель, и город припорошило снегом. Найти ключи стало нереально. Оставалось только позвонить коменданту и ждать, пока тот ее впустит. Она сидела на крыльце, безучастно листая старые СМС в попытке скоротать время. Несколько дней назад Клифф прислал ей загадочное сообщение. «Нью-Йорк – бездушный город, полный корпоративных зомби. Мне пора на родину спасать свою душу». Она ничего не поняла, но предположила, что на какое-то время Клифф из ее жизни исчезнет. Она как раз подумывала ему ответить, когда раздался знакомый чих. Лора подняла глаза и удивленно рассмеялась. «Сэм? Это ты? Лора? О, боже, вот это совпадение!» Метель бушевала уже несколько часов, но чем ближе становился семенящий по обледенелой улице Сэм, тем лучше делалась погода. Когда он добрался до ее крыльца, с неба сорвались последние снежинки, и впервые за весь день выглянуло солнце. «Какое невероятное совпадение!» — повторил он. «Я бы никогда не пошел здесь, если бы не забастовка!» «Я знаю, это так непредсказуемо!» Они помолчали. «Что ж», — сказал Сэм, — «думаю, мне пора». «О!» — произнесла Лора с нескрываемым разочарованием. «Ну, было приятно тебя увидеть». «И мне. Наверное, еще увидимся?» «Да! Увидимся, конечно!» Они неловко обнялись, механически вытянув руки. «Пока», — сказал Сэм. Он уже собирался уйти, и вдруг ему на лицо приземлился зазубренный кусок льда. «Ядрить!» Он рухнул на землю, крича от страха и боли. «Да ядрить же!» Лора опустилась рядом с ним на колени. «О, боже, Сэм, ты в порядке?» «Нет!» «Да что же это творится, господи ты, боже мой!» «Словно гребаным ножом полоснула!» Она заметила возле его головы сосульку. «Наверное, это она», — сказала Лора, поднимая поблескивающую ледяную иглу. Сэм часто захлопал глазами. Казалось, он сейчас потеряет сознание. «Дай-ка посмотреть на твою щеку», — сказала Лора, отнимая пальцы Сэма от лица. «Мамочки! Да у тебя кровь идет!» «Что?» — закричал Сэм дрожащим от ужаса голосом. «Правый ты, Боже!» «Все в порядке», — успокоила Лора. «На вид не так уж плохо». Она провела пальцем вдоль его раны. Порез был небольшой, но кожа вокруг него уже потемнела. «Наверное, синяк будет», — сказала она. «Но через пару дней пройдет». Сэм опустил глаза. Кажется, он покраснел, хотя судить по его посеревшему лицу было непросто. «Извини за истерику», — пробормотал он. «Ничего страшного. Я бы тоже нервничала. Эта гадость размером с меч». Некоторое время они сидели молча. Усыпанный снегом тротуар поблескивал в лучах солнца, а над их головами протянулась размытая радуга. Сэм встретился взглядом с Лорой, и та с волнением захлопала глазами. «Слушай», — рискнул начать он, — «может, выпьем как-нибудь кофе? Ну, знаешь, где-нибудь под крышей?» Лора рассмеялась. «Да», — сказала она, — «было бы чудесно». На другой стороне улицы вдруг прорвало пожарный гидрант. Теперь рассмеялся Сэм. Он знал, это звучало безумно, но это было похоже на знак. «Разлей еще по одной!» — крикнул Винс. Крейг кивнул и плеснул в 3 стакана бурбон. «Красивый ход включить в конце сирены!» — похвалил Винс. Крейг усмехнулся и не смог устоять. «И идея с сосулькой была крутая, Элиза!» «Спасибо!» — откликнулась та. «Не хотелось причинять ему боль, но у меня не было выбора. Он хотел сбежать!» Винс кивнул. «Тот еще ссыкунишка!» «Эй, ну ладно тебе!» — сказал Крейг. — Он ведь пригласил ее на свидание, так? Для этого храбрость нужна. — Он не приглашал ее на свидание, — сказала Элиза. — Он спросил,
4: не хочет ли она выпить кофе.
2: «Ну, этим и пригласил», — сказал Крейг.
4: «Нет, не приглашал. Когда зовешь на свидание, то спрашиваешь прямо, а не предлагаешь выпить кофе. Блин, да ты сам мне такое говоришь 5 раз на дню!»
2: Крейг побагровел. Через секунду залилась краской и Элиза. «Что ж», — протянул Винс с хитрой ухмылкой, «по крайней мере, дела у нас идут неплохо. Так ведь?»
4: Он обнял их за плечи и поднял бокал.
2: «За букетный период!»
4: «За букетный период!» — пробормотали они. Они допили, и Винс тут же снова наполнил бокалы. От пережитого 4 часа назад напряжения у них все еще подрагивали руки. Они работали без остановки в течение нескольких дней. Распространяли грипп, подгоняли грозовые тучи, плавили сосульки, а смертные чуть все снова не испортили.
2: «Снос земли намечен на завтра», — сказал Крейг. «Полночь по североамериканскому стандартному времени. Так что свидание Сэма и Лоры, ну или не совсем свидание, не суть, должно пройти без сучка».
4: Винс и Элиза торжественно кивнули.
2: «Поспите немного», — сказал им Крейг. «Завтра важный день».
4: Винс надел куртку, и Крейг вслед за ним пошел к лифту.
2: «Идешь?» — спросил он Элизу.
4: Та покачала головой. «Я задержусь на пару минут, надо кое-что доделать».
0: Земля. 23 часа до конца света.
2: Лора в отчаянии бежала по школьному коридору. Она куда-то опаздывала, может быть, на свадьбу к сестре. А кто-то заменил коридоры городскими тротуарами, что было крайне неудобно. Она пыталась взобраться по лестнице, сделанной из сосулек, и вдруг почувствовала, как кто-то схватил ее за лодыжку. Лора посмотрела вниз и увидела измученную худую женщину с каштановой челкой. Ее одежду покрывали пятна кофе, ее тушь размазалась и выцвела, но в ней было что-то притягательное. Ее голубые глаза казались неестественно яркими, а бледная кожа словно светилась.
4: «Мы знакомы?» — спросила Лора. Женщина неловко протянула руку. «Меня зовут Элиза. Извини, я никогда такого раньше не делала». Она прочистила горло. «Я ангел».
2: «А, понимаю», — сказала Лора. «Так это все...»
4: Элиза кивнула.
2: «Да. Слушай, мы можем где-нибудь поговорить?»
4: Лора повела ее по 3-й авеню в школьную столовую. Они сели лицом друг к другу, и Элиза постаралась как можно быстрее обрисовать ситуацию. Когда она закончила, то уже почти задыхалась.
2: «И почему мы?» — спросила Лора.
4: «Я же говорила», — сказала Элиза. «Потому что вы оба молились, чтобы быть вместе». Она схватила смертную за локоть и взмолилась. «Просто сделай первый шаг. Все зависит от тебя. Сэму ты нравишься, но он слишком застенчив, чтобы что-то предпринять, а времени у вас очень мало».
2: Лора ухмыльнулась. «А почему бы тебе не сделать первый шаг?»
4: «Ты о чем?» «Об этом твоем Крейге. Он же тебе явно нравится. Ты назвала его гением».
2: «Дважды».
4: «Мы с ним просто коллеги», — попыталась защититься Элиза. «А кроме того, дело ведь не во мне». «Почему бы просто не пригласить его на свидание?» — настаивала Лора. «Скажи, давай отвлечемся от этих ангельских штучек и проведем вечер вместе. На дворе 2012-й, не нужно ждать первого шага от парня».
2: Элиза закусила ноготь большого пальца.
4: «Хорошо», — сказала она. «А как насчет сделки? Если завтра у вас с Сэмом все получится и конец света не наступит, я пойду на свидание с Крейгом».
2: Лора игриво пожала Элизе руку, но, увидев налитые кровью глаза ангела, побледнела.
4: «О, Боже!» — прошептала она.
2: «Это взаправду».
4: Элиза крепко сжала ее пальцы.
2: «Взаправду!»
4: — сказала она. Из динамиков школьного радио полилась реклама автомобилей.
2: 1-8-7-7. Машины детишкам, машины, машины детишкам.
4: Лора перевернулась на другой бок, открыла глаза и хлопнула рукой по будильнику. Ее простыня промокла от пота. Интересно, что же ей такое приснилось? Элиза пришла на работу в 6 утра, но Крейг уже был на месте. «Поспал немного?» — спросила она. Крейг покачал головой. «Не срослось». Он смотрел в экран компьютера. Судя по выражению лица, его вот-вот должно было стошнить. «Что там у тебя?» — спросила Элиза. «Да вот, изучаю». Она села рядом. На экране Сэм в одиночестве танцевал под песню группы «Абба», совершенно голый. Она поморщилась. «Уж не знаю, чем нам поможет такое изучение. Понимаю, что зрелище не из приятных», — согласился Крейг. «Но нам нужно узнать о них как можно больше. Выстрелить может любая мелочь». Он указал на кружившегося Сэма. «Например, теперь мы знаем, что Сэм любит танцевать. А еще знаем, что получается у него плохо. Значит, нельзя позволить ему танцевать на глазах у Лоры, если удастся». «Да он и в сексе не слишком хорош», — перебил Винс. Крейг и Элиза подняли на него глаза. «Откуда такая информация?» — спросил Крейг. «Полазил вечером по серверу», — ответил Винс. «Изучил все его сексуальные связи». «Ого!» — выдавила Элиза. «И долго лазил?» Винс усмехнулся. «Не слишком». Элиза с отвращением скривилась. «Ну и как он?» «Да страх божий», — сказал Винс. «Честно говоря, редко увидишь настолько печальную картину. А ведь я просмотрел почти всю Вторую мировую». «И что тебя так опечалило?» «Ну, я пожалею вас и пересказывать не стану. Скажу лишь, что ему не хватает уверенности». Он схватил клавиатуру Крейга и вошел на сервер. «Женщина в постели лучше», — сказал он. «Но со свиданиями у нее тоже все неважно». Он открыл ролик, появившийся в начале года. Лора стояла перед музыкальным автоматом рядом с бородатым мужчиной в свитере. «С кем это она?» «С этим парнем ее свела сестра», — объяснил Винс. «Он только что сунул в автомат доллар и попросил ее выбрать песню». Они смотрели, как Лора с выражением ужаса на лице перебирает варианты. «Почему так долго?» «Она в панике», — сказал Винс. «Смотрите сами». Он прибавил громкость, и ангелы наклонились к экрану. «Ну так что ты хочешь послушать?» — спросила Лора. «Не знаю», — ответил он. «Что угодно». «Тебе нравится Ace of Base?»
6: «Шведская поп-группа».
4: «А тебе?» «Не знаю». «А тебе они не нравятся?» Винс выключил ролик. «Итак, минут 10. В конце концов, доллар просто сгорел». Крейг посмотрел на часы. «Сейчас 7:15, — сказал он. «Это значит, что у нас меньше 18 часов». Винс ухмыльнулся. «Если бы внизу был я, то управился бы

0: поднять тост за мир во всем мире. Но ты так ослепительна, что это отвлекает. Так что сегодня мы выпьем за твою красоту. Мир может катиться к черту!» Крейг фыркнул. «Да в жизни не сработало бы». Он повернулся к Элизе в надежде на поддержку, но та почему-то молчала. Ее глаза были прикованы к Винсу, а губы слегка приоткрыты. «Тогда я бы взял ее за руку», — тихо продолжал Винс, — «и перегнулся через стол». Крейг поморщился, когда Винс взял Элизу за руку и прижался губами к ее уху. Он что-то прошептал, и ее щеки слегка покраснели. «Ну ладно», — сказал Крейг, — «ты у нас настоящий Дон Жуан, мои поздравления. Может быть, вернемся уже к спасению мира?»
1: «Конечно», — откликнулся Винс.
0: Он взял клавиатуру и нашел их смертных. Не было еще и семи, а те уже уселись перед компьютерами. «Как мы заставим их поцеловаться?» — спросила Элиза. «Эта парочка — самые непривлекательные смертные, которых я когда-либо видела».
2: «Я думал об этом», — сказал Крейг.
0: «И выход у нас один».
3: «Какой?»
1: «Алкоголь».
0: Винс покачал головой. «Не поможет». «Почему?» — спросил Крейг. «Научно доказано, что выпивка раскрепощает и повышает либидо. Почти все парочки впервые поцеловались, когда были пьяны».
2: «Может, и правда», — сказал Винс.
0: «Но не вольешь же людям в глотке этанол против их воли». «Но попробовать-то можно», — с легким раздражением в голосе откликнулся Крейг. «Как? Свидание в Пончиковой?»
2: Крейг посмотрел на часы. «Придется сжечь». Винс недоверчиво рассмеялся. «Чего? Мы сожжем Пончиковую».
0: «А если смертные попытаются засесть в другой дерьмовой кофейне, то сожжем и ее. Будем жечь, пока они не включат голову и не пойдут в бар, как, черт их дери, взрослые люди!» Он резко встал, крепко сжав зубы. «Хватит сопли по столу размазывать! Пора идти до конца! Ну что, вы в деле или как?»
2: Винс удивленно кивнул и повернулся к Элизе. Та улыбалась Крейгу, ее глаза светились от восхищения.
0: «Я в деле», — сказала она.
2: Крейг сел и резко приблизил нижний истсайд.
0: «Все получится», — сказал он. «Просто слушайте меня».
2: Земля. 7 часов до конца света. Сэм стоял перед зеркалом в ванной, изо всех сил стараясь дышать помедленнее. Конечно, это было не совсем свидание, просто дружеская встреча в Пончиковой. И все же Сэм почему-то чувствовал, что на кону буквально все. Он неловко вертелся перед зеркалом. На нем был его любимый наряд, вязаный свитер и брюки цвета хаки. «Не паникуй», — сказал он вслух своему испуганному отражению. «Ты выглядишь великолепно».
1: «Он выглядит ужасно», — воскликнул Винс.
0: «В жизни не видела большего уродства», — сказала Элиза. «Посмотрите только, как эти штаны ему зад обтянули!»
2: «Без паники», — сказал Крейг. «Я разберусь».
0: Земля. 6:45 до конца света. «Вот черт!» — крикнул Сэм, с ужасом уставившись на пятна от соуса. Он разогревал остатки куриного виндалу, и пакетик соуса внезапно лопнул, забрызгав его брюки и свитер. Он с грустью натягивал джинсы, когда звякнул телефон. Сэм схватил свои грязные брюки цвета хаки и порылся в карманах в поисках айфона. Его сердце заходилось от страха. Неужели Лора отменила встречу? Он глубоко вздохнул, готовясь к предстоящему разочарованию. «Кому?» «Сэму». «От Лоры». «Сэм, привет». «Звучит безумно, но Пончиковая сгорела дотла. Хочешь пойти в последний шанс? У них счастливые часы». Сэм присел на край кровати, глубоко вздохнув от облегчения. «Кому? Лоре? От Сэма? Уже бегу». У Сэма громко заурчало в животе. Он слишком нервничал, чтобы позавтракать или пообедать, а теперь не было времени ужинать. Он проверил в зеркале прическу, выбежал за дверь и помчался вниз по улице к последнему шансу. Он вбежал в бар и огляделся в поисках Лоры, но то еще не было. Оставалось только ждать. Он сел за столик в дальнем конце зала, затем торопливо пересел.

0: сел за другой, волнуясь, что первый стоял слишком близко к туалету. Через несколько минут он заметил, что его новый стол немного липкий, и снова пересел.
1: «О, боже!» — сказал Винс. «Да у него кукушку сорвало!»
0: «Почему он пришел так рано?» — спросила Элиза. Она ввела имя Лоры во вдоступе. Девушка все еще принимала душ.
1: «Взгляните! Сэма под градом льет!» — заметил Крейг. «Если так и дальше пойдет, он схватит паническую атаку еще до ее прихода!» «Эй, глянь-ка!» — сказал Винс. «Он наконец-то пошел к стойке!»
0: Он с надеждой смотрел, как смертный листает меню коктейлей. Лучше бы ему заказать что-нибудь покрепче.
2: Земля. 5,5 часов до конца света.
1: «Я возьму лимонную каплю», — сказал Сэм. Бородатый бармен посмотрел на него с нескрываемым презрением. «Лимонную каплю?» Сэм виновато улыбнулся. «Я небольшой любитель выпивки».
0: Бармен сунул руку под стойку и вытащил пыльную книгу в кожаном переплете. Через несколько минут он нашел рецепт.
1: «Простите, если выбрал мудреный», — сказал Сэм.
0: Не обращая на него внимания, бармен налил в блендер немного лимонного сока, затем добавил сахарный сироп и 3 коктейльных вишни. Он осторожно добавлял джин, когда с бутылки слетел дозатор.
1: «Черт!» — выругался бармен. «Хороший джин на смарку».
0: Он покосился на Сэма.
1: «Надеюсь, ты не против двойной порции?»
0: «Конечно нет!» — отозвался Сэм изо всех сил, стараясь казаться вежливым. «Большое спасибо!»
1: «Неплохо», — признал Винс. «Как думаешь, много он туда этого деликатеса влил?»
0: Крейг увеличил изображение коктейля и проанализировал его химический состав. 3 унции джина, — объявил он. Винс и Элиза зааплодировали.
1: «Еще и на пустой желудок», — заметил Крейг.
0: В кубикле внезапно воцарилась тишина. В бар наконец-то вошла Лора. Ангелы с восторгом наблюдали, как смертные обнимаются и смеются, болтая о своей скучной жизни.
1: «Поверить не могу, что она все еще носит эти ужасные джинсы», — прошептала Элиза. «Как можно так себя не уважать?»
0: «Ее задница похожа на паутину», — отметил Винс.
1: «Тихо!» — сказал Крейг. «А то еще что-нибудь пропустим!»
0: Он увеличил громкость до максимума.
2: «Земля. 2,5 часа до конца света».
0: «Подожди», — сказал Сэм.
1: «То есть люди думают, что звонят на радио?»
0: Лора кивнула.
1: «101.1 FM. И ты раздаешь им несуществующие призы?
0: Я знаю, что пора остановиться, но они... Они просто всегда так радуются, когда слышат про подарки. Смеются, визжат». Она потупила глаза и пожала плечами.
1: «Видимо, приятно иногда чувствовать, что можешь кого-то осчастливить».
0: Она смущенно посмотрела на Сэма.
1: «Я сумасшедшая, да?»
0: «Нет», — ответил Сэм, вспоминая, как был доволен сам, когда отдавал своему пьяному начальнику лотерейные билеты.
1: «Думаю, я понимаю, о чем ты».
0: Она улыбнулась, и Сэм на мгновение успокоился, но уже через пару секунд на него вновь нахлынула тревога, словно он был берегом, о который били приливные волны. Он заметил, что Лора допила пиво, но еще не заказала второе. Может, потому что ей скучно? И она собралась уходить? Наверное, ей сегодня еще на вечеринку или еще куда-нибудь?
1: «Ого, уже так поздно!» — воскликнул он, неловко открывая ей путь к отступлению. «Поверить не могу, что мы так засиделись!»
0: Глаза Лоры расширились от ужаса.
1: «Ты куда-то опаздываешь?» «Нет!» — откликнулся он в отчаянии. «Нет, у меня никаких планов на сегодня!»
0: Он пожевал нижнюю губу, пытаясь восстановить самообладание.
1: «А у тебя?»
0: «И у меня нет», — ответила она, поолев.
1: «Только наша встреча».
3: «Осталось 2 часа», — пропел Брайан.
0: Он нацепил яркую праздничную шляпу и держал в руках пакет с вувузелами. Вытащив несколько штук, он закинул их в кубикл Крейга.
1: «Ну что, ребята, по текиле? Хотите слезать с меня соль?» — спросил он.
0: Крейг покачал головой. «Мы заняты.
1: Тогда, наверное, увидимся на вечеринке?» Элиза бросила на него сердитый взгляд.
3: «На какой еще вечеринке?»
1: «На вечеринке в честь конца света. Будем смотреть снос земли в комнате отдыха».
3: Он дунул в вувузелу.
1: «Как думаете, что это будет, лед или пламя? Бухгалтерии принимают ставки».
3: «Не знаю», — проворчал Винс.
1: «Ну да, мне тоже все равно. Взрыв-то в любом случае отпадный будет».
3: Брайан, пошатываясь, направился в комнату отдыха. Ангелы сердито гипнотизировали его спину. Когда он открыл дверь, на этаже загремела музыка. Кажется, играли Линард Скиннерт.
1: «Там что, с ними Бог?» — спросила Элиза.
3: «Может быть», — ответил Винс.
1: «Давайте сосредоточимся», — посоветовал Крейг. «У нас мало времени».
3: Он повернулся к экрану и в панике ахнул.
1: «О, нет», — сказал он, — «вот срань!»
3: «Что?» — с нажимом спросила Элиза. «Что там?» Крейг сокрушенно покачал головой.
1: «Кажется, Сэм собрался танцевать». Земля. 90 минут до конца света.
3: Сэм поднялся на подгибающиеся ноги, едва не опрокинув на себя четвертую за вечер лимонную каплю. «Поверить не могу, что ты выбрала Ace of Base!» — крикнул он. «Это ж, считай, моя любимая группа!» Лора просияла. «Правда? Они тебе нравятся?»
1: «Я их просто обожаю!»
3: Он, вихляя, подошел к музыкальному автомату и начал танцевать, двигая бедрами в такт музыке. Он дрыгался так с минуту, иногда не к месту хлопая в ладоши. Когда начался припев, он закружился, тыкая пальцем и подмигивая, будто рядом стоял кто-то еще.
1: «Я видел знак», — запел он фальшиво, — «и он открыл мне глаза! Я видел знак!»
4: Слова песни «Sign» группы Ace of Base.
1: «Ну все, пора поджигать бар», — сказал Крейг.
3: «Нельзя!» — запротестовала Элиза. «На кухне полно персонала, они же загорятся!»
1: «Плевать на жертвы!» — отмахнулся Крейг. «Этот кошмар надо немедленно прекратить!»
3: Элиза повернулась к экрану. Сэм боксировал с воздухом, покачивая бедрами в такт музыке. Через каждые несколько ударов он заводил руку за спину и игриво хлопал себя по ягодицам.
1: «Твоя правда», — пробормотала Элиза.
3: Крейг припал к клавиатуре и запрограммировал пожар до предела, увеличив давление в духовке. Все уже почти вспыхнуло, когда Винс схватил его за локоть. «Стой!» — он указал на экран. «Гляди!» Ангелы с ужасом поняли, что Лора присоединилась к Сэму на танцполе. Она вытянула ладони к потолку, словно собралась придержать небо, и начала бешено трясти головой в такт музыке.
1: «Срань господня!» — прошептала Элиза. «И это туда же!»
3: Они откинулись на спинки стульев и во все глаза смотрели, как смертные топчутся по кругу, повторяя друг за другом каждый ужасающий жест. Их танец был во всех отношениях чудовищен. И хотя ни один не попадал в такт музыки, руками и ногами они дрыгали в одном ритме. Когда припев заиграл в последний раз, Лора зажала в руке воображаемый микрофон и поднесла его к лицу Сэма. Тот схватил ее за запястье и страшным голосом запел ей в кулак. Песня закончилась, и они расхохотались, не обращая внимания на косые взгляды завсегдатаев бара и насмешливые аплодисменты самого бармена.
1: «Хочешь, уйдем отсюда?» — спросила Лора, задыхаясь.
3: Улыбка Сэма поблекла, он побледнел.
1: «Хорошо», — сказал он.
3: Лора направилась к выходу, и Сэм ушел за ней в ночь. Крейг повернулся к коллегам, часто моргая от волнения.
1: «И что же нам делать?» — спросила Элиза.
3: «Смотреть», — ответил он. Из комнаты отдыха донесся громкий грохот, за которым последовали радостные возгласы. Там раз за разом крутили «Милый дом Алабама». Каждый раз, когда звучало вступительное соло на гитаре, празднующие разражались бурными аплодисментами.
1: «Всем раздеться!» — пел слегка охрипший от криков Брайан. «Раздеться!»
3: Крейг открыл новую вкладку и нашел Рауля, пророка божьего. Тот обнаружился в Taco Bell во Флашинге.
1: Он одиноко сидел за столиком, уставившись на огромную кучу еды. Он купил больше дюжины тако, большую порцию начос и что-то вроде шоколадной гордиты. Пророк снял с запястья таймикс, положил часы рядом со стаканом содовой, взял пластиковую вилку и спокойно принялся за еду.
5: «О, Боже!» — прошептала Элиза. «Он что?» — Крейг кивнул.
1: «Это его последняя трапеза». Крейг уменьшил масштаб Taco Bell до Флашинга, потом до всего Нью-Йорка. Вот уже начал вырисовываться и весь континент. Неровное восточное побережье, мутный океан, туманные дымки атмосферы. Вскоре они увидели всю планету. Голубоватый шар, усеянный островками зелени и мерцающими огоньками городов. Крейг щелкнул мышкой, приблизив изображение нижнего Ист-Сайда. Смертные только что вышли из последнего шанса. На часах было 6:12.
5: «Ну же!» — прошептал Крейг в экран. «Ну же, ребята! Не запарите нам все!»
1: Земля. 54 минуты до конца света. Сэм и Лора мялись снаружи последнего шанса, избегая смотреть друг другу в глаза.
6: «А я обычно хожу этой дорогой», — сказал Сэм. «А ты?»
7: «И я», — солгала она.
1: «Здорово», — откликнулся Сэм немного громче, чем было нужно. «Просто здорово». Они медленно пошли по аллее, держась друг от друга на расстоянии вытянутой руки. Сэм с ужасом понял, что они уже на Деланси-стрит. И если он хочет ее поцеловать, придется действовать уже через 3 квартала.
6: «Хорошо, что снег прекратился», — сказал он.
1: Лора прыснула, словно он сказал что-то смешное. «И правда». Они остановились на парковке. Сэм вдруг понял, что это прекрасная возможность взять инициативу в свои руки, но тут светофор загорелся зеленым. Они устало побрели по ночному городу. Лора полезла в карман за мятными леденцами и с ужасом вспомнила, что оставила их в баре. Наверняка у нее ужасно пахло изо рта. Сэм тоже думал о своем дыхании. В кармане его куртки лежала жвачка, но в каком? Пока он раздумывал, не поискать ли ее, они подошли к его дому. «Мы на месте?» — спросила Лора.
7: «Да». Сэм с глупым видом ткнул в окно под тентом. На тенте был номер дома. «Дом 93 по Ладлоу».
1: Он отчетливо почувствовал, как намокают от пота подмышки. Перед выходом он впервые за несколько недель застелил постель, надеясь, что ему удастся как-нибудь заманить Лору в гости. Забраться на кровать в одиночестве, на эту кровать с нелепо расправленным покрывалом и тщательно взбитыми подушками было смерти подобно. Такого он просто не вынесет. Лору необходимо хотя бы поцеловать, иначе он никогда себе этого не простит. Все складывалось идеально. Дул легкий ветерок, над головой сияла луна. Если он облажается, оправдаться будет нечем. Но тут Сэм вспомнил, насколько он пьян, и задумался, не вообразил ли себе лишнего. Что, если Лора улыбается ему не кокетливо, а всего лишь вежливо? Что, если он потянется ее поцеловать, а она рассмеется или с отвращением отшатнется? А если ей не захочется целоваться, то, по идее, может обвинить его в домогательстве? Такой исход, конечно, был маловероятен, но она ведь девушка, это ее законное право, не стоит так рисковать.
7: «Ну что же», — пробормотал он, — «очень здорово посидели».
6: «Ага», — откликнулась Лора.
7: «Я прекрасно провела время».
1: Она подумала было обхватить его голову руками и притянуть к себе, но ей никогда раньше не приходилось делать ничего подобного. Кроме того, она все больше убеждалась, что не нужна Сэму. В противном случае он бы уже давно воспользовался шансом.
7: «Ну», — произнесла она, — «наверное, еще увидимся?»
6: «Ага», — отозвался он, — «да, и еще увидимся».
1: Они сухо пожали друг другу руки и разошлись. Оба были разочарованы, но не слишком. В конце концов, это всего лишь первое свидание. У них еще полно времени. Это еще не конец света. Смертные разошлись. К
7: Крейг тупо уставился в экран. Винс похлопал его по плечу и поднялся на ноги. «Что ж, ребятки, — сказал он, — приятно было с вами поработать».
8: «Ты куда?» — спросила его Элиза.
7: «На вечеринку», — ответил Винс. «Кажется, там самая жара». Он снял штаны и направился в комнату отдыха. Элиза села во вращающееся кресло и подкатила его к Крейгу. «У нас еще 40 минут», — сказала она. «Вполне достаточно, чтобы что-то предпринять». Крейг покачал головой, не отрывая взгляда от экрана. «Все безнадежно». Элиза недоверчиво подняла брови. «Не думала, что услышу от тебя такое». Крейг пожал плечами. «Я тоже». Она уже собиралась сжать его плечо, когда ее отвлек какой-то грохот. «О, нет», — прошептала Элиза. «Смотри». Она указала на коридор. Бог, шатаясь, вышел из туалета, заплутал и теперь пытался вернуться на вечеринку. Крейг отвел глаза. Он был не в настроении разговаривать с начальством. Но старик почти сразу заметил его и подошел поздороваться. «Завтра большой день», — сказал он. «Ты тоже на взводе?» Крейг устало кивнул. «Мы открываем ресторан», — гордо сообщил Бог Элизе.
9: «Я слышала», — сказала она.
7: «Давайте гляну, над чем вы, ребятня, тут сидите», — пробубнил Бог, ободряюще приобняв их за плечи.
9: «А»,
7: — сказал он, вглядываясь в экран, — «это...» Он покачал головой и рассмеялся. «Почему вы, ребятня, так над этим стараетесь? В чем смысл?» Элиза пожала плечами. «Нам просто нравится». Бог улыбнулся, искренне тронутый ее словами. «А знаешь что?» — сказал он. «Хорошие вы ребята!»
9: «Ну, наверное», — согласилась Элиза. «Мы ведь попали в рай, так?»
7: Бог недоуменно покосился на нее.
9: «Ты-то о чем?»
7: Элиза пожала плечами.
9: «Ну, вы ведь решили, что мы заслуживаем подняться на небеса? Так что да, мы, видимо, и правда порядочные люди».
7: Бог рассмеялся. «Это не так работает».
9: «Нет?»
7: «Не-а».
9: «Тогда как?» — спросил Крейг. «Какие у вас критерии отбора?»
7: «А вы не в курсе?»
8: «Просто скажите», — попросила Элиза. Бог улыбнулся. «Дело в блинчиках».
7: Крейг и Элиза кивнули, ожидая, что Бог расскажет подробнее. Но он, похоже, считал, что все понятно и так.
9: «И что с ними?» — уточнил Крейг в конце концов.
7: «Нужно бросить гальку, чтобы получилось 7 блинчиков», — объяснил Бог. «За один раз».
8: Элиза побледнела. «И это все? Просто бросить в воду камень и только?»
7: «В смысле и только?» — переспросил Бог. «Блинчики пускать тяжело. Мало кому удается набить 7».
9: 7 блинчиков», — ошеломленно повторил Крейг.
7: «Уму непостижимо».
8: «Ну, женщинам можно 5», — ответил Бог. «Так справедливей. У них руки слабые».
7: Потрясенный Крейг покачал головой. «Но почему вы не выбрали какой-нибудь действительно важный критерий?»
10: Бог недоуменно уставился на него.
7: «Это какой, например?»
9: «Даже не знаю. Например, праведность? Или мужество, или веру?»
7: «Я подумывал о чем-то таком», — признался Бог.
9: «Но тогда возникли бы нехилые проблемы с отбором. Как понять, насколько человек праведен? Это тебе не циферки складывать. А вот с блинчиками сразу ясно. Эй, у него вот 4, а у того 8. Рабочая система».
8: «А что насчет людей с ограниченными возможностями?» — спросила Элиза.
9: «Они в пролете?»
7: Бог покачал головой.
8: «Пускать блинчики и инвалиды могут», — сказал он.
9: «Может быть, преимущество и не на их стороне, но я видел, что у некоторых получалось».
8: «А что с теми, кто живет вдали от моря?» — спросил Крейг.
9: «Люди живут и в засушливых местах, в Непале, в Нью-Мексико».
7: Бог на секунду задумался. «Ну вот они точно в пролете», — признал он.
9: Вдалеке вырывались из огромного громкоговорителя вступительные аккорды вольной птицы.
7: «Вот блин!» — воскликнул Бог. «Это ж моя любимая! Мне пора!» Он припустил к комнате отдыха.
9: «Увидимся в Соле, Грег!»
7: Крейг и Элиза молчали несколько минут. Как ни странно, их молчание прервал звуковой сигнал. Элиза горько улыбнулась. «Смотри», — сказала она, указывая на монитор. «Возможное чудо в Майами». Крейг не ответил.
11: «Ну, послушай», — выдохнула она.
7: «Мне жаль, что ничего не вышло, но ты хотя бы попытался, а это требует уверенности в себе». Крейг хотел было поблагодарить ее, но слова застряли в горле. «Ну и во всяком случае», — продолжила она, — «мне было очень приятно работать вместе».
11: Она неловко протянула руку, Крейг ее пожал. Он молча наблюдал, как Элиза собирает вещи и идет к лифтам. Затем снова повернулся к компьютеру. Он уже собирался выключить его, но вдруг остановился. Оставалось еще примерно полчаса. Можно ведь и повеселиться.
12: Земля. 36 минут до конца света.
7: Бето Льореда-младший сидел на трибуне, сосредоточенно зачерпывая попкорн из огромного ведерка. Майами Марлинс проигрывали со счетом 12-4 в седьмом ининге, и отец Бето был твердо настроен уйти, чтобы не стоять после матча в пробке. Бето встал на стул, чтобы в последний раз хорошенько рассмотреть поле. Настало время последнего удара Майами в этом ининге. У них не осталось раннеров, а отбивать выставили питчера. «Пошли», — велел Бето-старший, нетерпеливо щелкая пальцами. «Ну идем же». Бето-младший неохотно взял отца за руку. Его свитер с символикой Марлинс, усыпанный липкими крошками, свисал ниже колен. «Можно я заберу с собой попкорн?» Бето-старший покачал головой. «В машине будет свинарник». Мальчик разочарованно повесил голову. Он запустил руку в ведерко за последней порцией и вдруг услышал, как ударился о биту мяч. Вокруг заволновались люди. «Берегись!» — закричал кто-то. «Берегись, малыш!» Он задрал голову и с ужасом увидел, как на него несется вылетевший за пределы поля мяч. На миг Бето застыл. Он так перепугался, что не мог шевельнуть и пальцем. Но за секунду до удара его инстинкты сработали, и он в попытке защитить лицо поднял ведерко. Бето зажмурился, готовясь к боли, раздался глухой стук, и повисла жуткая тишина. Когда Бето наконец открыл глаза, весь стадион разразился аплодисментами. Бето сунул руку в ведро с попкорном и вытащил бейсбольный мяч, еще теплый от удара о биту. Мальчик встал на стул, поднял свой трофей над головой и стал с наслаждением слушать радостные возгласы тысяч людей. Крейг наблюдал, как Бето-старший сажает сына на плечи и несет юного героя прочь со стадиона. Их уход показывали на огромном табло, даже после того, как игра возобновилась и в центр поля выбежал питчер. Крейг громко рассмеялся, наблюдая, как отец и сын идут к стоянке, хлопая по рукам незнакомцев и позируя для снимков. Когда они уже почти подошли к машине, Крейг потянулся к кнопке питания. «До встречи», — прошептал он. Экран потемнел, и Крейг прикрыл глаза. Часть третья.
12: Земля, 25 минут до конца света.
11: «Я опоздал?» — спросил с нажимом Сэм. Его голос казался хриплым от тоски. «Пожалуйста, скажи, что нет». На другом конце провода воцарилась мертвая тишина. Сэм закрыл глаза, готовясь к отказу. «Я знаю, что совершил ошибку», — продолжал он. «Я слишком с этим затянул. Мне жаль, очень и очень жаль. Я лишь... Было бы так чудесно снова тебя увидеть».
12: «Сначала извинись», — потребовал Радж. «Извинись за поздний звонок».
11: «Прошу прощения», — с готовностью воскликнул Сэм. «Я забыл о времени».
12: Радж колебался. «У меня не осталось пури, только Наан.
13: «Ничего», — заверил его Сэм, — «мне подойдет что угодно».
12: «Хорошо», — сказал Радж, — «я буду через 10 минут».
13: Сэм горячо поблагодарил его и повесил трубку, радуясь, что ночную катастрофу удалось предотвратить. Лора как раз снимала джинсы, когда почувствовала вибрацию телефона. Она порылась в кармане, надеясь, что это Сэм, возможно, решил написать СМС с пожеланием спокойной ночи. Но звонил какой-то обычный незнакомец из Стейтон-Айленда, судя по коду. «Я выиграл приз», — спросил ее пожилой мужчина.
12: «Какой приз?» — ответила Лора упавшим от разочарования голосом.
14: «Билеты на самолет».
13: Лора посмотрела на свой мобильный телефон. Без 19 минут полночь. Она задумалась, не написать ли Сэму, что она отлично повеселилась. Но чего она этим добьется? К тому же он уже, наверное, спит. А будить его не хотелось.
14: «Алло!» — переспросил мужчина. «Девушка!»
13: Она мельком увидела в ноутбуке свое отражение. Зрелище было настолько жалкое, что пришлось закрыть крышку. Сегодня она впервые за несколько недель накрасилась, и вид нарумяненных щек заставил ее поежиться. Ничто не удручает сильнее израсходованной впустую косметики.
14: «Девушка!» — повторил мужчина.
13: «Нет!» — прошептала она. Так тихо, что мужчина ее не расслышал.
14: «Что?»
13: «Нет!» — ответила она. «Вы проиграли! Да и конкурс уже закончился!»
12: «Неужели?»
13: «Да, мы теперь призы не выдаем, можете больше не звонить. Мне жаль это говорить, но я не хочу вас зря обнадеживать. Никаких призов больше не будет!»
12: «Господи! Девушка, с вами все в порядке?»
13: Лора с ужасом поняла, что плачет.
12: «Милая моя», — сказал мужчина как можно мягче, — «все хорошо. Мне эти самолеты даже не нравятся».
13: «Мне очень жаль», — повторила она, прежде чем закончить разговор. «До встречи».
12: «Для здоровья так вредно», — предупредил Радж, отсчитывая сдачу. «Один человек должен есть один ужин. Это мой первый ужин», — сказал Сэм. «Вообще-то я сейчас поем впервые за день, если не считать шоколадных батончиков».
13: Радж нахмурил кустистые брови.
12: «Бар?»
13: Сэм покраснел.
12: «Да», — пробормотал он. «Я ходил на свидание. Ну, то есть предполагалось, что мы просто выпьем кофе, но все как-то само переросло в свидание, кажется».
13: Впервые за все время их знакомства губы Раджа изогнулись в улыбке.
12: «Опиши мне девушку».
13: «Да ладно тебе, Радж!» Он потянулся за сумкой, но Радж убрал ее подальше.
12: «Опиши!» — приказал он.
13: Сэм неохотно рассказал ему о Лоре, как они познакомились, как он наткнулся на нее в магазине Apple, как они танцевали, смеялись и чуть не поцеловались.
12: «Она мне правда нравится», — сказал он.
13: «И как она ведет себя, когда ты ее обольщаешь?» — спросил Радж громким и звучным голосом.
12: Сэм рассмеялся. «Не знаю», — ответил он. «Я вообще-то ее пока никак не обольщал».
13: «Обольщай сейчас». Сэм снова залился смехом и потянулся за едой. Радж выдернул из его рук сумку.
12: «Ты любишь эту девушку», — сказал он.
13: «Признай».
12: Сэм вздохнул.
13: «Ладно», — сказал он.
12: «Признаю».
13: «Тогда надо обольщать», — сказал Радж. «Иначе я больше не приду». Сэм сжал кулаки и топнул правой ногой, как капризный ребенок.
12: «Это уже не смешно!» — воскликнул он. «Я правда голодный!»
13: Радж сузил глаза.
12: «Мой разум — кремень!»
13: «Прекрасно!» — сказал он. «Просто прекрасно! Я ей смс-ну!»
12: «Куда мэснишь?» — с отвращением выплюнул Радж незнакомое слово.
13: «Теперь так общаются!»
12: «Мужи общаются не так!»
13: «Хорошо!» — пробормотал Сэм.
12: «Господи!
13: Я позвоню ей. Спрошу, не хочет ли она еще раз куда-нибудь со мной сходить».
12: «Недостаточно!»
13: Сэм рванулся схватить сумку Раджа, но тот с неожиданной силой хлопнул его по ладони.
12: «Надо сделать это лично!»
13: «Да она, наверное, уже спит.
12: Ты должен попытаться. Или никакой еды. Ни виндалу, ни наана».
13: Он сузил глаза.
12: «И никаких соусов. Ни зеленого, ни красного».
13: Сэм устало покачал головой. Он так ослабел от голода, что едва ворочил головой.
12: Выпитый джин все еще туманил разум.
13: «Я и разделся уже!» Радж скрестил руки на груди и прищурился.
14: «Сэм, пора тебе надеть штаны!»
13: Сэм нетвердой походкой шел по Ладлоу, застегивая на ходу брюки. После нескольких минут жарких прений они с Раджем пришли к компромиссу. Он подойдет к крыльцу Лоры и пошлет ей сообщение. «Это уже как телеграмма», — настойчиво доказывал он Раджу. «Если Лора еще не спит, он попросит ее спуститься и заведет беседу. А в противном случае сразу пойдет домой. И в обоих случаях еда достается ему бесплатно, как и два чесночных наана. За усилие». Дом Лоры был так близко, что Сэм даже не стал надевать пальто. Но, бредя сквозь октябрьскую ночь, он начинал сожалеть об этом решении. Легкий снегопад, и без того необычный для этого времени года, перерос в новую метель. Сэм остановился и посмотрел в небо. Снег валил пудами. Сэм задумался, не пойти ли ему на попятную. Часы на экране телефона показывали без трех минут полночь. Значит, он шел уже добрых 5 минут. Если вернуться, у Раджи не будет повода думать, будто он не дошел до дома Лоры. В плане был лишь один изъян. Радж никогда бы не поверил ему. Сэму ни разу за все время не удалось его обмануть. Он глубоко вздохнул и поплелся дальше, прикрывая лицо рукой. Лора сидела у окна, смывая макияж. Какое облегчение, что уже почти полночь. Вот-вот должны были показать новый эпизод «Очень странных тел». Она уже шла к дивану, когда что-то ударило в окно. Она подумала было, что это град, но после второго удара все-таки выглянула наружу. Под ее навесом стоял и швырял в стекло куски льда дрожащий, припорошенный снегом мужчина. Она уже собиралась позвонить в полицию, когда разглядела в свете уличного фонаря лицо Сэма. Тот неловко помахал ей рукой, и она побежала вниз по лестнице открывать. На часах было 11:58. «Ты телефон выключила», — объяснил Сэм дрожащим от холода голосом. «Но я увидел тебя в окне, и я бросил ледышку». «А как ты здесь оказался?» — спросила Лора. «Радж сказал, что я должен», — пробормотал он, стуча зубами. «Надо ужинать». «Что?» — Сэм откашлялся. «Я так и не угостил тебя ужином», — сказал он, придя в себя. Ему пришлось повысить голос, чтобы перекричать завывание ветра. «О!» — со смехом воскликнула она. «И не надо? Ну, то есть, если сам не хочешь». «Но без ужина это не настоящее свидание». Она смущенно улыбнулась. «А у нас? У нас сегодня было свидание?» Сэм потупил глаза. «Я не знаю. А ты как считаешь?» Вдалеке раздался раскат грома. С треском рухнуло заснеженное дерево. Сэм заметил, что уже и Лора начинает стучать зубами. Он инстинктивно погладил ее по плечу, пытаясь укрыть от холода. Она перехватила его ладонь и подула на нее, согревая своим дыханием. Его большой палец коснулся ее губ, и она на мгновение так и замерла. Когда она выдохнула, сквозь пальцы вылетели струйки пара. «Прости, что не даю тебе спать», — прошептал он. «Еще не очень поздно», — сказала Лора. «Даже не полночь». Она сжала его руку, и впервые за всю свою жизнь он посмотрел ей прямо в глаза. «Ты мне нравишься», — сказал он. Она прыснула. «А ты нравишься мне?» «Нет, ты не поняла», — он беспомощно огляделся. «Я имею в виду...» Раскаты грома загремели один за другим. Метель внезапно усилилась. Заскрипел навес, натягиваясь под тяжестью снега. Сэм зажмурился, все еще подыскивая нужные слова. Он уже хотел открыть глаза, когда почувствовал губами губы Лоры. Он неуверенно поцеловал ее и, немного волнуясь, открыл их. Они неловко рассмеялись, а потом поцеловались снова, на этот раз уже не так боязливо. Язык Лоры храбро скользнул между приоткрытых губ Сэма. Сэм медленно и глубоко вздохнул. Ему отчаянно хотелось задать ей один вопрос, но он боялся ответа. «Лора», — прошептал он, — «ты любишь индийскую кухню?» «Обожаю», — сказала она с горящими глазами.
15: У Сэма с души упал такой груз, что он тут же снова ее поцеловал. «Давай поужинаем», — предложил он. «Прямо сейчас». «А сейчас еще где-то открыто?» «Не совсем», — мягко ответил Сэм. «Но я вроде как большая шишка в Бомбейском дворце. Можно взять еду на вынос и посмотреть дома очень странные тела», — выпалила Лора. Она тут же смутилась, но Сэм уже кивнул и взял ее за руку. Снегопад вдруг закончился, смертные гордо зашагали по аллее. На часах была 1:01. Начинался новый день.
16: Эпилог. «Таблички переделывать не буду», — заявил Рауль. «А и не надо», — пообещал Бог. «Конец света отменяется». Рауль застонал и потер свой голый живот. Он лежал посреди поля для гольфа, окруженный пустыми винными бутылками. «Мог бы и вчера сказать», — жалобно произнес он. «Знал бы, что доживу до утра, не налегал бы так на мексиканскую еду». Он устало покачал головой. «Такая нездоровая пища!» Бог сочувственно кивнул. «Это я виноват», — сказал он. «Пришлось в последнюю секунду все свернуть». «Но почему?» «Я проиграл пари». Рауль кивнул, удовлетворенный таким объяснением. «Мне очень жаль, Рауль. Ужасно, наверное, быть запертым внизу». Рауль пожал плечами. «Да не так уж тут и плохо. Мне даже нравится». «Правда?» «Да, у нас хорошая планета. Знаешь, что самое крутое?» «Фрукты!» Бог покраснел. «Это я их придумал». Рауль кивнул. «Спасибо». Бог радостно улыбнулся. «Всегда пожалуйста!» Он закинул ноги на стол и рассмеялся. «Может быть, Рауль прав? Может быть, Земля не так бесполезна, как он думал?» Бог совсем не ожидал, что эти нью-йоркские придурки начнут встречаться. Но как раз в тот момент, когда он собирался отдать приказ и начать снос, наклюкавшийся Винс попросил его в последний раз взглянуть на этих смертных. Бог чуть не подавился начос, когда увидел, как они милуются посреди тротуара. Поцелуй был так себе, и все же это был поцелуй. Оставалось только отменить разрушение планеты. Бога это слегка разочаровало, но вместе с тем он испытал и облегчение. Все-таки он бы скучал по человечеству. «А знаешь что?» — сказал он Раулю. «У меня все-таки есть послание для смертных». Рауль вытащил из боксеров фломастер. «Внимательно. Я хочу, чтобы ты сделал большой знак, просто огромный, и напиши на нем «Бог вас любит». «И все?» Бог твердо кивнул. «И все». Он улыбнулся, когда пророк записал фразу на расплющенной картонной коробке. «Я буду размахивать знаком у них перед носом», — пообещал Рауль. «А еще, ну ты знаешь, кричать на них буду и все остальное».
17: «Замечательно», — похвалил Бог. «Ты лучше всех».
15: Краем глаза он заметил кубик Рубика, все еще лежащий в деревянной корзине для мусора. Секунду он колебался, а после вытащил его. «Поверить не могу», — сказал Крейг Винсу. «Ангел месяца». «Ты заслужил», — ответил Винс. «Твое чудо с бейсбольным мячом было просто потрясающим». Крейг поблагодарил его и торопливо открыл свой приз. Купон выпорхнул из конверта и упал на стол. Крейг взял его в руки и прочитал вслух. «При заказе 2 блюд в соли, 1 уцененная закуска в подарок». Он перевернул купон и, прищурившись, посмотрел на мелкий шрифт. «Только 1 порция в 1 руки. Мясные закуски в акции не участвуют. Действие купона истекает через 24 часа». Он пожал плечами. «Наверное, зайду к ним сегодня вечером». Винс рассмеялся и вынул из коробки свой степлер. Бог предложил ему вакансию управляющего менеджера в соле, но он отказался. Не то чтобы ему было скучно и грустно под началом Бога. Винс просто от него устал. Он хотел нетривиальных задач,
18: Хотел, чтобы от его работы действительно что-то зависело. Он попросил у Бога разрешения занять пост исполнительного директора Небес Инкорпорейтед. Но старик хотел сохранить эту должность за собой, пусть даже в качестве почетного титула. Немного поразмыслив, Винс выбрал для себя наилучший в этой ситуации вариант. Он разжаловал самого себя до ангела и вернулся в департамент чудес. Он занял кубикл Брайана всего в нескольких шагах от кубикла Крейга.
19: «Срань господня!» — пробормотал он, открывая картотеку. «Да тут все бутылками заставлено!»
18: Крейг кивнул.
20: У Брайана были серьезные проблемы. Он задумчиво покачал головой.
18: «Интересно, где он сейчас?» Винс склонил голову на бок.
19: «Ты что, не слышал? Бог его до архангела повысил».
18: «Серьезно?» «Ага. Видимо, сдружились на вечеринке в честь конца света. Ты и в соли его, наверное, увидишь. Он из бара не вылезает».
20: Крейг улыбнулся.
18: «Ну и отлично. Эй, а может, сходим вместе? Вряд ли я осилю сразу два блюда».
20: Винс усмехнулся. «Ты решил позвать меня?»
19: «А кого еще мне звать?»
18: Винс незаметно указал на кубикл Элизы. Склонившись к компьютеру, она добивала чудо на рыбалке. Винс протянул купон Крейгу и кивнул.
20: «Не просри все».
18: «Ой, поздравляю!» — воскликнула Элиза. «И приз весьма неплохой». «Это правда», — сказал Крейг. «Ну, то есть да, это тебе не кот чихнул». Он ковырнул носком ковер. «Ну и вот, я тут подумал...» Он беспомощно посмотрел по сторонам. «Я подумал, может быть, ты хочешь как-нибудь выпить вместе кофе?»
20: Она мягко ему улыбнулась.
18: «Выпить кофе?»
20: Он посмотрел себе под ноги.
18: «Ну, то есть...» Он откашлялся и посмотрел ей в глаза. «Не хотела бы ты сходить со мной на свидание?»
20: Она кивнула.
18: «Отличная идея!»
20: Он шумно выдохнул.
18: «Здорово! Просто здорово! Ну так... когда ты сегодня освободишься?»
20: «А что, если прямо сейчас?»
18: Крейг рассмеялся. «Нет, ну сейчас мы уйти не можем. Ну то есть ты глянь только на Сэма и Лору!»
20: Он указал на экран. Их смертные сидели поодиночке в квартирах, уставившись в свои айфоны. Каждый ждал, пока второй позвонит.
18: «Вдруг они все испортят», — сказал Крейг. «Вдруг струсят и никогда друг другу не позвонят. Вдруг, несмотря на наши усилия, все равно ничего не получится».
20: Элиза пожала плечами. «Теперь уже дело за ними».
18: Крейг посмотрел ей в глаза и улыбнулся.
20: «И то верно», — сказал он и потянулся к кнопке питания.
18: «Дело за ними».
21: Читал Геннадий Смирнов.

Вы слушали программу «Читаем вместе». Радио Рансис. www.rancis.org.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».
2: Мосфильм. Творческое объединение «Луч». Бриллиантовая рука. Кинороман в двух частях. Из жизни контрабандистов. С прологом и эпилогом. Автор сценария Слободской, Костюковский, Гайдай. Режиссер-постановщик Леонид Гайдай. В воздухе, на земле, на воде и под водой снимал оператор-постановщик Игорь Черных. Художник-постановщик Федор Ясюкович. Композитор Зацепин. Звукооператор Индилина, дирижер Хачатурян, текст песен Дербенева. Режиссеры Голованов, Колдобская. Оператор Гришин, художник Макаров. И другие.

директор картины Ашкенази. Киностудия «Мосфильм» благодарит организации и отдельных граждан, предоставивших для съемок настоящие бриллианты и золото. Фильм снят полускрытой камерой. Стамбул. Машина мчится быстро по улицам города. Двое аптекарей-контрабандистов стоят у аптеки. У одного из них в руках зонтик. Машина резко останавливается у аптеки, они отдают зонтик, машина уезжает. Порт, корабль. На растяжках, на разных языках написано «Добро пожаловать». Туристы сходят на берег. Таможенник рисует крестик мелком на сумках туристов. Человек с зонтиком сходит на берег. Обменивается зонтиком с человеком в черных очках. Порт. Страна советов. Казадоев, он же Геша, он же граф, садится с зонтиком в машину. Входная дверь внутри квартиры в виде сейфа. Рука с кольцом с большим бриллиантом открывает глазок. Входит Казадоев с зонтиком и Лёлик. Та же рука закрывает глазок и 6 замков на двери. Из тайника в рукоятке зонтика высыпают золотые монеты в жестяную банку. Субботник. Во дворе люди сажают деревья. Один из сажающих деревья в яме, которую он выкопал, находит жестяную банку. Открывает ее, а в ней те самые монеты. Сбегается толпа, от счастья ему становится плохо. Бриллиантовая рука. С участием Нины Гребешковой, Ноны Мордюковой, Светланы Светличной, Анатолия Папанова, Андрея Миронова, Станислава Чекана, Владимира Гуляева, а также Мельниковой, Файта, Романова, Шпигеля, Каневского и другие.

0: И, наконец, с участием Юрия Никулина. Часть первая. Бриллиант почти не виден. Порт. Семен Семенович Горбунков со своей женой Надеждой Ивановной Горбунковой и двумя детьми подходит к теплоходу Михаил Светлов. Надежда Ивановна со старшим сыном уходит. Семен Семенович с младшей дочкой на руках остаются. Он сажает ее на кучу чемоданов, стоящих сзади, отворачивается от нее и проверяет бумажник. Куча чемоданов оказывается электрокаром с багажом, едущий к теплоходу. Электрокар уезжает вместе с девочкой. Семен Семенович оборачивается и в ужасе бежит вдогонку за электрокаром. Догоняет его, снимает девочку с электрокара, и они возвращаются. Подходит жена с сыном, и они идут к трапу. Корреспондент у трапа.
1: Итак, дорогие товарищи радиослушатели, я веду свой репортаж из нашего морского порта. Через несколько минут этот белоснежный красавец-лайнер отправится в очередной круиз, увозя в своих комфортабельных каютах большую группу советских туристов в увлекательнейшее путешествие.
0: Подходит к нашим героям.
1: Простите, пожалуйста. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, ваше имя, отчество?
2: Семен Семенович Горбунков.
1: А где вы работаете?
2: Старший экономист в Гипрорыбе.
1: Очень приятно. Семен Семенович, что бы вы могли сказать нашим дорогим товарищам радиослушателям перед отправлением в это увлекательное путешествие?
3: Вообще, по правде говоря, я не хотел ехать. Я думал купить жене шубу.
2: Нет, нет, шуба подождет. Я считаю, главное это поглядеть мир. А то действительно работает, работает. Шуба подождет.
1: Значит, вы еще никогда?
2: Конечно, не был. Мы вообще дальше Дубровки никуда не ездили.
1: Ну и вы тоже едете за границу первый раз.
2: Нет, я никуда не еду.
4: Мы провожаем папу.
0: Лёлик дает указание Казадоеву.
5: Рыбная улица. Аптека Чиканука.
6: Лёлик, я все прекрасно помню.
5: Все должно быть достоверно. Упал, выругался.
6: Черт возьми, выругал, прости, черт побери.
5: Смотри, не припутай. Травма, все достоверно. Как говорит наш дорогой шеф, в нашем деле главное этот самый реализм. Ну, пора, турист.
0: Лёлик три раза целует в губы Казадоева. Казадоев отплевывается. Лёлик платком вытирает себе слезы.
7: Не надо.
0: Казадоев уходит по направлению к трапу.
6: Добрый день.
0: Каюта Горбунков
6: Добрый
0: и Казадоев.
6: День. Это каюта 16 или, пардон, я ошибся, 16-я.
8: Вы тоже здесь есть?
6: Да, будем знакомы, Казадоев Геннадий Петрович.
8: Очень приятно. Горбунков Семен Семенович.
6: Приятно. Надеюсь, мы подружимся.
8: Конечно. А вы какие-нибудь сувениры с собой берете?
6: Нет, нет, нет, нет, нет.
8: Я взял
6: водку.
0: Теплоход отходит, Семен Семенович машет своим рукой.

0: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не ведут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомый. Дома в никаком году.
1: Танцует на палубе.

И вот, наконец, последний иностранный порт перед возвращением на родину. Семен Семенович и Казадоев гуляют по Стамбулу. Семен Семенович много фотографирует.

0: Группа туристов идет по небольшой улочке.
1: Итак, господа, мы с вами находимся в так называемом старом городе. Во времена царствования императора Шимуншина Шаха III здесь, на этих холмах, был расположен великолепный...
0: У двери стоит дама легкого поведения. Семен Семенович, фотографируя, отстает от группы. Дама заинтересовалась им, берет его под руку и тащит в дом.
2: О, ай бьё ханабадан, Томас Каро Рональ, бьё мрадали колоссален, джавит погорело, лунда ханабадан цигель, цигель, цигель, ай люлю.
0: Казадоев замечает это и отнимает Семен Семеновича у дамы.
3: Ты что, с ума сошел?
4: Она мне кот зовет, что случилось?
0: Казадоев подходит к даме.
3: Ай-лю-лю, потом. Но нет, ни в коем случае.
4: Ну почему? Ей, может, что-нибудь надо?
3: Что ей надо, я тебе потом скажу. Леди, сеньора, фрау, мисс, к сожалению, ничего не выйдет. Руссо туристо. Облика морали, ферштейн. Все, быстренько.
0: Уводит Семен Семеновича.
2: Ах, мог, портерону. Ярова, стругадар, рубиц.
5: Разрешите поблагодарить вас, Николай Иванович, за вашу интересную, очень интересную экскурсию. Спасибо.
0: Казадоев смотрит на часы и пытается незаметно уйти.
5: Товарищи, внимание! Сейчас у вас свободное время. Вы можете погулять по городу, но учтите, ровно в 17.00 все должны быть на теплоходе, без опозданий.
0: Казадоев понятно? Заходит за угол и убегает.
3: Леша!
0: Семен Семенович бежит за ним.
3: Леша! Что ж меня бросил-то? Ну, кто ж тебя бросил? Жду. Вон туда.
0: Гуляют по городу.

0: Ну где же он? Спокойно, должен прийти. Пароль старый, черт побери. Черт побери. А он точно с теплохода Михаил Светлов? Нам сообщили так. Теплоход через час уйдет. Заткнись. Простите, погорячился.
1: Казадоев и Семен Семенович гуляют по улицам города. Казадоев, отстав от Семен Семеновича, скрывается в узкой улочке. Из этой улочки выходит осел, подходит сзади к Семену Семеновичу. Он поворачивается. Семен Семенович в панике начинает искать Казадоева. Казадоев бежит по лабиринтам узких улочек.

0: Казадоев попадает в тупик и с ужасом понимает, что заблудился. Семен Семенович понимает, что тоже заблудился, подходит к женщине в фате.
1: Гражданочка!
0: Она от него шарахается. Проходит мимо аптеки с контрабандистами и подскальзывается на арбузной корке.
1: Черт побери!
0: Контрабандист тащит его в аптеку. Семен Семенович с болью на лице держится за руку.
2: Руссо!
1: Михаил Светлов?
2: Да-да.
1: Сичикова!
2: Черт побери!
0: Аптекарь сильно дергает Семена Семеновича за руку. Семен Семенович падает в обморок.
3: Что с ним? Действительно сильный вывих. Даже потерял сознание. Начнем.
0: Из черепа достают драгоценности. Накладывают Семену Семеновичу гипс. Между бинтами кладут драгоценности. Семен Семенович приходит в себя, видит происходящее и резко закрывает глаза. Подсматривает за ними одним глазом. Закатывают ему в гипс монеты и драгоценные цепочки –

0: Казадоев в панике бегает по узким улочкам, пытается найти выход. В отчаянии падает на землю. К нему подбегает толпа детей. Хватают его и выводят на большую улицу. Аптека.
1: Березина команит.
0: Довольные контрабандисты, закончив накладывать гипс, дают на шатырь Семену Семеновичу. Семен Семенович встает с лавочки.
1: Михаил Светлов! Михаил Светлов! Цигель!
0: Выводит его на улицу. Показывают направление, куда идти.
2: Отсон!
0: Подбегает Казадоев, видит аптеку. Контрабандисты сидят спиной к дороге. Казадоев демонстративно падает.
2: Черт побери!
0: Контрабандисты оглядываются и смотрят на него.
2: Черт побери! Черт побери!
1: Вот кальсмен.
3: У Бланши Мегов.
0: Подходит к нему.
2: Руссо!
1: Руссо! Михаил Светлов!
2: Михаил Светлов, это я, да я!
4: Куда ты смотрел, старый осел? Но тот тоже сказал пароль «Черт побери».
2: «Черт побери! Круг искусств, беншлаг, мордюк!»
3: «Круг искусств, мордюк, то беншлаг!»
4: Дальше следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений.
2: Товарищ, хорошо, бай, люлю, цигель, время, товарищ!
0: Семен Семенович идет по улице и встречает ту же даму легкого поведения. Она преграждает ему путь и кивком головы приглашает зайти в дверь. Они заходят, дверь закрывается. Семен Семенович выбегает из соседней подворотни, а дама в недоумении из той двери, в которую она приглашала его зайти. Семен Семенович быстро убегает.
5: Эти кретины уверяли, что он был без сознания, значит, этот лопух ничего не знает. Отлично.
0: Казадоев натыкается на ту же даму. Она преграждает ему путь. Казадоев хочет зайти, но останавливается и приглашает зайти даму первой. Закрывает за ней дверь и убегает. Дама машет кулаком ему вслед. Семен Семенович на корабле у капитана.
6: Что это такое?
5: Ничего особенного. Обыкновенная контрабанда.
2: Как?
5: Контрабанда.
0: Бьет себе случайно гипсом по голове.
6: Спокойно. Выпейте.
2: Я не пью.
6: Читали в неделе отдел для дома для семьи? Врачи рекомендуют. Успокаивает нервную систему, расширяет сосуды. Пейте. Пейте.
2: Товарищ капитан,
6: да.
2: Ну, что же мне теперь делать?
6: А ничего. Отдыхайте, танцуйте, веселитесь. Только прошу вас о контрабанде никому ни слова.
2: Да, меня же будут спрашивать, что с рукой.
6: А вы говорите, поскользнулся, упал. Закрытый перелом. Потерял сознание, очнулся, гипс.
2: Поскользнулся.
6: Упал.
2: Упал. Закрытый перелом. Потерял сознание, очнулся, гипс.
6: Правильно. А про это я сообщу куда следует.
2: Спасибо.
0: На палубе корабля Казадоев и Семен Семенович.
2: Неужели ты ничего не помнишь? Осторожно.
1: Почему?
2: Помню.
1: Что помнишь?
2: Поскользнулся.
1: Так.
2: Потерял сознание.
1: Так.
2: Очнулся, гипс.
1: Все.
2: Все. Лучше бы я упал вместо тебя.
1: Что ты, Геш, спасибо.
2: Береги руку, Сеня, береги.
1: Надя расстроится.
2: Что делать? Такова соляви, как говорят у них. Прости, друг.
0: Михаил Светлов прибывает в родной порт. Таможенник рисует крестик мелком на чемодане у Семен Семеновича. Он стирает его и еще раз становится в очередь. Казадоев через стекло следит за ним. Таможенник в недоумении еще раз рисует крестик на его чемодане.
7: Товарищ, мне уже уходить?
8: Да, проходите, товарищ, не задерживайте.
7: Совсем?
8: Да.
0: Казадоев и Лёлик следят за Семён Семёнычем из машины.
7: Неужели капитан их не предупредил? Что делать?
9: О, вот он. Все в порядке, товар как в сейфе.
10: А ключ?
9: Что?
10: Как говорит наш любимый шеф, если человек идиот, то это надолго.
9: Лёлик, я не понимаю, о чем ты говоришь?
10: Сейчас поймешь. Шеф!
0: Входная дверь внутри квартиры в виде сейфа. Рука с кольцом с большим бриллиантом открывает глазок. Входят Казадоев и Лёлик. Лёлик толкает в спину Казадоева.
9: Только без рук.
0: Та же рука закрывает глазок и 6 замков на двери. Семён Семёныч в такси.
11: Куда поедем?
7: Домой.
11: Значит, за границей побывали?
7: Да, побывал. А что делать сейчас? Куда мне, в милицию, а может, домой? Так я еду домой.
12: Я ж не сказал ему адреса. Куда он меня везет?
11: А здесь в город только одна дорога.
7: Пожалуйста, Морская, 21, квартира 9. Третий подъезд. Третий этаж.
11: Что это у вас рукой?
7: Почему он интересуется? Что это, простое любопытство? Подозрительный тип. Поскользнулся, упал. Закрытый перелом, потерял сознание, очнулся, гипс.
11: Вы в самодеятельности участвуете?
7: Участвую. Зачем я соврал? Я ж не участвую. Зачем он спросил? Зубы заговаривает. Очень подозрительный тип. Почему он свернул? Ведь дорога прямо.
11: А там ремонт. Объезд.
7: Остановитесь, возьмем.
11: И положена инструкция.
7: Не взял.
0: Семён Семёныч хочет прикурить. Водитель такси достает зажигалку в виде пистолета. Семён Семёныч начинает бороться с водителем. В кабинете у полковника милиции.
11: Хотел присмотреться, проверить, подойдет ли он нам.
13: Ну и как? Проверили?
11: Проверил, товарищ полковник. Подойдет. Я никак не рассчитывал, что он...
13: Гипсом.
11: Так точно, товарищ полковник. Наверное, мне бы надо...
13: Не надо. Он согласился?
11: Согласился. Теперь у меня такое предложение. А что если...
13: Не стоит.
11: Ясно. Тогда, может быть, нужно...
13: Не нужно.
11: Понятно. Разрешите хотя бы...
13: Вот так попробуйте. Вам поручена эта операция, так что действуйте. Докладывайте, что дальше?
11: Слушаюсь, товарищ полковник. Когда мы с ним таким образом познакомились, я изложил наш план.
0: Показал ссадину под глазом.
7: Что же мне теперь делать?
11: Ничего. Живите, как жили, сами клюнут. Они будут следить за вами, а мы за ними. И как только попытаются снять, мы их возьмем.
7: Вроде живца. Понимаю, сам рыбак. Они, конечно, предложат большой выкуп. А я еще поторгуюсь.
11: Не думаю. Зачем им себя выдавать? Они же уверены, что вы ничего не знаете. Они попытаются получить свой товар бесплатно и незаметно для вас.
7: Как же можно с человека срезать гипс незаметно?
11: Можно. Я, правда, не знаю, как они будут действовать. Но человека можно напоить, усыпить, оглушить. Ну, в общем, с бесчувственного тела. Наконец, с трупа.
7: Всего трупа.
11: Но я уверен, что до этого не дойдет.
7: Михаил Иванович, а не сделали, чтобы этот гипс вместо меня поносил кто-нибудь другой?
13: А, да.
11: Вы, конечно, можете отказаться.
7: Но, дед, я не трус. Я боюсь. Боюсь, смогу ли я, способен ли?
11: Я думаю, Семён Семёныч, каждый человек способен на многое. Но, к сожалению, не каждый знает, на что он способен.
7: Да-да, бывает.
11: Теперь договоримся о связи.
0: Выключает счетчик, Семён Семёныч протягивает ему деньги.
11: Ну что вы, Семён Семёныч? Минуточку. Связь будем держать так. Если вы нам понадобитесь...
7: Вы ко мне приедете.
11: Если мы вам будем нужны...
7: Я вызываю такси на свое имя.
11: Приеду я или мой помощник. Ясно? Держите.
7: Спасибо вам большое. Вы уж меня извините, что я...
11: Ничего-ничего, у нас бывает и похуже.
0: Дотрагивается до ссадины на лице.
7: Может, к нам зайдем? С женой познакомлю.
11: Семён Семёнович, мы же с вами условились. Никто не должен знать...
7: И Надя?
11: Никто.
7: Ясно.
11: Семен Семенович, а вещи?
0: Семен Семенович поправляет одеяло у спящих детей.
14: Сеня, открой!
0: Боязливо подходит к двери. Входит Варвара Сергеевна Плющ, управдом.
15: С приездом, Семен Семенович.
16: Спасибо.
15: Извините, что так поздно. Ну, вы сами знаете, общественное дело прежде всего. Что у вас с рукой?
16: Да...
15: Семен Семенович, в среду у нас в красном уголке ваша лекция. Объявление уже висит.
16: Какая лекция?
15: Ну как же, кроме вас, из нашего ЖЭКа там никто не был. Тема лекции — Нью-Йорк, город контрастов.
16: Да я не был в Нью-Йорке.
15: А где же вы были?
16: Я был в Стамбуле, в Марселе.
15: Пожалуйста, Стамбул, город контрастов. Какая разница? Объявление перепишем. А что у вас с рукой?
16: Закрытый перелом.
0: Управдом разглядывает привезенные вещи.
15: Отлично, отлично. Скромненько, но со вкусом.
0: Увидела шкатулку.
15: Какая прелесть. Какая прелесть. А что у вас с рукой, вы говорите, Семен Семенович?
16: Это вам, сувенир.
15: Что вы. Спасибо. Спасибо, Семен Семенович.
16: Кнопочку нажмите.
0: Из шкатулки выпрыгивает черт.
16: Смешно, да?
15: Очень.
0: Отдает обратно шкатулку.
15: Спасибо.
0: Семен Семенович и его жена лежат в кровати.
17: Сеня, а ты Софи Лорен видел? А кока-колу пил?
16: Угу.
17: Ну как?
0: Морщится.
16: Спи, спи.
0: Семен Семенович слышит визг тормозов и пугается. Ветер открывает дверь балкона. Встает из постели и закрывает балкон.

0: идет на кухню, в темноте из шкафа достает коньяк. Наливает его в рюмку. Входит жена, зажигает свет.
1: Врач рекомендует снотворное. В неделю. Для дома, для семьи.
0: Хочет выпить, но она берет у него рюмку.
2: Сядь. Скажи все-таки, что у тебя с рукой?
1: Поскользнулся, упал. Закрытый перелом. Потерял сознание, очнулся, гипс.
2: Это я уже слышала. Не надо меня щадить. Пусть самое страшное, но правда. Говори, что у тебя с рукой.
1: Я и говорю. Шел по улице, поскользнулся. Вот.
0: Пытается выпить рюмку, но она опять ему не дает.
2: Не умеешь ты врать, Сеня. Я знаю, что у тебя там.
1: Кто тебе сказал?
2: У тебя там незакрытый перелом. А что? Что у тебя там?
1: Золото, бриллианты.
2: Брось эти шуточки. У тебя там не закрытый, а открытый перелом.
0: Сама выпивает коньяк.
2: Пошли спать.
0: Ночью к дому подъезжает машина. В машине Лёлик и Казадоев. Лёлик с помощью крюка цепляет веревку за балкон. Казадоев по веревке забирается на третий этаж. Через открытую дверь балкона входит в комнату Семён Семёныча. Достает ножницы из пиджака, подходит к спящему Семён Семёнычу. Осторожно берет руку Семён Семёныча и видит с ужасом, что она отделена от Семёна Семёныча. Он прижимает ее к груди. А она показывает ему фиг. Рука бьет ему по лицу. Он начинает бороться с рукой. Рука хватает его за нос и начинает трясти. Начинает душить его, он с ней борется. Выкидывает ее, она летает вокруг него. Бьет ему в лицо. Он бежит к балкону. Казадоев просыпается. Он снова засыпает, сон продолжается. Он нервно ворочается в постели.
3: За это убивать надо!
4: Лёлик, только без рук, я все исправлю!
3: Чтоб ты сдох! Чтоб я видел тебя в гробу у белых тапков! Чтоб ты жил на одну зарплату!
0: Управдом и пенсионер около доски объявления.
5: Николаевич, вы что, читать не умеете?
0: Табличка на газоне. Гулять собак воспрещается. Из подъезда выходит Семён Семёныч с семьей.
6: Разве можно так? Нельзя.
1: Ну-ка, постой.
5: А я вам говорю, наши дворы планируются не для гуляний.
7: А для чего?
5: Для эстетики.
7: А где же ему гулять?
5: Вам предоставлена отдельная квартира.
7: Да.
5: Там и гуляйте.
7: А где же ему?
1: Зачем так? Зачем? Доброе утро.
7: Здравствуйте.
1: Вот я, Варвара Сергеевна, был в Лондоне, и там собаки гуляют везде. Собака – друг человека.
5: Я не знаю, как там в Лондоне, я не была. Может, там собака – друг человека, а у нас управдом – друг человека.
0: На поводке оказывается крошечная собака. Семён Семёныч с семьей гуляет по городу. Отдыхающий читает газету. Название статьи «Клад сдан государству» и фотография отдыхающего. Семен Семенович отделяется от семьи и спускается по нелюдной лестнице. К нему сзади подходит мрачный гражданин.
8: Алло, папаша.
0: На шее у него висит цепочка с черепом. Семен Семенович с испугу не может связать двух слов.
8: Ты что, глухонемой, что ли?
9: Да.
8: Понятно.
0: Человек уходит. Семен Семенович возвращается бегом к семье.
9: Вот он!
0: Казадоев и Лёлик в подзорную трубу следят за Семен Семеновичем. Они садятся за столик в кафе.
8: Лопух! Такого возьмем без шума и пыли. Давай пригласи его на рыбалку. На черные камни, как условились. С ночевкой пригласи. Только не суетись. Детям мороженое, его бабы цветы. Смотри, не перепутай. Кутузову.

0: Козадоев подходит к их столику, вручает детям цветы, а его жене мороженое.
1: Идиот! Детям мороженое!
0: Козадоев понимает, что сделал не так, исправляет положение.
1: О!
2: А, глаз ерунда пройдет. Сеня, как твоя рука?
3: Ничего.
2: Не болит? Ну-ка, пошевели пальчиками. Нет, не этими, вот этими.
3: А.
2: Все в порядке. Пройдет.
4: Геннадий Петрович, да. Вы, как Сенин друг, должны повлиять на него. Он слишком легкомысленно относится к этому. Вы знаете, ведь он хотел меня обмануть.
5: У папы там совсем не то, что он всем говорит.
2: А что?
4: Ведь у него там не закрытый, а открытый перелом.
2: Дзынь! Иди к маме. Сень, давай махнем на рыбалку, а? Поедем на черные камни, возьмем лодку с ночевкой, отсидим вечернюю зорьку. Сень! Ну?
3: Нет. С ночевку не поеду. Боюсь затрудить. Давай с утра.
2: Все. Давай с утра. Как тебе угодно. Значит, с утра?
3: С утра.
2: Все.
0: Мальчик из пистолета мороженым стреляет в Козадоева.
6: Максим!
3: Ты что делаешь?
6: Мамочка, ну разве можно так? Извини сейчас же перед дядей.
1: Хороший мальчик.
3: Эх.
0: Пока с моды Люлик с блокнотом сидит в первом ряду.
6: Авторский коллектив. Художник Маргарита Семенова, архитектор Роган Левицкая, главный конструктор Альберт...
0: На подиум выходит Козадоев.
6: Летний комбинированный костюм «Универсал 69». Поощрительная премия на межобластном форуме современной одежды в Житомире. Оригинальное конструктивное решение позволяет вам легко превратить пиджак в куртку.
0: Отстегивает нижнюю часть пиджака.
6: Но это еще не все. Легким движением руки брюки превращаются.
0: Козадоева заедает молнией на брюках.
6: Превращаются брюки.
0: Он пытается расстегнуть ее, но у него ничего не получается.
6: Элегантные шорты. Простите, маленькая техническая неувязка.
0: Он уходит в одной штанине.
6: И, наконец, последняя модель. Пляжный ансамбль. Мини-бикини 69.
0: На подиуме появляются девушки.

0: Лёлик заходит в гримерную к Казадоеву.
1: Что случилось? Почему шеф здесь?
2: Все меняется. Операцию будем производить у Белой скалы.
1: Почему не на Черных камнях?
2: Там днем слишком людно.
1: Ну, у Белой скалы нет клёва.
2: Клёв будет, это я беру с тебя. Клевать будет так, что клиент позабудет обо всем на свете.
1: Дальше все идет по плану.
2: Все так, как условились. Ты слегка глушаешь его. Держи.
0: Достает из кармана небольшую железку.
1: Но это же не эстетично.
2: Это дешево, надежно и практично. Нет. Быстренько снимаем гипс и смываем его.
1: Так, а мое алиби?
2: Ах да, ты остаешься со следами насилия на лице. Так же, как жертва нападения неизвестных.
1: Лёлик, только я тебя прошу, чтобы...
2: Не беспокойся, Козлодоев.
1: Козадоев.
2: Козлодоев. Буду бить аккуратно, но сильно.
1: Добрый вечер, Марья Николаевна.
3: Добрый вечер, Семен Семенович. Куда это вы на ночь глядя?
1: Да вот, рано утром на рыбалку. Хватились, а хлеба нет. Сейчас на проспект дежурный. Да. Далеко, а надо. Да.
0: Ему кажется, что за ним следят. Пугается собственной тени.

0: Заходит за угол, видит на земле лежащего мужчину и вокруг него милицию.
1: Бедняга. Ребят, на его месте должен был быть я.
2: Напьешься будешь. Давайте грузить.
3: Давай, подними.
0: Загружает пьяного в мотоцикл с коляской.
2: Давай, поехали.
4: Добрый вечер, Семен Семенович.
1: Добрый вечер. Но я вас не знаю.
4: Володя.
1: Сеня.
4: Вам привет от Михаила Ивановича.
1: Спасибо.
4: Он очень хотел вас видеть.
1: Когда?
4: Да хоть сейчас.
1: Опоздаю за хлебом.
4: Вы не волнуйтесь, у меня машина. Пройдемте.
0: У подъезда сидят управдом и двое пенсионеров.
1: Ну, Володя, спасибо большое.
4: Не стоит.
1: Счастливо.
4: Отдыхайте. Хорошего вам клёва. Значит, вы точно будете на черных камнях?
1: Да-да, на черных камнях.
4: Ну, ни пуха вам, ни пера.
1: К черту, к черту.
5: Спокойной ночи.
6: Спокойной ночи, Семен Семенович.
4: Да.
6: Наши люди в булочную на такси не ездят.
0: Угу. За рулем автомобиля Володя с напарником на развилке поворачивают налево, на черные камни. Лёлик на машине поворачивает направо, на белую скалу. Казадоев с Семен Семеновичем едут на мотоцикле. Семен Семенович спит. Также поворачивает на белую скалу. Лёлик прячется в перевернутой лодке с аквалангом.
4: Кажется, здесь. Или, может быть...
1: Зря мы сюда приехали. Черные камни ближе, да и клёв там лучше.
4: Если я не ошибаюсь, то здесь будет такой клёв, что ты забудешь все на свете. Выгружайся.
0: Казадоев берет большой камень, кладет себе в сумку. Семен Семенович, закидывая леску в море, ловит рыбу. Лёлик под водой насаживает на крючок Семен Семеновича рыбу. Семен Семенович увлеченно ловит рыбу. Казадоев сзади из чемодана достает железную трубку, которой хочет ударить Семен Семеновича. Семен Семенович одну за одной вытаскивает рыбу из моря. Лёлик под водой насаживает ее на крючок. Казадоев подходит к нему ближе, замахивается, но в этот момент Семен Семенович к нему оборачивается, и Казадоев делает вид, что у него зачесала спина, и он чешет этой железкой свою спину. Казадоев играет с железкой, и она у него случайно падает в море. Казадоев из чемодана достает большой камень. Семен Семенович в этот момент пытается загнуть крючок. Казадоев опять замахивается, а в этот момент Семен Семенович опять поворачивается. Казадоев предлагает ему камень, чтобы загнуть крючок. Семен Семенович выбрасывает камень в море. Казадоев достает еще один камень. Казадоев подходит к нему ближе, Семен Семенович, не видя его, случайно бьет ему гипсом в живот. Казадоев после удара еле устоял на ногах. Семен Семенович, раскручивая леску с грузилом, случайно попадает в голову Казадоева. Казадоев опять еле устоял на ногах. Закидывая очередной раз крючок, Семен Семенович случайно цепляется за трусы Лёлика. Почуяв большую добычу, Семен Семенович с усилием тянет леску. Семен Семенович начинает тянуть Лёлика к берегу. Рядом с ним стоит обезумевший от удара Казадоев. Лёлик дает ему леску подержать. Семен Семенович достает из чемодана сачок. Лёлик в этот момент подплывает к торпеде на ручном приводе и начинает быстро двигаться от берега. Казадоев падает в море, и Лёлик его утягивает далеко от берега.

0: Лёлик выплывает около берега.
1: Помогите! Лёлик!
2: Идиот!
1: Мамочка! Лёлик! Спасите! Маманя!
0: Сзади оказывается мальчик.
3: Дяденька, чего вы кричите?
4: Иди отсюда, мальчик, не мешай!
1: Мам!
0: Мальчик уходит и идет по воде к берегу. Ему мерещится ореол над головой мальчика. Он опускается на колени, достает крестик и начинает креститься. Вдохновленный, он начинает идти за мальчиком. В руках он держит палку, на палке висят трусы Лёлика. Ему кажется, что он идет по воде, не проваливаясь. Вдруг он делает шаг в сторону и проваливается в глубину. Тут он понимает, что шел по небольшому участку мелководья. Поднимается на него и бежит в сторону берега.
5: А ну, щенок, в сторону, пшел отсюда!
0: Лёлик и Казадоев чертят план.
6: Летят утки,

0: Да.
1: Шеф дает нам возможность реабилитироваться. Местом операции под кодовым названием «Дичь».
2: Как?
1: «Дичь». Он определил летний ресторан «Плакучая ива». Строго на север, порядка 50 метров, расположен туалет типа сортир. Обозначены на схеме буквами «М» и «Ж». Асфальтовая дорожка, ведущая к туалету, проходит мимо пыхты, где буду находиться я. Такова наша дислокация. Теперь твоя задача. Ты приводишь клиента в ресторан, доводишь его до нужной кондиции и быстренько выводишь освежиться. Убедившись, что клиент следует в заданном направлении, со словами «Сеня, я жду тебя за столиком», быстренько возвращайся на исходную позицию. Твое алиби обеспечено. Клиент, проходя мимо пихты, попадает в мои руки. А дальше вопрос с техники. Ясно?
2: Да, да. Алёлик, я вот только боюсь, как его довести до кондиции? Он мало пьющий. Ну,
1: как говорит наш дорогой шеф, на чужой счет пьют даже трезвенники и язвенники.
3: Семен Семенович садится в такси. Управдом и пенсионер.
4: На одну зарплату на такси не разъездишься. Пожалуйста, 100 штук только подряд.
5: О! Кто возьмет билетов? Пачку, тот получит...
4: Водокачку. Бросьте свою дурацкую агитацию. Я покупаю билеты не ради выигрыша.
5: Чего?
4: Газеты надо читать.
5: Что?
3: Протягивает пенсионеру билеты.
4: Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа. А если не будут брать, отключим газ.
3: Семен Семенович Володина, набережная.
2: Ну, в общем, все понятно. Потолкайтесь по комиссионкам, загляните на рынок, посидите в ресторане.
6: На вокзал можно.
2: Зайдите. Одним словом, будьте больше на виду. Ага. Естественно, у вас будут расходы.
3: Протягивает вот толстую пачку. Спасибо. Денег.
6: Нет, нет, не надо, я сам.
2: Семен Семенович, ну давайте без самодеятельности. Вот здесь 500 рублей.
6: Номи.
2: Ай.
3: Семен Семенович под кепку засовывает толстую пачку денег. Из-за этого кепка становится в 3 раза выше. Садится в машину.
2: Что у вас с головой?
6: Деньги.
2: Семен Семенович.
6: Понял.
2: Держите.
3: Протягивает ему пистолет.
6: Зачем?
2: Ну, как говорится, на всякий пожарный случай. Берите.
6: С войны не держал боевого оружия.
2: Но это не боевое, а скорее психологическое. При случае можно пугнуть, подать сигнал. Заряжен холостыми.
6: Дайте один боевой.
2: Зачем?
6: На всякий пожарный.
2: Не надо.
6: Ясно.
3: Засовывает пистолет в авоську.
2: Семен Семенович, ну что вы?
3: На светофоре останавливается рядом такси. В нем сидит близнец Володи. Семен Семенович в недоумении. Показывает пальцем на соседнее такси.
2: Так надо.
3: Ресторан «Плакучая ива». Казадоев и Семен Семенович сидят за столиком. Казадоев заказывает еду.
7: Феденька, и хорошо бы дичь.
2: Сделаем.
7: Что будем пить? Водку, коньяк? Мне бы пивка. Значит так, для начала бутылочку водочки и бутылочку коньячку. Пару пива.
2: Слушаюсь.
7: О, мне надо позвонить мамочке. Я сейчас.
2: Давай.
3: Казадоев подходит к директору кафе.
7: Добрый вечер, Борис Савельевич. Я заказал Феде дичь. Очень прошу вас.
3: Директор утвердительно кивает в ответ. Казадоев в телефонной будке.
7: Лёлик, жду. Клиент будет в порядке. Сам шеф здесь. Жду.
3: К Семену Семеновичу подходит крупный мужчина.
0: Свободно.
7: Занято.
3: Отходит, садится за соседний столик.
6: Вот оно, началось. Только спокойно. Надо действовать. Скажите, пожалуйста, где телефон? Спасибо.
7: Такси? Говорит Семен Семенович Горбунков. Горбунков. Да-да, Горбунков. Пришлите такси к ресторану «Плакучая ива». Срочно. Спасибо. Ну-с, начнем, пожалуй.
6: Нет-нет-нет-нет, я пиво. Нет-нет.
3: Пока Семен Семенович следит за мужчиной за соседним столиком, Казадоев подливает ему в пиво водку.
7: Ага, следит. Пусть видит, что я пью.
6: Ку-ку. За твою премию.
7: Дай бог, не последнюю. После первой не закусывают. Водочки. За твое здоровье.
6: Давай.
3: Мужчина за соседним столом также смотрит на Семен Семеновича.
6: Ку-ку.
7: Запей.
3: Мужчина, который нашел клад, отмечает премию в этом же кафе.
8: Я убежден, что каждый из вас, когда найдет клад, поступит точно так же, как и я. А премию куда денешь? На полагающуюся мне по закону премию я, по совету друзей, решил приобрести автомашину «Москвич». Новая модель.
3: Семен Семенович сидит за столом пьяный.
7: Я сейчас.
3: Казадоев идет к туалету.
8: Клиент дозревает, будь готов.
1: Всегда готов, идиот.
3: Казадоев путает мужской и женский туалеты.
7: Пардон.
3: Мужчина, который сидел за соседним столиком, подсаживается к Семену Семеновичу.
9: Вы к кому?
0: К тебе.
9: Ну?
0: Не узнаешь?
9: Не узнаю.
0: Может, выпьем?
9: Выпьем.
0: Я тебя тоже не сразу узнал.
9: Да?
0: Угу. Ты зачем усы сбрил?
9: Что?
0: Я говорю, зачем усы сбрил, дурик?
9: У кого?
7: Простите, с кем имею честь?
0: Ладыжинский Евгений Николаевич, школьный друг этого дурика. Вы не знаете, зачем Володька усы сбрил?
7: Усы? Семен, по-быстрому объясни товарищу, почему Володька сбрил усы. У нас очень мало времени, пей.
1: Сеня?
3: Лёлик в засаде смотрит на часы.
0: Вы уж простите, но обознался. Вот усы вам. Вылитый, Володька Трынкин, вылитый.
7: Товарищ, у вас когда самолет?
0: Да, пора. Ну, будете у нас на Колыме. Будете у нас на Колыме, милости просим.
7: Нет, уж лучше вы к нам.
0: Счастливо.
10: Хорошо, что он не контрабандист. Симпатичный мужик. Зачем же я так напился?
7: Сеня, ты уже дошел до кондиции?
9: До какой?
7: До нужной.
9: Нет.
7: Тогда еще по рюмочке.
9: Не-не-не, больше не буду.
7: Должен.
9: Все.
7: Сеня, ты меня уважаешь?
9: Уважаю, но пить не буду.
7: Тогда я тебя укушу.
9: Кусай.
3: Казадоев кусает его за гипс.
0: Кругом народ. Пеша.
7: А поддись будешь?
9: Поддись буду.
7: Теря! Дичь! Дичь!
3: Официант приносит блюдо с дичью.
9: Это дичь?
7: Это дичь? Дичь.
9: А под дичь водку не пьют.
7: А что?
9: Пьют этот.
7: Понял, понял. Федя, еще по 150 шампанского и все. За тебя.
9: Быстро. Спасибо.
3: Подходит директор кафе.
11: По-моему, вам пора освежиться.
7: Сеня, слушай, пора освежиться. Быстро. Пойдем.
9: А дичь?
7: Пойдем. Дичь не улетит, она жареная. Быстро. Федя, не шали, не шали. Быстро. Строго на север, порядка 50 метров. Быстренько. Ну что? Сеня!
3: Семен Семенович подходит к музыкантам. Берется за микрофон.
12: Песня про зайцев. В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали странные слова. А нам все равно, а нам все равно, пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас, в самый жуткий час мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: волшебную, косим трынь траву. А нам все равно, а нам все равно, твердо верим мы в древнюю молву. Храбрым станет тот, кто три раза в год в самый жуткий час косит трынь траву. А нам все равно, а нам все равно, станем мы храбрей и отважней льва. Устоим хоть раз в самый жуткий час, все напасти нам будут трынь трава.
1: Начинает танцевать.

0: окно. А нам все равно, станем мы храбрей и отважнее льва. Устоим хоть раз в самый жуткий час. Все напасти нам будут трын-трава.
1: Казадоев пытается отнять микрофон у Семена Семеновича, и они вместе падают. Семен Семенович случайно разбивает стулом окно. На следующее утро дома у Семена Семеновича. Милиция, управдом.
2: Ну-с, придется принимать меры. А что делать? Пьянство, бой.
3: Но вы же знаете, Варвара Сергеевна.
2: Я все знаю больше вас, дорогая моя. Откуда у него деньги?
3: Его товарищ пригласил. Получил премию.
2: А по протоколу... За одно зеркальное разбитое стекло ваш муж заплатил 97 рублей 18 копеек. Откуда у него такие деньги? После возвращения оттуда ваш муж стал другим. Тлетворное влияние Запада. Эти игрушки идиотские. А эта странная фраза. Собака друг человека. Странная, если не сказать больше. А это? Элементы сладкой жизни. И вы знаете, я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваш муж тайно посещает любовницу.
3: Что?
1: Семен Семенович в одежде спит на кровати. Жена пытается снять с него брюки и видит выпавший пистолет. С ужасом поднимает его и разглядывает. Трясет брюки, из них выпадает много денег. Начинает будить Семен Семеновича, но ничего не получается. Заводит будильник. Семен Семенович просыпается.
3: Это твое?
1: Показывает пистолет и деньги.
4: Мое.
3: Откуда?
4: Оттуда.
3: Оттуда? Завербовали. Но как он мог? Ох, он такой доверчивый. А, рука. Его пытали. Как же я раньше не догадалась. Боже мой.
4: Она... Все равно.
3: Что же делать? А дети? Что с ними будет? Какой позор! Есть только один выход. Только один. Только один.
1: Казадоев в постели открывает бутылку шампанского.
5: Хватит. Шампанское по утрам пьют или аристократы, или дегенераты.
1: Лёлик в один заход выпивает бутылку шампанского.
5: Поехали к шефу.
6: В таком виде я не могу. Я должен сначала принять ванну. Выпить чашечку кофе.
5: Будете там и ванну, будете кофе, да. Будете какао с чаем. Поехали! Да. Поехали. Ешь.
1: В квартире Семен Семеновича. Семен Семенович видит свою жену, откинувшуюся на кресле. На полу лежит пистолет.
3: Успокойся, успокойся. У тебя есть выход.
4: Да?
3: Ты должен пойти и признаться сам. Сам.
4: В чем?
3: В измене.
1: Двор. Пенсионер рисует плакат «Пьянство – бой! Молния! Позор пьяницы и дебоширу Горбункову!» Сам он оказывается тоже пьяный.
7: Как ты могла подумать такое? Ты жена моя, мать моих детей. О, Боже! О, горе мне!
3: А что? Что я должна была подумать?
7: Все, что угодно, но только не это! О, горе мне! О, горе!
3: Откуда у тебя пистолет и деньги?
7: Молчи, несчастная! Молчи!
3: Сеня! Скажи, откуда у тебя пистолет и деньги? Я умоляю тебя, Сеня, скажи.
7: Хорошо, я тебе скажу, но никому ни слова.
3: Клянусь.
7: Это государственная тайна. Пистолет и деньги я получил для выполнения ответственного спецзадания.
3: Какого?
7: Этого я тебе не могу сказать. Пока придет время, ты все узнаешь. Может, меня даже наградят. Посмертно.
1: В квартире у шефа.
8: Шикарный план, шеф. В 12:00 все будет готово. Гениально.
1: Уходит. Миронов с оттопыренным ухом.
9: Добрый день.
1: В квартиру Казадоева приходит жгучая блондинка.
9: Добрый день.
10: Бонжур, мадам. Пардон. Я счастлив вас приветствовать в этом скромном, уютном...
9: Салют, мальчик. Я от шефа.
10: Все приготовлено.

0: одной таблетки.
1: Семен Семенович в магазине.
2: Скажите, пожалуйста.
1: У небольшой скульптуры лошади с крыльями.
2: У вас нет такого же, но без крыльев?
3: К сожалению, нет.
2: Нет, да?
3: Нет.
2: Будем искать.
1: Держит в руках платье.
2: А у вас нет такого же, но с перламутровыми пуговицами?
3: К сожалению, нет.
2: Нет. Будем искать.
1: Жгучая блондинка подзывает Семена Семеновича.
2: Вы меня?
3: Да. Вы меня извините. Я слышала, ну, случайно у меня есть то, что вы ищете. И как раз с перламутровыми пуговицами. Только он у меня в гостинице. Вам очень нужно?
2: Да.
3: Тогда я вам сейчас дам адрес. Я живу в гостинице «Атлантика». Это совсем недалеко здесь. Я вам... Алло. В 9 часов вас устраивает?
2: Ага.
3: Ну и хорошо. Пожалуйста. Я вас очень буду ждать.
1: Михаил Иванович и Семен Семенович.
4: 9:09. Гостиница «Атлантика», номер 327, Анна Сергеевна. 9:09. Печенкой чую, клюнула настоящая рыба. Как она выглядит?
2: Она?
4: Да. Ясно. Будьте осторожны, не повторите вчерашние ошибки.
2: Я ведь вообще не пью. Друг пригласил.
4: Да, кстати, как он себя чувствует после вчерашнего?
2: Не знаю, он еще не звонил. Хороший человек.
4: Вы думаете? Ну ладно, идите в гостиницу, действуйте сообразно обстоятельствам. Возможны сообщники. Проверьте. Оружие при вас?
1: Показал спрятанный пистолет в штанах.
2: Психическое.
4: Вас услышат. Дайте-ка записку.
1: Нюхает записку.
4: Французский, Шанель номер 5. Поехали.
1: Семен Семенович взял записку, понюхал, попробовал на вкус.

0: Ночь. Лёлик выгоняет из гаража машину. Дома у Семёна Семёновича.
1: Ты куда? Спецзадание. Будь осторожнее, слышишь?
2: Не волнуйся, все будет в порядке.
1: Сень!
0: Достает из банки пистолет. Протирает, отдает мужу.
2: Пошел.
0: Этим же вечером. Управдом с двумя пенсионерами. На руках повязка. Дружинник. Видит Семен Семеновича у гостиницы «Атлантика». Казадоев и Лёлик следят за Семеном Семеновичем.
3: Клиент прибыл.
4: Добро.
0: Семен Семенович нюхает записку, которую она ему дала. Он пытается положить записку в карман, но она выпадает.
3: Пятый, он вошел.
0: Милиция также на чеку.
5: Понял, вас понял.
0: Управдом находит записку.
6: Гостиница 327, Анна Сергеевна, 900.
7: Да-да, войдите!
0: Семен Семенович стучит в номер. Озираясь, входит в номер. Анна Сергеевна выглядывает из ванны.
7: А, пришли.
2: Добрый вечер.
7: Добрый вечер. Присядьте, пожалуйста, я сейчас.
0: Семен Семенович, озираясь, входит в комнату, заглядывает за шторы.

0: становится на колени, заглядывает под кровать.
1: Что с вами? Что с вами?
2: Да вот, западка закатилась. Вот, отшпилилась.
1: Ой, как вы меня напугали. Разрешите, я вам помогу.
0: Берет руку Семена Семеновича.
1: Я думала, что-то случилось. Послушайте, как бьется сердце. Стучит?
0: Прикладывает его руку к своей груди.
1: Стучит?
2: Стучит.
0: Лёлик Казадоев в машине.
3: Следить за сигналом. Как только он уснет, она погасит свет.
0: Лёлик точит ножницы.
4: А если он сейчас уйдет?
3: Ежа, ты ушел от такой женщины.
4: Я нет, но он верный муж.
3: Как говорит наш дорогой шеф, нет такого мужа, который хоть на час бы намечтал стать холостяком. Следить за сигналом.
0: В номере гостиницы.

0: Она садится к нему поближе, обнимает. Берет у него сигарету и затягивается.
1: Мама, насчет халата?
2: Ой, я же вам не сказала. Подружка должна принести с минуты на минуту. Вы не торопитесь?
1: Да нет, не тороплюсь.
0: Гладит его по голове.
2: Может, пока бокал вина?
1: Хорошо бы. Пиво?
2: Нет, только вино.
0: Он целует ее.
2: Слова любви вы говорили мне.
0: Разливает вино, в один бокал кладет таблетки со снотворным.
2: А фонари с глазами желтыми.

0: Садится на пол, приглашает его сесть рядом.
1: Помоги мне.
0: Семен Семенович садится рядом, берет бокал.
2: За наше случайное знакомство. Пейте, пейте, пейте.
0: Выпивает вино до конца.
3: А где ж подружка? Может, я завтра?
2: А зачем подружка? Мой халатик почти как тот. Взгляните!
0: Начинает соблазнительный танец.
1: Милая девочка, но не смогли понять, что шутите вы с вулканом страстей. Помоги мне!
0: Семен Семенович опьянел, начинает ей подыгрывать.

0: перещелкиваются зубами.
1: Ямайским ромом пахнут сумерки, синие, длинные.
0: Она снимает халат, остается в купальнике. Семен Семенович закрывает глаза рукой. Она кидает ему халат. Вдруг неожиданно купальник расстегивается. Гаснет свет. Лёлик выбегает из машины. На лифте поднимается управдом с женой Семёна Семёновича. Володя-милиционер тоже спешит в номер. У Семёна Семёновича все плавает в глазах. В дверях появляется вся компания. Лёлик быстро уходит. Семён Семёновичу становится совсем плохо, он падает. Семён Семёнович засыпает.

0: Семен Семенович находит записку на столе.
1: Я видела твое спецзадание. После такой чудовищной лжи я не хочу и не могу быть с тобой. Уверена, что дети, когда вырастут, поймут меня. На развод подам сама. Прощай.
0: Слышит, что на кухне кто-то есть. Улыбается. Входит на кухню.
2: Доброе утро, Семен Семенович. Нет, я должен немедленно ехать в Дубровку.
3: Правильно, но не сейчас. Завтра утром пришлем вам машину. Как всегда, такси. 8 утра вам удобно?
2: А почему не сегодня?
3: Сегодня попрошу вас выполнить одну мою просьбу.
2: Какую?
3: Вам нужно обязательно встретиться с вашим приятелем.
2: Каким приятелем?
3: Ну, с тем, с которым вы были на рыбалке, в ресторане.
2: А, Геннадий Петрович?
3: Встретитесь с ним. Итак, между делом скажете, что завтра вы уезжаете в Дубровку в 8 утра.
2: Угу.
3: А самое главное, скажите ему тоже так, между прочим, невзначай, что послезавтра с вас снимут гипс.
2: Гена?
3: Да.
2: А почему же вы его туда...
3: Чтобы не спугнуть более крупную рыбу.
0: Казадоев встречается у подъезда Семена Семеновича с Михаилом Ивановичем. Пытается обойти его, но случайно падает. Управдом у доски объявлений.
4: А город пил коктейли.
0: Приклеивает плакат «Товарищеский суд» над Горбунковым.
4: Помоги мне.
3: Хорошо вы поете?
4: Ну что вы?
3: Скажите, пожалуйста, вы давно знаете гражданина Горбункова СС?
4: Да, к несчастью, 10 лет.
3: И что же, все 10 лет он пил, дебоширил и, так сказать, морально разлагался?
4: Ну нет. Вы знаете, все это время он искусно маскировался под порядочного человека. Я ему не верю.
3: Но если хорошо знаешь человека, ему нужно верить всегда?
4: О, нет. Я считаю, что человеку нужно верить только в самом крайнем случае.
3: Вы так думаете?
4: Да.
3: О.
4: А, кстати, вы кто такой?
3: Ну, я его знаю по работе. Скажем, коллега.
4: Ясно. Собутыльник.
0: Видит татуировку на руке Миша.
4: Ну-ка, иди отсюда.
3: Ух.
4: Миша. Как у вас там говорят, топай до хазы.
3: Хорошо, иди. Хорошо, я сейчас уйду, только один вопрос. Скажите, вы хорошо это прикрепили?
4: Не беспокойся, алкаш. Не сорвешь.
3: А теперь снимите.
0: Показывает удостоверение милиции.
5: Шеф, все пропало, все пропало. Гипс снимают, клиент уезжает. Я убью его, я вам...
0: Рано утром у подъезда.
6: Доброе утро, Семен Семенович. Куда это вы такое рань собрались?
2: К своим, в Дубровку.
0: Подъезжает Лёлик на такси.
7: Кто заказывал такси на Дубровку?
2: Я.
7: Садитесь.
2: Поехал.
6: Счастливо.
0: Едут в машине.
7: Я устро...

0: А Михаил Иванович не смог приехать?
1: Золотая.
0: А Володя?
1: И сердце,
0: занят.
1: И сердце устало.
0: А звание у вас какое?
2: Какое звание?
0: Как у Володи? Лейтенант милиции?
3: С испугу резко поворачивает рулем.
2: Лейтенант. Старшой. Я.
0: Товарищ старший лейтенант, разрешите, я вас при жене буду называть по званию. Товарищ старший лейтенант. Для солидности можно?
2: Разрешаю.
0: Спасибо. Вы обязательно скажите, что я выполнял ваше спецзадание. В ресторане, а главное в гостинице. А чтоб она не волновалась, завтра все равно это снимут. Вы ничего не говорите о контрабандистах, золоте, бриллиантах.
3: Останавливается.
2: Нет, на это я платить не могу.
0: Товарищ
2: Таш. Нет, мне надо посоветоваться с шефом, с начальством.
0: С Михаилом Ивановичем.
2: С Михаилом Ивановичем.
3: Выходит из машины.
2: Михаил.
0: Привет Михаилу Ивановичу.
4: Алло, алло, шеф, это я.
2: Алло, шеф, это я, Лёлик. Лёлик.
3: Володя подъехал к подъезду.
5: Уехал в Дубровку минут 20 назад на такси. Бежевый «Волга». 2870. Ого.
2: Понял. Все понял. Решка на 19-й версте. Значит, без него. Понял. Начинаю действовать без шума и пыли по вновь утвержденному плану. Усю.
3: Бьет рукой по телефону.
0: Ну как?
2: Привет! От Михаила Ивановича.
0: Спасибо. Ну что?
2: Все будете в порядке. Даже лучше. К жене приедете, как огурчик. Без гипсу, без пыли, без шуму. Михаил Иванович разрешил снять гипс сегодня.
0: Поймали?
2: Поймали.
0: А кто он?
2: Лопух. Зачем возвращаться? Не будем терять времени. У нас есть точка на трассе, там мы снимем гипс. Как говорит наш дорогой шеф, Михаил Иванович, куль железа, не отходя от кассы. Быстренько снимем гипс, выпотрошим его и полный порядок.
0: Товарищ старший лейтенант, только прошу вас все ценности принять по описи.
2: Ну какой разговор? По всей форме. Опись, протокол, стал, принял отпечатки пальцев.
3: Казадоев, замаскировавшись под женщину с ребенком, стоит на дороге.

0: Голосует, но машина не останавливается. Бежит в кусты, заводит мотоцикл. Над лесом пролетает вертолет. Казадоев мчится вдогонку за машиной. В гараже.
1: Вся операция займет не более 15
0: минут. Накладывает веревку на гипс.
1: Пускай макает. А я пока соберу барахлишко. Дела.
2: Здорово, у вас здесь все оборудовано.
1: Да, приходится рвать когти. Начальство приказало менять точку. Перебазироваться. Вот так.
0: Семен Семенович наставил пистолет на Лёлика.
3: У вас уст отклеился.
4: Спасибо.
3: Руки вверх.
0: Лёлик выбивает пистолет у него из руки. Семен Семенович бежит, Лёлик стреляет. Он притворяется убитым и падает. Лёлик подбегает к нему. Семен Семенович отталкивает его ногами. Шлангом с сильным напором воздуха пытаются друг друга обезвредить.

0: Семен Семенович закрывает замок решетчатой двери, где находится Лёлик. Лёлик пытается разогнуть решетку. К гаражу подъезжает Казадоев. Семен Семенович снаружи закрывает гараж. Они начинают сражаться на палках. Семен Семенович забегает в гараж и закрывается изнутри. Михаил Иванович в машине.
1: Седьмой, что видите на трассе? Докладывайте.
2: Я седьмой, докладываю.
0: Из вертолета.
2: По направлению к городу движется автоцистерна «Молоко». Такси не обнаружено. Продолжаю обследование. Прием.
0: Семен Семенович оказывается зажатым с двух сторон.

Задоев и Лёлик хищно смотрят на Семёна Семёновича. Семён Семёнович в испуге. Конец первой части. Мосфильм. Бриллиантовая рука. Кинороман в двух частях из жизни контрабандистом с прологом и эпилогом. Краткое содержание первой части. На экране мелко бежит непонятный текст. Часть вторая. Костяная нога. Семён Семёнович пятится назад. Сзади мойка. Спереди на него наступает Лёлик

0: Семен Семенович включает мойку. Лёлик и Козадоев оказываются в центре включенной мойки. Не могут из нее выбраться. Семен Семенович выбегает из гаража.
1: Седьмой. Такси бежевого цвета в Дубровку не въезжало. Обследуйте 45-й квадрат.
0: Семен Семенович бежит по лесу. Видит машину «Москвич».
2: Стойте! Остановитесь! Подождите!
0: Лёлик и Козадоев спускаются за ним в погоню. За рулем оказывается тот человек, который нашел клад.
3: Прошу вас, отвезите в город. А что случилось?
0: Открывает капот.
3: Дело государственной важности. Возможно, погоня.
2: Я отвезу. Отвезу вас, хорошо.
3: Скорее.
0: Начинает копаться в моторе.
2: Скорее! Я ведь еще только учусь.
3: Ну что вы, время?
2: Время – деньги. Как говорится, когда видишь деньги, не теряй времени. Куй железо, не отходя от кассы.
0: Он замечает на руке кольцо с большим бриллиантом.
4: Руки! Вверх! Обои! Убью!
0: Привязывают их к дереву, насильно снимают Семен Семеновича гипс. Убегают со снятым гипсом, садятся в машину.
3: Зря старались. Бриллиантов там нет.
2: Как нет?
3: Нет и все. А откуда вы знаете, что они там были? Эй, это с приклеенными сами, тоже думал, что они там. А они давно уже в милиции. Шеф!
2: Стойте! Стойте, идиоты! Как говорил один мой знакомый, покойник, я слишком много знал.
0: Они возвращаются и кладут Семен Семеновича в багажник.
2: Пятый, я седьмой, докладываю. По лесной дороге на большой скорости в направлении государственной границы движется москвич вишневого цвета. Прием.
1: Седьмой, слушай мою команду.
0: Вертолет летит над машиной. Цепляет тросом машину, поднимает ее в воздух. В салоне машины паника. Семен Семенович вываливается из багажника.

Семен Семенович с семьей едут на катере. Михаил Иванович встречает их у берега. Помогает выйти детям и жене. За Семен Семеновичем опускается кран. Семен Семенович веревкой зацепляется за кран, его поднимает, и оказывается, что у него сломана нога. Его опускают в машину, они уезжают. В ролях жена Нина Гребешкова, Михаил Иванович, Станислав Чеканов.

Володя, Владимир Гуляев. Казадоев, Андрей Миронов. Лёлик, Анатолий Папанов. Жгучая блондинка, Светлана Светличная. Управдом, Нонна Мурдюкова. Семён Семёнович, Юрий Никулин. Конец фильма. Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.
2: Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.
3: На безжизненных просторах и в присутственных местах, в долгих пробках.

моя семья. Я бегу от зимней стужи и от желтых фонарей, от всего, что там снаружи навалило у дверей, от дурацких ритуалов и от вычурных одежд, от позорных поражений и несбывшихся надежд. В уголок тот сокровенный

где живет моя семья. И пускай меня судьбою загоняет в колею, я найду всегда без боя троих.

где живет моя семья, где все просто и непросто, где живет моя семья.

0: «Раритет» из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Песня Романа Майорова и Владимира Харитонова «Самая прекрасная моя» хорошо известна в исполнении ансамбля «Лейся песня». А я предлагаю вам эту песню в исполнении Вадима Молермана, который поет в сопровождении ансамбля «Ребята с Арбата».

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Вы слушаете радио Рансис. Радио Рансис. Первое российское интернет-радио для незрячих.

0: В эфире Радио Рансис, программа «Театр с доставкой на дом».
1: Назим Хикмет, «Череп».
2: Это рассказ об одном образе жизни. Об одном образе жизни, который они хотят надеть на всех людей, как усмирительную рубашку, как проклятые оковы, как железные кандалы, при помощи черных пастей пушек, огромных смертельных грибов, атомных бомб, чумных мышей и пестро расцвеченных фабрик лжи. Теперь слушайте.

0: Действие первое. Картина первая. О трех телефонах и радио.
1: Алло.
2: Алло.
3: Алло.
4: Алло.
1: Говорит председатель правления Объединенного газетного треста в долларе, а не Фрайман.
2: Я корреспондент Объединенного газетного треста в долларе, а не Джек. Слушаю.
4: Я дежурный редактор газет «Трибунал Либр» Объединенного газетного треста в долларе, а не Родес. Слушаю.
3: Я главный редактор журнала «Дели Джорнал» Объединенного газетного треста в долларе, а не Конг. Слушаю.
1: Давайте информацию о сыворотке доктора Деланеза. Понятно?
2: Да.
4: Понятно.
3: Совершенно.
2: Пишите. По распоряжению председателя правления газетного треста мистера Фраймана, сегодня в 15:35 я получил интервью доктора Деланеза. Написали? Беседа продолжалась 17 минут. Доктор Деланеза проживает в одной единственной комнате на самом верхнем этаже дома номер 86 по 14 улице 16 авеню. Точка. Доктор Деланеза сообщил мне о том, что он изобрел сыворотку, которая излечивает туберкулез. Доктор объяснил мне сущность своего открытия. Для практического применения сыворотки и проведения последних опытов нужны специально оборудованная лаборатория и значительный капитал.
4: Пишите. Огромный успех Объединенного газетного треста «Долларьяне». Мы беседовали с доктором Деланезе, возвестившим о великом открытии, которое спасет человечество. В тишине комнаты, расположенной далеко от городского шума и настолько высоко, что сутолока будничной жизни не достигает туда, между великим скромным ученым и нашим корреспондентом состоялось свидание.
3: Пишите, доктор Деланезе из Долларьяна спасет человечество от величайшего бедствия. Тот факт, что слава победы выпала на долю ученого из Долларьяна, явится самой блистательной страницей в истории науки Долларьяна. Точка. Отчет, составленный 7 профессорами нашей делегации, не оставляет никакого сомнения в гениальности этого открытия. Рецепт сыворотки чрезвычайно прост.
4: Пишите. Сыворотка Деланеза — это открытие не только теоретическое, но и практическое. Это доказано большим количеством специальных опытов.
2: Сыворотка, будучи проверена на одном больном, немедленно проявила целебное действие.
3: Для распространения сыворотки доктора Деланеза по всему миру необходим большой капитал.
4: Теперь подчеркните все, что я скажу. Найти доктору Деланеза капитал, необходимый для распространения и широкого производства сыворотки — дело чести Долларьяна.
2: По распоряжению председателя
4: правления. Сыворотка, будучи проверена на одном больном, имеет по себе целебные действия.
3: Тот факт, что слава победы выпала на долю ученого Долларьяна, явится самой блестящей страницей в истории науки Долларьяна.
5: Алло, алло, говорит радио Долларьяна. С сегодняшнего утра Объединенный газетный трест в Долларьяне начал печатать материалы о противотуберкулезной сыворотке доктора Деланеза. Журналы и газеты треста, правительство и общественность должны помочь доктору Деланезу. Это гениальное открытие.
6: Доктор Деланез.
0: Картина вторая. О специальности и о науке, в которой доктор Деланезо совершенно не сведущ. Комната доктора Деланезо. В кресле у окна его дочь. Светит солнце.
7: Черноокая красотка, синьорина.
0: Долонезо занимается. Издали доносится

0: ты и 5 минут не можешь посидеть спокойно.
1: Ой, пап, какая чудесная солнечная погода. Папа, пап, посмотри на улицу.
0: А между тем, малейшее движение может повысить температуру.
1: Пап, ну неужели ты никогда не пел песен?
0: Если термометр не показывает истинной температуры, попробуй-то разрешить вопрос, пользуясь диаграммой.
1: Папа, пап.
0: Когда держишь термометр, нельзя даже разговаривать. Потерпи немножко. Ну, потерпи еще 15 секунд. Все. Давай посмотрим температуру.
1: Сколько?
0: 38,5. Отметим на диаграмме.
1: Папа, а это очень высокая температура.
0: Процесс идет нормально. Боишься? Ты мне не веришь? Ты следи только за состоянием своей психики. За физиологию отвечаю я.
1: А какая у меня стадия болезни, папа?
0: Так различение стадии – это вопрос методологии. Каждый раз, как я буду у тебя измерять температуру, я буду рассказывать об этом. Существо дела в следующем. Бациллы Коха, сыворотка Долонеза. Поняла? Бациллы Коха и моя сыворотка вступают в схватку. Первой ареной их борьбы я сделаю твои легкие. Ты только следи за своей психикой. Этого мой ум не постигает. А я несу ответственность за физиологию. А 100 шансов, 500, 1500 за победу сыворотки Долонеза, за мою победу. Есть еще одна трудность. Деньги. Но я уверен, что и эту трудность преодолею. Я вижу трупы коховских бацилл, распростертые у моих ног.
1: Какой ты странный, папа.
0: Возможно. Но пока давай помолчим и поработаем.
1: Папа, кто-то пришел.
0: Войдите. Добро пожаловать, сосед.
2: Я принес вам воды, доктор. Вероятно, у вас кончилась вода.
1: Спасибо, Педро.
2: Сидите, не двигайтесь, моя милая. Я перелью, куда следует.
1: Но стоит ли вам беспокоиться? Какой хороший человек этот Педро.
0: Прекрасный друг, превосходный человек. Итак, Педро, водокомпания выключила воду. Что поделаешь, чтобы мы не могли уплатить деньги этим субъектам.
1: А сегодня пришел счет за электричество.
0: О, если мы его не оплатим в течение недели, они выключат и свет. Однако я полагаю, что на этот раз электричество не выключат. Уверен, что ведра воды, которые вы нам принесли, будут последними.
2: Дай бог, доктор.
0: Причем здесь бог? Разве вы не читали утренних газет?
2: Читал. Весь город толкует о вашем интервью.
1: Значит, папина работа возбудила интерес?
2: Больше, чем нужно.
0: То есть?
2: То есть? Да нет, ничего. Вот если бы вы могли...
0: Ошибаетесь, Педро. Пусть вас ничто не смущает. Все очень просто. Я нашел противотуберкулезную сыворотку. Это стало известно. Наконец-то гений добра улыбнулся мне.
2: Кто его знает? Может быть, гений зла.
0: Ошибаетесь, Педро. Все очень просто. До сих пор сделать последний шаг мне мешало отсутствие денежных средств. Но, разумеется, после сегодняшнего сообщения деньги посыпятся к моим ногам. Презренный металл, называемый деньгами, хоть раз может послужить более высоким целям, чем счет за электричество или воду. Сыворотка Долонеза победит бациллу Коха.
1: Потечет вода и загорится свет.
0: В этом весь вопрос. Все очень просто.
2: А действительно, как пишут в газетах, к вам приходила делегация ученых из 7 человек?

0: Нет. Нет, нет. Я тоже удивлен этим. Видимо, это ошибка наборщика. Может быть, такая делегация еще придет. А написали, что уже пришла.
1: А об успешных результатах большого количества опытов с вашей сывороткой. Даже больному в третьей стадии.
0: Что? Что вы прекрасно знаете, что я таких опытов не делал. Это они несколько забежали вперед. Моя дочь говорит, что это обычай журналистов. Ум мой не постигает.
1: Доктор!
0: Ну, слушаю вас.
1: А вы изучали связь между политической экономией и бациллой Коха, а следовательно и сывороткой Долонезо?
0: Нет. Я не имею никакого представления о политической экономии. Политическая экономия — я совершеннейший профан.
1: Мне кажется, что между всеми науками существует очень тесная связь, внутренняя связь.
0: Оставьте эти абстрактные теории.
1: Ах, доктор, если бы вы знали, какая тесная связь существует между политической экономией и медициной, если бы вы только могли себе представить...
2: Что там происходит?
0: Наверное, опять эта девица, наша соседка. Боже мой, как мне надоели эти постоянные ссоры этой женщины с мужчинами.
1: А ведь газеты писали о комнате, расположенной вдали от городского шума. И на такой высоте, что сутолока будничной жизни туда не достигает.
0: Лучше бы они этого не писали.
3: Картина третья. Об истории литературы, о коровах и еще о многих вещах.

0: Посмотри, дочь моя, кого я к тебе привел.
1: Вы ли это? Пожалуйте. Ой, нет, сегодня вы не пожимайте мне руку, я еще не поправилась.
2: Я к вам не заходил целую неделю. Я много работаю.
1: Как ваша книга?
2: Позавчера закончил, отправил издателю.
1: Там будут все ваши стихи, не так ли?
2: Почти все. Располагая свои стихи в известном порядке, я сделал чудесное открытие. Вы, вдохновительница большей половины моих произведений, написанных за последний год. Вы для меня фея вдохновения. Вы!
1: Ой, сядьте немного подальше. Я еще не поправилась, а эта стадия заразительна.
2: Ну что ж из этого? Вы поправитесь, сударыня. И я готов принять от вас все.
1: Ваша книга будет очень большая.
2: Полагаю, что до 100 страниц. Подумайте, моя первая книга, толстая, в черном кожаном переплете, строчки, как слезы, падающие на белоснежную бумагу из подведенных глаз восточной женщины. Вам нравятся мои стихи? Я вас каждый раз об этом спрашиваю, потому что вы мой первый критик. Книги, напечатанные на грубой бумаге, передадут рядом с моим именем, страдальческим и гордым, как имя распятого Христа, ваше имя, целомудренное, как имя Девы Марии.
1: Ох, как красиво вы говорите.
2: Правда?
1: Да.
3: Поэт старается незаметно для девушки отодвинуть стул, но девушка замечает его движение.
1: Вот видите, нужно быть осторожным.
2: Что? Я не понял.
1: Нет, ничего. Ну, говорите снова так, как только что говорили. Писать стихи.
0: Войдите.
3: Появляется взволнованная привратница.
4: Доктор Долонеза! Доктор Долонеза!
5: Что такое?
4: К вам пришли гости.
5: Хорошо. Пусть войдут.
4: Большие люди.
1: Какие большие люди?
2: Это ошибка. Ошибка. Наверное, ищут меня. Это издатель, которому я послал свою книгу.
4: Нет. Спрашиваю доктора. Мужчина и женщина. Они приехали на автомобиле. О, большой, роскошный, ослепительный. Настоящий автомобиль, как у белых особняков в западных кварталах.

0: пришли, пришли. Пожалуйте, пожалуйте. Вот комната доктора Долонеза.
1: Вам угодно видеть меня?
2: Имею честь говорить с доктором Долонеза?
1: Да.
2: Мне надо поговорить с вами конфиденциально.
3: Мисс, я покидаю вас. До свидания, доктор.
0: Я не считаю себя посторонней. Я... Вероятно, вы слышали имя мистера Кляйна. Это я просватала дочь мистера Кляйна за французского...
1: Мадам, оставьте нас одних.
0: Ладно, пусть будет по-вашему. Но что касается квартирной платы, я вам...
1: Мадам.
0: Ухожу, ухожу, ухожу, ухожу. Всего доброго, мистер. Всего доброго, мисс.
1: Моя дочь, нет такого вопроса, о котором бы мы не могли говорить в ее присутствии. Прошу вас.
2: О, пусть мисс не беспокоится. Итак, я Вильямс, председатель правления Объединенного Треста туберкулезных санаториев в Доллариане, а это мисс Паулина, главный врач наших санаториев, она же председатель нашего общества защиты животных.
1: Я вас слушаю.
2: Сегодня в утренних газетах я прочел ваше интервью. Ваше открытие чрезвычайно заинтересовало меня.
4: Важное открытие.
2: Я уверен в том, что вы не шарлатан. Успех вашей сыворотки в будущем обеспечен. Сведения, которые я собрал о вас...
4: Не оставляют сомнения в вашей добропорядочности.
2: Давайте говорить коротко и ясно. Вам необходимы деньги, капитал для достижения вашей цели и значительный капитал.
1: Да, да, да, да.
2: А между тем, из-за того, что вы не внесли деньги, у вас выключили воду.
4: Скоро выключат электричество.
1: Да, да, да.
2: От имени нашего треста я могу дать вам капитал вдвое, втрое больше, чем тот, который необходим для вашей цели.
4: И великолепную лабораторию.
1: Правда. Да, да, ну, конечно, да, вы говорите правду. Собственно говоря, я этого ждал, ждал, да. Гений добра.
2: Великолепная лаборатория.
4: Лаборатории.
2: Денег столько, сколько вам угодно.
1: Я был убежден, что в конце концов гений добра придет.
2: Дорогой доктор Долонезе, коротко
4: и ясно.
2: Для немедленного оформления наших условий у меня есть соответствующее предложение.
4: Предложение, требующее немедленного и бесспорного оформления.
2: Мы с вами составим контракт.
1: Я готов согласиться на любое ваше предложение. Только бы...
2: Статья первая контракта. Весь нижний этаж большого дома в моем имении Бастуэст...
4: Великолепно оборудованный...
2: в виде лаборатории... будет предоставлен вам.
1: Прекрасно.
2: Статья вторая. В ваше распоряжение будет предоставлен капитал в $1,000,000.
4: В случае необходимости эта сумма может быть увеличена.
1: Нет, вот много.
2: Статья третья. Взамен наших обязательств вы, доктор Долонезе...
1: Конечно, конечно. В самый короткий срок... сделаю сыворотку для лечебных целей.
2: Нет.
4: Нет. Статья третья гласит...
1: Что?
2: Начиная с момента подписания контракта, в течение 6 месяцев доктор Долонезе будет лечить 255 коров и быков. Поместье Бастуэст.
1: Да, ну, простите, я не ветеринар.
2: Я продолжаю статью третью. В течение этих условленных 6 месяцев доктор Долонезе ограничивается только лечением коров и быков. Он не будет заниматься никакими другими делами, даже мысленно. Он не проведет ни одного, даже самого маленького опыта, не имеющего отношения к нашим животным.
4: Статья 4. Наблюдение за выполнением статьи 3 будет осуществляться главным врачом нашего санатория, то есть мной.
2: Понятны вам третья и четвертая статьи, дорогой доктор?
1: Нет. Нет. Значит, вы мне дадите деньги и лабораторию, а я, оставив свои занятия, в течение 6 месяцев буду лечить ваших коров и быков. Так, а сыворотка? Моя сыворотка. Сыворотка Долонеза.
2: О, этим делом вы займетесь через 6 месяцев. Об этом говорит статья 5 контракта. В случае строгого выполнения вами статьи 3, лаборатория, в которой вы проработаете 6 месяцев, и капитал в сумме $1 миллиона переходят в вашу собственность.
4: Слышали статью 5? Значит, через 6 месяцев вы сможете заниматься своей сывороткой сколько угодно. Лаборатория есть, деньги есть.
1: Вы смеетесь? Поймите, я открыл противотуберкулезную вакцину. Я спасу человечество.
4: Правильно.
2: Но это общий вопрос.
1: Да, мне надо спасти дочь как можно скорее. А через 6 месяцев?
4: Правильно.
2: Но это частный вопрос.
4: Предмет разговора?
2: Прежде всего, коммерческий вопрос. Без выгодного договора никто никому денег не дает.
5: Отец.
1: Что ты хочешь?
5: Ничего, отец. Я могу умереть. Не соглашайся быть коровьим доктором, отец.
4: Мисс, я вас прошу не считать быков презренными и грубыми. Не забывайте, что я председатель общества защиты животных в Долларьяне. Вы не имеете права оскорблять меня.
5: Но я вас...
2: Сударыни, прекратим этот разговор. Дорогой доктор, я вам оставляю копию нашего контракта. Имейте в виду, других предложений не будет. Подумайте. 6 месяцев пройдут быстро, и потом вашей любимой дочери тоже будет полезен дачный воздух. 6 месяцев, время небольшое. Если вы немедленно приступите к работе...
1: То есть, к лечению ваших быков.
4: Да, этих бедных, страдающих животных.
2: И тогда еще не поздно будет позаботиться о вашей дочери. Подумайте, дорогой доктор Долонеза, подумайте. Итак, я оставляю контракт у вас на столе. Номер телефона там записан. Всего наилучшего.
4: Всего наилучшего.
2: Всего доброго, мисс.
4: Всего доброго, дочь моя. И любите животных, жалейте животных. Так велел Иисус. До свидания.
1: Нет, прощайте. Возьмите контракт, я не подпишу.
2: Ничего, ничего, пусть остается.
4: Подумайте.

0: Уехали.
1: Их автомобили ревут, как взбесившиеся быки, как разъяренные коровы.
0: Подумай обо мне, папа. Но если они пришли, то, может быть, придут и другие.
1: Нет, я ничего не понимаю. Может быть, эти люди сумасшедшие? Я врач, доктор, человек, победивший бацилл Коха. И мне лечить быков. Быков с огромными рогами, упрямых, коров с длинными сосками. Нет, они надо мной посмеялись, несомненно.
0: Папа, а может быть, они хотели испытать тебя?
1: Какое испытание?
0: Ой, ну ты не читаешь романов, а то бы ты знал. Ну, чтобы проверить, серьезно ли чувство любящих, многие люди проделывают такие опыты.
1: Опыт? Меня надо проверять? Болтовня. Это невозможно, коровы. 6 месяцев. Куда этот тип бросил бумагу? Это ж кто? Войдите!
2: Это я. Я доктор. Я прогуливался по коридору, услышал ваш голос. Я подумал, что, может быть, нужна моя помощь. Вероятно, это ваши гости привели вас в нервное состояние.
1: Вот. Прочтите эту бумагу и скажите, что это такое?
2: Что это? Какая низость! И какая подлость! Простите, это невозможно. На священный храм науки совершено такое грубое, такое наглое нападение! Уверяю вас, доктор! Я говорю с гордостью. Мои башмаки промокают. Зимнего пальто у меня нет. Но если бы мне предложили не миллион, нет, если бы мне предложили 100 миллионов, я отказался бы от этого предложения, не думая ни секунды. Ах, отказался. Это слабое слово. В этом слове нет твердости. Нет, я бы выразился еще более благородным словом, еще более трагической фразой. Двустишьем, натянутым, как лук богов. Да, я бы сделал так.
3: О, наш поэт снова в экстазе. Можно мне войти, доктор?
1: Пожалуйста.
2: Как же мне не разгорячиться, дорогой Педро? Посмотрите на это предложение, сделанное доктору, только что посетившими его господами.
3: Вы разрешите, доктор?
1: Читайте, пожалуйста.
3: Ах, негодяй. Уже с первой статьи чувствуется ловушка. Вот мерзавцы. Конечно. Вопрос ясен. Пожалуйста, доктор.
1: Что вы скажете на это?
3: Ничего. Все это лишний раз доказывает, что политическая экономия должна заниматься не освещением отношений между вещами, а анализом отношений между людьми.
1: Это все, что вы можете сказать?
3: Да. Впрочем, у меня есть одна книга. Я принесу. Прочитайте. Очень прошу вас.
1: Книга по политической экономии? Объяснение моей дочери мне понятнее всех ваших теорий.
0: Я сказала, что, может быть, эти люди хотели испытать отца, как это бывает в романах.
2: Смотри-ка! Мне это не пришло на ум. Вероятно, и даже наверное, то есть безусловно это так. У вас удивительная проницательность, сударыня.
3: Дорогой приятель.
4: Простите, господа, я искал одного человека.
3: А кого вы искали?
4: У него длинное имя. Нечто вроде Жакма Марино Середья.
2: Я человек, которого вы искали, сударь. Только вы плохо запомнили мое имя. Не Жак Марино Сарадья, а Жан Мирано Сарадья.
4: А, значит, это вы. Но имя не имеет большого значения. Можно мне войти?
2: Доктор, вы позволите?
4: Пожалуйста. Господа, мисс, ваш покорный слуга, директор издательского общества «Только шедевры». Мое имя не имеет значения. Я не ищу славы. Мы получили вашу книгу, сударь.
2: Значит, принята.
4: Почти.
2: Да-да, мною была послана рукопись в ваше издательство.
4: Наше издательство, как это видно из названия, согласитесь, что на этот раз название имеет кое-какое значение. Печатает и издает только шедевры. Исходя из этого...
2: Вы напечатаете мою книгу.
4: Вполне уверен, вполне уверен. Мисс... Вы читали стихи этого господина?
0: Я читала. По правде говоря, он мне сам их читал.
4: А вы, мистер? Простите, я не знаю вашего имени. Но здесь опять-таки имя не имеет значения. Как вы находите?
2: Когда он читал моей дочери, я тоже слушал. Неплохо. Да. Красиво.
4: Угу. А вы, дорогой мистер, мистер...
3: И здесь опять-таки имя не имеет значения. По-моему, наш поэт поставляет товар для рынка 19 века.
2: Что? Ничего не понимаю.
4: Великолепный ответ. Теперь ваше имя имеет значение. Будьте любезны, ваше имя?
3: Педро.
4: Чем вы занимаетесь?
3: Неважно, чем я занимаюсь. От всех ваших предложений я заранее отказываюсь.
4: Жаль.
2: Я заинтересован...
4: Одну минуту. Во-первых, нет сомнений в том, что вы, если сравнить вас с тканью, чудесный материал. Великолепный кусок. В 20 веке таланты истощаются подобно туземному населению Америки. Поздравляю.
2: Благодарю.
4: Не стоит. Во-вторых, если хотите иметь успех... Обязательно нужно переменить имя.
2: Как? Мое имя?
4: Да, да, да. Какой-то Жан Миран. Это фирма 19 века. Например, может быть такое имя. Такая реклама. Дук Джин. Каково, а? Современно.
2: Странно. Однако...
4: Затем... Мистер Педро, правильно изволил заметить, наш поэт поставляет товар для рынка 19 века.
2: Что это значит?
4: Это значит, что выкройки, сделанные вами из чудесных материй, не соответствуют запросам рынка 20 века.
3: Точнее, требованиям определенной группы покупателей.
4: Вы опять весьма верно заметили, дорогой мистер Педро. Да, да, да. Они не соответствуют требованиям наших покупателей.
2: Не понимаю, у меня сумбур в голове. Пожалуйста, переходите к делу.
4: Сейчас. Я хочу сказать, что вашу книгу мы, к сожалению, не напечатаем.
2: Как?
4: Да, да, да. Но если вы будете кроить материю по-нашему, я обязуюсь за каждую вашу книгу платить $1000 вперед.
2: То есть вы хотите от меня стихов в другом роде?
4: Да.
2: Каких?
4: Например, стишки вот к этим иллюстрациям. Взгляните.
0: Покажите мне.
2: Не дай бог. Я ни за что на свете не соглашусь, чтобы ваши глаза увидели... Что-нибудь подобное.
4: Ну как? Столковались, милый друг?
0: Понимаю. Понимаю, вы погибнете.
4: Наоборот, мисс. Он станет миллионером. Дорогой поэт, я сейчас же даю вам авансом $1000. И по окончании работы еще $10000.
2: Я не желаю вас больше слушать ни одной минуты, сударь. Пойдите вон!
0: Мой великий поэт.
2: Благодарю.
4: Авансом 1500 долларов. Сейчас же.
2: Вон!
4: Как вам будет угодно.
5: Дверь распахивается, входит привратница.
6: Доктор, вы недавно в присутствии ваших почтенных гостей унизили меня. Я не требую извинений. Но вы не платите за квартиру уже месяц. Согласно контракту, у вас еще неделя сроку. Через неделю вы оставите мой дом. Если даже вы заплатите за целый месяц, все равно я не соглашусь.
4: Ты выбрасываешь меня на улицу с больной дочерью.
3: А ну-ка, тетка, посмотри на меня. Сколько денег тебе дали гости, недавно приезжавшие на автомобиле?
7: Тебе от этого нет никакого дела?
6: Всего доброго. Срок неделя. Примите меры. При всей моей человечности я могу пойти только на такую уступку.
2: Боже мой, что случилось? Почему именно сегодня на нас все это свалилось?
4: Дорогой поэт, я все еще здесь. Аванс 2000.
3: Дорогой поэт, ваш вопрос не так сложен. Труднее с доктором.
0: А по-моему, наоборот.
4: Аванс 3000, произведение 15 000 долларов.
3: Нет, нет, с поэтом дело проще, а при том...
4: Аванс 4000.
2: Что вы сказали, Педро? Мое дело простое, незначительное? То есть что вы хотите этим сказать? Разве искусство... Поэзия – вещь менее значительная, чем наука? Медицина?
3: Нет, дорогой, вы меня поняли превратно.
4: Не волнуйся, сынок. Аванс 4000, произведение 16 000 долларов.
2: Сынок ли? Значит, вы тоже находите меня достойным сожаления. Значит, мое дело простое. Я жалкий поэт. А вы доктор, доктор Долонеза, важный человек. Вам предлагают миллион, и при этом 6 месяцев лечить коров.
4: 4000, 16 000.
0: Заставьте этого субъекта замолчать!
2: Нет, субъект за дверью не замолчит. Разве то, что мне не придают значения, как вашему отцу, расстраивает вас? Нет, нет! Тот, что за дверью, не замолчит. Фея вдохновения, черпавший до сих пор свет от вас, уходит.
4: 4000, 17 000.
2: Иду. Прощайте.
5: Картина 4. О восходящей звезде поэзии. Лестничная площадка перед квартирой Долонеза.
3: Значит, договорились?
2: Да, да. А те, что в комнате, пусть лопнут от зависти.
3: Хорошо, хорошо. Пожалуйста, чек на 4000 долларов авансом. И подпишите, пожалуйста, вот эту расписку. Через месяц должна быть закончена первая книга.
2: Да, да, конечно. Один вопрос.
3: Пожалуйста.
2: Фея вдохновения. До сих пор я черпал вдохновение у чахоточной, больной дочери доктора, между тем, как для новой книги нужен другой источник.
3: Эта сторона дела меня не касается. Если пожелаете, вам поможет кокаин. Можно и морфий, но он слабее. Лучше всего кокаин.
2: Но фея вдохновения, вы понимаете?
3: Не понимаю.
2: Ну, фея. Я нашел. Нашел, здесь живет одна девица.
8: Открой! Открой быстрей!
9: Кто там?
8: Открой, это я! Я!
9: Ах, вы ли это? Ты ли это, брат мой?
8: Довольно, довольно. Никакого брата нет. Вот тебе $50. Пойдем. Покажи мне все прелести твоего ремесла, и я буду писать стихи.
4: Восходит новая звезда поэзии.

0: Действие второе. Картина первая. Опять о трех телефонах и радио.
1: Алло?
2: Алло, алло. Откуда говорят?
1: Из объединенного газетного треста в Долларяне.
2: Кто говорит?
1: Председатель правления треста Фрайман.
2: Прекрасно. Я Вильямс.
1: Директор санаториев.
2: Да-да.
1: Я ждал вашего звонка.
2: Знаю. Слушайте, статьи, напечатанные вами неделю назад о докторе Долонезе, шантаж, обращенный против меня, против моего учреждения, моего треста санаториев.
1: Возможно. Продолжайте. Ваше предложение.
2: Мое предложение таково. Пункт первый. Начатый вами шантаж потерпел фиаско. Вероятно, ваши люди уже успели вам сообщить о том, что предложение, сделанное мною доктору Долонезе, сегодня утром им принято.
1: Я не информирован относительно последних событий.
2: Следовательно, в дальнейшем вы не получите от меня ни одного цента.
1: Если... Я сейчас же прекращаю печатать.
2: Нет. Слушайте дальше. Пункт второй. Вы продолжаете печатание и раскрываете истинную сущность доктора Долонезе. Понятно?
1: Понятно. Ваш третий пункт.
2: Сумма та же, что вы и предполагали получить от меня, когда начинали сенсацию о сыворотке Долонезе.
1: All right.
3: Алло.
4: Алло.
5: Алло.
6: Алло.
3: Давайте информацию. Доктор Долонезе шарлатан. Он ангажирован в качестве ветеринара трестом санаториев. Остальное известно.
4: Пишите.
5: Пишите.
6: Пишите.
4: Важное сообщение объединенного газетного треста в Долларяне. Наше основное правило – никогда не обманывать своих читателей. Неделю тому назад мы стали жертвой хитрого авантюриста. Доктор Долонезе никто иной, как простой ветеринар. Трест санаторий в Долларяне, самое благожелательное учреждение в мире, великодушно пригласил этого жалкого бродягу в качестве ветеринара.
5: Пишите. Уважаемые читатели, доктор Долонезе, о котором неделю назад писали, что он открыл противотуберкулезную сыворотку, оказался простым шарлатаном. Доктор Долонезе – международный авантюрист. Еще раз подтверждается, что лечение туберкулеза сывороткой невозможно.
6: Пишите, доктор Долонезе обманул нас, нашу делегацию профессоров и общественное мнение. Мы помешали пагубной деятельности авантюриста, позорящего науку Долларяна перед лицом истории, вывели его на чистую воду. Мы, будучи государством, имеющим самые прекрасные в мире санатории, гарантирующие 100% выздоровление, можем этим гордиться.
5: Уважаемые читатели, доктор Долонезе, международный авантюрист.

0: Алло, алло! Говорит радио Долларьяна. Доктор Деланезо, вокруг имени которого в течение целой недели стоял такой шум, оказался простым шарлатаном. Все наши профессора убеждены, что излечение туберкулеза возможно только в санаториях.
1: Картина вторая. О занятиях доктора Деланезо, о капле солнца и о величайшем культе любви к животным. Лаборатория доктора Деланезо на вилле имения Вастуэст. Деланезо работает. Его дочь сидит рядом в кресле.

0: Какие песни? Я не в состоянии слушать какие бы то ни было песни.
1: Тебя так занимает корова, что ты уже целый час возишься с коровами.
0: Будь прокляты все коровы на земле. Нам остается еще 2 месяца. Эта Паулина преследует меня как таможенный сторож. В последнее время она, правда, несколько ослабила свой контроль. У меня для тебя приятная новость.
1: Известия от Федора?
0: Нет, нет, от него все еще нет никаких известий, да. Да, дело не в нем. Замечаешь ли ты, что я уже целый месяц тайно занимаюсь одним опытом после рабочих часов? Если бы Паулина не запирала лаборатории, я закончил бы в один день то, что я делал в течение месяца тайком.
1: А что ты делаешь, отец?
0: Сыворотку. Единственную. Единственную сыворотку.
1: Какую сыворотку?
0: Ну ты что, забыла, кто я? Зачем я здесь? Не стал же я и для тебя международным авантюристом, ветеринаром Долонесом.
1: Папа.
0: Ну как же ты смеешь спрашивать, что за сыворотка? Ну какую я могу еще делать сыворотку, кроме сыворотки Долонес? Я...
1: Папа, говори потише, а то услышат.
0: Возможно, буду шептать, как вор. В настоящий момент я занимался переливанием сыворотки. Дальше, через 10 минут все будет готово, потом...
1: Папа, через 10 минут будет готова противотуберкулезная сыворотка, правда, пап?
0: Тихо, не кричи. Ой. Услышат. Да и сердце у тебя ослабело. Не надо волноваться.
1: Ой, папочка.
0: Ты только следи за своей психикой. Этого мой ум не постигает. А я отвечаю за физиологию. Смотри на колбу.
1: Подойди поближе, папа.
0: Смотри. Видишь то, что находится внутри? Это сыворотка. Бациллы Коха лягут к моим ногам.
1: Кто получит первую сыворотку?
0: Ну, что ты сказала? Что ты сказала? Первую сыворотку? Разве мы с тобой не договорились об этом? Я сделаю твои легкие первой ареной поражения бацилл Коха. Через 2 месяца ты будешь на ногах. Температуры нет, кашля нет, крови нет, легкие как меха, сердце как часы, ты сможешь бегать, сможешь кричать, сколько тебе угодно.
1: Папа, и термометр уже больше не будет нужен.
0: Пусть вместе с коровами будут прокляты все термометры.
1: Папа, какой красивый цвет у сыворотки. Капля, как маленькая частица солнца.
0: О, как солнце. Эти солнечные капли я заставлю течь по твоим венам.
1: Да, папа, я готова.
0: Еще 5 минут. Спешка может испортить все дело.
1: Папа, сядь рядом со мной. Держи колбу в руке. Даже только глядя на нее, я чувствую, как крепнут мои легкие.
2: Доктор Долонезо садится рядом с дочерью. В одной руке у него часы, в другой колба. Они сидят спиной к двери. Дверь тихо открывается. Показывается Паулина. Осторожно ступая, она подходит к доктору и девушке.
1: Папа, осталось 4 минуты.
0: Через 4 минуты ты будешь спасена. Сыворотка Долонеза одержит первую победу. Я международный авантюрист, а? Я ветеринар.
2: Паулина выхватывает у Долонеза колбу с сывороткой и бросает ее на пол.
1: Папа!
0: шлюха!
3: Успокойтесь! Не говорите таких скверных слов в присутствии вашей уважаемой дочери. Для слуха молодых девушек...
0: Замолчи!
1: Папочка!
3: Я выполняю свои обязанности. Третья статья нашего контракта гласит, что кроме лечения коров, вы никакими другими делами и опытами даже в мыслях...
0: Я задушу тебя, как бациллу Коха.
3: А, вы уже заговорили о бациле Коха? Честные люди выполняют обязательства, под которыми они подписались.
0: Но моя дочь...
3: Это ваше частное дело. Вы должны были прежде об этом подумать. Вас никто не принуждал.
0: Вы выбросили меня с дочерью на улицу.
3: Но ваш друг Педро открыл вам двери своей комнаты. Он заботился о вас.
0: Он тоже погиб. Вы его на другой же день уничтожили.
1: Папа, я теперь понимаю, его, может быть, убили?
3: Нет. Он только посажен в тюрьму.
0: Потаскуха.
1: Папа!
3: Не злитесь. Иисус не любил злых людей.
1: Папа, не беспокойся. Не беда, я подожду. Я видела сверкающее солнце. Я чувствую себя такой сильной.
2: Долонеза склоняется над разбитой колбой.
3: Оставьте! Не смей! Не трогайте вещей, на которые у вас нет прав. Вы вор! Если я сообщу мистеру Вильямсу, он вас сейчас же выбросит за дверь.
0: Пусть выбросит. Иди, скажи.
3: Но этим дело не ограничится. Ваша дочь будет выброшена на улицу. Вам известно, как поступает с людьми, нарушающими условия контракта?
1: Папа!
3: Мой последний совет. Впредь будьте честны. Иисус прощал грешников, и я вас прощаю.
0: Дьявол, я тебя...
3: Зачем такие слова? До свидания, дитя мое. Повлияйте на вашего отца, чтобы он шел на работу. Работа – священная обязанность. Его ожидают в большом стойле. Желтая корова опять заболела, ее мучают схватки. Бегите на помощь бедному животному. Любовь к животным – величайшее благодеяние. Прощайте.
2: Картина третья. О беседе двух людей во фраках, об искусстве для искусства и о том, как Паулина разрешила вопрос. Верхний этаж виллы Васт-Уэст. Бал.

0: Что ты скажешь об этом бале? Умно придумано.
1: Вильямс – это необыкновенный человек. Бал людей, выздоровевших в его санаториях. Великолепно.
0: В сущности, когда они прибыли в санаторий, у них не было ничего серьезного.
1: К тому же и то, что Вильямс устроил первый бал в его имении, тоже примечательно.
0: Конечно. В нижнем этаже находится лаборатория, где доктор Деланеза, открывший сыворотку, занимается лечением коров. В верхнем этаже бал. Праздник победы санаторного лечения. Сыворотка побеждена, санаторий победитель.
1: Деланеза действительно шарлатан?
0: Не думаю. Ну, оставим этот разговор. Я тебя познакомлю с бывшими туберкулезными. Видишь, вон, возле той двери, полную женщину.
1: Ту 100-килограммовую?
0: Да. Это жена владельца компании «Голландский сыр и масло». Она влюблена в стоящего рядом с ней тощего высокого мужчину.
1: Так, так, так. А кто этот тощий высокий молодой человек?
0: Один из комиссионеров Вильямса.
1: Не понимаю.
0: Я объясню. У Вильямса есть группа молодых людей, из опустившихся граф, князей. Он посылает их во все концы Европы. Их обязанность любыми средствами находить для санатория здоровых и денежных клиентов.
1: Великолепно. А женщины-комиссионеры, поставляющие клиентов, тоже есть?
0: Ну, конечно, есть.
1: О, а это кто? Тоже комиссионер Вильямса?
0: Нет, нет, это известный поэт Дуг Джин.
1: Ах, вот как! Я хотел бы видеть поближе поэта, который в 3 месяца стал миллионером. Подойдем?
0: Подойдем.
2: Истина одна. Искусство для искусства. А поэзия вечна и первична. Не угодно ли кокаин? Постройте мост. От Бергсона до Фрайда. Пусть концы этого моста упираются один в Ницше, другой в поле балерии. Я шествую по этому мосту. На плечах у меня золото плаща, в руках у меня звезды.
3: Как красиво вы говорите!
2: Это моя давнишняя привычка. Искусство для искусства. Тот, кто не понимает биржевой игры, не поэт.
3: Нет ли у вас билета на ваш последний вечер?
2: Нет! Через неделю я устраиваю чай. Билет $50. Дешевка, не правда ли?
4: О, надо быть демократом.
3: О, какой вы необыкновенный.
2: Скромность – это гордость. А гордые люди скромны. Я не люблю скромность. Вы правы. Идите все туда. Веселитесь. Радуйтесь жизни и знакомству со мной.
3: Мой милый поэт, наконец, слава богу, мы одни.
2: Приказывайте.
3: Один. Немного неуместный вопрос.
0: Спрашивайте.
5: Говорят, что вы в свое время жили в одном доме с этим безумцем, ветеринаром Долонезо.
6: Что? Долонезо? Ах, да, да, мы некоторое время были соседями. Вы знаете, какая у него красивая дочь, какая милая девушка. Но она, кажется, была больна.
5: Как раз о ней я и собиралась спросить. Говорят, что у вас с дочерью Долонезо была какая-то связь.
6: Да, да, да, да, но чисто духовная. Я не понимал тогда Фрайда, я был в неведении.
5: Да, но с тех пор прошло 4 месяца.
6: 4 месяца? Мне кажется, что 4 века.
5: Время относительно, но это не важно. Самое интересное, вы хотели бы увидеть еще раз дочь Долонезо?
6: Очень хотел бы.
5: Ваше желание можно осуществить, но только сейчас же, немедленно. Долонезо с дочерью живут в нижнем этаже. Доктора сейчас нет дома. Он ушел осматривать рыжую корову. Удобный случай. Что, если вы еще раз навестите старую возлюбленную?
6: Позвольте, в нижнем этаже? А, да, да, они должны быть в нижнем этаже. Да, великолепная идея. Немедленно иду засвидетельствовать свое уважение моей прежней царице. Друзья мои, послушайте меня. Пойдемте навестим внизу дочь Долонезо, мою бледную царицу. Эй, мои подданные, подданные поэзии искусства, следуйте за мной!
7: Входит Вильямс.
8: Ну, как?
5: Долонезо пошел осматривать рыжую корову. Я пришла вовремя.
8: Я не забуду вас, дорогая. Я вами чрезвычайно доволен.
5: Христос да будет вами доволен, мистер.
8: Но меня беспокоит еще одна вещь. А что, если наш безумец, сжав зубы, продержится еще 2 месяца? Что тогда?
5: Этого не случится. Сегодня ночью вопрос будет решен.
8: Благодарю.
5: Не меня. Благодарите вдохновившего меня.
8: Вы очаровательны.
5: Благодарю. Незадолго до вас Дук Джин говорил мне то же самое.

0: дверь открывается.
1: Дети, молчите! Тишина! Моя царица спит. Идите на цыпочках, не дышите громко, моя царица спит. Наденьте свои сердца на ноги, как лакированные ботинки, и идите бесшумно ступая своими сердцами. Царица спит.
2: Это ничего привлекательного нет, как мертвая.
1: Да-да-да, как мертвая. Покой вечной девственницы. Я поцелую ее в губы.
0: Девушка вздрагивает и просыпается. Смотрит на поэта, узнала, смотрит на гостей. Вдруг, закрыв лицо руками, начинает плакать.
1: Что это? Ты плачешь? Не плачь, моя единственная.
3: О, как необыкновенно он говорит.
1: Не плачь. Я сойду с ума!
3: Уйдите отсюда!
1: Не могу уйти. Не уйду. Не плачь.
3: Не плачь!
1: Моя милая! Твои слезы приводят меня в ярость. Друзья мои! Сыграйте мне танго.
3: Танго!
1: Нет! Сыграйте пляску смерти. Сен-санса! Возьмите склянки безумца Долонеза и сыграйте!
3: Сыграйте! Сыграйте!
1: Я, любимая, идем, милая, идем. Идем.
0: Поэт поднимает девушку на руки.
3: Какой необыкновенный поэт!
1: Идем.
4: Я умираю от восторга.
5: Я до сих пор не видал такого интересного номера. Великолепно.
0: Девушка умирает на руках поэта. Поэт не замечает этого.
6: Что такое?
3: Это еще кто?
4: Долонеза.
3: Он похож на сумасшедшего.
6: Оставьте ее в покое.
3: Ах,
6: вон отсюда. Вон, свиньи.
3: Ах,

0: Долонеза кладет девушку на пол. Становится на колени, слушает ее сердце.
1: Умерла.

0: Действие третье. Картина первая. Снова о трех телефонах и радио.
1: Алло.
2: Алло.
3: Алло.
2: Алло.
1: Сегодня утром Даланеза освобожден из тюрьмы. По этому поводу напишите обстоятельные сообщения.
2: Пишите. Известный авантюрист Даланеза, не выполнивший контракта, заключенного с трестом санаториев, и тем самым причинивший учреждению большой ущерб, 8 месяцев тому назад был приговорен судом к возмещению убытков на сумму 100 тысяч долларов, а в случае неуплаты к 6 месяцам тюремного заключения. Нашим читателям известно, что авантюрист не уплатил этой суммы и попал в тюрьму. Ввиду окончания срока заключения, этот международный авантюрист освобожден сегодня утром.
3: Пишите! Опасный зверь вышел сегодня из железной клетки. Известный авантюрист Даланеза освобожден. Он бродит среди нас. Пусть ваши руки всегда держатся за кошелек. Перемените замки у ваших касс. Будьте осторожны. Среди нас, размахивая руками, разгуливает на свободе бедствие.
4: Пишите. Даланеза, отсидевший 6 месяцев в тюрьме, сегодня утром освобожден. Это наглый и зловещий безумец.
3: Пишите,
2: Пишите.
4: Опасный зверь не вышел сегодня из тюрьмы, отсидевший 6 месяцев безумец.

0: Алло, говорит радио Долларьяна. Доктор Деланезо, который 8 месяцев назад был приговорен к тюремному заключению за мошенничество, сегодня утром вышел из тюрьмы.
1: Картина вторая. Об игре судьбы и о звуках.

0: На скамье у фонаря сидит Долонезе. Рядом с ним дремлет бродяга.
1: Синьорина черноокая, закрой покой. Ты опять двигаешься, девочка, опять. Как только термометр такой. Вот, это. Да. А ты все еще здесь, Паулина. Я задушу тебя, как. Задушу, как бациллу Коха. Бациллы Коха. Сыворотка Долонезе. Ну, все трупы, бациллы Коха. Я вижу распростёртый моих ног. А знаешь, Педро, я начинаю кое-что понимать в политической экономии.
2: Ты что?
1: Что ты сам
2: с собой разговариваешь?
1: Я?
2: С ума сошел, что ли? Эй ты, старик, тебе говорю.
1: Мне?
2: Конечно, кому же еще?
1: Что ты мне говоришь?
2: Вот нашел себе горе. Я говорю, почему ты сам с собой болтаешь?
1: Болтаю?
2: Да.
1: У меня в ушах звучат голоса.
2: Звучат голоса? Заткни уши. Если не можешь это сделать, ступай отсюда. Не мешай спать другим.
1: Хорошо.
2: Не сердись, старина. Ладно, не беда. Говори, только потише, тоном пониже.
1: Да, хорошо.

0: Ты спишь? А?
1: А? Ты что, ослеп, что ли?
0: Счастливец, ты можешь спать.
1: А тебе не спится? Ты что, не хочешь спать?
0: Нет, я хочу спать, но не могу. Глаза закрываются, а чуть задремлю, как в ушах начинают звучать голоса.
1: Ты болен, папаша?
0: Да, болен. Не могу следить за своей психикой. Этого мой ум не постигает. Я отвечаю только за физиологию. Но и она не пригодна для работы. Нет.
1: Мудрено ты говоришь. Я ничегошеньки не понимаю. Папаша, ты похож на ученого человека?
0: Да. Я много учился. Очень много.
1: Какая польза от того, что ты ученый, а я нет? Гляди, на чем-то мы бок о бок. Учись, не учись, одно и то же. От судьбы не уйдешь. Для человека важно иметь счастливую судьбу. А быть грамотным — какой толк? Не так ли?
0: Не знаю. Тебе хочется спать, вот это хорошо. И мне хочется, но только я не могу уснуть.
1: Мать родная, соловьи, слышишь, поют. У тебя, отец, документы есть?
0: Есть, вот.
1: Что это? Рыбак рыбака видит издалека. Тюремное удостоверение. Значит, ты тоже оттуда. Сколько ж ты сидел?
0: 6 месяцев.
1: За убийство?
0: Нет.
1: Впрочем, ты не способен на это. Честно, ты обманул какого-нибудь простака.
0: Почему ты так думаешь?
1: А по тебе видно. Разве ты способен на более солидное дело? Послушай, папаша. Папаша, послушай, а ну-ка, ступай отсюда.
0: Не понимаю.
1: Вставай. Слышишь, иду. Если нас хватит здесь полночь, то снова отправят в тюрьму. Ты что, не знаешь устава для бродяг?
0: Не знаю.
1: Ну, если ты и этого не знаешь, тогда что ж ты вообще знаешь? Ну, быстро. До свидания. Да беги быстрее.
0: Куда же мне идти?
2: Куда хочешь?
3: Что ты делаешь?
0: Ничего.
3: Кто ты такой? Чем занимаешься?
0: Ничем.
3: Где ты живешь?
0: Нигде.
3: Кто у тебя есть?
0: Никого.
3: Документы, паспорт?
0: Есть.
3: Давай.
0: Вот, пожалуйста.
3: Пошли.
0: Куда?
3: Пошли.
0: Куда?
3: Пошли.
0: Я...
4: Картина третья. Об активном члене общества по борьбе с бродяжничеством и помощи беднякам. Комната полицейского управления.
5: Я слышал, что известный бродяга, это нашумевший король бродяг, Долореза, позавчера, после выхода из тюрьмы, в полночь был схвачен одним из ваших полисменов.
6: Да, да.
5: Да?
6: Он уже 2 дня у нас.
5: Ну что вы?
6: Тихий, безропотный старик.
5: Несчастный. Ну, во всяком случае, общество по борьбе с бродяжничеством и помощи беднякам поможет и этому старику.
6: Это было бы хорошо, если бы вы поместили его в какую-нибудь богадельню.
5: Нет, это невозможно. Невозможно, и да неправильно. Мы совершенно испортим его нрав. Между тем, как наша задача — перевоспитывать бродяг, мы говорим о Долонезе. Работа, которую я нашел для него в цирке, не так уж трудна. Ну, самое большое, ну, 1-2 в день. Позовите его, пожалуйста, сюда. Я возьму его с собой.
6: Позовите сюда Деланезо.
3: Старого бродягу, пойманного позавчера ночью?
6: Да-да. Ах, вот и он. Подойди сюда поближе, Деланезо. Подойди. Послушай, тебе предлагают работу. Хорошую работу.
0: Хорошо. Что за работа?
6: Ты будешь работать в цирке.
0: Что я буду там делать?
1: Пустяки, не волнуйся. Но уж бродяжничество прощай. Прежде всего дисциплина. Цирк Долларьяна не походит на трест санаториев. И кроме того, наше общество берет тебя под защиту.
0: Согласен. А где я буду спать сегодня ночью?
1: В цирке?
6: В цирке.
0: В цирке, так, так. Значит, я даже мысленно не должен заниматься ничем, кроме цирковых дел. Самый маленький опыт, это третья статья контракта, понимаю.
1: Нет, по окончании работы делай, что хочешь. Только уговор, ты будешь под контролем нашего общества. Понятно?
0: Понятно, понятно. Но я потерял сон. Может быть, в цирке я смогу спать.
1: Как кончишь работу, так и спи себе сколько влезет.
0: Но я не могу спать. У меня шумит в ушах.
1: Там не будет шуметь. О, собирайся.
0: Я готов.
1: Как? У тебя нет вещей?
6: Никаких.
1: Ну, если так, давайте подпишем контракт. Так. Здесь. Хорошо. Ну, думаю, что мы еще встретимся.
6: Счастливо. Будь благоразумен. Ты уже стар, Деланезо. Слушайся хозяев, а то я больше вмешиваться в твою судьбу не стану.
1: Ну, пошли.
0: Ах, если бы я мог там заснуть. Заснуть.

Картина четвертая. О цирке до Лориана и о привратнице, пожелавшей увидеть глаза Долонеза.

0: Заходите, заходите, сударыни! Заходите, сударыни, чудо 20 века! Бородатая женщина! Самой маленькой в мире карлик, самой маленькой! Самый большой в мире великан! Человек весом! 500 килограммов, тигр, балерина, обезьяна, музыкант! Все это увидите здесь! Пожалуйста, заходите, заходите, пожалуйста. Боксер одним ударом кулака убивающий быка. Знаменитый Джованни 8. Стометровый прыжков 8. Карета смерти. Бородатая женщина. Коронный номер. Король бродяг. Король бродяг Долонеза. Зайдите убедиться, прошу, зайдите убедиться. Глаза его посмотрите, посмотрите в глаза доктора Долонеза, сударыня. Глаза ему посмотрите.
1: Видны железные клетки. В одной бородатая женщина, в другой борец, в третьей доктор Долонеза. У клеток рассказывает укротитель зверей, в руках у него хлыст. Постепенно зал наполняется публикой. В толпе привратница и девица.
2: Пойдем, поглядим на Долонеза. Я из-за него, собственно, и пришла.
3: Вот он в клетке.
2: Здравствуйте, доктор Долонезе. Здравствуйте.
3: Ой.
2: Как поживаете? Вам здесь удобно? Вам столько досталось. Ей-богу, мы только на вас и пришли посмотреть. Бородатую женщину видели? Мало интересного. А что вы поделываете? Ну, поговорите немножко с нами.
3: Молчит. А может быть, здесь запрещено актерам разговаривать с посетителями, как вагоновожатым в трамвае?
2: Милый доктор, я ведь не чужая. Если увидят, не бойтесь.
3: Напрасно ты стараешься. Видишь, он даже не смотрит на тебя.
2: Не смотрит на меня? Я доллар заплатила, чтобы видеть его. Ну, в конце концов, пусть не смотрит. Увиди, что будет.
3: А что ты сделаешь? Не можешь же ты заставить его посмотреть на тебя.
2: Что это значит, доктор Долонеза? Вы меня не слушаете? Вы не хотите посмотреть мне в лицо? Да он и в самом деле не обращает на нас никакого внимания. Ты посмотри на него! Ну, хорошо, я ему сейчас покажу. Сударь! Ой, с хлыстом, сударь!
4: Мадам?
2: Какие у вас невоспитанные актеры! Я пришла посмотреть на Долонеза, а он даже в лицо мне не смотрит. Между тем, я заплатила доллар, чтобы посмотреть ему в глаза. Сами это рекламируйте.
4: Не волнуйтесь, мадам. Не волнуйтесь, я сейчас все улажу. Пожалуйте сюда.
2: Пожаловала.
4: Встать.
3: Ой.
2: Ага, видишь?
4: Я говорю, встать.
3: Ой.
5: Я очень устал. Я не могу спать. Я болен.
4: Я тебе говорю, встать.
3: Ой.
4: Сударыня, пришли смотреть тебя.
2: Мы пришли, чтобы посмотреть на тебя. Доллар заплатили.
4: Встать!
2: Ага, встал. Ну? Ну? А теперь, как вы живете? Ваше степенство!
5: Я не могу спать. В ушах у меня шумит. Трудно дышать не могу. Вздохнуть. Вот.
3: Ой, бедный доктор.
2: Он получил за свое упрямство.

0: Представление начинается! Представление начинается! Занимайте ваши места! Места занимайте, сударыни!
1: Представление начинается! Пойдем, а то еще наши места займут!
2: До свидания, мистер Деланеза! До свидания! Мы будем каждый день приходить сюда!
0: Ну, теперь твоя работа окончена, Деланеза. Можешь идти ложиться спать. Только будь внимателен, не раздражай посетителей.
3: Я устал. Я не могу спать. Дышать трудно. Не могу спать, в ушах шумит не могу, вздохнуть. Не двигайся, девочка. Вот каплю солнца в вены. Брось эту политическую экономию, Педро.
4: Колени Деланеза подгибаются. Схватившись за решетку, он падает и умирает.

0: Картина пятая. О черепе Долонезо. Морг.
1: Здравствуй, старина! Ну, здравствуй. Что-нибудь интересное есть? Что-нибудь подходящее?
2: Только чтобы не получилось, как в прошлый раз с родственниками.
3: Не беспокойтесь, не беспокойтесь, доктор.
1: Мне нужен череп. Понимаешь, черт, человек такой интересный череп, а?
3: Ладно, но только я не могу вам выдать отдельно только голову.
2: Пожалуйста, беру труп целиком. В анатомическом зале отрезать легко.
3: Ну, очень хорошо. В таком случае, пожалуйста, прошу вас, сюда, пройдите.
2: Так, посмотрим. Нет, а? Нет, нет.
3: Как
2: нет,
3: этот?
2: Нет, этот не годится. У него ужасно узкий лоб.
3: Да, а вот этот каков?
2: Этот. Черт, для моего дела не пойдет. Нет. Слушай, а потом что ты мне суешь? У него висок расколот.
1: Ах, ну, мне нужна целая кость. Целая.
3: Ну, постойте. Посмотрим номер 17. Бродяга Долонезо.
1: Как он здесь?
3: Да, привезли вчера. Работал в цирке. Вдруг умер.
1: Ну так показывай скорее. Это же интереснейший экземпляр. Скорее, тащи меня. Где? Ну.
3: Пройдите сюда.
2: Черт тебе знает. Никак не можете привести в порядок морг. Никакой классификации. Мануфактурная лавка и та организованнее вашего морга.
3: Что поделать? Дела много. Вот номер 17. Смотрите.
1: Так. Смотрите. Так неплохо. Слушай, неплохо. Совсем неплохо. Лоб великолепный. Да, голова у этого субъекта, видно, была в порядке. Интересно посмотреть его физиономию. Черт, любопытнейшая физиономия. Великолепно, отлично. Беру. Сколько?
3: $100.
2: Ты что, с ума сошел? 50.
3: Да вы что, смеетесь за такую-то голову?
2: Ну хорошо, 55.
3: Ну прибавьте хоть немножко-то.
2: Что? Прибавьте немножко, да? А потом опять будет какая-нибудь неприятность.
3: Не беспокойтесь, у него нет родственников.
1: Ты пойми, я сейчас занимаюсь интереснейшим анатомическим вопросом.
3: Очень хорошо. Ну, если так, то и денег не жалеете.
2: Да,
3: ну, ладно. Чтобы вы не поминали меня лихом, и так как вы мой старый клиент, $70 и не пенса.
2: Нет.
3: Если не возьмете, возьмете его в медицинский факультет.
2: Медицинский факультет? Эй, милый, на них ты здорово не разживешься.
3: Ну, ладно, давайте 65.
2: 65, согласен. Приготовь. Автомобиль ждет на углу.
3: Нет. Я вынесу его через черный ход.
2: 65. Так. Старина, где ты? Старина!
0: Вбегает Педро.
4: Сторож! Где сторож?
3: Я сторож.
2: Ты сторож Морган?
3: Да.
2: Принесли сюда труп доктора Долонезо.
3: Принесли.
2: Он здесь?
3: Нет.
2: А где же он?
3: Вы опоздали.
2: Что? Где доктор Долонезо?
3: Ну, так и сейчас. Ну, несколько минут тому назад его продали.

0: Это рассказ об одном образе жизни. Об одном образе жизни, который они хотят надеть на всех людей, как усмирительную рубашку, как проклятые оковы, как железные кандалы, при помощи черных пастей пушек, огромных смертельных грибов атомных бомб, чумных мышей и пестро расцвеченных фабрик лжи.
1: В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

Тот человек, который первым вышел на берега Онега в ранний час, воспринял тишину как голос свыше, и красоту, насколько хватит глаз, впитал и растворился в ней всецело. А розовая нежная заря аккордом еле слышным прозвенела в дремучем грубом сердце дикаря. Шушукались таинственные сосны, сметая без особого труда остатки мутноватой пыли звездной с холодной синей глади в никуда. Пол космоса у самых ног лежало, все было там, и страх, и благодать, и не хватало только слов, пожалуй, чтоб это все с любовью передать. На свежий пень устало сел прохожий, не выпуская кантели из рук, кусок ольхи, вполне обычный, ожил, и с нитей струн сорвался первый звук, чтоб одинокой каплей кануть в воду. Второй родился вслед за ним спеша, с ним выпорхнула птицей на свободу Карелии поющая душа. А третий стал далеким отголоском всех рун, еще не сложенных пока, кипели в нем негромком и неброском грядущие тревожные века. И вера в то, что живы мы, покуда способны излучать и видеть свет, что только от любви возможно чудо. Мир – песня о любви, о смерти –

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В студии редактор Кирилл Зорин. «Посвящение Кантеле» – так называется стихотворение Олега Гальченко, которое прозвучало в нашем эфире в исполнении Юрия Тихомирова. Герой сегодняшней передачи знает об этом уникальном инструменте практически все. И как один из главных героев карело-финского эпоса «Калевала» Вяйнемёйнен, он берет в руки волшебные гусли и приглашает нас в свои владения, в царство севера. А древний Кантеле в умелых и чутких руках мастера обретает новое звучание. Об этом знают не только в Карелии, но и за ее пределами. Чтобы в этом убедиться, давайте вместе с ведущими программы Марией Кочедыковой и Дмитрием Балыкиным отправимся в Петрозаводск.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона Мария Кочедыкова
1: и Дмитрий Балыкин.
0: Недаром нашу сегодняшнюю передачу мы начали с музыки. Ведь музыка в нашей жизни с нами повсюду. Порой она помогает поднимать настроение, преодолевать трудности. И сегодня у нас в гостях музыкант-терапевт. Человек, который с помощью музыкальных занятий помогает людям не только реализовать себя, но и найти себя, преодолеть различные жизненные трудности. У нас сегодня в гостях Сергей Яковлевич Сангрид из Петрозаводска. Сергей Яковлевич, мы приветствуем вас.
2: Здравствуйте, здравствуйте всем.
1: Нашу программу открыл замечательный вальс, написанный для такого, может быть, немного необычного инструмента – пятиструнные кантели. Ну, про кантели мы немножечко еще поговорим попозже, а сейчас давайте поговорим о том, с чего все начиналось. Потому что, когда до эфира я сказал, что наш проект называется «Зрячее сердце», вы так пошутили, что музыка у вас в сердце, в печенках и, в общем, везде.
2: Наверное, все начиналось в хоровом училище при Ленинградской государственной академической капелле, когда я с детства, с 8 лет, пел в академическом классическом хоре. Сначала был в музыке, а потом где-то в лет 15-16 я задался вопросом, что такое музыка, почему она так сильно воздействует. И вся последующая жизнь – это поиск ответов, что же такое музыка, почему она обладает такой силой воздействия на людей. Потом я учился в консерватории по специальности дирижер, хоровик, преподаватель хоровых дисциплин и теоретик, музыковед, преподаватель музыковедческих дисциплин. Работа в ансамбле кантеля, то есть это все профессиональная работа, совершенно академическая в тех рамках, которые диктует профессиональное искусство. И вот здесь я познакомился с калевалой, с инструментом кантеля и заинтересовался историей, народными традициями, народными инструментами. И, в общем-то, с каких-то уже давних пор я играю в такую игру. Вяйна Мёйнин – это главный герой эпоса калевала. Тот, который создал кантеля, и не только кантеля, еще много всяких вещей в этом мире. Чуть ли не мир сотворил, согласно эпосу. Он мог останавливать своей игрой на кантеле войны. Его слушала живая, неживая природа и подчинялась его воле. И я играю в такую игру. А если бы Вяйна Мёйнин жил сегодня? А если это не просто красивая сказка о волшебной силе музыки, в частности, музыки кантеля, но и, в общем-то, были такие специалисты, были знатоки в истории человечества, которые понимали музыку не просто как авторское произведение композиторское, либо безымянного автора, который исполняется в данных каких-то конкретных рамках, в данной традиции, в концертном зале, в филармонии, в учебном классе. Но что-то понимали шире, чем те представления о музыке, которые, в общем-то, были у меня сформированы профессиональной работой и профессиональной учебой. Так я вышел на методику сначала работы с детьми. Это ансамбль «Воробьишки», детский фольклорный ансамбль «Воробьишки». А потом студенческий ансамбль «Джинс Кантеле», который весь был основан, все творчество на импровизации, на различных этнических мелодиях. И это был путь в музыкальную терапию, как оказалось.

Напоминаем, что вы слушаете программу «Зрячее сердце». У нас в гостях Сергей Яковлевич Стангрид, музыкальный терапевт. И сегодня мы говорим о занятиях музыкальной терапии и о различных народных инструментах.

0: с любителями, которые не брали в руки никогда инструмент.
1: При создании ансамбля «Воробьишки» я исходил из того, что в народной традиции не было жесткого отбора по каким-то вокальным, физическим данным, психологическим в то или иное творческое сообщество, да, в деревенский хор народный или в праздник народный. То есть могли участвовать все, независимо от того, какой он, да, но не портит. И все, хочется, и пожалуйста. Также в ансамбль «Воробьишки» принимались все желающие. Лишь бы было желание регулярно заниматься, учиться, петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах. Это подготовило почву попробовать работать и сделать то же самое со студентами. Первый состав ансамбля «Джинсканталь» — это были необычные студенты, не просто студенты. Это были будущие учителя труда. На своих занятиях по деревообработке они создавали канты. В то время был большой запрос на малострунные инструменты. Педагогический университет, он откликнулся на этот запрос социальный. Студентами было обеспечено большое количество учеников, как в Петрозаводске, так по всей Карелии, и не только в Карелии, но и в Тверской области, и потом в других финно-угорских народах. Создавали кантели. Но эти ребята, они только делали кантели, как мастера, но не умели играть. И вот Владлен Тропин, в то время декан факультета, он пригласил меня обучать студентов игре на кантеле. Те, которые сами сделали кантель, как в Яйнамёйне. Мы встретились с ребятами и решили, что просто создать обучение, вот это первая струна, вторая, третья, четвертая, пятая, и все, как бы для себя, это неинтересно. Давайте поиграем в такую игру, создадим концепцию, что мы сохраняем и развиваем мужскую традицию игры на кантеле. Собственно, как это в основном и было, играли мужчины. И Яйнамёйне, согласно эпосу Калевала, это первый кантелист в мире. Так стала разрождаться методика устного обучения игре на кантеле.

0: А Кантеле вообще насколько легок в освоении? И вообще, давайте немножечко скажем для наших слушателей, не посвященных, финские, карельские народные инструменты. Что это такое?
1: Кантеле считается главным этническим инструментом карелов и финнов. Название одно и то же – кантеле. Это струнный щипковый музыкальный инструмент, родственный русским гуслям. Можно сказать, это северные гусли. На древнем кантеле, которому свыше 1000 лет, считают ученые, было 5 струн. 5 струн достаточно, чтобы играть разнообразную музыку. И мы продолжаем играть, начальная ступень, по крайней мере, на 5-струнных кантеле. Насколько сложный, как любой музыкальный инструмент, он требует музыкальности, да, развития мелкой моторики развитой, чтобы бегали пальчики. Единственное, что кантеле такой очень веселый инструмент в том отношении, что он очень компактный, маленький, легкий, и на нем можно играть, сидя, прижимая к себе инструмент. Можно играть стоя, но можно играть и лежа. Наверное, не так много музыкальных инструментов, на которых можно играть лежа без всяческих потерь.
0: Ну вот да, я припоминаю, что мы, когда посещали ваш Стангрид-центр в июле этого года, минут через 20, да, во время мастер-класса, ну что-то такое наиграли. И у меня здесь все-таки вот вопрос действительно назревает такой.

0: будучи в музыке все-таки дилетантом, потому что по профессии я юрист, а по совместительству ведущий радио Рансис, инструмент этот освоить, ну, попроще, чем, скажем, гитару.
1: Конечно, это доступный инструмент. Благодаря именно тому, что здесь нет грифа, да, это род цитры, то есть есть коробок, на который натянуты струны. И если хороший коробок, корпус, который резонирует, хорошие струны, то уже по природе трудно издать неприятный звук. А для того, чтобы играть аккорды, не нужно выстраивать сложные комбинации из пальцев, как на гитаре, либо других грифовых инструментов. Да, я просто приглушаю необходимые струны, и нужный аккорд звучит. Вот сейчас звучит тоника. Переношу пальцы на соседние струны. Вот на этих двух аккордах тоника-доминанта основано большое количество народных мелодий европейских различных народов. Добавляем третий аккорд. Это уже какой-то наигрыш. Конечно, это можно учиться даже больше. 20 минут – это вы много взяли. Через 20 минут вы играли пальчиками, Дмитрий. Аккорды, если вы помните, вы заиграли через 2 минуты. Так что за 2 минуты, конечно, простейший аккомпанемент можно овладеть буквально сразу. Ансамбль Джинс Кантеле проводит мастер-класс достаточно регулярно по блиц-обучению игре на кантеле. И в Петрозаводске эти мастер-классы пользуются успехом. Мы раздаем инструменты, объясняем, импровизируют либо пальчиками. Я сейчас покажу, как импровизирую колокола. Крайние струны звучат постоянно. В середине импровизируем.

0: Очень похоже.
1: Такие импровизации, собирая 10-15 кантелистов, можно посадить одновременно. Все играют какую-то постоянную ритмическую фигуру, а по очереди импровизируют на других струнах. И это доступно буквально сразу через минуту, две, три после того, как инструмент попал в руки человека. В настоящий момент я использую 5-струнное кантеле, 10-струнное кантеле, 12-струнное кантеле. Есть еще хроматическое, полнохроматическое кантеле, но это требует обучения серьезного и взрослости, потому что струны там натянуты гораздо сильнее. Это профессиональный инструмент, на котором играют в ансамбле кантеле. Кантеле настраиваю мажор или минор, это в зависимости от настроения или каких задач стоят передо мной или перед моим учеником.
0: Вы сказали, что в древние времена кантелистами были мужчины. А сейчас эта традиция нарушается или нет? Девушки приходят в ваш ансамбль?
1: Приходит и в наш ансамбль, да. Во второй состав пришла одна девушка, очень просилась, я сопротивлялся. Пришла Ольга, и я на концертах стал говорить такой текст. «Мы возрождаем мужскую традицию игры на кантеле». Это такая актуальная тема, что нам даже девушка Оля помогает. В третьем – Оля и Маша. В четвертом составе у нас не было ни одного парня, кроме меня. В пятом появляются опять новые парни, и уже их больше. Играют девушки, играют. Но единственное, что когда играют девушки, это звучит все равно по-другому, чем играют парни.
2: Прервемся на несколько минут и прикоснемся к рунам великого эпоса Калевала, где говорится о том, как легендарный Вейнемёйнен создал свой первый кантеле. Чистый, как небо, звонкий, как мир. Текст читает Юрий Тихомиров.
3: Вековечный Вейнемёйнен рыбу на куски разрезал. Верно, может получиться кантеле из рыбьей кости. Раз уж мастер не нашелся, кто бы кантеле построил, вековечный Вейнемёйнен сам в умельца обратился. Из чего он короб сделал? Щучью челюсть взял на короб. Из чего колки он сделал? Щучьи зубы приспособил. Из чего он струны сделал? Волос конский взял у Хейси. Старый вещи Вейнемёйнен на руки берет свой короб, опускает на колени. Пусть приходят люди слушать ликованье рунопевца, кантелойнена звучанье. Пальцы гибкие порхали, щучьи зубы рокотали, распевал плавник чудесно. Пел искусно волос конский, весело струна звенела. Не было такой зверушки среди всех четвероногих, среди скачущих по лесу, чтобы слушать не явилась, не пришла девица чудо. Сколько было птиц небесных, сколько было птах двукрылых, все пургою прилетели, дружной стайкой опустились, чтобы кантеле послушать, чтоб игрою насладиться. Вот сама воды хозяйка, травогрудая красотка, поднимается из моря, выбирается из глуби, налегла на камень грудью, ловко выбралась на луду, чтобы слушать эти звуки. Ликование старца Вяйно. Вековечный Вейнемёйнен вновь садится у кормила. Лодку в море направляет, челн ведет к причалам Похье, к пристаням ему знакомым.

0: Напоминаем, что вы слушаете программу «Зрячее сердце». У нас в гостях Сергей Яковлевич Стангрид, музыкальный терапевт. И сегодня мы говорим о занятиях музыкальной терапии и о различных народных инструментах.
1: А вот у меня такой, может быть, дурацкий вопрос, но почему очень мало композиторов женщин?
2: Вопрос риторический.
0: Потому что женщины, наверное, больше пишут стихи.
2: Достаточно известно, что занятия музыкой и математика, музыка и математика, они близки, друг друга дополняют. Когда я поступал в хоровое училище, приемные экзамены, прослушивание маленьких мальчиков проходит таким образом, что проверяют и музыкальные способности, и математические. Там хоровое училище при Санкт-Петербургской капелле имени Глинки. Оно ведет традиции с певчих еще Ивана Грозного. Это придворная капелла. И опыт нескольких столетий говорит о том, что если мальчик способен музыкально, то и математически будет. Если он математически способен, то он сможет и в музыке достичь каких-то результатов. Вот я подумал об этом, а много ли тетенек, женщин-математиков? Поэтому и так мало композиторов. Мария права, да, что скорее здесь вот лирика через поэзию проявляет себя, через живопись. Я не прав? Много есть женщин-математиков?
1: Думаю, что нет. Исследователей все-таки мало. И математиков, и психологов все-таки в основном, я смотрю, мужчины, да, больше.
0: Ну вот меня очень удивило ваше высказывание, что музыка и математика близки. Мне всегда казалось, что, ну, из своего опыта, и всегда мне представлялось, что музыку-то больше чувствуют люди гуманитарного склада, потому что я в свое время занималась музыкой, но с математикой у меня были сложности.
2: Конечно, нужны музыкальные способности. Я говорю об успешности профессионального музыканта, да, а не об успешности математика. Но математики, которые встречались мне, взрослые математики, если они хотели включиться, заняться музыкой, будучи зрелыми мужчинами, то математическая логика им помогала в этом, по крайней мере, в европейской музыке, да, очень много математики. Это настройка струн, то есть соотношение струн. С точки зрения физики там стройная система. Построение аккордов — это чистая математика. Там правит число.

0: Давайте вернемся к музыкальным занятиям. В какой-то момент вы стали заниматься с особенными детьми. Как это произошло?
1: Воробьишки к 96-му году уже так завоевали популярность и успех. Появлялись малышки-воробьишки. И главный врач второй детской поликлиники города Петрозаводска пригласил меня в центр реабилитации, а именно в медико-психолога логопедический кабинет, попробовать по этой методике поработать с детьми, у которых есть проблемы с речью. Основания для этих проблем, они были различные. Это и детский церебральный паралич, и другие заболевания. С 96-го года я в поликлинике проводил занятия с детьми, называя это просто музыкальные занятия. Через 3 года возник вопрос, чем же мы занимаемся? Может, это музыкальная терапия? Была возможность у меня в Финляндии познакомиться с финскими музыкальными терапевтами и с финской школой музыкальной терапии. Я познакомился, я рассказал, сдал типа что-то публичного экзамена о том, что я делаю. И мне финны похлопали по плечу и сказали: «Это музыкальная терапия, на тебе диплом гильдии музыкальных терапевтов, Сергей, молодец. И ты нас удивил, что ты из Калевалы вытащил музыкальную терапию». Хотя финны тоже кантели развивают и уважают самым образом разнообразным. И музыкальная терапия, официальная музыкальная терапия в Финляндии существует с 1973 года. А у нас, надо сказать, такой специальности в реестре еще нет. Мы можем говорить, что я работаю музыкальным терапевтом, но на самом деле такой профессии у нас нет официально до сих пор. И многократные попытки различных людей создать систему подготовки, параметры, нормы этой профессии, чтобы это попало в реестр профессий, пока они оканчиваются неудачей. С 99 года я ощущаю себя, да, вот, понимаю, что это музыкальная терапия. Был еще Грэм Дикерсон, англичанин, который в начале 2000-х годов изучал, мониторил музыкальную терапию у нас здесь, в России. Он тоже был на моих занятиях и сказал, да, все правильно, совпадает по нормам и параметрам мировой музыкальной терапии. Кроме того, еще был важный момент. В 2000 году Сергей Шушарджан организовал первый конгресс «Музыкальная терапия и восстановительная медицина в 21 веке». Задача конгресса была аккумулировать известный опыт в этой области, в области музыкальной терапии, то, что накопилось у нас в России, и создать профессию. Профессия не создалась пока, но зато очень вышел важный для меня приказ по Минздраву Российской Федерации, который находил место музыкальной терапии в системе здравоохранения, а именно в разделе курортология и восстановительная медицина. Моя методика кантелетерапия была названа лечебной педагогикой, относилась к этой системе, да, лечебная педагогика, и рекомендована для использования врачами. Этот приказ мне позволяет работать в том числе в системе Минздрава в психоневрологическом диспансере города Петрозаводска.

0: А вот чего удается добиться благодаря музыкальной терапии? Я вот по себе могу сказать, что я порой без музыки даже как-то не могу уснуть. Включаю плеер, у меня есть несколько альбомов, которые я люблю, с китайской музыкой, в частности, для релаксации. Утром я тоже иногда как-то вот не могу встряхнуться, добираюсь до плеера, включаю что-нибудь быстрое, и минут 10 еще лежу, и только потом меня музыка так вот встряхивает. Вот каковы результаты музыкальной терапии в целом? Потому что, помнится, в одном интервью вы говорили, что вплоть до того, что там реанимации, да, женщину удалось поднять на ноги или что-то такое.
1: На ноги эта женщина, финка и карелка, не поднялась, но что-то в мозгу у нее зашевелилось, услышав в исполнении «Воробьишек» песню своей молодости. После полугода молчания она запела эту песню про себя. Вся проблема в том, что очень трудно унифицировать нормы. Есть только принципы музыкальной терапии. И средства, результаты, они совершенно индивидуальны. У каждого ребенка, с каждым ребенком они будут чаще всего различны в чем-то. Потому что каждый человек различен. А цели, чего удается добиваться, они индивидуальны. Приходит ко мне конкретный ребенок, у которого есть проблемы с общением, либо с речью, либо с мелкой моторикой, либо с крупной моторикой, либо с эмоциями, либо с интеллектом через музыкальные занятия. Чего-то стараемся достичь. Если вы, Дмитрий, используете музыкальную терапию, это так называемая пассивная музыкальная самотерапия, я бы так сказал. То есть вы используете музыку, которая вас либо бодрит утренняя музыка, либо успокоит, даст вам возможность заснуть. У меня активная форма музыкальной терапии, когда я провоцирую всех детей петь, двигаться, играть на каком-то, на том или ином музыкальном инструменте. То есть это активная форма, когда ребенок вовлечен в процесс музицирования, а не потребляет. Я раздаю инструмент, попробуйте сами играть. Что можно достичь средствами музыкальной терапии? Давайте вспомним, что Всемирная организация здравоохранения говорит про здоровье человека, отмечая три составных части этого здоровья. Первое – физическое здоровье. Второе – психическое здоровье. И третье – социальное здоровье. Так вот, от каждого ребенка, от каждого члена семьи, кто приходит ко мне, взрослого, я жду конкретный заказ или мы договариваемся, в какой части здоровья какие-то есть проблемы. Да? Это либо вопрос коммуникации, общения, проявления себя, то есть социальное здоровье, либо это проблемы какими-то с психическими, когнитивными, эмоциональными проявлениями, либо на физическом уровне дети с ДЦП, где нужно помочь расслабить мышцы, развить мелкую моторику для того, чтобы потом ребенок лучше учился в школе.
0: А активизация интеллектуальной деятельности благодаря музыке возможна? Вы вот будете смеяться, а я, например, пишу на работе некоторые отчеты, заявки проектные под финскую певицу Катри Хелена. Мне вот знакомый диск привез 4 года назад. И вот как-то под нее, ну еще там есть парочка вариантов, под кого пишется.
1: Ну, у меня такое представление о себе и о человеке, что если мы снимем с человека лишние зажимы, напряжение, то и мозг начинает работать лучше, продуктивнее. Значит, Катрин вас вдохновляет, помогает вам. Если человек занимает такое гармонично организованное состояние, не вялый и не слишком зажатый, гиперактивный, некое срединное состояние вот творческой продуктивности, интеллектуальной в том числе продуктивности.

Вы слушали первый выпуск беседы с музыкантом, терапевтом, руководителем ансамбля «Джинс Кантеле» Сергеем Яковлевичем Стангритом. В ближайшем выпуске передачи мы узнаем о том, что ждет посетителей Стангрит-центра, поговорим о различных музыкальных инструментах, которые хранятся в архиве Сергея Яковлевича и являются изюминкой его оркестра. Пройдем краткий курс музыкального языка, который, я надеюсь, понятен всем жителям планеты. Итак, до новых встреч в эфире!

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@ransis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио «Рансис». www.ransis.org

0: адрес нашей электронной почты radio@ransis.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransis.
2: Zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai. La port-

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Ранзис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Я вашу дочь осчастливил. Если вы мне не отдадите сегодня билетов, то я вашу дочь с кашей съем. Я человек благородный.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Ранзис». Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Веселая песенка из репертуара британской группы Les Humphrey Singers была выпущена на пластинке ансамбля «Поющие сердца» под названием «Отгадай любовь», русский текст Игоря Кохановского, в 1975 году. Давайте послушаем.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: до нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Мой сегодняшний рассказ об одной из самых успешных, влиятельных, новаторских рок-групп. Музыканты создали свой саунд, для которого были характерны утяжеленный гитарный драйв, оглушающее звучание ритм-секции и пронзительный вокал. Группа была одной из ведущих в стиле хард-рок, сыграла основополагающую роль в становлении хэви-метал. Свободно интерпретируя фолк, блюз и классику, музыканты обогащали свой стиль элементами других музыкальных жанров –

Только что прозвучала композиция «Black Dog» в исполнении группы Led Zeppelin. Композиция открывает четвертую долгоиграющую пластинку группы Led Zeppelin, выпущенную фирмой Atlantic Records в 1971 году. Об этой знаменитой британской рок-команде мой сегодняшний рассказ. Композиции Led Zeppelin достаточно длинные. Они выходили только на долгоиграющих пластинках. Группа отказалась от выпуска синглов, заложив таким образом основу понятия «альбомный рок». Например, композиция «Dazed and Confused» звучит почти 6,5 минут. Она взята мною с альбома Led Zeppelin, вышедшего в 1969 году. Слушаем.

Основателями группы Led Zeppelin были гитарист команды Yardbirds, дворовые птицы по-русски, Джимми Пейдж, и продюсер птиц Питер Грант. Джеймс Патрик Пейдж – это его полное имя. Родился в январе 1944 года. Его отец был бухгалтером на военном авиазаводе, а мать – секретарем в приемной у врача. Когда Джеймсу было 15 лет, ему в руки попала старая заброшенная семиструнная гитара. Он не знал, что с ней делать, отнес в школу, где одноклассник показал, как ее настраивают. В конце 50-х в моде были Элвис Пресли, Чак Берри, и Джимми хотел играть на гитаре так же, как и они. Цитата. «От некоторых проигрышей, которые я слышал на пластинках, у меня по спине мурашки шли. Я часами, иногда целыми днями пытался сыграть эти звуки». Конец цитаты. Вскоре семиструнка перестала удовлетворять потребностям Джимми. Ему нужна была электрогитара. Для того, чтобы накопить на нее деньги, он перед школой разносил газеты –

Только что прозвучала композиция «Baby, I'm Gonna Leave You» с первой пластинки Led Zeppelin, выпущенной в 1969 году. Через несколько месяцев Джимми купил свою первую электрогитару. Джимми не расставался со своей полуакустической подружкой и постоянно совершенствовал технику игры. Он играл на разогреве на танцах и был замечен руководителем оркестра «Crusaders». С этим оркестром он объездил весь юг Англии. Долгие переезды на микроавтобусе, возвращение домой далеко за полночь, полная самоотдача на концертах подорвали здоровье Джимми. Он был вынужден расстаться с оркестром и поступил в художественное училище, в котором проучился полтора года. Однако занятия музыкой не бросал. Вместо гастролей он стал подрабатывать в лондонских студиях звукозаписи в качестве сессионного гитариста и в этом преуспел. В 1963 году в Лондоне был всего лишь один студийный электрогитарист. Джимми Пейдж, которого прозвали «Литл Джимми», стал гитаристом номер два. Месяцы и годы звукоподражательства Джимми, когда он имитировал игру любимых кумиров, привели к тому, что он мог играть музыку любого направления, любого стиля. 20-летний Джимми Пейдж стал самым известным студийным гитаристом в Лондоне. В течение двух лет Джимми участвовал в сотнях студийных записей с разными группами и исполнителями. Послушаем композицию «You Really Got Me» группы «The Kinks». Партию соло-гитары записал Джимми Пейдж.

конце 1965 года Джимми Пейдж записал свою первую пластинку. Сам играл на всех инструментах, кроме ударных. Сам был звукорежиссером. Однако пластинка никакого успеха не имела. А в студиях звукозаписи Джимми Пейдж работал, не покладая рук. Он делал музыкальные заставки для рекламы, фонограммы к фильмам. Записывал эстрадные, джазовые, народные оркестры. Это его работа в качестве звукорежиссера. Однажды Пейдж попробовал поиграть смычком на электрогитаре. Цитата. «Из последней шестой струны удалось извлечь гнусавое электрическое гудение, а первая, тонкая струна, издавала душераздирающий писк. У гитары, как известно, гриф плоский, поэтому смычком можно играть только на крайних двух струнах. Но когда Джимми провел смычком по всем шести сразу, из динамиков раздались неслыханные ранее всхлипы и стенания. Прием этот Джимми впоследствии доработал и неоднократно применял». Конец цитаты. Пейджу приелась студийная работа. Слишком уж много приходилось играть так называемого музона. И когда Пейджу поступило предложение от менеджера популярной британской группы Yardbirds занять место бас-гитариста, он согласился. На соло-гитаре в группе Yardbirds играл друг Пейджа Джефф Бек, а ранее еще один друг Джимми Пейджа Эрик Клэптон. Во время американских гастролей «Дворовых птиц» Джефф Бек заболел, и Пейдж с блеском заменял его. А когда Бек поправился, группа стала выступать на концертах и записываться с двумя соло-гитаристами. В качестве примера слушаем композицию «Train Kept A Rolling». На соло-гитарах играют Джефф Бек и Джимми Пейдж.

В начале 1968 года Джефф Бек покинул группу Yardbirds, а к середине лета запал у дворовых птиц окончательно иссяк, и группа распалась. Права на название группы Yardbirds, а также концертные контрактные обязательства остались у Джимми Пейджа. Он, при поддержке менеджера группы Питера Гранта, начал формировать новый состав. Первым был приглашен бас-гитарист, клавишник и аранжировщик Джон Пол Джонс, уже имевший к тому времени большой опыт сессионной и концертной работы. Джон Ричард Болдуин – это его настоящее имя, родился в январе 1946 года. Его отец был джазовым пианистом, мать – певицей и танцовщицей. В 13-летнем возрасте Джон уже был органистом в церкви, а в 15 лет возглавил церковный хор. Играл джаз в дуэте с отцом, а потом увлекся рок-н-роллом. На роль вокалиста и фронтмена группы был приглашен Роберт Энтони Плант. Он родился в августе 1948 года. Отец его был плотником. По настоянию отца Роберт едва не стал бухгалтером, но любовь к музыке, а особенно к блюзу, оказалась сильнее воли отца. Роберт Плант был вокалистом в нескольких рок-н-ролльных командах. Пейдж и Грант увидели его на концерте группы «Hobbs Twiddle». Цитата. «От этих первобытных завываний мне стало жутковато. Это был тот самый голос, который я искал. Он пел уже несколько лет и при этом оставался практически неизвестен. Как такое могло случиться, до сих пор понять не могу». Конец цитаты. На место барабанщика Плант порекомендовал Джона Бонема, с которым они вместе выступали в группе «The Band of Joy». Джон Генри Бонем родился в мае 1948 года. В трехлетнем возрасте он колотил по чашкам и сковородкам. В 10-летнем возрасте имел свою первую барабанную установку. Джон был прирожденным барабанщиком. Барабанил в разных группах, но владельцы клубов не хотели иметь с ним дело, считая его игру слишком агрессивной. С альбома «Led Zeppelin 2», выпущенного в 1969 году, слушаем композицию «Heartbreaker».

0: А сейчас традиционная страничка юмора. Предлагаю вашему вниманию короткие объявления и советы для женщин в исполнении автора Леона Измайлова.
1: Объявление. Меняю фамилию из трех букв на аналогичную из пяти. Требуется продавец косметики в хлебный отдел овощного магазина. Пропала собака, рост средний, оскал добродушный. Нашедшего просьба сделать прививку от бешенства. Солидная фирма «Отдых» предоставляет обеспеченным людям следующие услуги. Бассейн, сауна, ужин, массаж, красивые девушки, скорая помощь, реанимация, бюро ритуальных услуг. Усыновлю мальчика не старше 40 лет. Владельца коммерческой палатки. Рост 160, вес 170. Полковник противовоздушной обороны в отставке с небольшим склерозом выдаст все военные тайны, если вспомнит. Обеспеченная женщина 32 лет, миловидная, неглупая, выйдет замуж за любого приличного человека, кроме Харитонова Семена Ивановича, скотина. Советы женщинам. Если вы хотите, чтобы он обратил на вас внимание и все время думал о вас, займите у него побольше денег и подольше не отдавайте. Если вы хотите, чтобы ваш муж не заглядывался на улице на посторонних женщин, купите ему шляпу на 3 размера больше. Если вы хотите, чтобы все мужчины сразу обратили на вас внимание, выйдите на улицу в одном противогазе. Если вы хотите навсегда избавиться от веснушек, опустите на 2-3 часа лицо в муравейник. Если вы хотите, чтобы муж любил вас больше жизни, устройте ему такую жизнь. Если вы хотите, чтобы все вокруг сходили от вас с ума, купите себе собачку, пусть даже маленькую, но обязательно бешеную. Если у вас кривые ноги, выпученные глазки, редкие волосенки и противный голос, гордитесь, вы Масяня!
0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире «Радио Рансис» в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте «Радио Рансис». Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
2: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
3: Андрей Толоков. «Смерть позвонит сама». Глава первая. По семейным обстоятельствам. Парадокс заключался в том, что Костя Немирович не хотел вступать в партию, а пришлось. Не сказать, что уж прямо из-под палки он туда вступил, но намеки начальства были настолько жирные, что не понять такое мог лишь олигофрен. Полковник Квасненко, недавно назначенный секретарем парткомиссии управления, активно занялся, так сказать, партийной демографией. У него был пунктик. Вовлечь в ряды руководящие и направляющие как можно больше адептов. Как ни пытался увернуться Немирович от вступления в партию, не получилось. Пришлось подчиниться. Процесс этот был мутный и формальный. Через год Константину вручили партбилет. «Поздравляю вас, Константин Сергеевич!» — судорожно тряс руку Немировичу секретарь парткомиссии Квасненко. «Теперь вы член партии! Теперь вы в первых рядах несете знамя борьбы с преступностью!» Костя смотрел на этого невысокого человека с тоненькими черными усиками и высоким, наполовину женским, наполовину мужским голосом и спрашивал себя, неужели этот коротышка и правда верит в то, что мелет? От того, что в кармане Немировича появится эта красная шершавая корочка, ровным счетом ничего не изменится. Как искал Костя супостатов, как распихивал их по колониям, так и будет делать это впредь. А корочку, пожалуй, он оставит в сейфе. И ей будет спокойнее, и ему лишний раз она не будет мешаться. Сегодня майским днем Немирович Константин Сергеевич стоял в коридоре управления. Напротив дверь парткома. Там за дверью шла битва. Ему бы в ней поучаствовать, но попросили выйти. Коридор был узкий и слабо освещенный. Экономика должна быть экономной. Вот на лампочках хозяйственные отделы экономил. Единственный источник света — это большое окно в торце коридора. Немирович стоял, прислонившись к стене. Мимо проходили люди. Кого-то он знал, здоровался.